один, там нет любви. Где двое собираются, там лишь призрак любви. Где соединились трое, там любовь. Имя тебе — любовь, ибо имя тебе — Троица единосущная. Был бы ты один, не был бы ни любовью, ни ненавистью. Был бы двоичен, ненависть и любовь в тебе сменяли бы друг друга. Но троичен ты, и нет в тебе ни тени перемен. Любовь не знает ни пространства, ни времени. Она вне времени и пространства. День для нее как век, и век как день. Когда я соединен с тобой любовью, нет ни земли, ни неба. Есть только Бог. Нет разделения на «я» и «ты». Есть только Бог. Три ипостаси в любви – девство, познание и святость. Если нет в любви девства, нет в ней умиления, есть эгоизм и страсть. Если нет в ней мудрости, она безумие. Без святости любовь не сила, без святости любовь слабость. Когда страсть, безумие и слабость объединяются, наступает ад, который дьявол называет любовью. Если душа моя сохранит чистоту девства, разум мудрость прозорливую, а дух свет животворящий, тогда и я стану любовью, которая с твоей любовью одно. Через любовь себя вижу, как тебя. И ты видишь меня как себя. Через любовь на тебя смотрю и себя не вижу. И ты через любовь смотришь на меня и себя не видишь. Любовь приносит себя в жертву и переживает жертву как дар, а не как потерю. Чада земные, слово «любовь» из всех молитв самое долгое. «Есть ли земная любовь?» — спрашивают меня ближние. Настолько же, насколько есть земной Бог. Земная любовь горит и сгорает. Небесная горит, не сгорая. Земная любовь, как и все земное, лишь мечта и сказка о любви. На небесную похожа она, не более чем идолы на Бога. Как дым похож на пламя, так и ваша земная любовь на любовь божественную. Когда разменяете золотой на гроши, уже не назовете гроши золотым, грошами назовете. Отчего любовь божественную, измельченную и в прах размолотую не прахом, но любовью называете? Господи, удостой меня любви, которой ты живешь, которой живот подаешь. Удостой меня любви твоей, Господи, и буду я свободен от всех законов. Всели любовь свою в меня, и любовь соединит меня с тобой.

0: Радио «Вера». Иван Тургенев. Стихотворение в прозе. Читает Евгений Князев.
1: Голуби. Я стоял на вершине пологого холма. Передо мною то золотым, то посеребренным морем раскинулась и пестрела спелая рожь. Но не бегала зыби по этому морю, не струился душный воздух, назревала гроза великая. Около меня солнце еще светило, горячо и тускло, но там, за рожью, не слишком далеко, темно-синяя туча лежала грузной громадой на целой половине небосклона. Все притаилось, все изнывало под зловещим блеском последних солнечных лучей. Не слыхать, не видать ни одной птицы, попрятались даже воробьи. Только где-то вблизи упорно шептал и хлопал одинокий крупный лист лопуха. Как сильно пахнет полынь на межах! Я глядел на синюю громаду, и смутно было на душе. Ну, скорей же, скорей, думалось мне. Сверкни, золотая змейка, дрогни, гром. Двинься, покатись, пролейся, злая туча. Прекрати тоскливое томление. Но туча не двигалась, она по-прежнему давила безмолвную землю и только словно пухла да темнела. И вот по одноцветной ее синеве замелькало что-то ровно и плавно, не дать не взять белый платочек или снежный комок. То летел со стороны деревни белый голубь. Летел, летел, все прямо, прямо, и потонул за лесом. Прошло несколько мгновений, та же стояла жестокая тишь. Но глядь, уже два платка мелькают, два комочка несутся назад. То летят домой ровным полетом два белых голубя. И вот, наконец, сорвалась буря. И пошла потеха. Я едва домой добежал. Визжит ветер, мечется, как бешеный. Мчатся рыжие низкие, словно в клочья разорванные облака. Все закрутилось, смешалось, захлестал, закачался отвислыми столбами рьяный ливень. Молнии слепят, огненной зеленью стреляет, как из пушки отрывистый гром, запахло серой. Но под навесом крыши, на самом краюшке слухового окна, рядышком сидят два белых голубя. И тот, кто слетал за товарищем, и тот, кого он привел и, может быть, спас. Нахохлились оба и чувствует каждый своим крылом крыло соседа. Хорошо им, и мне хорошо, глядя на них. Хоть я и один, один, как всегда.

0: Бенкендорф, урожденной княжны Шарвашидзе, фрейлины императрицы Марии Федоровны. Америка, 1929 год. Одно из моих детских воспоминаний связано с Ачамчири, маленьким абхазским городком. Там я жила у своей молочной матери. Помню, я заболела, и меня уложили в гамак, подвешенный к потолку. Моя молочная мать, бывшая мусульманкой, дала клятву, что если я поправлюсь, она примет православие. Когда я выздоровела, женщина сдержала свое слово. Традиции поручать детей заботам молочных матерей часто преследовали идею воспитать у малышей добрые отношения с другими семьями. И очень часто связи между молочными родителями и их воспитанниками были гораздо крепче, чем между кровными родственниками. Сыновья моей молочной матери, княгини Анчибадзе, имели самое непосредственное отношение к организации беспорядков в Абхазии. Это и стало главной причиной, по которой отец отдал меня на воспитание именно в эту семью. Между нами сложились такие отношения, что когда я вернулась на родину после 35 лет вынужденного отсутствия, мои молочные родственники встретили меня как самую дорогую родню.
1: Голоса времени.

хлеба и от судьбы снопа душистых лилий. Проси один цветок, моля, чтобы этот дар твои мечты ценили, хотя он и убог. И клятвы чувственной не требуй в час признания. Проси один намек, моля, чтобы этот дар был полон очарования, хотя он и убог. Владимир Полей.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Лука Глинский.
1: В церкви Богородицы Рождественской Глинской пустыни, что в Курской губернии, шло вечернее богослужение. Пожилой монах по имени Лука стоял рядом с клиросом, местом для певчих, и слушал, как чтец произносит стихи из псалмов. Служба шла своим чередом, и вроде бы все было в порядке, однако отца Луку кое-что смущало. От чтеца сильно пахло вином. Действительно, случилось так, что незадолго перед службой чтец, поддавшись соблазну, выпил стакан Кагору. Теперь, стоя за аналоем, высоким раскладным столиком, он страшно раскаивался и в мыслях молил Бога, чтобы никто в храме не почувствовал исходящего от него винного запаха. Когда служба закончилась, чтец вышел из храма и присел на лавочку неподалеку от входа. Вдруг он увидел, как к нему не спеша приближается отец Лука. Монах сел рядом с чтецом, помолчал, потом наклонился, сорвал росший в траве цветок, понюхал его и, словно бы, между прочим, задумчиво произнес: «Да, пахнет». Чтец едва не сгорел от стыда. Он понял, что отец Лука обо всем догадался и был благодарен монаху за то, что тот обличил его столь смиренно. Едва не плача, он попросил у отца Луки прощения за проступок и больше уж никогда не являлся в храм во хмелю. Любовь мудрее гнева, кротость сильнее обличения, говорил монах Лука Глинский, прославленный церковью в чине преподобного.
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Лука Глинский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает протоиерей Максим Горожанкин.
1: Часто слышу на исповеди слова «не могу любить врагов». Но Христос в Евангелии прямо нам говорит: «Любите врагов ваших и благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного». И что с этим делать? Ведь если мы христиане, то не можем игнорировать эту заповедь. Важно понять, что то, что невозможно человеку, возможно Богу. То есть с Богом мы все сможем, и даже врага сможем полюбить. Поэтому, когда приходит на ум помысел послать вслед врагу проклятие, то мы должны тотчас опомниться и помолиться за него. Так и приобретем навык молитвы за врагов. Хочу поделиться с вами наставлением святителя Игнатия Брянчанинова. Когда не вспомним о враге нашем, не допустим себе никакой иной мысли о нем, кроме молитвы и благословения.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писательницы Надежды Тэффи «Ностальгия». Какая тихая ночь. Стою долго на палубе, вслушиваясь в тишину, и все кажется мне, что несется с темных берегов церковный звон. Может быть, и правда звон. Я не знаю, далеки ли эти берега, только огоньки видны. «Да, Благовест», — говорит кто-то рядом, — «по воде хорошо слышно». «Да», — отвечает кто-то, — «сегодня ведь пасхальная ночь». Пасхальная ночь. Как мы все забыли время. Не знаем, не понимаем своего положения ни во времени, ни в пространстве. Пасхальная ночь. Этот далекий Благовест, по волнам морским дошедший до нас, такой торжественный, густой и тихий до таинственности, точно искал нас, затерянных в море и ночи, и нашел, и соединил с храмом в огнях и в пении там, на земле, славящим воскресенье. Этот с детства знакомый торжественный гул святой ночи охватил души и увел далеко, мимо криков и крови, в простые милые дни детства. Гудит пасхальный звон, теперь уже совсем ясный.

0: слушаете радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: В первой половине XIX века в России появилась новая, невиданная доселе порода купцов. Они не прожигали свои богатства, не тратили баснословные деньги на прихоти жен и детей, а занимались тем, что не приносило личные выгоды. Строили типографии, печатали недорогие книги, покупали картины. Не для себя. Эти люди открывали доступ к прекрасному всем желающим. Представитель знаменитого купеческого рода Павел Третьяков был уверен, что картинная галерея принесет людям много пользы и удовольствия. Покупая полотна, Павел Михайлович не думал о том, что удачно вкладывает деньги. Он открывал новые имена, заинтересовывал ими публику, знакомил ее с русской живописью. Третьяков помогал художникам материально, опекал их, устраивал выставки. Правда, находились люди, которые упрекали мецената в скупости. Было известно, что он не платил за полотна больше, чем, по его мнению, они стоили, и никогда не уступал авторам, даже если их картины ему очень нравились. Но никто из живописцев никогда не сказал о Павле Михайловиче дурного слова. Все понимали, он экономит деньги не из жадности, а для того, чтобы создать то, чего до него не делал никто – великую русскую галерею живописи. Всю жизнь Третьяков занимался благотворительностью. Он не умел проходить мимо обездоленных, больных и обиженных. Дети, не только свои, но и чужие, были его постоянной заботой. Долгие годы Третьяков содержал в Москве училище для глухонемых. Делал он это анонимно. Никто не знал, кто вносит на счета громадные суммы. Зато сам Третьяков знал по именам всех воспитанников. Решив построить для училища новое здание, он купил в Москве участок земли. И у детей появился большой дом с церковью и мастерскими. В своем завещании Павел Михайлович оставил училищу 200 тысяч рублей, а всем его служащим сумму, равную их жалованию, за целый год. Это далеко не все, что Третьяков сделал за свою жизнь. Он помогал семьям солдат, погибших на Крымской и Русско-Турецкой войнах, московским студентам, строил больницы, школы, детские сады, профинансировал одну из экспедиций путешественниками Клуха Маклая, вместе с Иваном Цветаевым создавал музей изящных искусств. Картинную галерею, которая прославила Третьякова на весь мир, он подарил Москве. В ответ царь хотел даровать Павлу Михайловичу дворянство, но меценат отказался, сказав: «Я купцом родился, купцом и умру». А вот звание почетного гражданина Москвы Третьяков принял и носил с радостью. Благотворитель с трепетом относился к святителю Николаю Чудотворцу и был прихожанином храма святителя Николая в Толмачах. Из дома Павла Михайловича через специальную калитку можно было попасть прямо на церковный двор, что было очень удобно, так как семья Третьяковых старалась не пропускать службы. Когда Павел Михайлович умер, с ним прощались в его любимом Никольском храме. Половину своих средств, а состояние Третьякова оценивалось в 4 миллиона рублей, он завещал на благотворительность. И уже после смерти Павла Михайловича его именем продолжали строиться больницы и приюты, студенты получали свои стипендии. Часть денег Третьяков приказал раздать служащим своих предприятий – фабрики, торгового дома и магазинов. Всю жизнь Павел Михайлович посвятил цели, которая появилась у него еще в юности. О ней он писал в одном из писем. «Моя идея была наживать для того, чтобы нажитое от общества вернулось бы также обществу в каких-либо полезных учреждениях». Третьяков сумел реализовать свою трудную и благородную задачу. Доказательством тому – небольшой диалог, состоявшийся в день похорон мецената, благотворителя и просто доброго человека. Никогда еще Лаврушинский переулок, где жил Третьяков, не видел такого количества народа. С Павлом Михайловичем пришла проститься вся Москва. Когда люди разошлись, вышли дворники. Один из них сказал: «Вот и не стало Третьякова». «А это что?» – возмутился другой и показал на то, что стояло и будет стоять в веках – на здание картинной галереи.
0: Имена, имена милосердия.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость.
1: Веленью Божию, о муза, будь послушна. Обида не страшась, не требуя венца. Хвалу и клевету приемли равнодушно. И не оспаривай глупца. Александр Пушкин.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Православное богослужение складывалось веками и к настоящему времени впитало в себя различные традиции, прежде всего, обычаи древнейших монашеских центров, а именно лавры святого Саввы Освященного в Палестине и Студийского монастыря в Константинополе. Две эти монашеские обители оказали на развитие православного богослужения огромное влияние. В частности, появилась традиция совершения полиелея. Полиелей – слово греческое и в переводе на русский язык означает «многая милость». Полиелей, как обряд, с самого начала был частью вечернего богослужения и продолжает ею оставаться. Название «многая милость» возникло потому, что во время полиелея поются и читаются молитвословия, которые говорят нам о пришествии в мир Спасителя – Иисуса Христа. То, что Спаситель родился на земле – это многая милость к нам от Бога. В древности полиелей совершался только на тех вечерних службах, которые предшествовали великим праздникам, например, посвященным событиям из жизни Христа. В остальных же случаях читались избранные библейские псалмы. В настоящее время такой особенности не существует, и полиелей служится довольно часто, в том числе в составе каждой вечерней службы накануне воскресения. В начале этого священнодействия поется особое молитвословие, содержание которого прокомментирует священник Антоний Борисов.
3: Начинается полиелей с пения строк из 134 и 135 псалма пророка Давида. «Хвалите имя Господне, хвалите раби Господа, аллилуйя! Благословен Господь от Сиона, живый в Иерусалиме, аллилуйя! Исповедайтесь о Господеве, яко в век милость Его, аллилуйя! Исповедайтесь Богу Небесному, яко благ, яко в век милость Его, аллилуйя!» Слова эти говорят нам о том, что Бог всегда защищает и охраняет тех, кто верит в Него. Псалмы 134 и 135 были написаны во времена Ветхого Завета в преддверии освящения Иерусалимского храма. Тогда в единого Бога верил только еврейский народ. Единственный храм, где Богу служили, находился в центре древнего Иерусалима, на горе Сион. Поэтому-то в псалме и говорится: «Благословляется Бог на Сионе, живущий в Иерусалиме». Еще одна фраза, которая заслуживает пояснения, выглядит так: «Исповедайтесь о Господеве, яко в век милость Его». Эти слова нужно понимать так: «Славьте Господа, потому что навсегда с нами милость Его». А слово «Аллилуйя», которое постоянно звучит во время всего песнопения, означает «хвалите Бога».
2: С началом полиелея в храме зажигаются все свечи, светильники. Через открытые царские врата, центральные двери иконостаса, в центр храма выходит священник. Он встает перед иконой, которая лежит на специальной подставке. Она называется аналой. Затем священник начинает каждение всего храма. Этим он показывает, что благодать Божия присутствует вокруг нас, охраняет и освящает каждого верующего. Давайте послушаем начало полиелея в исполнении праздничного хора Свято-Елизаветинского монастыря города Минска.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О милосердии, скупости и богатстве. Как-то у архимандрита Оптинского Моисея были гости, с которыми он сидел в зале. В это время в переднюю пришла пожилая, бедно одетая женщина с подушкой в руках. Отец Моисей увидел просительницу в растворенной двери и по обычаю вышел к ней в переднюю с вопросом: «Что тебе надобно?» «Батюшка, сделайте милость, возьмите это. У меня дома дети голодные, есть нам нечего». «А что эта подушка стоит?» «Полтора рубля». «Это дорого. Возьми рубль». С этими словами отец Моисей пошел в спальню, взял пятирублевую бумажку и отдал ее старухе под видом рубля, приговаривая: «Дорого, ох, дорого». Женщина поклонилась и вышла. Отец архимандрит пошел к своим гостям, но едва успел вернуться, как старуха, рассмотрев в сенях ассигнацию, опять отворила дверь со словами: «Батюшка, никак вы ошиблись?» «Да ступай, ступай, я же сказал, что больше не стоит». Старуха ушла, а гости слышали только разговор про один рубль. Много раз таким образом прикрывал оптинский старец свои благодеяния обездоленным и нищим.

0: Вера. Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Смотри на себя, как на мертвого. Так говорю я себе. И тогда не заметишь прихода смерти. Притупи жало смерти при жизни, и когда она придет, ей нечем будет уязвить тебя. Каждое утро смотри на себя, как на новорожденное чудо, и не заметишь прихода старости. Не жди прихода смерти. Посмотри, вот уже пришла она и притаилась в тебе. И зубы ее постоянно точат плоть твою. То, что было живо прежде твоего рождения, и то, что переживет твою смерть, и сейчас живо в тебе. Однажды ночью ангел развернул свиток времени, которому не было конца, и показал мне на свитке том две точки, одну рядом с другой. «Расстояние между точками, — сказал он, — длина века твоего». «Значит, истек мой век», — воскликнул я. «Пора мне собираться в дорогу. Должен я уподобиться трудолюбивой хозяйке, целый день проводящей в уборке дома и подготовке подарков к завтрашним именинам. В самом деле, сегодняшний день сыновей человеческих более наполнен заботами о дне грядущем, но мало тех, кто верит обетованию твоему и заботится о том, что будет после смерти. Да будет последний вздох мой, Господи, вздохом не о мире, а о вечном блаженном завтра. Среди погасших свечей друзей моих догорает и моя свеча. Не скорби, казня себя, и не жалей свечу свою догорающую. Разве так мало любишь ты друзей своих, что боишься пойти вслед за ними, ушедшими? Жалей не о свече догорающей, а о том, что тускло горит и оставляет за собой чад. Привыкла душа моя каждый день и каждую ночь покидать тело и простираться до границ вселенной. Распростершись так, она чувствует, как солнце и звезды плывут по ней, словно лебеди по озеру моему. Светится она вместе с солнцем и поддерживает жизнь на земле. Держит горы и моря, управляет ветрами и ураганами. Прозревает вчера, сегодня и завтра. И возвращается на ночлег в печальную и ветхую земную обитель. Возвращается в тело, которое еще минуту-другую будет звать своим, и которое, словно тень, колышется среди могильных холмов, среди звериных пещер, среди стонов обманутых надежд. Не сетую на смерть, живый Боже. Не за что мне сетовать на нее. Человек сам сделал из нее пугало. Смерть, как ничто другое, толкает меня навстречу Тебе, Господи. Рос у дома моего куст ореховый, и смерть отняла его. Пенял я на смерть и, кляня ее, говорил: «Почему не меня взяла ты, утроба ненасытная? Почему взяла безгрешного?» Но сейчас сам себя считаю мертвым, подобно ореху моему. Святый бессмертный, презри милостиво на свечу догорающую и очисти пламя ее, ибо только чистое пламя достигает лика твоего и проникает в очи твои, которыми ты мир созерцаешь.

0: Светлое радио. Фёдор Достоевский. Братья Карамазовы. Читает Андрей Кнышев.
1: Братья Карамазовы. Часть первая, книга вторая, глава четвертая. Не пугайтесь никогда собственного вашего малодушия в достижении любви, даже дурных при этом поступков ваших. Не пугайтесь очень. Жалею, что не могу сказать вам ничего отраднее, ибо любовь деятельная, сравнительно с мечтательную, есть дело жестокое и устрашающее. Любовь мечтательная жаждет подвига скорого, быстро удовлетворимого, и чтобы все на него глядели. Тут действительно доходит до того, что даже и жизнь отдают, только бы не продлилась долго, а поскорее совершилась, как бы на сцене, и чтобы все глядели и хвалили. Любовь же деятельная – это работа и выдержка, а для иных так, пожалуй, целая наука –

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний митрополита Кишиневского Серафима Чичагова о своем духовнике Иоанне Кронштадтском. 1909 год. «По присуществлении святых даров в тело и кровь Христовы отец Иоанн совершенно преображался. Мысль о людях сперва как бы отлетала от него. Он начинал славословить Господа, благодарить Его за бесконечное милосердие, за беспредельную любовь, за спасение рода человеческого, за вочеловечение, крестные страдания, за дарование сего хлеба насущного». И в доказательство своей веры, что хлеб и вино непременно приложились в тело и кровь Господни, по воле самого Господа и по действию Святого Духа, он возглашал с великою внутреннюю силою, что «небо и земля пройдут, словеса же Господни не пройдут».

0: Батюшка всегда приобщался очень долго, со слезами. По его словам, сосредоточиваясь на твердой вере и на представлении, что перед ним кровь и тело самого Христа, он, приобщаясь умственно, препровождал их до глубины сердца. Быстро просветлялось его лицо при этом. Радостный, счастливый, он складывал ладони рук своих и всегда оканчивал свою службу торжествующим. Пока святая чаша стояла на престоле, он над нею наклонялся, обнимал ее руками, прикасался к ней головой и радостно молился, переживая святейшие часы в жизни своей. По отнесении святых даров на жертвенник, при первом свободном мгновении он приближался опять к ним и снова молился. «Хорошо молиться мне о людях», — писал он в своем дневнике, — «когда причащусь достойно, сознательно, тогда Бог мой во мне, и я имею великое пред Ним дерзновение». Отец Иоанн всегда сам употреблял часть святых даров и затем, разоблачившись, опять становился на колени пред престолом и, склонив на него голову свою, молился долго.
1: Голоса

О Господи, не оставляй меня среди тревоги бытия, среди желаний беспрестанных, среди помыслов каких-то странных, что мучат душу так мою. И в этом яростном бою душе моей закон твой ясно, ты, Боже, покажи, чтоб ничего не сделать самовластно и не остаться мне во лжи.

0: радио «Вера». Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Серафим Глинский.
1: На дворе уютно окруженного хвойным лесом монастыря Глинская пустынь, что неподалеку от села Сосновка Сумской области, вкусно пахло свежеиспеченным хлебом. Монахи собирались на трапезу. Шел Петров пост 1950 года, и монастырские обитатели старались умерять себя в пище. Однако отваренный картофелиной с куском ароматного ржаного хлеба и стакана несладкого чая в обед никто из них не отказывался. Лишь один молодой монах с самого начала поста ни разу не был в трапезной. Он совсем ничего не ел, только пил холодную воду из колодца и смотрел на выходящих из трапезной братьев с нескрываемым высокомерием. Мол, какой у вас пост? Вот я уж пощусь, так пощусь. Однако вскоре от недоедания силы стали покидать монаха. Он с трудом выстаивал службы, а уж исполнять свои ежедневные послушания, труды по монастырскому хозяйству, ему и вовсе стало тяжело. И вот однажды утром брат от слабости попросту не смог подняться с кровати. Явившийся к нему монастырский лекарь велел немедленно выпить молока или простокваши. Но монах и слышать ничего не хотел о том, чтобы нарушить пост. Эта история стала известна монастырскому начальству. Архимандрит Серафим, так звали настоятеля Глинской пустыни, был мудрым монахом и усердным молитвенником, уважаемым братьей за добродетельную жизнь. Узнав о случившемся, он покачал головой и велел позвать постника к себе в келью. Когда едва державшегося на ногах, бледного как полотно монаха, привели под руки, отец Серафим бережно усадил его в кресло и попросил келейников, своих помощников, оставить брата с ним наедине. Потом, ни слова не говоря, отец Серафим достал из буфета банку с кефиром. Утром он принес его для монастырских котов, налил полный стакан и поставил перед монахом. «Пей, брат», — сказал он. Тот в ужасе посмотрел на отца Серафима. «Пить кефир в пост?» Однако непослушание настоятелю в монастыре было недопустимо. Поколебавшись еще несколько секунд, монах, наконец, протянул руку, взял стакан с кефиром и залпом выпил. Силы вернулись к нему. Монах со стыдом понял, что был неправ, что попросту хотел превзойти братьев в посте из одной только глупой гордыни. Никому от этого лучше не стало. Более того, он сам себя в итоге наказал. «Подкрепился?» — с доброй улыбкой спросил монаха отец Серафим. «Теперь ступай, продолжай поститься, как все братья. И больше уж не перегибай палку». С того самого дня монах стал ходить в трапезную и есть вместе со всеми. Долгие постные службы пролетали как один миг. Послушания спорились. На сердце у него было радостно. «От рвения не по уму добра не бывает», — говорил Серафим Глинский, которого церковь прославила в лике святых как преподобного. «Лучше на своем месте быть всем полезным, чем выше головы прыгать и этим хлопоты и скорби себе и ближним доставлять».
0: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Серафим Глинский.

0: «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера». Читает игумен Лука Степанов.
1: В те моменты, когда Господь посылает нам тяжелые испытания, мы начинаем скорбеть и вспоминать о счастливых и беззаботных днях. Мы сокрушаемся, что радостные дни прошли безвозвратно, и просим Бога, чтобы Он вернул все, как было. Это не совсем правильный подход. Лучше в это время благодарить Бога за те светлые дни без печали. Прекрасно вспоминать все хорошее с благодарностью. Хочу поделиться с вами духовным советом святителя Феофана Затворника. Извольте держать в мысли, когда находят скорби, что это вам Господь дорогу в Царствие Свое пролагает, или даже более, берет за руку и ведет.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников хирурга Николая Пирогова. «Всеобъемлющая любовь и благодать Святого Духа – это два самые существенные элемента идеала веры Христовой, отличающие ее от морали, как небо от земли. Настоящая, искренняя вера не может быть не идеальную, а идеал не может быть достижимым, как недостижима для нас и всеобъемлющая истина. А недостижимую высотою и святостью идеала христианская вера, очевидно, превосходит все другие. Сущность же этого высокого идеала такова, что приближение к нему невозможно. И вот желающие приблизиться к нему и ищущие в вере примирение с собою прежде всего не должны полагаться на собственные силы и нравственные моральные достоинства, а должны уверовать, что вера есть дар неба, благодати и всеобъемлющей любви. Это для меня самая характерная черта христианской веры.
0: Голоса

0: Вы слушаете радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: В XVIII веке европейские общественные деятели обратили серьезное внимание на проблемы незрячих людей. Исследования привели к образованию науки о слепых, а ее основоположником стал французский педагог-энтузиаст Валентин Гаюи. Валентин не собирался заниматься воспитанием детей с дефектами зрения. Он изучал иностранные языки в Париже и делал такие успехи, что его пригласили переводчиком в Министерство иностранных дел. Должность давала хороший заработок, семья Валентина жила счастливо и безбедно. Все изменилось внезапно. Гаюи попал на концерт слепой пианистки. Артистка потрясла Валентина не только виртуозным исполнением вальсов. Он вдруг понял, какого мастерства в своем деле может достичь невидящий человек. Гаюи подружился с пианисткой, как он говорил, с педагогической целью, и через год представил на суд публики свою теорию обучения незрячих. В это время положение слепых людей во Франции было тяжелым. Общество считало их балластом, а у Валентина беспомощные инвалиды вызывали острую жалость, и Гаюи стал обучать слепых. Он мечтал дать им профессию, сделать равноправными членами общества. Так появилась первая в мире школа для слепых детей. Гаюи разработал специальный рельефный шрифт, который позволял воспитанникам читать руками. Книги для слепых, географические карты и даже глобусы, напечатанные этим шрифтом, Гаюи издавал в собственной типографии. Он вложил в дело все свое состояние. Правительство поддержать благородное начинание Валентина не захотело. Зато работой Гаюи, которую уже называли чудом века, заинтересовались иностранные державы. На гениального педагога обратил внимание и российский император Александр I. Ему захотелось создать в Петербурге школу, подобную парижской, и царь отправил Гаюи приглашение. Вместе с семьей ученый прибыл в Петербург. Приезду предшествовали газетные статьи. Пресса трубила о том, что на Невскую землю скоро ступит основатель первой в мире школы для слепых детей. Валентин был окрылен и уверен, его ждут. Увы, ждало горькое разочарование. Александр I, рассерженный на Наполеона, своего приглашения не подтвердил, да и царский интерес к работе Гаюи угас. Поэтому ни квартиры, ни помещения для школы, ни учеников, ни педагогов, как загодя просил Валентин, по приезде он не увидел. Но Гаюи не привык сдаваться. Он снял жилье и дал объявление в газеты о наборе учеников. Первой откликнулась женщина, которая привела своего слепого сына, жившего при Смоленском монастыре. Там был дом для инвалидов, в котором обитало много незрячих детей. Вот только Гаюи об этом не сказали. Петербургские чиновники боялись конкуренции со стороны иностранца. И Министерство просвещения прислало Гаюи письмо, в котором сообщало, что в России нет слепых детей. К разочарованию чиновников Валентин и тут не сдался. Вместо детворы он набрал взрослых, а школу разместил прямо в своей квартире. Гаюи обучал воспитанников грамоте, музыке и ремеслам. Ученики были бедными людьми, и Гаюи, несмотря на почти полное безденежье, кормил их обедами. Спустя год первый в России институт для слепых признали власти. Гаюи предоставили особняк на Васильевском острове и разрешили набрать детей. Несмотря на материальные трудности, процесс обучения в институте шел полным ходом. Даже чиновники признавали, что слепые воспитанники обучены чтению, письму, географии, истории, языкам, музыке и разным ремеслам – плетению корзин и стульев, вязанию сетей, вышиванию, типографскому делу. 11 лет Гаюи руководил институтом. В 72 года ученый подал в отставку и уехал домой, награжденный за ревностное усердие всего лишь скромным орденом Владимира 4-й степени. Валентин Гаюи посвятил свою жизнь благородной цели. Он дал понять всему миру, что невидящие люди – не бесполезные существа. Они могут успешно работать в самых разных областях. И лучшим доказательством этому стал памятник самому Гаюи. Гранитный монумент заказали благодарные ученики педагога, незрячие ремесленники и музыканты. А деньги они заработали своим трудом, счастье которого им когда-то подарил Валентин Гаюи.
0: Имена, имена милосердия.

Светлое радио. О, Матерь Божья, спади звездой на бездорожье во враг глухой, пролей, как масло, волоса луны в мужичьи ясли моей страны. Срок ночи долг, в них спит твой сын. Спусти, как полог, зарю на синь, окинь улыбкой мирскую весь и солнце зыбкой кустам привесь. И да взыграет в ней славя день земного рая, святой младень. Сергей Есенин.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Жизнь любого человека однажды подходит к своему концу. Но православные христиане воспринимают смерть не как безнадежную трагедию, а как переход из мира временного в мир вечный. Смерть становится продолжением жизни, ее логическим развитием. Если человек жил с верой в Бога, то и после кончины он будет с Богом. Если же он избегал Господа, то Творец не будет настаивать, нарушать свободу и позволит умершему существовать без своего участия. Пусть это и влечет за собой самые неприятные последствия. Согласно православному вероучению, Церковь призвана молиться за своих членов, как живых, так и умерших. И Церковь имеет возможность ходатайствовать перед Богом за людей, ушедших в мир иной, чтобы там, за порогом смерти, они обрели мир и радость в Царстве Небесном. Среди заупокойных молитвословий широкую известность имеет песнопение, названное по первым словам «Со святыми упокой». О его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Молитвословие «Со святыми упокой» поется на каждом заупокойном богослужении. Отпевание ли это панихида или богослужение родительской субботы? Так называется день особого поминовения умерших православных христиан. Песнопение «Со святыми упокой» выражает суть христианского учения о смерти и возможности Церкви молиться об умершем человеке. Так выглядит церковнославянский текст молитвословия. «Со святыми упокой Христе душу раба твоего, иде же несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная». А так выглядит перевод молитвословия на современный русский язык. «Со святыми упокой Христос душу раба твоего или рабы твоей, там, где нет ни боли, ни скорби, ни стенания, но жизнь бесконечная». Словами песнопения Церковь просит Бога простить умершему все его ошибки, допущенные при жизни. Такая просьба обусловлена верой в то, что Господу подвластно все, в том числе может Он осветить человеческую личность и сгладить ошибки умершего, сделать усопшего достойным пребывания в Царстве Небесном.
1: Молитвословие «Со святыми упокой» поется примерно в середине богослужения, посвященного молитве по умершему, и является его смысловой вершиной. Во время пения «Со святыми упокой» священник совершает кождение. Этим действием он показывает, что искренняя молитва возносится к Богу подобно тому, как кадильный дым устремляется вверх. Послушаем песнопение «Со святыми упокой» в исполнении объединенного хора Троицы Сергиевой Лавры и Московской Духовной Академии.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Бесплатная московская гостиница «Добрый дом» помогает детям при лечении опухолей головного мозга. Один из подопечных проекта – 9-летний Сава из Санкт-Петербурга. До 2 класса мальчик рос активным и любознательным. Любил рисовать и плавать, занимался дзюдо и шахматами, ловко собирал конструкторы, показывал успехи в учебе. В 8 лет врачи выявили у Савы опухоль мозга и сделали ему операцию. После нее ребенку заново пришлось учиться глотать, держать голову, поворачиваться, сидеть и ходить. Самостоятельно есть Сава еще учится. Большую роль в восстановлении здоровья ребенка играет реабилитация. Мама Савы, Анна, поехала с сыном в Москву, чтобы пройти курсы занятий у специалистов. Благотворители помогли семье оплатить проезд и реабилитацию для мальчика. А проживание в столице организовала бесплатная гостиница «Добрый дом». «Мы просто приехали и стали здесь жить, без очередей, волокиты и бюрократии», — говорит Анна. В «Добром доме» есть все для комфортного проживания юных онкопациентов. Отдельные комнаты, уютные кухни и места для отдыха. Ежегодно сотни детей, приехавших со всех регионов России, останавливаются тут на время лечения и реабилитации. Если вы хотите поддержать работу «Доброго дома», переходите на сайт проекта и сделайте любое посильное пожертвование. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Сыне Божий единородный, приими мя в мудрость Твою. Ты еси глава всем сынам человеческим, их разум небесный, освящение и радость. Ты тот, кто одинаково добро помышляет обо всех людях, одна мысль, один свет. Тобою человек человека познает, тобой человек человеку пророчествует. Твоим голосом люди друг друга слышат, твоим языком понимают друг друга. Воистину, ты всечеловек, ибо все люди по существу своему в тебе, и ты во всех и во вся. Ты созидаешь разум человеческий, когда тень твоя разрушает его. Ты дал форму всему и запечатал все своей мудростью. Ты из праха земного создал все сосуды и наполнил их песнью и радостью святой единой троичности. Но тень твоя в каждый сосуд уронила каплю печали, которой печальные пишут жалобы на тебя. Господи милостивый, играющий в объятии матери своей, духом святым оживотворенной, исправь разум мой своим разумом и очисти его светом твоим от мыслей печальных, от мрачных предчувствий, от жалких поступков. Господи мой величественный, ты наполняешь собой душу матери своей, недра ее девственные, ничто больше не вмещает душа ее, только тебя. Ты свет ее и голос ее, око ее и песнь ее. Ты слава Духа Святого, его действие и его плод, его восхищение. Господи величественный, играющий в объятии матери своей, Духом Святым оживотворенный, ты храбрость Святой Троицы, героизм ее и ее история. Решился ты луч тройственный направить в хаос и тьму, и стал свет чудо, на которое очам не насмотреться, ушам не наслушаться, творче очес и ушес. И все это чудо — только бледная тень твоя, только умноженное и искаженное отражение лица твоего в осколках мутного зеркала. Сердце мое жаждет полного образа Твоего, Сыне Божий, ибо горько быть частью образа Твоего, неуверенно колеблющейся в океане тьмы. Разрушь тесноту души моей, освободи ее, о безграничность Божества Тресветлого. Освети разум мой, о свет ангелов и тварей земных. Открой мне Слово Твое, премудрое Слово Божие. Соделай душу мою девственной, стань оком и песнью ее.

0: Радио «Вера». Антуан де Сент-Экзюпери. «Планета людей». Читает Антон Макарский.
1: «Планета людей». В пустыне. Глава вторая. В полете, если ночь уж очень хороша, порой забудешься. Не следишь за управлением, и самолет понемногу начинает крениться влево. Думаешь, что он летит ровно, и вдруг под правым крылом появляется селение. Откуда в пустыне селение? А тогда, значит, это рыбачьи лодки вышли в море. Но откуда посреди безбрежных просторов Сахары взяться рыбачьим лодкам? Что ж тогда? Тогда улыбаешься своей оплошности. Потихоньку выравниваешь самолет, и селение возвращается на место. Будто вновь приколол к небу сорвавшееся по недосмотру созвездие.

0: Светлое радио. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма философа Константина Леонтьева философу Василию Розанову. 1891 год. Монастырь Оптина-Пустынь. В ответ на вашу просьбу объяснить вам, что заставило меня оставить дипломатическую карьеру, которая шла так хорошо, и думать о монашестве, скажу. Причин было много. И сердечных, и умственных, и, наконец, тех внешних, и, по-видимому, только случайных. В лето 1871 года, когда консулом в Салониках, лежа на диване в страхе неожиданной смерти от сильнейшего приступа холеры, я смотрел на образ Божией Матери, только что привезенный мне монахом с Афона, я ничего этого предвидеть еще не мог. Я думал в ту минуту даже не о спасении души. Я, обыкновенно вовсе не боязливый, пришел в ужас просто от мысли о телесной смерти. Я вдруг в одну минуту поверил в существование и в могущество этой Божией Матери. Поверил так ощутительно и твердо, как если бы видел перед собою живую, знакомую, действительную женщину, очень добрую и очень могущественную, и воскликнул: «Матерь Божия, рано, рано умирать мне! Я еще ничего не сделал достойного моих способностей и вел в высшей степени грешную жизнь. Подыми меня с этого одра смерти. Я поеду на Афон, поклонюсь старцам, чтобы они обратили меня в простого и настоящего православного, верующего и в

0: даже середы и пятницы, страха греха, страха наказания, страха Божия, страха духовного. Для достижения этого страха духовного нужно было моей гордости пережить всего только 2 часа физического ужаса. Я смирился после этого и понял сразу ту высшую телеологию случайностей, о которой говорил. Физический страх прошел, а духовный остался. И с тех пор я от веры и страха Господня отказаться уже не могу.
1: Голоса времени.

степи, небо ей сказало: спи, и курганы спят. Звезды ж крупные в лучах говорят на небесах: вечный, свят, свят, свят. В небе чутко и светло, неподвижное крыло за плечом молчит. Нет движения, лишь порой бриллиантовой слезой ангел пролетит.

0: слушаете радио «Вера». Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Макарий Оптинский.
1: Подходил к концу сентябрь 1807 года. Михаил Иванов, молодой помещик, хозяин имения Щепятина в Орловской губернии, сидел в своем рабочем кабинете. Деликатно постучавшись, заглянул управляющий. «Барин, тут вон какое дело», — начал он. Михаил насторожился. Он знал, когда управляющий заводит разговор вот так, издалека, значит, случилось что-то из ряда вон выходящее. Помещик встревоженно встал из-за стола. «Да говори же ты, братец, не томи», — обратился он к управляющему. И тот, для важности откашлившись, поведал барину, что с гречишного поля приехали мужики-крестьяне и привезли мешки с зерном. Гречка уродилась хорошая, крупная, только вот мешков что-то маловато. С такого поля, по самому плохому расчету, раза в два больше должно бы быть. Я у них допытываюсь, а они молчок, а сами в глаза-то не глядят, взгляд все отводят. Я и подумал, а что, если украли они половину? А что, барин, мол, не обеднеет, предположил управляющий. Михаил покачал головой. «Ты погоди на людей наговаривать», — отвечал он. «Разобраться нужно. Обеднеть-то я и впрямь не обеднею. А все же нехорошо, если и правда украли. Грех это большой, воровство». Управляющий только рукой махнул и стал горячо уверять хозяина, что тут и разбираться нечего. Сами ни за что не признаются. Но Михаил велел позвать крестьян к нему в кабинет. Вскоре вошли четверо дюжих мужиков и, комкая в руках шапки, остановились посередине комнаты. Позади них стояли управляющий и старший приказчик. «Братцы», — добродушно обратился к ним Михаил, — «не верю я, что вы виноваты».
2: «Потому что знаю, вы христиане, и заповедь Божью «не укради» нарушить не дерзнете».
1: Управляющий и приказчик переглянулись. «Бесполезное дело барин затеял. От писания вразумлять взялся. Ну, право, смешно», — шепнул один другому. А крестьяне вздохнули и отчего-то покраснели. Михаил продолжал. «И о том, что воры Царства Божьего не наследуют, тоже в писании читывали. А потому разве станете сами себе путь туда преграждать?» Тут один из крестьян не выдержал и в слезах упал перед Михаилом на колени. Его примеру последовали остальные. «Виноваты, барин, прости, взяли грех на душу, каемся, никогда больше иголки чужой не тронем», перебивая друг друга, говорили они. Управляющий и приказчик глазам и ушам своим не верили, а Михаил, радостный, повторял: «Ну, ничего, ничего, Господь простит». Через несколько лет Михаил, давно уже мечтавший о монашестве, принял постриг с именем Макарий и поселился в монастыре Оптина-Пустынь. Слава о его великом даре духовного вразумления распространилась далеко за пределы обители. Люди со всех концов России съезжались к нему за мудрым советом и считали Макария своим наставником, называя его старцем. Через слова Писания Бог посылает нам просвещение истинного разума, говорил старец Макарий Оптинский. И грешников Господь приемлет, но грешников кающихся, а не кающиеся сами от Него добровольно удаляются.
0: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Макарий Оптинский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает протоиерей Максим Горожанкин.
1: Бывает, что люди оправдывают свои грехи словами. Это у меня привычка такая. Сквернословлю, потому что привык так разговаривать. Курю, так это у меня еще с юности вредная привычка. Лгу на каждом шагу, так это тоже от того, что я так привык. От пагубных привычек необходимо избавляться с помощью Божьей. Но Господь не спасет нас без нас, поэтому мы сами должны прикладывать усилия к исправлению. Хочу поделиться с вами наставлением преподобного Исаака Сирина Ниневийского. Питающий в себе привычку – то же, что человек, который дает пищу огню, потому что мера силы того и другой зависит от количества вещества. Если привычка потребует чего однажды, и требование ее не будет исполнено, то в другой раз найдешь ее слабою, а если однажды исполнишь ее волю, то во второй раз найдешь, что нападает она на тебя с гораздо большей силою.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Вера. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний Михаила Макарова «Из жизни православной Москвы 20 века». Мне очень понравилась одна моя сослуживица. Пришелся, видно, и я ей по душе. Мы поженились. У нас было много общих интересов, но как только заходил разговор о Боге, жена резко прекращала беседу. Она была атеисткой. Я скорбел и молился о ее вразумлении. Однажды к нам приехала погостить престарелая мать моей жены. Видимо, по дороге она заразилась сыпным тифом. Ее забрали в больницу. Там к сыпному тифу добавилось воспаление легких. Положение стало тяжелым. Врач не ждал выздоровления. Раз после посещения больницы жена пришла вся в слезах. «Умрет моя мама. Не выживет», — рыдала она. Я осторожно сказал ей: «Не отчаивайся. Пойди к Иверской, поставь свечу перед иконой. Покайся в своем неверии и помолись об исцелении мамы». «Как же я пойду? Мне стыдно. Я так далека от этого». «Отбрось стыд. Смело иди, кайся и молись». Жена пошла. После она рассказывала, как при входе в храм в Сокольниках ее почти физически не пускала какая-то сила. Но, поборов это наваждение, она все-таки вошла. Долго плакала и молилась перед иконой. Из храма жена пошла в больницу и там узнала, что маме стало лучше. С этого дня мама начала поправляться и вскоре выздоровела. С тех пор жена глубоко верующий человек. Вот так помогла нам владычица и дала великую, объединяющую нас радость.
0: Голоса

0: Когда одного из самых богатых людей России, купца Солодовникова, спрашивали, кому он завещает свои миллионы, Гаврила Гаврилович хитро отвечал: «Вот умру, Москва узнает, кто такой был Солодовников. Вся империя обо мне заговорит». И империя действительно заговорила. Купец завещал 20 миллионов рублей не своим наследникам, а на благотворительность. О Солодовникове еще при жизни ходили легенды. Он умудрился в очень короткий срок нажить громадное состояние. Неграмотный юноша в 19 лет стал купцом первой гильдии, в 29 – почетным гражданином Москвы и в 39 – мультимиллионером. Но прославился Гаврила не только этим. Вся Москва судачила о его бережливости, граничащей со скупостью. Говорили, что богач живет в разваливающемся домишке, ходит по нему в рваном халате, в трактирах из экономии заказывает только вчерашнюю кашу, а по городу ездит в дрожках, у которых в резиновые шины обуты только задние колеса. Но Солодовникову прощались все его причуды, ведь на его счету было немало добрых дел. Одной из самых масштабных благотворительных акций купца стало пожертвование огромной суммы на строительство большого зала Московской консерватории. На 200 тысяч рублей Гаврилы Гавриловича была выстроена пышная мраморная лестница. В газетах писали, что она символизирует духовное возвышение человека под действием высокого искусства. А искусство Солодовников очень любил. Он даже построил два собственных театра, но это были убыточные предприятия. Гораздо лучше у Солодовникова шла торговля. Купец владел крупнейшим в Москве магазином «Пассаж». В нем были любезные продавцы, приемлемые цены и гарантия на качество товара. Даже мужчины, не любившие ходить за покупками, с удовольствием гуляли по «Пассажу». После магазина Солодовников взялся за строительство клиники при медицинском факультете университета. Гаврила Гаврилович оснастил ее самым лучшим и современным оборудованием. Купец подарил свою больницу городу, а взамен получил звание почетного гражданина Москвы. Сколько бы ни говорили о Солодовникове в кулуарах, настоящая громкая слава пришла к нему уже после кончины. Завещание купца вызвало сенсацию в обществе. 20 миллионов он оставил на благотворительные цели, при том, что своей семье завещал всего 800 тысяч. Часть денег Гаврила Гаврилович приказал потратить на устройство женских училищ в провинции. Еще часть надлежало отдать на строительство школ и содержание детского приюта. А третья предназначалась для возведения домов с дешевыми квартирами для одиноких и семейных людей из рабочего класса. Рабочих Солодовников всегда любил и уважал. Москва исполнила последнюю волю своего почетного гражданина. Дома были построены. Они получились удачными во всех отношениях. В пятиэтажном доме для семейных было почти 200 однокомнатных квартир с мебелью. На каждом этаже имелись умывальные комнаты, комнаты для прислуги, помещения с вентиляцией для сушки одежды и кухни с русской печью, горячей и холодной водой. На первом этаже размещались ясли, столовая, магазин, аптека и кабинет врача. Дом освещался электричеством. В богато убранных подъездах дежурили швейцары. Дом для одиноких рабочих на 1000 квартир получился таким же комфортабельным. Правда, обстановка там была поскромнее. Зато в обоих зданиях работали лифты, что по тем временам было фантастикой. А квартиры стоили так сказочно дешево, что любой рабочий мог позволить себе их снять. Все, что было построено на капиталы купца Солодовникова, еще долго удивляло людей. Да, его называли скупым рыцарем, про него выдумывали небылицы, над ним смеялись. Но и уважали по-настоящему за то, что он оставил после себя. Благие дела и миллионы, которые именем Гаврилы Солодовникова пошли на новые благие дела.
1: Имена милосердия.

В эфире радио «Вера». На холмах Грузии лежит ночная мгла. Шумит Арагва предо мною. Мне грустно и легко. Печаль моя светла. Печаль моя полна тобою. Тобой. Одной тобой. Унынье моего ничто не мучит, не тревожит. И сердце вновь горит и любит от того, что не любить оно не может. Александр Пушкин.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Богослужение праздника Пасхи начинается с крестного хода. Священник вместе с церковнослужителями и прихожанами торжественно обходит храм, неся в руках Евангелие, свечи и иконы. Пасхальный крестный ход – древняя традиция. Она возникла еще в первые века христианства, когда крещение совершалось преимущественно над взрослыми людьми. Подготовка к таинству могла длиться в те времена несколько лет, а само крещение совершалось обычно накануне великих праздников, прежде всего накануне Пасхи. Крещение проходило в открытых водоемах или специальных храмах – баптистериях. Приняв таинство, новокрещенные отправлялись в главный храм города. Они шли не поодиночке, а единым шествием, которое и стало первым в истории крестным ходом. Принявшие таинство люди шли в храм, воспевая особые молитвословия. Одно из них мы и сегодня слышим перед началом пасхального богослужения. По первым своим словам оно называется «Воскресение Твое, Христе Спаси». Подробнее о содержании этого молитвословия рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Большую часть песнопений пасхального богослужения составил один человек – великий церковный поэт Иоанн Дамаскин. Святой Иоанн родился в VII веке и вырос на территории Персидской империи. Сначала он занимал высокую государственную должность, а затем удалился в монастырь, где и написал свои знаменитые богослужебные песнопения. Одно из них – молитвословие, с которого начинается пасхальное богослужение. Его церковнославянский текст звучит так: «Воскресение Твое, Христе спаси, ангели поют на небесех, и нас на земле сподоби, чистым сердцем Тебе славите». Перевод на русский язык выглядит следующим образом: «Твое воскресение, Спаситель Христос, ангелы воспевают на небесах, и нас на земле удостой, чистым сердцем славить Тебя». Молитвословие поется много раз в самом начале пасхальной службы, перед крестным ходом. В Русской Православной Церкви принято начинать богослужение Пасхи в полночь. Ровно в 12 часов ночи по местному времени духовенство при закрытых царских вратах тихо начинает петь «Воскресение Твое, Христе спаси». Второй раз молитвословие поется тоже священнослужителями, но уже громче. Открываются царские врата, и в третий раз священники поют «Воскресение Твое, Христе спаси» до половины. Песнопение затем подхватывает хор и все прихожане.
1: Молитвословие «Воскресение Твое, Христе спаси» стало настоящим символом пасхального богослужения. Оно поется не только в начале службы, но и в течение всего крестного хода. Песнопение призывает всех пришедших в храм встретить воскресение Христа со светлым, чистым сердцем и таким образом стать похожими на ангелов, рассказавших апостолам и женам-мироносицам о восстании Спасителя из мертвых. Давайте послушаем песнопение «Воскресение Твое, Христе спаси» в исполнении хора «Оптиной пустыни».

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
1: Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
0: Руководи моей волей и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
5: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера» для тех, кто хочет верить.
6: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Что нам делать, когда наша вера ослабевает, и мы начинаем тонуть в одиночестве и отчаянии? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 9 главы Евангелия от Матфея, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
7: «Сия ему глаголющу к ним, се князь некий пришед».
8: Когда он говорил им сие, подошел к нему некоторый начальник и, кланяясь ему, говорил: «Дочь моя теперь умирает, но приди, возложи на нее руку твою, и она будет жива». И, встав, Иисус пошел за ним, и ученики его. И вот женщина, 12 лет страдавшая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды его, ибо она говорила сама в себе: «Если только прикоснусь к одежде его, выздоровею». Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал: «Дерзай, дщерь, вера твоя спасла тебя». Женщина с того часа стала здорова. И когда пришел Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков и народ в смятении, сказал им: «Выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит». И смеялись над ним. Когда же народ был выслан, он, войдя, взял ее за руку, и девица встала, и разнесся слух о сем по всей земле той.
7: «И восста девица, и изыди весь сия по всей земле той».
6: В только что прозвучавшем отрывке две разные истории соединяются в одну. Начинается повествование с того, что иудейский начальник публично падает ниц перед Христом и приглашает его к себе в дом. У него умирает дочь. Из параллельного Евангелия мы узнаем, что начальника звали Иаир, а его дочке было 12 лет. Пока они идут домой, в толпе появляется женщина, которая 12 лет страдала кровотечением и не могла получить исцеления. Она решается на отчаянный шаг, пробирается сквозь толпу и прикасается к краю одежды Спасителя. По закону Моисея она совершила преступление, ведь истечение крови считалось нечистотой и скверной, а потому прикосновение женщины делало нечистыми всех окружающих. Однако Господь не обращает на это внимания и исцеляет ее. Более того, Он говорит ей: «Дерзай, дщерь, вера твоя спасла тебя». Так Он дает возможность окружающим увидеть пример дерзновенной веры. И уже в следующем эпизоде становится понятно, зачем это делается. Придя домой со Спасителем, Иаир узнает, что его девочка уже умерла. Однако очевидно, что именно то чудо, которое Господь только что на его глазах совершил по вере кровоточивой, не дает ему провалиться в пучину горя, и он продолжает хранить надежду и доверяет Христу. Причем, несмотря на то, что свидетели смерти девочки смеялись и не верили в возможность чуда. Чему же полезному для себя мы можем научиться из этой ситуации? Для человека свойственно в периоды духовного кризиса и сомнений замыкаться на своих переживаниях. Мы думаем, что никто нас не понимает и никто не может помочь. Нам кажется, что мы совершенно одиноки. Это ощущение изоляции только усугубляет наше отчаяние. Очевидно, что Господь, а за ним и евангелист, указывает нам на выход. Когда наша собственная вера ослабевает и кажется, что Бог молчит, Он посылает нам живые примеры веры других людей. Иаир идет к Иисусу со своей бедой, но на пути встречается кровоточивая. Своим дерзновенным поступком она как бы говорит ему: «Смотри, это возможно». И наоборот, кровоточивая, вероятно, слышала о том, что Иисус идет исцелять дочь Иаира, и это подкрепило ее решение. Очевидно, что оба они не были гигантами духовной жизни и образцами праведности, но тем не менее стали друг для друга теми самыми кирпичиками, из которых Господь построил здание их веры. И этой веры оказалось для них достаточно. Когда нам с вами становится тяжко, и мы перестаем чувствовать Бога, худшее, что мы можем сделать, закрыться от людей и начать погружаться в тоску одиночества. Сегодня Евангелие указывает на выход из этого состояния. Учиться делать усилия и наблюдать за тем, что происходит вокруг. В самые тяжкие минуты Господь посылает к нам того, кто станет нашим Иаиром и кровоточивой. И нужно быть готовыми, что оказаться им может кто угодно. Может даже совсем не тот, кто ассоциируется у нас с образом праведности и духовного совершенства. Однако именно через таких людей наша душа оживает. Она вновь наполняется верой, и мы по-новому открываем для себя Бога и то, как Он удивительно действует в нашей жизни.

0: Обнять близких перед уходом на работу – прекрасное начало дня. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Алена Сергеева.
2: Анна Покровская. Литературные эскизы. Двое. Они шли по гулким утренним улицам, крепко взявшись за руки. Прохожие, глядя на них, улыбались, но эти двое, кажется, ничего и никого вокруг не замечали. И друг на друга смотрели так, словно виделись впервые. Он заглядывал ей в глаза, а она смущенно опускала их, встретившись с ним взглядом. В свободной руке она держала скромный букетик белых цветов. Они шли венчаться и были так счастливы. Вряд ли кто-нибудь из прохожих смог догадаться, что вот уже 50 лет, как они женаты.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: Сегодня 11 июля, день рождения певицы Елены Камбуровой. Ей принадлежат слова «То, как не Господь дает импульс к творчеству». О творчестве епископ Каскеленский Геннадий.
2: Я бы сказал, что люди творческие, и музыканты, и литераторы иногда злоупотребляют этой темой. И подчас свои не всегда совершенные произведения объясняют тем, что это не я написал, а через меня говорит Бог. Поэтому нужно всегда соблюдать некую трезвенность и осторожность в такого рода оценках. Но отрицать тот простой факт, что Господь

0: жителей, христианских аскетов, которые строили дом своей души и называли саму аскетику искусством из искусств и художеством из художеств, в этом смысле является наиболее ярким примером такого сотворчества божественной и человеческой воли, синергии, как принято говорить на богословском языке.
1: Актуальная тема.

0: Мало-помалу, помогая ближнему, ты дойдешь до того, что станешь желать и пользы его, как своей собственной, и его успеха, как своего собственного. Это и значит возлюбить ближнего, как самого себя. Преподобный Авва Дорофей.
1: Радио «Вера» — это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио «Вера». Вместе творим добро.
3: Они всегда рядом с нами. Так было раньше, так есть и сейчас. Они защищают нас лучше любой армии. Они близко, хотя мы подчас не знаем даже их имен. Их жизнь всегда подвиг. Но у них уже нет биографии. Их биографии — это уже жития. Жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях на радио «Вера».

крещенских куполах, заиндевевшей благостью облитых, как в запотевших елочных шарах, все отразилось в линиях размытых.

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Осенью 2019 года моя подруга совершила путешествие в Вологду и вернулась в полном восторге. Ей удалось поучаствовать в уникальных экскурсиях по окраинам древнего северного города. Познавательные пешие прогулки организовал Михаил Глазов, председатель общественной краеведческой организации «Держаться корней». Глазов давно мечтал, чтобы туристические тропы пролегали не только в центре Вологды, но и в других ее заповедных уголках. Михаил обратился через прессу и соцсети к единомышленникам с призывом поддержать его идею. Откликом стали 7 экскурсионных маршрутов, которые разработали такие же энтузиасты. Прежде чем пригласить желающих на прогулку по Вологодским улицам, Михаил и его единомышленники провели настоящую исследовательскую работу. Пришлось посидеть в архивах и библиотеках, подготовить портфель экскурсовода с наглядными материалами, старинными фотографиями и картами. Экспертами общественного проекта стали дипломированные историки. Пакет экскурсий получил название «Мы вологжане». Первые познавательные прогулки состоялись в сентябре 2019 года и с тех пор стали постоянными. Экскурсоводы предлагают гостям пройти по Заречью и Верхнему Посаду, побывать в Прилуках и Фрязинове, оценить красоты Ковыринского сада. Любознательные путешественники могут узнать, какие селения существовали на территории современных районов в прошлых веках, познакомиться с историей древних храмов и монастырей. Часть маршрутов проходит в форме квестов. Участники экскурсии не просто выступают в качестве слушателей. Они отгадывают загадки, ищут записки с подсказками, самостоятельно делают маленькие исторические открытия. Обычно такие развлечения дорого стоят, а вологодские энтузиасты проводят свои экскурсии бесплатно. Михаил Глазов и другие участники проекта «Мы вологжане» бескорыстно от всего сердца делятся любовью к родному городу и знаниями о нем. Мне кажется, что это и есть настоящий патриотизм. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах Радио Вера.
0: Живут такие люди. Вы слушаете Радио Вера. Сегодня, 11 июля, церковь вспоминает преподобномучеников Сергия и Германа Валаамских, священномученика диакона Василия Ситникова, священномученика диакона Григория Самарина. Сегодня праздник иконы Божией Матери, именуемой Троеручица. Исторические сведения об основателях Валаамского монастыря Сергии и Германе чрезвычайно скудны. Во времена вражеских нашествий монастырь не раз переживал опустошение. На долгие десятилетия здесь прерывалось служение. Монастырские летописи были сожжены. Вместе с ними утрачено и житие преподобных Сергия и Германа Валаамских. Уцелел лишь древний синодик Валаамской обители, сохранившийся в Староладожском Васильевском монастыре. Это единственный исторический документ, написанный на Валааме, в котором в списке игуменов первыми упоминаются Сергий и Герман. Свидетельством иноческого подвига преподобных стало церковное предание. Согласно ему, преподобные Сергий и Герман были греческими иноками, первыми православными миссионерами, которые в X веке пришли во владение Великого Новгорода. Смысл жизни преподобных Сергия и Германа состоял в просвещении языческих карельских племен и в утверждении православной веры на севере Руси. Валаамские чудотворцы не оставили нам своего жития, но они никогда не оставляли своего братства. Они охраняют своим молитвенным предстательством Валаамскую обитель и всех, кто обращается к ним с молитвой. Преподобные Сергий и Герман, молите Бога о нас.

Алексей Иванович Фатьянов, поэт-фронтовик, прожил всего 40 лет. Сказались полученные во время войны ранения. Строго говоря, называть его просто поэтом неверно. В 16 лет Фатьянов поступил в театральную студию знаменитого режиссера Алексея Дикого. А еще через 2 года оказался в труппе Центрального театра Красной Армии и стал, как про него говорили, артистом-универсалом. Он играл, пел, был ведущим концертных программ. Сам же умел эти программы сочинять, а также писал стихи и музыку. Войну Алексей Иванович встретил, проходя срочную службу в армии. Он пишет большое количество рапортов с просьбой направить его на передовую, но начальство категорически не хочет этого делать. Заменить Фатьянова, который буквально из ничего может создать насыщенную концертную программу и проехать с ней по армейским подразделениям, просто некем. Но поэт добивается своего и попадает на фронт, не оставляя, впрочем, и творческую деятельность. В 1942 году он пишет стихотворение, о котором впоследствии вспоминал так. «В большой зеленой роще мы, солдаты, после только что затихшего боя, лежим, отряхиваясь от крупинок, засыпавшей нас земли. И вдруг слышим, вслед за растаявшим вдали рокотом вражеских самолетов, во все горло, как бы утверждая жизнь, защелкал соловей». Фатьянов не вспоминал про эти стихи вплоть до своего знакомства с композитором Василием Соловьевым-Седым. Оно произошло в том же 42-м году и стало воистину судьбоносным для обоих. Их творческий тандем создал более 80 песен, среди которых «На солнечной поляночке», «Потому что мы пилоты» и на одном из первых мест «Соловьи». Когда в год 25-летия Победы корреспондент газеты «Комсомольская правда» попросил маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова назвать любимые песни, тот назвал 3, среди которых и «Соловьи» Алексея Фатьянова и Василия Соловьева-Седова.

0: Вера. Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, углический феоктист. Никто так не гнал апостола Павла, как его соплеменники-евреи. Апостол мог бы озлобиться, сказать, что его гонители непременно будут наказаны Богом, и перестать как-либо взаимодействовать со своими собратьями. Но апостол избрал иной путь – путь любви. Об этом он написал в 9 главе своего послания к римлянам. Давайте послушаем звучащий сегодня во время литургии в православных храмах отрывок из этой главы.
2: «Истину глаголю о Христе не лгу, послушествующими совести моей Духом Святым».
3: «Истину говорю во Христе, не лгу. Свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанные мучения сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование. Их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки. Аминь».
2: «Над всеми Бог, благословен во веки. Аминь».
1: Свою мысль в прозвучавшем сейчас отрывке апостол Павел начал с очень сильного утверждения. Он сослался на знающего сердце человека Христа, как на свидетеля того, что Павел не лжет. Павел поставил себя самого на суд Божий и свидетельствовал перед этим судом. Ведь только так можно сказать что-то настоящее и ценное. Что же для апостола было ценным? Оказывается, он чрезвычайно переживал за своих братьев, за израильтян. Переживал настолько, что сам готов был бы погибнуть в вечности ради их спасения. У Павла, несмотря на все скорби, причиненные ему евреями, не было ни озлобления, ни стремления от них отмежеваться. Его любовь к своему народу была безусловной. Благодаря этим словам апостола мы видим, что патриотизм, понимаемый как любовь к своему народу, это не какой-то языческий пережиток. Это самое непосредственное исполнение евангельской заповеди любви. И такая любовь может быть очень болезненной, такой, какой она была у апостола Павла. Любить свой народ – это означает быть честным по отношению к нему. Павел прекрасно помнил о великих обетованиях, данных израильтянам Богом. И он упомянул здесь эти обетования. Однако при этом апостол помнил и о преступлениях народа. Потому-то он и готов был отдать себя за собратьев. Он готов был стать жертвой, которая помогла бы очистить грехи народа. Да, такое невозможно, но тут значение имеет сам порыв апостола, показывающий и силу его любви, и то, что он далек был от идеализации своего народа. Собственно, только такой и бывает настоящая любовь. Она не слепа, она все видит, все понимает, но не отворачивается ни при каких условиях. Всякий раз, когда заходит речь о патриотизме, нам стоит вспоминать эти слова святого апостола. Стоит их вспоминать тогда, когда мы размышляем об историческом пути народа Израиля. У нас может сложиться впечатление, что Бог оставил когда-то избранный им народ. Но у апостола Павла было иное мнение по этому поводу. Возможно, оно было продиктовано его неравнодушием и, как следствие, некоторой предвзятостью. Но он, говоря о своем народе, не сказал, что все его величие осталось в прошлом. Он выразился иначе. «Израильтянам принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование». Принадлежат, а не принадлежали. Да, с одной стороны, пришествие Христово упразднило древние установления. Упразднило и разделение на евреев и на весь прочий мир. Но при этом израильтяне продолжили быть особенным народом. Преподобный Ефрем Сирин прокомментировал эту мысль апостола таким образом. «Дабы показать, что пред Богом они не отвержены и оставлены, говорит, они призваны к усыновлению, как и язычники, поскольку они причастными сделались также обетованием отцов. Судя по всему, эти слова Павел написал ради поддержки и ободрения своих братьев. Но эти же слова, в их понимании преподобным Ефремом, могут быть применены к любому другому народу. Потому что никакой народ не отвержен и не оставлен Богом. Любой народ призван к усыновлению, и эта мысль должна устранить любые размышления о чьей-то национальной исключительности.
0: Апостольские чтения.

0: Побеждай все любовью. Всякие обиды, капризы, всякие неприятности семейные. Не знай ничего, кроме любви. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Несколько дней на оленях по тундре. Столько приходится ехать иеромонаху Тихону Воробьеву, руководителю миссионерского отдела Якутской епархии, чтобы навестить отдаленные села Якутии. Из-за труднодоступности и плохих погодных условий такая поездка может растянуться на недели. И первое, о чем просят общины отца Тихона при встрече – помолиться об их оленях. Связь человека и животного для оленеводов – одна из главных. Поэтому во время миссионерских поездок представители Якутской епархии привозят им вакцины для животных. Уберечь стадо от инфекционных заболеваний – важная мера для кочевников. Оленей они используют как транспорт. Из шкур животных шьют одежду, а мясо употребляют в пищу. Помимо вакцин, отец Тихон привозит оленеводам продукты, одежду, лекарства и другие необходимые вещи. За прошедший год миссионерский отдел Якутской епархии подружился со многими стойбищами, то есть стоянками кочевников. Местные жители увидели, что церковь готова разделять их заботы. Они понимают, что главная поддержка, которую мы можем дать, все-таки духовная. Но люди должны видеть, что ты приехал не просто поддержать словами, а готов помочь делом, говорит помощница отца Тихона, монахиня Елизавета Синчукова. Из-за отдаленности вопрос снабжения для местных народов – один из ключевых. Сейчас социальному и миссионерскому отделу Якутской епархии нужны средства, чтобы купить 80 флаконов вакцины для оленей, запас круп и консервов на 50 человек, а также теплую одежду для детей и технические средства для кочевого образа жизни. Отвести гуманитарную помощь необходимо уже в июле, чтобы не попасть в паводки. Помочь собрать посылку доброты и внести лепту в ее доставку вы можете на платформе «Поможем» сайта miram.help. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов.
1: Сегодня в 7 вечера слушайте в эфире «Радио Вера» программу «Семейный час». У нас в гостях будут настоятель храма Воскресения Христова в Толстопальцево, священник Дмитрий Кузьмичев и его супруга Ника. Поговорим о взаимной поддержке в семье, как научиться понимать потребности близких и находить правильные слова в трудные минуты. А в 8 вечера в эфире программа «Седмица». В нашей студии будет настоятель храма святых бессребреников Косьмы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Разговор пойдет о смыслах богослужения в ближайшее воскресенье, о дне памяти апостолов Петра и Павла, а также о других важных церковных датах предстоящей недели.

радио. Сегодня, 11 июля, церковь вспоминает преподобномучеников Сергия и Германа Валаамских, священномученика диакона Василия Ситникова, священномученика диакона Григория Самарина. Сегодня праздник иконы Божией Матери, именуемой Троеручица. Священномученик Василий Ситников начал служить в церкви псаломщиком. Окончив 3 класса духовного училища, стал диаконом Николаевской церкви села Долматовское. 10 июля 1918 года отец Василий был арестован вместе со священниками Владимиром Сергеевым и Александром Сидоровым. Причиной ареста был срыв боевой операции. Когда красные готовили засаду для наступавших белогвардейских войск, священнослужители колокольным набатом предупредили белых. Колокольный звон стал причиной неудачи красноармейцев. Они лишились возможности внезапно напасть на белых. Расправа со священнослужителями была быстрой и жестокой. Священников красные расстреляли на месте, а отца Василия, который выражал недовольство действиями красноармейцев, увезли в сторону села Катайского и убили на следующий день. Чуть позже большевиков со Среднего Урала на некоторое время изгнали. В сентябре 1918 года односельчане убиенных священнослужителей собрались на вечер скорби, посвященный их памяти. Многие из них позднее оставили воспоминания о подвиге святых мучеников. В 20 веке Русь дала миру множество исповедников веры. Их подвигом русская церковь встала в один ряд с великими церквями древних мучеников. Прославляя священномученика Василия Ситникова, его стойкость духа и силу веры, церковь обращается к нему со словами: «Святой мученик Василий, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Открываем историю.
1: «Купите вечернюю газету! Германия, Австрия!» —
2: кричали московские газетчики вечером 19 июля 1914 года. Повод был серьезный. Германия объявила России войну. За 4 дня до этого сербский националист Гаврила Принцип убил наследника австро-венгерского престола Франца Фердинанда. Германия и Австро-Венгрия обвинили в этом сербское государство и объявили войну. Император Николай II вступился за Сербию и просил немецкого кайзера Вильгельма сохранить мир. Но тот отклонил просьбу русского царя. Россия не могла оставить братский христианский народ в беде. И в стране началась мобилизация. А затем газетные заголовки принесли в каждый дом весть о войне. В эти дни в Москве, как и по всей стране, ощущался подъем национального духа. Люди выходили на площади и бульвары с пением гимна и криками «Да здравствует Сербия!». Тысячи людей устремились в храм святых Кира и Иоанна на Солянке, где располагалось сербское подворье. Все они хотели стать добровольцами и помочь братской стране в борьбе с врагом. Впрочем, силы москвичей были необходимы в войну и родному городу. Почти сразу в Москву хлынули беженцы из прибалтийских и северо-западных губерний. Именно эти области оказались на территории боевых действий. Для помощи переселенцам городская управа образовала специальную комиссию, которая искала жилье для нуждающихся, обеспечивала их едой и одеждой. В нее входили члены городской управы и общественные деятели, например, знаменитая благотворительница графиня Вера Бобринская. Жители города собирали для беженцев кровати, матрасы, теплые вещи, одеяло и посуду, а городская управа устраивала специальные приюты. Помочь лишенным крова людям спешили и частные благотворительные организации. Благодаря дамскому комитету в просторных залах известного ресторана «Скалкина» в Большом Зыковском проезде было устроено общежитие для беженцев. Многие здания и дворцы города были переделаны под нужды войны. Там располагались госпитали. К примеру, раненых лечили в Императорском Петровском путевом дворце. Свой особняк под госпиталь переделал и купец Николай Миронов. Даже в небольших квартирах люди открывали совсем маленькие госпитали, рассчитанные на 5-10 коек. Раненых с вокзала к месту лечения помогали доставлять члены Московского автомобильного общества, а еще трамваи с двухэтажными койками, переделанные под санитарные вагоны. Именно в Первую мировую войну впервые стрелочниками и кондукторами в трамваях стали женщины, потому что мужчины ушли на фронт. Те, кто не мог служить в рядах армии, стремились хоть чем-то помочь общему делу. Девушки служили сестрами милосердия, студенты помогали встречать раненых. На Тверской улице располагался комитет, возглавляемый великой княгиней Елизаветой Федоровной, где жены солдат шили белье для фронта. Война коснулась практически каждого дома и каждой семьи. Не было и дня, в который кому-то не пришла страшная весть о гибели близкого человека. Даже культурная жизнь города была направлена на помощь бойцам. Часто в Москве устраивали вечера и камерные концерты для сбора средств на нужды фронтовиков, беженцев и раненых. Так город продолжал помогать фронту до революции 1917 года, когда война отошла на второй план, и москвичей захлестнули революционные события. Первая мировая война закончилась лишь в 1918 году. В это время многие дворяне уже навсегда покинули Россию. а люди из сел пришли в Москву впервые, чтобы остаться на долгие годы. Город менялся и вступал в новую эпоху русской истории.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Что нам делать, когда наша вера ослабевает, и мы начинаем тонуть в одиночестве и отчаянии? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 9 главы Евангелия от Матфея, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Сия ему глаголющу к ним, се князь некий пришед».
3: Когда он говорил им сие, подошел к нему некоторый начальник и, кланяясь ему, говорил: «Дочь моя теперь умирает, но приди, возложи на нее руку твою, и она будет жива». И, встав, Иисус пошел за ним, и ученики его. И вот женщина, 12 лет страдавшая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды его. Ибо она говорила сама в себе: «Если только прикоснусь к одежде его, выздоровею». Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал: «Дерзай, дщерь, вера твоя спасла тебя». Женщина с того часа стала здорова. И когда пришел Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков и народ в смятении, сказал им: «Выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит». И смеялись над ним. Когда же народ был выслан, он, войдя, взял ее за руку, и девица встала, и разнесся слух о сем по всей земле той.
2: «И восста девица, и изыди весь сия по всей земле той».
1: В только что прозвучавшем отрывке две разные истории соединяются в одну. Начинается повествование с того, что иудейский начальник публично падает ниц перед Христом и приглашает его к себе в дом. У него умирает дочь. Из параллельного Евангелия мы узнаем, что начальника звали Иаир, а его дочке было 12 лет. Пока они идут домой, в толпе появляется женщина, которая 12 лет страдала кровотечением и не могла получить исцеления. Она решается на отчаянный шаг, пробирается сквозь толпу и прикасается к краю одежды Спасителя. По закону Моисея она совершила преступление, ведь истечение крови считалось нечистотой и скверной, а потому прикосновение женщины делало нечистыми всех окружающих. Однако Господь не обращает на это внимания и исцеляет ее. Более того, Он говорит ей: «Дерзай, дщерь, вера твоя спасла тебя». Так Он дает возможность окружающим увидеть пример дерзновенной веры. И уже в следующем эпизоде становится понятно, зачем это делается. Придя домой со Спасителем, Иаир узнает, что его девочка уже умерла. Однако очевидно, что именно то чудо, которое Господь только что на его глазах совершил по вере кровоточивой, не дает ему провалиться в пучину горя, и он продолжает хранить надежду и доверяет Христу. Причем, несмотря на то, что свидетели смерти девочки смеялись и не верили в возможность чуда. Чему же полезному для себя мы можем научиться из этой ситуации? Для человека свойственно в периоды духовного кризиса и сомнений замыкаться на своих переживаниях. Мы думаем, что никто нас не понимает и никто не может помочь. Нам кажется, что мы совершенно одиноки. Это ощущение изоляции только усугубляет наше отчаяние. Очевидно, что Господь, а за Ним и Евангелист, указывает нам на выход. Когда наша собственная вера ослабевает и кажется, что Бог молчит, Он посылает нам живые примеры веры других людей. Иаир идет к Иисусу со своей бедой, но на пути встречается кровоточивая. Своим дерзновенным поступком она как бы говорит ему: «Смотри, это возможно». И наоборот, кровоточивая, вероятно, слышала о том, что Иисус идет исцелять дочь Иаира, и это подкрепило ее решение. Очевидно, что оба они не были гигантами духовной жизни и образцами праведности, но тем не менее стали друг для друга теми самыми кирпичиками, из которых Господь построил здание их веры. И этой веры оказалось для них достаточно. Когда нам с вами становится тяжко, и мы перестаем чувствовать Бога, худшее, что мы можем сделать, закрыться от людей и начать погружаться в тоску одиночества. Сегодня Евангелие указывает на выход из этого состояния. Учиться делать усилия и наблюдать за тем, что происходит вокруг. В самые тяжкие минуты Господь посылает к нам того, кто станет нашим Иаиром и кровоточивой. И нужно быть готовыми, что оказаться им может кто угодно. Может даже совсем не тот, кто ассоциируется у нас с образом праведности и духовного совершенства. Однако именно через таких людей наша душа оживает. Она вновь наполняется верой, и мы по-новому открываем для себя Бога и то, как Он удивительно действует в нашей жизни.

0: Господь услышит меня, когда воззову к Нему. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Повинуясь прибрежному ветерку, в гармонии с течением реки мерно покачиваются на своих стройных стеблях коричневые тростники. Интересно, что даровитый западный ученый и религиозный деятель Блез Паскаль называл людей мыслящим тростником. Не знаю, о чем думают тростники, а мы с вами, дорогие собеседники, давайте вспомним к нашему разговору первый псалом царя Давида. «И будет праведник подобен древу, посаженному при воде, и лист его не отпадет, и все, что не свершит, успеет». Как укоренены тростники в прибрежных водах, так и мы будем возрастать и насыщаться чистой, прозрачной водой благодати Христовой, этой Божией реки, что берет свое начало в лоне Матери Церкви.

0: до семьи. Это масштабное событие призвано прославить и укрепить традиционные семейные ценности и, конечно же, напомнить о подвигах верности и любви благоверных князей Петра и Февронии Муромских, чей церковный день памяти отмечается 8 июля. По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла празднику предшествовал молебен святым покровителям брака, который состоялся в Парке Победы. Далее начался парад. Он объединил около 600 ставропольских семей. Многочисленные участники праздничного шествия со знаменами в руках прошли по центральной аллее Парка Победы. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе православной Свято-Владимирской гимназии города Ставрополя Ольга Сорокина рассказала о важности этого масштабного события.
1: Вот этот праздник стирает границы вот этого искусственного разделения между церковью и государством. Это очень важно. Сегодняшнее наше присутствие на параде семьи, оно демонстрирует приверженность нашу к самым главным традиционным православным ценностям. Мы с вами знаем, что семья – это малая церковь. А сегодня мы собрались, нашей вот этой большой семьей, большой церковью, и маленькие семьи православных христиан, которые сейчас здесь в большом количестве находятся, вливаются в огромный ручей любви, верности и семьи. И самый главный, наверное, лозунг – это то, что семья – единство помыслов и дел. Мы должны как никогда демонстрировать наше единство, сплоченность, любовь, верность и веру.
0: Своими впечатлениями о параде, в котором Ставрополь принимал участие вместе с другими городами нашей страны, поделилась представительница молодежного движения «Град Креста» Анастасия Голубовская.
2: Считаю это очень важным для молодежи, так как это культурные ценности наши, и их нужно сохранять. Наполнено любовью, теплом, радостью от того, что нас так много, и все мы одна большая семья и малая церковь.
0: Шествие завершилось у главной сцены Парка Победы праздничной программой. В этот день епархиальными, краевыми и городскими наградами были отмечены супружеские пары, преодолевшие вместе многолетний жизненный путь, а также семьи священнослужителей. Среди награжденных – семья клирика храма святого благоверного князя Александра Невского города Ставрополя протоиерея Геннадия Шкиль, который вместе со своей супругой-матушкой Неонилой воспитали 4 сыновей.
3: Я хочу пожелать семьям, которые уже прожили много лет, благополучия и Божьего благословения продолжения вашей жизни. Для тех, кто только начинает свою семейную жизнь, Божьего благословения на то, чтобы у вас все сложилось, все получилось, и чтобы вы спаслись в многочадии своем. Ну, а для тех, кто еще ищет своих половинок, смотрите на Петра Февронии и вспоминайте о них всегда, и ищите себе супругов, которые будут держаться от заповедей Христовых.
0: В день семьи, любви и верности в Парке Победы Ставрополя царила особая атмосфера, теплая и душевная. Для гостей праздника работали интерактивные площадки и фотозоны, были организованы мастер-классы и игровые пространства. Завершился праздник концертом с участием творческих коллективов краевой столицы. Слушайте наши программы в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
4: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: рассказывает певица церковного хора Ксения Музыкант.
1: Я хочу рассказать про своего лучшего друга Валеру. Он еще человек, который пытается помочь всем. Откуда у него столько энергии всем помогать, я даже не знаю. Расскажу про один случай. Валера каждое воскресенье ходит на службу и однажды услышал один разговор. Две пожилые дамы рассказывали, что старику негде жить. Его дом разваливается, а сделать ремонт никто не может. Да и денег нет. Валера это услышал, спросил адрес этого старичка и через несколько дней пришел с целой бригадой по адресу, где проживал дедушка. Они смогли за месяц привести дом в нормальное состояние. Работали они, конечно, целыми сутками. Спали там, ели у дедушки. Им было весело, хорошо. Дедушка им всю свою жизнь рассказал. Дедушка в хороших условиях пожил недолго. Умер, зато в этом доме теперь другие пожилые люди, которые негде жить. Валера – это настоящий показатель добра и любви.
2: Добрые истории. В эфире радио «Вера». Сегодня, 11 июля, церковь вспоминает преподобномучеников Сергия и Германа Валаамских, священномученика диакона Василия Ситникова, священномученика диакона Григория Самарина. Сегодня праздник иконы Божией Матери, именуемой Троеручица. Священномученик Григорий родился в 1893 году в Пензенской губернии. В 1914 году после окончания духовного училища служил псаломщиком в церкви 11-го туркестанского стрелкового полка. Первую мировую войну Григорий прошел рядовым. После войны стал диаконом, служил в храме Архангела Михаила в родном селе Салмановка. В 30-х годах диакон Григорий перевез свою многодетную семью в Подмосковье. Последним местом его служения стал Петропавловский собор в городе Коломна. В августе 1937 года Самарин был арестован. При обыске у него изъяли ноты церковных песнопений и настольную книгу священнослужителя. Следователи, сменяя друг друга, изводили диакона круглосуточными допросами. В таких условиях многие соглашались подписывать лжесвидетельства даже против самих себя. Диакон Григорий не признал себя виновным ни по одному пункту абсурдного обвинения в контрреволюционной деятельности. Тройка НКВД приговорила диакона Григория к 10 годам заключения. Он был отправлен в исправительно-трудовой лагерь на Дальний Восток. Знаменательно, что священномученик Григорий скончался в заключении 12 июля 1940 года в престольный праздник храма, где служил в последние годы. Мученики церкви русской, пострадавшие в 20 веке, не соглашались признаваться в тех преступлениях, которые им приписывали гонители. Такое согласие, даже под пыткой, было бы формой лжесвидетельства. Отказ требовал большего мужества, поскольку означал новые муки. Но священниками и простыми христианами двигало ясное понимание того, что в жизни верующего человека есть место только правде. Церковь прославляет священномученика Григория Самарина, его стойкость, мужество и силу веры и обращается к святому с молитвенной просьбой. Священномученик Григорий, моли Бога о нас. –

0: музыка. Истории великих шедевров.
1: Русский композитор Александр Порфирьевич Бородин известен не только в музыкальных, но и в научных кругах. Это связано с тем, что основная деятельность Бородина была посвящена медицине и химии. Он являлся практикующим врачом, преподавателем медико-хирургической академии и выдающимся ученым-химиком, а музыкой занимался в качестве хобби. Бородин обращался к сочинительству в свободное время, урывками, и потому его музыкальное наследие весьма малочисленно. Зрелый период творчества Бородина был посвящен в основном масштабным сочинениям – опере «Князь Игорь» и симфониям. В поздние же годы композитор увлекся камерными жанрами и написал два струнных квартета. Интерес к этому инструментальному составу возник не случайно. В 1870-х годах в России активно развивается камерное исполнительство. Музыка, которая раньше звучала преимущественно в светских гостиных, становится полноправной участницей концертных программ. Возникают новые исполнительские коллективы, и у композиторов появляется стимул для сочинения в камерных жанрах. Если первый квартет создавался Бородиным на протяжении 4 с лишним лет, то написание второго заняло лишь несколько летних месяцев 1881 года. Композитор посвятил второй квартет любимой супруге Екатерине Сергеевне Протопоповой. В его музыке превалирует лирическое начало и светлый, духоподъемный настрой. Фрагмент первой части второго струнного квартета Александра Порфирьевича Бородина прозвучит в исполнении квартета имени Бородина.

0: Сфера. Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, углический феоктист. Никто так не гнал апостола Павла, как его соплеменники-евреи. Апостол мог бы озлобиться, сказать, что его гонители непременно будут наказаны Богом, и перестать как-либо взаимодействовать со своими собратьями. Но апостол избрал иной путь – путь любви. Об этом он написал в 9 главе своего послания к римлянам. Давайте послушаем звучащий сегодня во время литургии в православных храмах отрывок из этой главы.
2: «Истину глаголю о Христе не лгу, послушествующими совести моей Духом Святым».
3: «Истину говорю во Христе, не лгу. Свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанные мучения сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование. Их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки. Аминь».
2: «Над всеми Бог, благословен во веки. Аминь».
1: Свою мысль в прозвучавшем сейчас отрывке апостол Павел начал с очень сильного утверждения. Он сослался на знающего сердце человека Христа, как на свидетеля того, что Павел не лжет. Павел поставил себя самого на суд Божий и свидетельствовал перед этим судом. Ведь только так можно сказать что-то настоящее и ценное. Что же для апостола было ценным? Оказывается, он чрезвычайно переживал за своих братьев, за израильтян. Переживал настолько, что сам готов был бы погибнуть в вечности ради их спасения. У Павла, несмотря на все скорби, причиненные ему евреями, не было ни озлобления, ни стремления от них отмежеваться. Его любовь к своему народу была безусловной. Благодаря этим словам апостола мы видим, что патриотизм, понимаемый как любовь к своему народу, это не какой-то языческий пережиток. Это самое непосредственное исполнение евангельской заповеди любви. И такая любовь может быть очень болезненной, такой, какой она была у апостола Павла. Любить свой народ – это означает быть честным по отношению к нему. Павел прекрасно помнил о великих обетованиях, данных израильтянам Богом. И он упомянул здесь эти обетования. Однако при этом апостол помнил и о преступлениях народа. Потому-то он и готов был отдать себя за собратьев. Он готов был стать жертвой, которая помогла бы очистить грехи народа. Да, такое невозможно, но тут значение имеет сам порыв апостола, показывающий и силу его любви, и то, что он далек был от идеализации своего народа. Собственно, только такой и бывает настоящая любовь. Она не слепа, она все видит, все понимает, но не отворачивается ни при каких условиях. Всякий раз, когда заходит речь о патриотизме, нам стоит вспоминать эти слова святого апостола. Стоит их вспоминать тогда, когда мы размышляем об историческом пути народа Израиля. У нас может сложиться впечатление, что Бог оставил когда-то избранный им народ. Но у апостола Павла было иное мнение по этому поводу. Возможно, оно было продиктовано его неравнодушием и, как следствие, некоторой предвзятостью. Но он, говоря о своем народе, не сказал, что все его величие осталось в прошлом. Он выразился иначе. «Израильтянам принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование». Принадлежат, а не принадлежали. Да, с одной стороны, пришествие Христово упразднило древние установления. Упразднило и разделение на евреев и на весь прочий мир. Но при этом израильтяне продолжили быть особенным народом. Преподобный Ефрем Сирин прокомментировал эту мысль апостола таким образом. «Дабы показать, что пред Богом они не отвержены и оставлены, говорит, они призваны к усыновлению, как и язычники, поскольку они причастными сделались также обетованием отцов. Судя по всему, эти слова Павел написал ради поддержки и ободрения своих братьев. Но эти же слова, в их понимании преподобным Ефремом, могут быть применены к любому другому народу, потому что никакой народ не отвержен и не оставлен Богом. Любой народ призван к усыновлению, и эта мысль должна устранить любые размышления о чьей-то национальной исключительности.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Наталья Разувакина. Поэт, писатель, журналист.
0: Частное мнение.
2: Электронная игра про белочку показалась мне вполне безобидной. Экран, рядом кнопочки. Можно управлять веселым зверьком, что скачет с ветки на ветку, и все это помещается на ладони. Эту игрушку мы с 5-летним сыном увидели у кого-то из ребят во дворе. И тоже захотелось. Не мне, конечно, ребенку. А я купила, чтобы не завидовал никому. Так я рассуждала. И вот день проходит, второй, неделя. Часами гонять белку по экрану я не разрешала. Игрушку включали минут на 20. Сын сидел с ней в руках тихо. Я занималась домашними делами. Через некоторое время я поняла, что в мыслях, в душе ребенка белочка поселилась крепко. Малыш мой становился все тревожнее. А потом, после большого и увлекательного дня, проведенного на природе с запуском воздушного змея и разведением костра, вдруг отказался от игрушки сам. Вернее, ребенку стало интересно, что там внутри, и в ход пошла отвертка. На столе появились кучки винтиков и микросхем. Игрушка была разобрана невосстановимо. Но мальчишка вновь стал веселым и уравновешенным. Через несколько лет мы с ним, уже школьником, гуляли в парке, и доверчивая рыжая белка перелетала с ветки на ветку у самых наших лиц. Орешки брала с ладони. «А помнишь, — говорю, — ту игрушку мультиковую? Такая же белочка прыгала». Сын посерьезнел и ответил четко: «Не такая. У той белки был мир ад. Она жила в страхе быть уничтоженной каждый момент. От случайной ошибки могла взорваться и исчезнуть. И орешками ее никто не кормил». Я замерла. Да слава богу же! Слава богу, что электронный мир той белки не стал миром моего ребенка. И почему я не вникла тогда в суть этой коварной игрушки, где цветовая гамма, да и сам персонаж при беглом взгляде так напоминали мультфильмы моего детства, добрые сказки, в которых мир скорее рай, чем ад. Сама, получается, купила каплю яда для души любимого малыша. Но, как говорят в таких случаях, Бог отвел. Я была легкомысленной, но Господь вмешался сам. Конечно, было бы слишком просто, если бы соблазны и провокации мира сего приходили к нам и нашим детям только через компьютерные игры. Описанный пример – один из миллиардов вариантов такой атаки на детские души. Но и тут видно, насколько же важно нам, родителям, не отстраняться от внутреннего мира своих детей, чтобы не пришли в их души влияния чуждые. Даже ненадолго, даже на 20 минут.
0: Частное мнение.

0: Что такое образование? Почему в корне этого слова лежит образ? Греки называли целостный процесс образования и воспитания красивым словом «пайдея». В одном понятии объединялась вся многогранность развития человека, от передачи знаний до формирования характера, моральных ценностей, эстетического вкуса. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала и раскрытию образа Бога, мы говорим на радио «Вера» каждую субботу в 18 часов в программе «Пайдея».
1: Сегодня гостьей программы будет директор общеобразовательной православной школы «Образ» Татьяна Смирнова.

Сегодня, 11 июля, Церковь вспоминает преподобномучеников Сергия и Германа Валаамских, священномученика диакона Василия Ситникова, священномученика диакона Григория Самарина. Сегодня праздник иконы Божией Матери, именуемой Троеручица. В 8 веке преподобный Иоанн Дамаскин был оклеветан перед дамасским калифом в государственной измене. Калиф приказал отсечь кисть руки преподобного и повесить ее на рынке. К вечеру святой Иоанн, испросив у калифа отрубленную кисть, приложил ее к суставу и упал на колени перед иконой Божией Матери, прося исцеления. После долгой молитвы преподобный задремал. Во сне Богородица обещала помочь ему, но велела без лени трудиться исцеленной рукой. Проснувшись, Иоанн Дамаскин увидел, что рука невредима. В благодарность за исцеление святой приложил к образу руку, сделанную из серебра, отчего икона получила название «Троеручица». Святой Иоанн Дамаскин передал чудотворную икону в лавру преподобного Саввы Освященного, где когда-то принял иночество. А лаврские иноки в XIII веке подарили образ Троеручицы святителю Савве, архиепископу сербскому. Во время нашествия турок сербские монахи, желая сохранить икону, поручили ее попечению самой Матери Божией. Они возложили образ на осла и отпустили его. Ослик чудесным образом добрался до Афона, где остановился перед Хиландарским монастырем. Иноки сочли, что Матерь Божия приняла настоятельство в обители. И с тех пор святая икона, именуемая Троеручица, занимает игуменское место в храме. По словам святителя Игнатия Брянчанинова, Богородице даны особенная власть и особенное дерзновение ходатайствовать перед Богом о человечестве. Церковь, обращаясь с прошениями ко всем святым угодникам Божиим, говорит: «Молите Бога о нас». А Царицу Небесную просит: «Пресвятая Богородица, спаси нас».

0: утро непременно будет добрым, если начнется с молитвы. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: В жизни космонавта, дважды героя Советского Союза Георгия Михайловича Гречко, было три полета в космос. В общей сложности на орбите он провел без малого 4 месяца. Для космонавтики середины 20 века цифра более чем внушительная. Он с детства мечтал покорять космическое пространство, читал Циолковского, очень любил фантастику и вместе с героями книг мысленно путешествовал на Луну, Марс и Венеру. И все же Гречко стремился в космос не только из-за того, что он такой далекий, загадочный и неизведанный, но и потому, что понимал, космические исследования нужны Родине, а значит, людям. Впрочем, в начале 50-х, когда Георгий получал образование, еще не было такой профессии – космонавт. Зато активно развивалось отечественное ракетостроение. И Гречко, которому со школьной скамьи легко давались точные науки, решил учиться на инженера-конструктора. После школы поступил в Ленинградский военно-механический институт на факультет реактивного вооружения. Учился и мечтал. Когда-нибудь его сын или внук полетит в космос на сконструированной им ракете. И не мог даже предположить, что космическая эра начнется намного раньше, а он сам станет одним из ее пионеров. В 1954-м Гречко отправился на преддипломную практику в подмосковные Подлипки. Там располагалось опытно-конструкторское бюро, которым руководил Сергей Королев. Академик заметил талантливого студента и после защиты диплома предложил ему работу инженера. Георгий словно попал в сказку. Действительно, трудно назвать обыденным задание рассчитать траекторию выведения на орбиту первого в мире искусственного спутника Земли. Именно Гречко произвел все необходимые расчеты для того, чтобы в 1957 году советский спутник благополучно вышел в космическое пространство. Эта работа принесла Георгию Михайловичу первую государственную награду – медаль за трудовое отличие. Георгий Михайлович принимал участие и в создании баллистической ракеты, знаменитой Р-7, или «семерки», которая вывела спутник на орбиту. Позже, в 1961-м, именно эта ракета подняла в космос корабль «Восток-1» с первым в мире космонавтом на борту. Человек покорил космос. Случилось то, о чем с детства мечтал Георгий. В 1962 году Гречко, который тогда работал испытателем ракет на космодроме Байконур, написал заявление на зачисление в отряд космонавтов. «Хочу отдать Родине все свое умение». Все силы, а если надо, и жизнь. Расписался и подал бумагу в отдел кадров. После долгой многолетней подготовки 11 января 1975 года космонавт Георгий Гречко на корабле «Союз-17» вышел на орбиту и состыковался с орбитальной станцией «Салют-4». Тогда Георгий провел в космосе почти месяц. Более 29 суток. Это был мировой рекорд. Во время того полета случилась удивительная вещь. Рассматривая через увеличительную аппаратуру фотографии Земли, сделанные с орбиты, на одной из них Георгий вдруг ясно различил православный храм. 5 куполов, высокая колокольня. Гречко произвел расчеты и выяснил, что это церковь Казанской иконы Божьей Матери в деревне Рожново, под Нижним Новгородом. Много лет спустя уже пожилой космонавт пришел в этот храм как верующий человек и до конца жизни помогал приходу. Полеты Георгия Гречко в космос были непростыми. В 1975-м ему пришлось тушить пожар на борту станции. В 1977-м, рискуя жизнью, чинить сломанный телескоп. Но каждый раз все заканчивалось благополучно. Космонавт верил, что Бог хранил его. В 2013 году Георгий Михайлович побывал на святой горе Афон. Он привез в дар Ватопецкому монастырю икону святого праведного воина Федора Ушакова. Гречка признавался, что святой адмирал с детства был для него ориентиром, примером любви к родине и служения людям, и благодарил Бога за то, что он и ему дал возможность принести пользу Отечеству.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях. Радио «Вера». Сюжеты.
0: Протоиерей Игорь Фомин.
3: Я пришел из армии, мама моя работала в третьем меде, я поступал в третий мед, причем не на стоматологический факультет, а на лечебный факультет. В тот момент сын ректора жил у нас на квартире, вот бесплатно мои родители ему сдавали. Мама проработала в этом институте там почти 30 лет, то есть ее все знали, меня все знали там, в общем-то. Первый экзамен был литература, я пришел, сдал, написал самый первый сочинение, причем была шикарная тема. «Образ войны» в произведениях Высоцкого. Высоцкого я знал к тому моменту наизусть, так как рос в диссидентской семье, и Высоцкий это у нас, знаете, звучал каждый день. Написал, сдал и пошел домой, посмотрел, когда следующий экзамен, и пришел на следующий экзамен, не посмотрев результаты предыдущего. А предыдущий я не сдал. И я даже, когда не увидел себя в списках на другой экзамен, я думал, ну, невнимательно посмотрел. И сейчас я еще заново посмотрю. Нет и нет. Нигде, ни в каком потоке нет. Я пошел в деканат, так как меня все уже знают. Я зашел, говорит, о, Игорь. Он говорит, а ты что здесь? Я говорю, да вот, сдаю экзамен. Он говорит, да, сейчас посмотрим. А слушай, а ты не сдал. И говорит, ну давай мы сейчас это сообщим. Я говорю, все. Я сразу понял, в чем проблема. Я выпросил благословение на поступление в этот институт у своего духовника, который сказал, говорит, ну иди потеряй годик. Я это все сразу вспомнил и побежал домой, в общем-то, с таким покаянием. Понимаете, когда ты ощущаешь свою такую правоту, очень мало у тебя шансов в этой правоте, скажем так, удержаться. Сколько наших детей приходят и говорят, что ЕГЭ, я написал. Потом приходят результаты, и ты понимаешь, что 26 баллов из 80 заявленных только что накануне твоего ребенка. Вот эта самоуверенность, она шутку очень плохую над нами совершает.
1: Сюжеты.

0: Вера. Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Что нам делать, когда наша вера ослабевает, и мы начинаем тонуть в одиночестве и отчаянии? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 9 главы Евангелия от Матфея, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Сия ему глаголющу к ним, се князь некий пришед».
3: Когда он говорил им сие, подошел к нему некоторый начальник и, кланяясь ему, говорил: «Дочь моя теперь умирает, но приди, возложи на нее руку твою, и она будет жива». И, встав, Иисус пошел за ним, и ученики его. И вот женщина, 12 лет страдавшая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды его, ибо она говорила сама в себе: «Если только прикоснусь к одежде его, выздоровею». Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал: «Дерзай, дщерь, вера твоя спасла тебя». Женщина с того часа стала здорова. И когда пришел Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков и народ в смятении, сказал им: «Выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит». И смеялись над ним. Когда же народ был выслан, он, войдя, взял ее за руку, и девица встала, и разнесся слух о сем по всей земле той.
2: «И восста девица, и изыди весь сия по всей земле той».
1: В только что прозвучавшем отрывке две разные истории соединяются в одну. Начинается повествование с того, что иудейский начальник публично падает ниц перед Христом и приглашает его к себе в дом. У него умирает дочь. Из параллельного Евангелия мы узнаем, что начальника звали Иаир, а его дочке было 12 лет. Пока они идут домой, в толпе появляется женщина, которая 12 лет страдала кровотечением и не могла получить исцеления. Она решается на отчаянный шаг, пробирается сквозь толпу и прикасается к краю одежды Спасителя. По закону Моисея она совершила преступление, ведь истечение крови считалось нечистотой и скверной, а потому прикосновение женщины делало нечистыми всех окружающих. Однако Господь не обращает на это внимания и исцеляет ее. Более того, Он говорит ей: «Дерзай, дщерь, вера твоя спасла тебя». Так Он дает возможность окружающим увидеть пример дерзновенной веры. И уже в следующем эпизоде становится понятно, зачем это делается. Придя домой со Спасителем, Иаир узнает, что его девочка уже умерла. Однако очевидно, что именно то чудо, которое Господь только что на его глазах совершил по вере кровоточивой, не дает ему провалиться в пучину горя, и он продолжает хранить надежду и доверяет Христу. Причем, несмотря на то, что свидетели смерти девочки смеялись и не верили в возможность чуда. Чему же полезному для себя мы можем научиться из этой ситуации? Для человека свойственно в периоды духовного кризиса и сомнений замыкаться на своих переживаниях. Мы думаем, что никто нас не понимает и никто не может помочь. Нам кажется, что мы совершенно одиноки. Это ощущение изоляции только усугубляет наше отчаяние. Очевидно, что Господь, а за Ним и Евангелист, указывает нам на выход. Когда наша собственная вера ослабевает и кажется, что Бог молчит, Он посылает нам живые примеры веры других людей. Иаир идет к Иисусу со своей бедой, но на пути встречается кровоточивая. Своим дерзновенным поступком она как бы говорит ему: «Смотри, это возможно». И наоборот, кровоточивая, вероятно, слышала о том, что Иисус идет исцелять дочь Иаира, и это подкрепило ее решение. Очевидно, что оба они не были гигантами духовной жизни и образцами праведности, но тем не менее стали друг для друга теми самыми кирпичиками, из которых Господь построил здание их веры. И этой веры оказалось для них достаточно. Когда нам с вами становится тяжко, и мы перестаем чувствовать Бога, худшее, что мы можем сделать, закрыться от людей и начать погружаться в тоску одиночества. Сегодня Евангелие указывает на выход из этого состояния. Учиться делать усилия и наблюдать за тем, что происходит вокруг. В самые тяжкие минуты Господь посылает к нам того, кто станет нашим Иаиром и кровоточивой. И нужно быть готовыми, что оказаться им может кто угодно. Может даже совсем не тот, кто ассоциируется у нас с образом праведности и духовного совершенства. Однако именно через таких людей наша душа оживает. Она вновь наполняется верой, и мы по-новому открываем для себя Бога и то, как Он удивительно действует в нашей жизни.

0: Даже в суете нового дня есть время для тишины и молитвы. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Всего две черточки, а какая между ними разница? Это не загадка. Просто сегодня мы поговорим о двух графических знаках в русской письменности – дефисе и тире. Они, оказывается, похожи не только внешне, но и по происхождению. Оба слова заимствованы из других языков, в отличие от русских названий остальных знаков – точки, запятой, кавычек и прочих. Наименование дефиса, короткой черточки, пришло из немецкого. А происходит оно от латинского «divisio», что значит «разделение». Слово «тире» восходит к французскому глаголу «тянуть» и обозначается «длинной чертой». Оба знака стали применяться во второй половине XIX века из-за усложнения графической системы языка и развития типографского искусства. А впервые знак «тире» под названием «молчанка» описан в 1797 году в российской грамматике профессора Антона Алексеевича Барсова. Одним из популяризаторов «тире» был писатель Николай Карамзин, живший в конце XVIII – начале XIX века. Чем же отличается употребление этих графических знаков? Дефис ставится только внутри слов и, можно сказать, является их частью. Например, он присоединяет особую приставку «кое» – «кое-кто». Или суффиксы «то» либо «нибудь» – «где-нибудь», «кто-либо». Дефис нужен, чтобы создавать сложные слова, такие как «темно-красный», «юго-запад», «плащ-палатка». Недаром в XVIII-XIX веках дефис назывался знаком единительства. Он объединяет части слов, при этом разделяя их на составные части. А тире нужно, чтобы разграничивать части предложения. Это настоящий знак препинания. С помощью него, например, мы отделяем подлежащее от сказуемого, если оба являются одной частью речи. Солнце, тире, это звезда. Или тире может обозначить, что перед нами сложное предложение. Например, придут гости, тире, сядем за стол. Также этот знак препинания используют при оформлении прямой речи. Тире играет свою роль внутри предложения, а дефис – внутри слова. Но это еще не все. Среди специалистов издательской сферы, типографов, дизайнеров, редакторов, известны два типа тире – короткое и длинное. Более длинный знак используют как пунктуационный знак тире, а более короткий – как технический знак. Например, при обозначении интервала, выраженного цифрами. Взять 3-5 яблок. И в деловой переписке, и в обычном интернет-общении стоит обратить внимание на правильное использование дефиса и тире. Ведь графическое оформление письменной речи – это важная часть родного языка. С вами была Нина Резник.
1: Сила слова.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
4: Богословие в красках.
5: В эфире программа «Богословие в красках» в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Меня зовут Анастасия Ильина. 14 июня Православная Церковь отмечает Собор всех святых в земле русской просиявших. Сегодня поговорим об иконе, посвященной этому празднику. Отец Сергий, о какой иконе пойдет речь, какую мы возьмем за основу нашего разговора?
6: Современную икону 20 века. Написана она монахиней Иулианией Соколовой, еще она не была монахиней, когда писала эту икону. По благословению написана в владыки Афанасия Сахарова, который прославлен в лике святых с отбором 2000 года как священноисповедник. Этот святой написал как раз службу всем святым в земле российской, еще тогда просиявшим, а теперь называется в земле русской.
5: Кто изображен на этой иконе? Вот в самом верху, по центру, мы видим Святую Троицу, да?
6: Да. Почему здесь изображена Троица? Потому что здесь сама иконография построена, вот в отличие от иконы всех святых, там тоже просматривается такой вот деиисусный чин, моление некое, разделение на небесную церковь и земную, да, как и здесь. Но здесь интересно то, что от вот этого круга сияния, в который вписана Святая Троица, да, Рублева, естественно, преподобного Андрея Рублева.
5: Да, она угадывается.
6: Она угадывается, да, прямо оттуда как будто идет вода, такая река какая-то спускается вниз. Это как раз-таки... Ну, такое богословское осмысление, вот что мы действительно получили в день Пятидесятницы, что это воды Духа Святого, как Господь.

0: дать от Духа Святаго, да, земная, она возвышается к небесам. И эти плоды Духа Святого, сами вот эти святые, они как будто из этой земли выросли, как плоды, орошаемые Духом Святым.
1: Возле Святой Троицы, по левую, по правую сторону.
0: Это... Ну да, это по правую сторону Божья Матерь от престола Божьего, по левую Иоанн Креститель.
1: Рядом с ними кто?
0: А дальше ангелы, архангелы и дальше все святые. Те, которые мы видим на иконе всех святых от века просиявших. То есть они здесь вот в небесной церкви указаны. А русские святые отдельно стоят, то есть внизу. Потому что земля русская, она вот как бы рождает, да, вот плоды приносит. Те самые начатки естества самому Богу, насадителю твари приносят они. Да? Вот то, что сказано в Кандаке всем святым, оно здесь... прямо сильно, символично, четко отражено в этой иконе. И сама земля зелененького цвета такого, она подчеркивает, что она вот не пустыня, да, она не плодоносящая земля.
1: А еще на этой иконе бросается в глаза очень много храмов.
0: Но я могу вам рассказать. В середине это храмы московские, кремлевские стоят. Икона Владимирская, главная святыня Москвы, на этом храме, на основном. Ну, это, судя по всему, Успенский храм Кремля. Ну, и там ряд других. Святитель Алексей и Петр московские, это прям видно сразу, они возле престола стоят. Ну и вот Василий Блаженный видно вот без одежды с левой стороны. То есть это собор московских святых. То есть здесь как бы такими островками, иногда с храмами, иногда без храмов, подчеркнуто именно соборы отдельных земель.
1: Территория, да?
0: Да,
1: территория,
0: да.
1: Территории.
0: Вот внизу мы видим по центру князь Владимир. И справа и слева от него – это собор Киево-Печерских святых. И там они на фоне пещер. Здесь вот так вот указано, да, символически, что это Киево-Печерские святые. Слева, если смотреть, это вот несколько там есть святителей угадывающиеся. Это вот, кстати, юг России, Михаил Черниговский, там вот есть угадывается, да, его фигура. Это наш святой, кстати, да, вот здесь у нас в Буденновске были явлены его мощи. Потом, значит, там смоленские вот идут цветы. Выше вот этот храм большой, и там икона, ну, размытая, видно, но там икона Софии Премудрости Божией. И это новгородская София. А, да, вот, кстати, в середине, да, я не сказал, прямо рядом с московскими святыми, такой небольшой храмик, и преподобный Сергий там угадывается. То есть это радонежские святые. Выше северные, вот там валаамские святые, соловецкие святые, вот на острове так они изображены, вверху справа. Кижи угадывается, храм деревянный. Потом вот храм справа с Казанской иконой Божьей Матери, это Казань. Внизу видно вот хорошо справа, это преподобный Серафим Саровский. Тоже Саровские святые, Дивеевские. То есть они вот как бы по группам, каждая группа подписана, прям какие святые.
1: Благодарю вас, отец Сергий. Всем слушателям радио «Вера» хорошего дня. До свидания.
0: До свидания.
2: Богословие в красках. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Вера. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Я уже давно наблюдаю за тем, как претворяется в жизнь государственная программа «Дальневосточный гектар». Она предназначена для тех, кто хотел бы жить и работать в Амурской области, на Камчатке, в Якутии, Приморье. Берешь квадратный километр земли в безвозмездное пользование и осваиваешь его. Правда, интересная идея? Можно дом построить, можно бизнес открыть, например, выращивать овощи.

0: овощи или заняться животноводством. А можно осуществить заветную мечту, вот как житель Амурской области Денис Иванов. По образованию Денис – биолог-охотовед, работает старшим научным сотрудником в Дальневосточном научно-исследовательском ветеринарном институте. И есть у него давнее хобби – экологическая орнитология. Практически всю свою сознательную жизнь он подбирает в тайге раненых и ослабевших птиц, выхаживает их и отпускает на волю. В частном доме Ивановых в Благовещенске много лет гостили пернатые постояльцы. Но выпустить птицу в естественную среду обитания можно, только если она остается дикой. А на ограниченном пространстве трудно создать такие условия, чтобы крылатые питомцы не привязывались к человеку, не начинали воспринимать его как источник пищи. Денис давно мечтал построить просторные вольеры и сделал это, получив гектар в селе Лозовое. Экологу удалось выходить и вернуть в природу больше сотни птиц. В основном это распространенные на Дальнем Востоке соколы, ястребы и совы. Но попадались и редкие ценные породы. Однажды довелось спасти беркута, занесенного в Красную книгу. Он пострадал от удара током, сев на линию электропередач. За месяц красавец восстановился и улетел на свободу. В планах Дениса Иванова проводить на базе созданного им орнитологического реабилитационного центра занятия с юными натуралистами. И это радует. Он может научить ребят не только премудростям ухода за птицами, но и внимательному, доброму отношению к окружающему миру и верности своему делу. Раскрыть свой талант и приносить пользу – хороший пример для подражания и настоящее счастье. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах Радио Вера.
1: Живут такие люди. В эфире Радио Вера. Сегодня, 11 июля, Церковь вспоминает преподобномучеников Сергия и Германа Валаамских, священномученика диакона Василия Ситникова, священномученика диакона Григория Самарина. Сегодня праздник иконы Божией Матери, именуемой Троеручица. Исторические сведения об основателях Валаамского монастыря Сергии и Германе чрезвычайно скудны. Во времена вражеских нашествий монастырь не раз переживал опустошение. На долгие десятилетия здесь прерывалось служение. Монастырские летописи были сожжены. Вместе с ними утрачено и житие преподобных Сергия и Германа Валаамских. Уцелел лишь древний синодик Валаамской обители, сохранившийся в Староладожском Васильевском монастыре. Это единственный исторический документ, написанный на Валааме, в котором в списке игуменов первыми упоминаются Сергий и Герман. Свидетельством иноческого подвига преподобных стало церковное предание. Согласно ему, преподобные Сергий и Герман были греческими иноками, первыми православными миссионерами, которые в X веке пришли во владение Великого Новгорода. Смысл жизни преподобных Сергия и Германа состоял в просвещении языческих карельских племен и в утверждении православной веры на севере Руси. Валаамские чудотворцы не оставили нам своего жития, но они никогда не оставляли своего братства. Они охраняют своим молитвенным предстательством Валаамскую обитель и всех, кто обращается к ним с молитвой. Преподобные Сергий и Герман, молите Бога о нас. –

Родители Симона Асиашвили познакомились во время Великой Отечественной войны. Мама была майором, главным хирургом госпиталя. А отца, выпускника консерватории, старшего лейтенанта, командующий фронтом, определил заведовать клубом. Возможно, поэтому в семье маленького Симона главным праздником был День Победы. А в качестве колыбельной мама пела ему свою любимую песню «Эх, дороги». Когда родители рядом, мы даже не замечаем, как они стареют. И вдруг понимаем, что они уже совсем пожилые. Однажды, в середине 80-х, уже известный поэт Симон Асиашвили, внимательно вглядевшись в лица своих родителей, просто написал строчку «Постарели мои старики». И уже не смог оторвать руку от бумаги. На стихотворение ушло ровно столько времени, сколько нужно, чтобы записать слова, его составляющие, рассказал автор. Примерно то же самое произошло, когда поэт привез стихи Игорю Саруханову. Тот сказал всего лишь одну фразу. «Старина, ты сам не понимаешь, что написал». Потом взял в руки гитару и сразу спел песню «Дорогие мои старики». Иногда так бывает. Песня рождается сразу, буквально на одном дыхании. Песня моментально стала популярной, но, пожалуй, это не самое главное. Дальше произошло то, чего уж никак не ожидали авторы. В самых разных уголках России стали стихийно возникать общественные движения в помощь пожилым людям. И назывались они так, как называется песня. «Дорогие мои старики».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, углический феоктист. Никто так не гнал апостола Павла, как его соплеменники-евреи. Апостол мог бы озлобиться, сказать, что его гонители непременно будут наказаны Богом и перестать как-либо взаимодействовать со своими собратьями. Но апостол избрал иной путь – путь любви. Об этом он написал в 9 главе своего послания к римлянам. Давайте послушаем звучащий сегодня во время литургии в православных храмах отрывок из этой главы.
2: «Истину глаголю о Христе не лгу, послушествующими совести моей Духом Святым».
3: «Истину говорю во Христе, не лгу. Свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанные мучения сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование. Их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки. Аминь».
2: «Над всеми Бог, благословен во веки. Аминь».
1: Свою мысль в прозвучавшем сейчас отрывке апостол Павел начал с очень сильного утверждения. Он сослался на знающего сердце человека Христа, как на свидетеля того, что Павел не лжет. Павел поставил себя самого на суд Божий и свидетельствовал перед этим судом. Ведь только так можно сказать что-то настоящее и ценное. Что же для апостола было ценным? Оказывается, он чрезвычайно переживал за своих братьев, за израильтян. Переживал настолько, что сам готов был бы погибнуть в вечности ради их спасения. У Павла, несмотря на все скорби, причиненные ему евреями, не было ни озлобления, ни стремления от них отмежеваться. Его любовь к своему народу была безусловной. Благодаря этим словам апостола мы видим, что патриотизм, понимаемый как любовь к своему народу, это не какой-то языческий пережиток. Это самое непосредственное исполнение евангельской заповеди любви. И такая любовь может быть очень болезненной, такой, какой она была у апостола Павла. Любить свой народ – это означает быть честным по отношению к нему. Павел прекрасно помнил о великих обетованиях, данных израильтянам Богом. И он упомянул здесь эти обетования. Однако при этом апостол помнил и о преступлениях народа. Потому-то он и готов был отдать себя за собратьев. Он готов был стать жертвой, которая помогла бы очистить грехи народа. Да, такое невозможно, но тут значение имеет сам порыв апостола, показывающий и силу его любви, и то, что он далек был от идеализации своего народа. Собственно, только такой и бывает настоящая любовь. Она не слепа, она все видит, все понимает, но не отворачивается ни при каких условиях. Всякий раз, когда заходит речь о патриотизме, нам стоит вспоминать эти слова святого апостола. Стоит их вспоминать тогда, когда мы размышляем об историческом пути народа Израиля. У нас может сложиться впечатление, что Бог оставил когда-то избранный им народ. Но у апостола Павла было иное мнение по этому поводу. Возможно, оно было продиктовано его неравнодушием и, как следствие, некоторой предвзятостью. Но он, говоря о своем народе, не сказал, что все его величие осталось в прошлом. Он выразился иначе. «Израильтянам принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование». Принадлежат, а не принадлежали. Да, с одной стороны, пришествие Христово упразднило древние установления, упразднило и разделение на евреев и на весь прочий мир. Но при этом израильтяне продолжили быть особенным народом. Преподобный Ефрем Сирин прокомментировал эту мысль апостола таким образом. «Дабы показать, что пред Богом они не отвержены и оставлены, говорит, они призваны к усыновлению, как и язычники, поскольку они причастными сделались также обетованием отцов. Судя по всему, эти слова Павел написал ради поддержки и ободрения своих братьев. Но эти же слова, в их понимании преподобным Ефремом, могут быть применены к любому другому народу. Потому что никакой народ не отвержен и не оставлен Богом. Любой народ призван к усыновлению, и эта мысль должна устранить любые размышления о чьей-то национальной исключительности.
0: Апостольские чтения.

0: Сегодня 11 июля, день рождения певицы Елены Камбуровой. Ей принадлежат слова «Кто, как не Господь, дает импульс к творчеству». О творчестве епископ Каскеленский Геннадий.
1: Я бы сказал, что люди творческие и музыканты, и литераторы иногда злоупотребляют этой темой. И подчас свои не всегда совершенные произведения объясняю тем, что это не я написал, а через меня говорит Бог. Поэтому нужно всегда соблюдать некую трезвенность и осторожность в такого рода оценках. Но отрицать тот простой факт, что Господь очень часто через людей проводит свою волю, тоже невозможно. Бог создал мир из ничего, учись, художник у него. Так написал, кажется, Бальмонт. Высший смысл деятельности православного христианина, если он имеет способности к творчеству, это как раз добиться того, чтобы через него творил хотя бы в некоторой степени, хотя бы в некоторых случаях Господь. А это можно сделать не столько силой своего таланта, сколько чистотой своей жизни. Для нас труд христианских иконописцев, архитекторов, строителей, христианских аскетов, которые строили дом своей души и называли саму аскетику искусством из искусств и художеством из художеств, в этом смысле является наиболее ярким примером такого сотворчества божественной и человеческой воли, синергии, как принято говорить на богословском языке.
2: Актуальная тема.

0: Жалеть не следует, что так или иначе употреблено дарованное тобою или у тебя взятое, а иначе уменьшишь духовную пользу своего жертвования. Преподобный Амвросий Оптинский.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем Светлого Радио.
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио «Вера». Вместе творим добро.
3: Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее. Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
4: Чему же учит нас история?
3: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». Воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».

Сегодня, 11 июля, церковь вспоминает преподобномучеников Сергия и Германа Валаамских, священномученика диакона Василия Ситникова, священномученика диакона Григория Самарина. Сегодня праздник иконы Божией Матери, именуемой Троеручица. Священномученик Василий Ситников начал служить в церкви псаломщиком. Окончив 3 класса духовного училища, стал диаконом Николаевской церкви села Долматовское. 10 июля 1918 года отец Василий был арестован вместе со священниками Владимиром Сергеевым и Александром Сидоровым. Причиной ареста был срыв боевой операции. Когда красные готовили засаду для наступавших белогвардейских войск, священнослужители колокольным набатом предупредили белых. Колокольный звон стал причиной неудачи красноармейцев. Они лишились возможности внезапно напасть на белых. Расправа со священнослужителями была быстрой и жестокой. Священников красные расстреляли на месте, а отца Василия, который выражал недовольство действиями красноармейцев, увезли в сторону села Катайского и убили на следующий день. Чуть позже большевиков со Среднего Урала на некоторое время изгнали. В сентябре 1918 года односельчане убиенных священнослужителей собрались на вечер скорби, посвященный их памяти. Многие из них позднее оставили воспоминания о подвиге святых мучеников. В 20 веке Русь дала миру множество исповедников веры. Их подвигом русская церковь стала в один ряд с великими церквями древних мучеников. Прославляя священномученика Василия Ситникова, его стойкость духа и силу веры, церковь обращается к нему со словами: «Святой мученик Василий, моли Бога о нас».

0: Замечайте хорошие моменты в своей жизни и благодарите за них Бога. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: Едва ли найдется человек, который не слышал свадебный марш Мендельсона. Невесты всего мира идут под венец в сопровождении этой музыки, символизирующей начало их новой жизни. А как же сам Мендельсон? Принес ли композитору семейное счастье его марш? В 1809 году в семье банкира из Гамбурга Мендельсона Бартольди родился сын. Младенца назвали Феликсом, что переводится как «счастливый». Крестный мальчика не ошибся, удача не изменяла Феликсу. Он был чрезвычайно одаренным ребенком. Музыкой занимался с раннего детства и делал такие успехи, что уже к 10 годам играл сольные фортепианные концерты, а сам Гёте называл его «сокровищем». В 17 лет Феликс написал увертюру к опере «Сон в летнюю ночь» по пьесе Шекспира. А через 16 лет прусский король заказал композитору всю оперу целиком. Одним из ее фрагментов и стал свадебный марш. Правда, тогда никому и в голову не пришло сделать его маршем для новобрачных. Феликс долго оставался одиноким. В 21 год ему даже стало казаться, что он никогда не встретит свою любовь. С такими мрачными мыслями музыкант отправился в Италию. И вот в Риме у него, наконец, появилось предчувствие любви. В музее Мендельсон увидел картину «Святая Сесилия». Изображенная на холсте покровительница музыки потрясла Феликса. Он сказал себе, что обязательно встретит такую Сесилию и женится на ней. 5 лет жил Мендельсон этим предчувствием. Сесилия даже снилась ему. Сны были такими реальными, что девушка просто не могла не появиться на самом деле. И композитор встретил ее на концерте во Франкфурте на Майне. Незнакомку звали Сесилией. Феликс понял, это его судьба. Сесилия Жан Рено была дочерью пастора. Мендельсон стал часто бывать в ее доме. Друзья композитора только диву давались, куда подевался их Феликс. Но он не спешил выдавать им свою тайну. И все же скоро весь Франкфурт обсуждал новость. Феликс Мендельсон влюблен. Он должен был уехать в Голландию, поправить здоровье. Влюбленный Феликс считал дни, когда закончится курс процедур, назначенный ему врачами. И, вернувшись во Франкфурт, сделал Сесилии предложение. Их обвенчали. Мужу было 27 лет, жене 19. Они излучали такое счастье, что сестра Феликса, Фанни, окрестила их Фелисией, то есть счастливые. Во время свадебного путешествия Мендельсоны стали вести романтический дневник. Сесилия писала к нему тексты, а Феликс – ноты. После путешествия супруги устроили свой дом в Лейпциге. Но вдвоем они жили недолго. Спустя год у них родился сын, потом дочь, потом еще 2 сына и еще 1 дочь. И каждый раз в честь рождения ребенка Феликс жертвовал нуждающимся матерям Лейпцига крупную сумму. Семейная жизнь Мендельсонов была так гармонична, что вдохновляла композитора на новые и новые шедевры. Сесилия оказалась замечательной женой и чудесной матерью. Феликс писал: «Я живу так спокойно, как только можно мечтать. Жена, дети благополучны, работы полно. Чего же лучшего может желать человек? Я ничего другого у неба не прошу». Но просить нужно было здоровье. Его ослабили многочисленные гастроли и концерты. А когда Феликс узнал, что умерла его любимая сестра, сердце не выдержало. 2 инсульта последовали один за другим. Сил бороться с болезнью у Феликса не было. Он сказал жене, которая не отходила от него: «Устал, очень устал». А после этих слов уснул и больше не проснулся. Композитору было всего 38 лет. Сесилия посвятила себя детям, но горе спровоцировало болезнь, и спустя 6 лет жена последовала за мужем. А еще через 5 лет английская принцесса Виктория, выходя замуж за прусского короля Фридриха III, пожелала, чтобы свадебный марш Мендельсона прозвучал на венчании после клятвы в любви и верности. С тех пор прошло более 150 лет, а ликующий марш звучит на каждой свадьбе и стареть не собирается.
1: Семейные истории.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Что нам делать, когда наша вера ослабевает, и мы начинаем тонуть в одиночестве и отчаянии? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 9 главы Евангелия от Матфея, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Сия ему глаголющу к ним, се князь некий пришед».
3: Когда он говорил им сие, подошел к нему некоторый начальник и, кланяясь ему, говорил: «Дочь моя теперь умирает, но приди, возложи на нее руку твою, и она будет жива». И, встав, Иисус пошел за ним, и ученики его. И вот женщина, 12 лет страдавшая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды его. Ибо она говорила сама в себе: «Если только прикоснусь к одежде его, выздоровею». Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал: «Дерзай, дщерь, вера твоя спасла тебя». Женщина с того часа стала здорова. И когда пришел Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков и народ в смятении, сказал им: «Выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит». И смеялись над ним. Когда же народ был выслан, он, войдя, взял ее за руку, и девица встала, и разнесся слух о сем по всей земле той.
2: «И восста девица, и изыди весь сия по всей земле той».
1: В только что прозвучавшем отрывке две разные истории соединяются в одну. Начинается повествование с того, что иудейский начальник публично падает ниц перед Христом и приглашает его к себе в дом. У него умирает дочь. Из параллельного Евангелия мы узнаем, что начальника звали Иаир, а его дочке было 12 лет. Пока они идут домой, в толпе появляется женщина, которая 12 лет страдала кровотечением и не могла получить исцеление. Она решается на отчаянный шаг, пробирается сквозь толпу и прикасается к краю одежды Спасителя. По закону Моисея она совершила преступление, ведь истечение крови считалось нечистотой и скверной, а потому прикосновение женщины делало нечистыми всех окружающих. Однако Господь не обращает на это внимания и исцеляет ее. Более того, Он говорит ей: «Дерзай, дщерь, вера твоя спасла тебя». Так Он дает возможность окружающим увидеть пример дерзновенной веры. И уже в следующем эпизоде становится понятно, зачем это делается. Придя домой со Спасителем, Иаир узнает, что его девочка уже умерла. Однако очевидно, что именно то чудо, которое Господь только что на его глазах совершил по вере кровоточивой, не дает ему провалиться в пучину горя, и он продолжает хранить надежду и доверяет Христу. Причем, несмотря на то, что свидетели смерти девочки смеялись и не верили в возможность чуда. Чему же полезному для себя мы можем научиться из этой ситуации? Для человека свойственно в периоды духовного кризиса и сомнений замыкаться на своих переживаниях. Мы думаем, что никто нас не понимает и никто не может помочь. Нам кажется, что мы совершенно одиноки. Это ощущение изоляции только усугубляет наше отчаяние. Очевидно, что Господь, а за Ним и Евангелист, указывает нам на выход. Когда наша собственная вера ослабевает и кажется, что Бог молчит, Он посылает нам живые примеры веры других людей. Иаир идет к Иисусу со своей бедой, но на пути встречается кровоточивая. Своим дерзновенным поступком она как бы говорит ему: «Смотри, это возможно». И наоборот, кровоточивая, вероятно, слышала о том, что Иисус идет исцелять дочь Иаира, и это подкрепило ее решение. Очевидно, что оба они не были гигантами духовной жизни и образцами праведности, но тем не менее стали друг для друга теми самыми кирпичиками, из которых Господь построил здание их веры. И этой веры оказалось для них достаточно. Когда нам с вами становится тяжко, и мы перестаем чувствовать Бога, худшее, что мы можем сделать, закрыться от людей и начать погружаться в тоску одиночества. Сегодня Евангелие указывает на выход из этого состояния. Учиться делать усилия и наблюдать за тем, что происходит вокруг. В самые тяжкие минуты Господь посылает к нам того, кто станет нашим Иаиром и кровоточивой. И нужно быть готовыми, что оказаться им может кто угодно. Может даже совсем не тот, кто ассоциируется у нас с образом праведности и духовного совершенства. Однако именно через таких людей наша душа оживает. Она вновь наполняется верой, и мы по-новому открываем для себя Бога и то, как Он удивительно действует в нашей жизни.

0: Новый день, новые возможности. Мы можем попросить прощения у тех, кого обидели. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Василий Дохненко.
2: Кирилл Брагин. Литературные эскизы. Скоротечность жизни. Летнее субботнее утро. Наконец-то я выбрался за город и иду по бескрайнему полю в высокой траве. Зверобой, мать и мачеха, девисил подставляют солнцу свои золотистые цветочки. И хотя лето в самом разгаре и осень еще далеко, я замечаю, как местами трава начала желтеть и жухнуть. Красивые растения подвержены неумолимому закону природы. Сначала они растут, тянутся вверх, затем цветут, а в конце увядают и засыхают. Мне вспомнились слова псалма царя Давида. «Дни человека, как трава, как цвет полевой, так он цветет». Ведь жизнь человеческая подобна траве, очень скоротечна. Молодость быстро сменяется зрелостью, и также незаметно подкрадывается старость. Как же трепетно следует относиться ко времени, которое отпущено Господом. Если раньше я думал, что в жизни нужно успеть сделать очень много каких-то земных дел, то теперь считаю, главное – это быть с Богом и жить по Его заповедям. И тогда ты не станешь обращать внимание на свой возраст, социальное положение, бедность или богатство, потому что ты всегда будешь с Богом.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Православная кухня.
2: Здравствуйте! Сегодня будем готовить вместе с матушкой Надеждой Итальянцевой.
3: Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на своей кухне. Сегодня я с вами поделюсь классическим рецептом блинов, заваренных кипятком. Для этого нам понадобится 2 яйца, 2 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка соли, 1 треть чайной ложки соды, 200 грамм муки, 250 миллилитров молока, 250 миллилитров кипятка и 3 столовые ложки растительного масла. В глубокой миске соединяем яйца. Сахар. Соль. Соду. Перемешиваем. В нашу яичную смесь добавляем просеянную муку и снова перемешиваем. Добавляем молоко. Завариваем наше тесто кипятком и будем взбивать до растворения комочков. Добавляем 3 столовые ложки растительного масла. Перемешиваем. Наше тесто готово. Жарим наши блины на разогретой сковородке с двух сторон до золотистого цвета. Вот такие румяные блины у нас получились. Попробуйте приготовить их вместе с близкими. Пусть сырная неделя принесет вам мир, радость и духовное укрепление. Ангела за трапезой.
1: Православная кухня.

0: Хорошая книга – это дверь, которая раскрывается перед тобой. Лев Кассиль. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня 11 июля. Слушайте фрагменты повести Николая Семеновича Лескова «Очарованный странник» и рассказ Бориса Петровича Якимова «Говори, мама, говори». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

0: рассказывает музыкант Михаил Архаров.
1: Однажды мы с товарищем шли по улице и, проходя мимо храма, ненадолго остановились, и к нам подошел сомнительного вида мужчина, бездомный, попросить милостыню. Мой товарищ ему дал, а я как-то подумал, что, ну, неизвестно, куда он эти деньги потратит. И я тогда сказал, может быть, он пойдет сейчас и купит себе выпить. И тут меня товарищ буквально огорошил. А откуда ты знаешь? Может быть, кому-то ничего особенного тут не прозвучало? А в тот момент для меня это было как гром среди ясного неба. Потому что действительно, мы до конца не знаем, как человек может распорядиться средствами, которые только что попросил. Может, он действительно пошел в магазин, купил себе продукт питания, чтобы ему было что поесть в этот день. И по сей день, руководствуясь вот теми переживаниями,

0: тем впечатлением, которое произвела на меня эта фраза «Откуда ты знаешь?», я стараюсь давать людям, которые меня просят.
1: Добрые истории. Вера. Радио для тех, кто хочет верить. Сегодня, 11 июля, церковь вспоминает преподобномучеников Сергия и Германа Валаамских, священномученика диакона Василия Ситникова, священномученика диакона Григория Самарина. Сегодня праздник иконы Божией Матери, именуемой Троеручица. Священномученик Григорий родился в 1893 году в Пензенской губернии. В 1914 году после окончания духовного училища служил псаломщиком в церкви 11-го туркестанского стрелкового полка. Первую мировую войну Григорий прошел рядовым. После войны стал диаконом, служил в храме Архангела Михаила в родном селе Салмановка. В 30-х годах диакон Григорий перевез свою многодетную семью в Подмосковье. Последним местом его служения стал Петропавловский собор в городе Коломна. В августе 1937 года Самарин был арестован. При обыске у него изъяли ноты церковных песнопений и настольную книгу священнослужителя. Следователи, сменяя друг друга, изводили диакона круглосуточными допросами. В таких условиях многие соглашались подписывать лжесвидетельства даже против самих себя. Диакон Григорий не признал себя виновным ни по одному пункту абсурдного обвинения в контрреволюционной деятельности. Тройка НКВД приговорила диакона Григория к 10 годам заключения. Он был отправлен в исправительно-трудовой лагерь на Дальний Восток. Знаменательно, что священномученик Григорий скончался в заключении 12 июля 1940 года в престольный праздник храма, где служил в последние годы. Мученики церкви русской, пострадавшие в 20 веке, не соглашались признаваться в тех преступлениях, которые им приписывали гонители. Такое согласие, даже под пыткой, было бы формой лжесвидетельства. Отказ требовал большего мужества, поскольку означал новые муки. Но священниками и простыми христианами двигало ясное понимание того, что в жизни верующего человека есть место только правде. Церковь прославляет священномученика Григория Самарина, его стойкость, мужество и силу веры, и обращается к святому с молитвенной просьбой. Священномученик Григорий, моли Бога о нас. –

0: Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Советского композитора Сергея Сергеевича Прокофьева нередко сравнивают с австрийским композитором Йозефом Гайдном. В их творчестве действительно много общего. Оба предпочитали стройность и уравновешенность музыкальных форм, ясность гармонических схем и даже схожие технические приемы. Но главное, их творчество пронизано юмором и жизнелюбием. Гайдн известен многими шутливыми произведениями, например, симфониями «Курица» и «Сюрприз». Прокофьев тоже любил музыкальные шутки. Одно из своих фортепианных сочинений он даже озаглавил «Сарказмы». В 1916 году Сергей Сергеевич приступил к созданию своей первой симфонии, причем сочинял он ее исключительно мысленно, не прибегая к проигрыванию на фортепиано. В автобиографии композитор признавался, что намеревался создать произведение в стиле эпохи классицизма. Прокофьев писал так: «Мне казалось, что если бы Гайдн дожил до наших дней, он сохранил бы свою манеру письма и в то же время воспринял бы кое-что от нового. Такую симфонию мне и хотелось сочинить. Симфонию в классическом стиле». От манеры австрийского классика первая симфония унаследовала соответствующий характер каждой из частей, классические музыкальные формы, прозрачную оркестровую ткань и некоторые аллюзии на старинную музыку. И все же Прокофьев был далек от стилизации и оставался верен своему неповторимому творческому почерку. Первым написанным фрагментом симфонии стала ее третья часть – «Гавот», то есть старинный придворный танец, отличающийся неторопливым темпом и грациозным характером. Прокофьев несколькими штрихами превратил эту композицию в живую и остроумную музыкальную сценку. «Гавот» из симфонии номер 1 «Классическая» Сергея Прокофьева прозвучит в исполнении Большого симфонического оркестра Всесоюзного радио и Центрального телевидения дирижер Геннадий Рождественский.

0: для всей семьи.
1: Дорогие наши слушатели, рады представить вашему вниманию новый выпуск программы «Вопросы Веры и Фомы». Его создание стало возможно благодаря вашим пожертвованиям. Спасибо вам!
2: Вопросов недетских скопилось очень много у Верочки и у Фомы.
3: Ответь!

0: Святитель Савва Сербский. Здравствуйте, ребята. Меня зовут Михаил Гаврилович. Раньше я был детским врачом, а сейчас на пенсии. Часто хожу в храм, гуляю с моим псом Алтаем и очень люблю принимать гостей. Сейчас мы как раз ждем наших друзей. Это Вера и Фома, любознательные, умные и общительные брат и сестра. С ними мы пьем чай, говорим на разные темы и находим ответы на сложные вопросы. А, вот и они идут. Алтайка, встречай гостей.
1: Здравствуйте, Михаил Гаврилович.
2: Здравствуйте, дядя Миша. Алтайка, привет.
0: Здравствуйте, друзья, проходите. Чайник только что вскипел.
1: От чаю мы не откажемся.
2: Спасибо.
0: Ну, как у вас дела? Как учебный год закончили?
1: Ну, в целом хорошо. Но, если честно, мы от учебы немного устали.
2: Ура! Дождались летних каникул.
1: Вы так-то не подумайте, Михаил Гаврилович. Мы школу любим, но то проверочные работы, то разные проекты и дополнительные занятия.
2: Эх, а лето только раз в году.
0: Ну, я прекрасно понимаю вас. А что, если я вам скажу, что есть древний святой, который считается небесным покровителем школы и учащихся? Он может помочь вам и во время каникул. Вам ведь на лето список литературы задали?
1: Это вы про Сергия Радонежского, что ли?
2: Ему же ведь молятся об учебе.
1: Значит, и с летним чтением этот святой нам поможет.
2: К нему нам надо обращаться.
0: И к нему, и к ряду других святых. Но...
1: Наверное, есть какая-то особая история.
0: Да. Представьте себе, сербский святой, который считается покровителем образования на государственном уровне.
2: Ой, а кто же это?
0: Это святитель Савва, главный день памяти которого является общенародным школьным праздником Сербии.
2: Как интересно, день святого – праздник у школьников.
1: Хотел бы я такое увидеть.
0: Значит, отправляемся в путешествие?
2: Конечно, Алтайка!
0: Мы в коридоре гимназии города Рашка на юге Сербии в наши дни.
1: А тут почти все как у нас. И классы вокруг такие же.
2: Только флаг на стене почему-то перевернутый.
1: Вера, ну ты чего? У сербов он такой же, только цвета в обратном порядке. Красный, синий, белый.
2: Фомочка, просто я забыла, что мы не дома. Так все похоже. Даже кабинет русского есть. Вон наша азбука на стене висит.
1: Да, точно, прямо как в нашей школе.
2: Скоро торжественная линейка будет. Ребята к нам идут.
1: И ученики, и учителя все собрались.
2: Тут и батюшка есть.
0: Конечно, ведь сегодня церковный праздник Савендан.
3: Дорогие друзья, поздравляю вас с днем святителя Саввы. Вы знаете, как много он сделал для просвещения Сербии, для всех нас. А сегодня мы прославим его и по традиции споем наш гимн.

0: красиво!
1: Смотри, Вера, тут еще выставку рисунков устроили. Вот на картинке юноша со своими родителями и братьями. А тут он уже священник.
0: А на этом рисунке много-много людей в каком-то большом храме. И все молятся перед иконой Саввы.
2: Этот собор мы еще с вами увидим.
0: А батюшка, пока мы отвлеклись, большим хлебом всех угощает.
1: Точно! Мы такое уже видели, когда про Николая Сербского говорили.
0: А у нас такого праздника нет.
2: Не печальтесь, друзья. Дома и мы отпразднуем.
1: Да, хорошо у них в гимназии. И священник, и угощение.
0: И ребята так славно пели.
2: Но насчет угощений мы с Алтайкой готовы помочь. Сегодня у нас пирог с молочной пропиткой.
1: Ух ты! Спасибо, Михаил Гаврилович.
0: И мне тоже положите, пожалуйста. Как вкусно!
1: И все же, я пока не понял, почему именно Савву считают покровителем школы?
0: Может быть, он сам учителем был, как Николай Сербский?
1: Или ученым, как наш Михаил Ломоносов?
2: Лучше всего нам найти ответ самим. Отправляемся в окрестности города Раз в конец 12 века. Мы в доме великих жупанов Неманичей, правителей Древней Сербии.
0: Жупанов?
2: Так в старину называли правителей.
1: Понятно, что-то вроде наших князей.
2: Да, а вот, кстати, и они сами.
0: Этот важный дяденька, наверное, самый главный.
2: Он родоначальник династии сербских правителей, Стефан Неманя.
1: А рядом с ним, я так понимаю, его сын?
0: Это же он, Савва, да? Я узнала его по школьному рисунку.
2: Верно, но сейчас его зовут Растка. Он младший в семье, ему 17 лет. По тем временам уже вполне самостоятельный юноша.
3: Сын мой, я хочу поговорить с тобой об одном важном деле.
4: Да, отец.
3: Ты вырос, мы с матерью стареем. Надо, чтобы твоя жизнь была устроена, пока мы еще на этом свете.
4: Я очень люблю вас обоих.
3: Поэтому выслушай меня внимательно. Мы нашли тебе невесту и хотим, чтобы ты женился, не откладывая дело.
4: Отец, но я думал...
3: Не перебивай меня. Ты младший. И мы желаем увидеть твою свадьбу, чтобы ты тоже продолжал наш род.
4: Но мне хотелось иного.
3: Не перечь отцу. Ты же помнишь, дети должны быть послушны родителям.
4: Да, папа.
3: Я не тороплю с ответом. Подумай несколько дней. Можешь съездить на охоту со слугами и развеяться.
4: Спасибо. Так мне легче будет принять правильное решение.
3: Даю тебе 3 дня и жду твоего согласия.
1: Получается, будущий святой родился в семье правителя?
2: И еще какого? Основателя рода Неманичей, правившего страной более 2 веков.
0: И что решил Растка? Согласился?
1: Навряд ли. Мне показалось, что он монахом хочет стать.
2: В лесу он встретил русского инока, отправлявшегося на Афон, и...
1: Пошел вслед за ним?
2: Да, друзья. А вскоре юноша со спутниками прибыл на Святую Гору.
0: Получается, все-таки ослушался?
1: Неужели отец так это оставил? Мне он показался таким серьезным и даже строгим.
2: Представьте, как он возмутился, узнав о побеге, и тотчас отправил за беглецом погоню. Мы в русском Свято-Пантелеимоновом монастыре у кельи, в которой живет Растка.
0: Какой-то монах сюда идет.
1: Торопится и как будто опасается чего-то.
5: Молитвами святых, отец.
4: Аминь.
5: Брат, настоятель отправил меня к тебе со срочной вестью.
4: Что стряслось?
5: По твою душу прибыл отряд во главе с сербским воеводой.
4: Это отец послал за мной. Как же мне быть?
5: Игумен сказал, что задержит их. Воинов отведут перекусить после дороги, а потом в храм помолиться. Ты можешь укрыться в башне, где живет старец.
4: Спасибо, брат. Поклонись отцу-настоятелю. Не буду терять ни минуты.
1: Получается, Растка и тут попытается скрыться.
0: Но ведь воины найдут его, да, дядь Миша?
1: Что же ему делать?
2: Не спешите. Алтай, перемести нас по времени ближе к концу службы, на которой молятся посланники Стефана. Войдем в храм.
0: Алтаечка, подожди пока нас здесь.
1: Красиво тут. А певчие как поют. Так негромко и спокойно.
0: Ой, а многие люди сидят в таких высоких стульях по стенам храма.
2: Это стасидии. Специальные седалища для монахов и паломников. Службы на Афоне долгие. По традиции тут можно присесть.
1: Ха, похоже, кто-то даже заснул.
0: Да, да ведь это же воины.
1: Вот так номер. Собрались в погоню, а сами уснули.
2: Не будем забывать, путь был долгим, а от усталости и плотного обеда их сморило.
1: Похоже, монахи не спешат их будить. А пока они спят,
0: беглец успеет скрыться.
2: Ну вот мы все и увидели. Пойдемте к Алтаю.
0: Дядя Миша, а проснувшись, воины не нашли Растка?
2: Нашли, но...
1: Что?
2: Ночью старец совершил постриг и встретил их уже инок Савва, отправивший отцу обратно свои мирские одежды.
0: И его папа смирился с этим?
2: Он понял, что свершилась воля Божья, и даже прислал богатые дары для монастыря. А потом решился на...
1: Михаил Гаврилович, простите, чувствую, тут что-то важное произошло.
2: Верно, Фома. Мы вновь в доме Неманичей. Сейчас лето 1196 года.
1: Отец Саввы так постарел.
0: А рядом это его мама?
2: Да, их младший сын по-прежнему на Афоне. Но есть и другие два. Старший Вукан и средний Стефан. Он скоро должен подойти.
6: Стефан.
4: Да, отец.
6: Мы с матерью приняли решение. Я откажусь от трона в твою пользу, а потом мы с ней оба примем монашеский постриг.
4: Но ведь есть мой старший брат Вукан.
1: Сын мой, он избрал другую веру. Тебе править сербами.
6: Я верю, что ты станешь хорошим правителем и продолжишь объединять сербов.
0: Другую веру?
2: Вукан стал сторонником Папы Римского и отошел от православия.
1: Так вот почему отец выбрал не его.
4: Я обещаю сделать все, что от меня зависит, и не посрамить наш род. Да поможет мне Господь.
6: Аминь.
0: Аминь.
1: Вот так семья.
0: А как же сам Савва?
2: Отец прибыл к нему, постригся с именем Симеон, и они вместе восстанавливали древнюю обитель Хиландар, ставшую главным сербским монастырем на Святой Горе. А вскоре Савва принял сан священника.
0: Понятно.
1: А что же его брат Стефан? Удалось ему исполнить обещание?
2: Не совсем. Дело в том, что старший Вукан поднял восстание против него. Хотел с помощью католиков-венгров низложить Стефана с престола.
0: Но ведь так же нельзя.
1: Эх, вот так старший брат называется.
2: Но не унывайте, друзья. Именно тогда в дело вступил младший, Савва. Он взялся примирить братьев.
0: И как же ему это удалось?
2: К этому времени он стал архимандритом Хиландарского монастыря. А отец братьев тем временем скончался и был погребен на Афоне.
0: Жалко его. Он бы точно постарался помирить сыновей.
2: Так в итоге и получилось.
1: Ничего не понимаю. Как это? Ведь он умер.
2: А вот мы сами все и увидим. Мы в монастыре Студеница, в 40 километрах от городка Рас. Сейчас зима 1207 года.
1: Какие-то люди стоят у входа в обитель.
2: А ты не узнал одного из них?
1: А, да это же средний брат Стефан.
0: А рядом с ним старший Вукан.
2: Именно так.
1: Кого они ждут? Неужели младшего?
2: Смотрите внимательно.
0: Какая-то повозка едет сюда, ко входу.
1: А рядом с ней идет священник. Это сам Савва?
2: Да.
1: А на повозке доктор, мне кажется, или там гроб?
2: Ты не ошибся, Фома. В нем нетленные мощи святого Симеона, отца трех братьев Неманичей.
1: Вот это да! Получается,
0: это мощи их папы?
2: Которого привез сюда младший сын, чтобы примирить старших.
1: Такого мы точно никогда не видели.
4: Мир вам, братья.
2: Мир и тебе, Савва.
7: Здравствуй, брат.
4: Вот мы и встретились вновь. Отец наш, инок Симеон, вернулся в свою отчизну, дабы мы все вместе едины были.
2: Ведь именно это нам и нужно.
1: Они на колени перед мощами встают.
7: Прости меня, брат, что враждовал с тобой.
2: И ты меня прости. Примиримся здесь, перед гробом отца.
4: Перед мощами святого Симеона дадим обет хранить единство сербов.
7: Аминь.
4: Аминь.
2: Аминь.
0: Святого?
1: Но ведь прошло совсем немного лет, как их отец умер.
2: Слава о чудесах от могилы инока Симеона разнеслась повсюду. А когда на Афоне мощи подняли из земли, от них стало исходить мира. Вот подвижника и прославили вскоре.
1: Вот это да!
2: Возвращаемся.
0: А что было дальше? Братья больше не ссорились?
2: С этого момента ни разу. А завет о единстве стал одним из главных наставлений Саввы.
1: Да, единство – это важно. А что еще он сделал?
2: О, много всего. В монастыре Студенница основал первый центр духовного просвещения, школу и книгоиздательство.
0: Так вот, почему Савву так любят сербские школьники.
2: Да, но не только за это.
0: А за что еще?
1: Расскажите, Михаил Гаврилович.
2: Лучше покажем. Да, Алтай? Смотрите, здесь иноки составляют монастырскую летопись.
1: Архимандрит им помогает, что-то подсказывает.
2: А тут Савва пишет наставления для духовенства и мирян, впоследствии объединенные в кормчую книгу.
0: А что это такое?
2: Сборник церковных и светских правил, которые со временем приняли в славянских странах, в том числе и у нас.
0: А, понятно.
2: Вот Стефан и Савва вместе прибыли на переговоры с венгерским королем Владиславом, дабы избежать войны между Сербией и соседней Венгрией.
0: А король так внимательно отца Савву слушает.
1: Уважает.
2: Благодаря усилиям подвижника был заключен мир.
0: А что это теперь архимандрит пишет?
2: Послание вселенскому патриарху Мануилу I и императору Феодору с прошением дать сербским землям собственного епископа-серба.
1: И что, он удовлетворил эту просьбу?
2: Не сразу. К этой теме мы еще вернемся. А здесь мы видим торжественную коронацию Стефана, как его назвали, первовенчанного.
1: Да ведь это младший брат ему корону на голову возлагает.
2: Правильно. Именно Савва короновал первого сербского правителя с титулом короля.
0: Наверное, это очень важно.
1: Еще бы. А раз коронацию доверили младшему брату, значит, старшие его уважали. Верно, доктор?
2: Архимандрит Савва стал духовным авторитетом для всех сербов. Впрочем, не только для них.
0: А для кого еще?
2: Здесь надо кое-что пояснить. В ту пору Константинополь заняли крестоносцы. Поэтому центр церковной жизни греков перенесли в город Никея в Малой Азии.
1: Точно, мы же это проходили по истории.
2: А чтобы заключить союз с православными сербами, византийский император Феодор выдал свою дочь за Радослава, сына короля Стефана Первовенчанного.
1: А вот об этом нам в школе не говорили.
2: Именно тогда Савву для важного разговора пригласили в Никею. Мы во дворце византийского императора. Сейчас лето 1219 года.
1: Ух ты! Золото, мозаика. А это сам император?
0: А рядом с ним, наверное, патриарх? Такой важный.
2: Да, император Феодор I и патриарх Мануил. А напротив архимандрит Савва с учениками.
1: Ну, сейчас начнутся долгие переговоры.
0: Тише, слушайте.
7: Приветствуем тебя, Савва. Говори.
4: У сербов и греков одна вера. Враги у нас тоже общие. Нам нужен свой глава церкви, чтобы не угасла церковная жизнь.
8: А если мы дадим вам епископа серба, вы не отделитесь от нас?
4: Единство важно для нас.
7: Да будет так.
8: И мы знаем, кого поставить.
4: Кого же?
8: Тебя, отче. Ты достоин.
4: Я всего лишь смиренный монах.
7: Поэтому ты и станешь первым сербским архиепископом.
8: Такова воля Божья.
0: Получается, отец Савва стал епископом?
2: Да, он возглавил сербскую православную церковь.
1: Один брат правит страной, а второй стал во главе церкви?
2: Более того, когда Стефан, первовенчанный, состарился, тоже принял постриг.
1: Впечатляет. А что же сам Савва, чем он занялся после возвращения домой?
2: Основал 8 епархий, епископами в которых поставил своих учеников-монахов. А еще просвещал народ, открывал школы, чего до него никто не делал.
1: Но теперь ясно, почему его школьники и учителя любят.
2: И это еще не все.
1: Было и другое.
2: В преклонных годах Савва передал управление сербской церковью своему ученику Арсению, а сам отправился в паломничество на Святую Землю.
1: Как бы ушел на покой?
2: Да, посетил великие святыни, помог возродить церковную жизнь в Вифлееме, а на обратном пути... Мы с вами в Болгарии, в ее древней столице Тырново. Сейчас январь 1235 года.
0: А что это за здание?
2: Это крепость Царевец, резиденция болгарского царя Иоанна. Он пригласил святителя Савву погостить у него.
1: Понятно.
0: Владыка сидит в кресле.
1: Как он постарел и, похоже, болен.
0: А глаза такие же добрые. С такой любовью на всех смотрит, как тогда на братьев.
1: Это ученики вокруг него?
2: Да. Савва за ним мог в пути и послал за ними, чтобы успеть попрощаться и дать все необходимые распоряжения.
0: Жалко его.
2: Ну, не переживай так, Верочка. Старец прожил долгую жизнь и, как монах, всегда стремился к Богу.
0: Я понимаю.
1: Слушайте, он что-то говорит.
8: Братья, молю вас, помните наш завет. Только единство спасет сербов.
9: Да будет так, владыка!
8: Здесь святыни Востока. Возьмите их и сохраните. Грядут трудные времена для нашей матери Сербии. Вам предстоит борьба за крест честной и свободу золотую. Но вы выстоите.
10: Мы все исполним по слову твоему, отец.
8: Передайте поклон и святой горе, где осталась часть моего сердца.
11: Передадим, владыка.
8: Господи, прими мой дух с миром.
11: Аминь.
0: Аминь. Он умер.
2: Святитель отошел ко Господу, а позже для сербов настали тяжелые годы.
1: Мы помним, иноземцы завоевали Сербию, и православным было очень тяжело.
2: Именно тогда молитвы ко святому укрепляли народ.
0: А когда прославили Савву?
2: Точной даты нет, но уже через год его мощи торжественно перенесли из Тырнова в сербский монастырь Милешево, где они хранились более 3 веков.
1: А что было потом?
2: А потом произошла трагедия.
0: Какая?
2: Турки изъяли мощи из обители и сожгли их на холме близ Белграда.
0: Но зачем?
2: Это стало местью военачальника Синан-Паши за восстание сербов.
1: А святой это тут при чем?
2: На знаменах христиан была икона Саввы, и враги посчитали, что он...
0: возглавляет битву?
2: Да. Турки видели любовь людей к святому и решили пресечь его почитание.
0: И что? Смог этот паша добиться своего?
2: Наоборот. Слава святителя только усилилась.
1: И все же от него совсем ничего не осталось.
2: Я думаю, что ответ на вопрос нам лучше всего увидеть.
0: Ну, конечно!
2: Мы в Белграде, на холме Врачар. Сейчас 20 апреля 1999 года.
1: Сколько народа!
0: Яблоку негде упасть!
1: А что это впереди за огромный храм, рядом с которым стоит строительный кран?
2: Это кафедральный собор святого Саввы, рядом с тем местом, где сожгли его мощи.
1: А почему здесь так многолюдно?
2: Сегодня Радоница, день поминовения всех усопших.
0: Да, мы на таком бывали вместе с бабушкой, у нас в храме.
1: Но тут так много людей, наверное, есть какой-то особый повод.
2: В конце 20 века вновь пришли трудные времена. Время войн и раздоров. На головы сербов полетели бомбы и ракеты западных стран, бомбивших Белград.
1: И сербы пришли сюда помолиться в такой час. Не испугались?
2: Не только они. Видите, на помосте у храма среди духовенства стоят 2 архиерея.
0: Один старенький такой пониже, а второй высокий. Кажется, где-то мы его видели.
1: По-моему, его фото есть у бабушки дома. Только не помню, кто он.
2: Слева владыка Павел, глава сербской православной церкви. А справа наш Алексей II, тогдашний предстоятель русской церкви. Приехал помолиться с сербами о том, чтобы скорее настал мир.
1: Смелый поступок.
0: Точно! Патриарх Алексей.
1: Ой, а люди запели песню, которую мы в сербской школе слышали.
0: Смотрите, на небе тучи разошлись, и солнце засияло.
1: Какое замечательное путешествие!
0: И захватывающая история!
2: В Сербии говорят, Савва живет в народе и сегодня, а его завет о единстве – основа самосознания сербов.
1: А у нас его почитают?
2: Ну, конечно. В Екатеринбурге, например, есть храм в честь святого. Но об этом как-нибудь в другой раз.
1: Да, спасибо. А сейчас нам пора домой.
0: Угу. Нас мама ждет.
1: До свидания, дядя Миша.
2: До новых встреч, друзья. Храни вас Бог и святитель Савва Сербский.
12: Этот и другие выпуски энциклопедии «Вопросы Веры и Фомы» вы можете бесплатно послушать и скачать на сайте veraifoma.ru и в социальных сетях.

0: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник». Ежедневно в нашем эфире.
1: Сегодня в 7 вечера слушайте в эфире «Радио Вера» программу «Семейный час». У нас в гостях будут настоятель храма Воскресения Христова в Толстопальцево, священник Дмитрий Кузьмичев и его супруга Ника. Поговорим о взаимной поддержке в семье, как научиться понимать потребности близких и находить правильные слова в трудные минуты. А в 8 вечера в эфире программа «Седмица». В нашей студии будет настоятель храма святых бессребреников Косьмы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Разговор пойдет о смыслах богослужения в ближайшее воскресенье, о дне памяти апостолов Петра и Павла, а также о других важных церковных датах предстоящей недели.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Что нам делать, когда наша вера ослабевает, и мы начинаем тонуть в одиночестве и отчаянии? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 9 главы Евангелия от Матфея, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Сия ему глаголющу к ним, се князь некий пришед».
3: Когда он говорил им сие, подошел к нему некоторый начальник и, кланяясь ему, говорил: «Дочь моя теперь умирает, но приди, возложи на нее руку твою, и она будет жива». И, встав, Иисус пошел за ним, и ученики его. И вот женщина, 12 лет страдавшая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды его. Ибо она говорила сама в себе: «Если только прикоснусь к одежде его, выздоровею». И Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал: «Дерзай, дщерь, вера твоя спасла тебя». Женщина с того часа стала здорова. И когда пришел Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков и народ в смятении, сказал им: «Выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит». И смеялись над ним. Когда же народ был выслан, он, войдя, взял ее за руку, и девица встала. И разнесся слух о сем по всей земле той.
2: «И восста девица, и изыди весть сия по всей земле той».
1: В только что прозвучавшем отрывке две разные истории соединяются в одну. Начинается повествование с того, что иудейский начальник публично падает ниц перед Христом и приглашает его к себе в дом. У него умирает дочь. Из параллельного Евангелия мы узнаем, что начальника звали Иаир, а его дочке было 12 лет. Пока они идут домой, в толпе появляется женщина, которая 12 лет страдала кровотечением и не могла получить исцеления. Она решается на отчаянный шаг, пробирается сквозь толпу и прикасается к краю одежды Спасителя. По закону Моисея она совершила преступление, ведь истечение крови считалось нечистотой и скверной, а потому прикосновение женщины делало нечистыми всех окружающих. Однако Господь не обращает на это внимания и исцеляет ее. Более того, Он говорит ей: «Дерзай, дщерь, вера твоя спасла тебя». Так Он дает возможность окружающим увидеть пример дерзновенной веры. И уже в следующем эпизоде становится понятно, зачем это делается. Придя домой со Спасителем, Иаир узнает, что его девочка уже умерла. Однако очевидно, что именно то чудо, которое Господь только что на его глазах совершил по вере кровоточивой, не дает ему провалиться в пучину горя, и он продолжает хранить надежду и доверяет Христу. Причем, несмотря на то, что свидетели смерти девочки смеялись и не верили в возможность чуда. Чему же полезному для себя мы можем научиться из этой ситуации? Для человека свойственно в периоды духовного кризиса и сомнений замыкаться на своих переживаниях. Мы думаем, что никто нас не понимает и никто не может помочь. Нам кажется, что мы совершенно одиноки. Это ощущение изоляции только усугубляет наше отчаяние. Очевидно, что Господь, а за Ним и Евангелист, указывает нам на выход. Когда наша собственная вера ослабевает и кажется, что Бог молчит, Он посылает нам живые примеры веры других людей. Иаир идет к Иисусу со своей бедой, но на пути встречается кровоточивая. Своим дерзновенным поступком она как бы говорит ему: «Смотри, это возможно». И наоборот, кровоточивая, вероятно, слышала о том, что Иисус идет исцелять дочь Иаира, и это подкрепило ее решение. Очевидно, что оба они не были гигантами духовной жизни и образцами праведности, но тем не менее стали друг для друга теми самыми кирпичиками, из которых Господь построил здание их веры. И этой веры оказалось для них достаточно. Когда нам с вами становится тяжко, и мы перестаем чувствовать Бога, худшее, что мы можем сделать, закрыться от людей и начать погружаться в тоску одиночества. Сегодня Евангелие указывает на выход из этого состояния. Учиться делать усилия и наблюдать за тем, что происходит вокруг. В самые тяжкие минуты Господь посылает к нам того, кто станет нашим Иаиром и кровоточивой. И нужно быть готовыми, что оказаться им может кто угодно. Может даже совсем не тот, кто ассоциируется у нас с образом праведности и духовного совершенства. Однако именно через таких людей наша душа оживает. Она вновь наполняется верой, и мы по-новому открываем для себя Бога и то, как Он удивительно действует в нашей жизни.

0: Люди живы Божьей лаской, что на всех незримо льется, Божьим словом, что безмолвно во вселенной раздается. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Повинуясь прибрежному ветерку, в гармонии с течением реки мерно покачиваются на своих стройных стеблях коричневые тростники. Интересно, что даровитый западный ученый и религиозный деятель Блез Паскаль называл людей мыслящим тростником. Не знаю, о чем думают тростники, а мы с вами, дорогие собеседники, давайте вспомним к нашему разговору первый псалом царя Давида. «И будет праведник подобен древу, посаженному при воде, и лист его не отпадет, и все, что не свершит, успеет». Как укоренены тростники в прибрежных водах, так и мы будем возрастать и насыщаться чистой, прозрачной водой благодати Христовой, этой Божьей реки, что берет свое начало в лоне Матери Церкви.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Добрый день, друзья мои. В эфире программа «Игнатьевские чтения». Ее ведущий протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами продолжим изучать священное предание по трудам святителя Игнатия Брянчанинова. Прикоснемся к священной тайне молитвы. Итак, святитель говорит, молитва Иисусова произносится так: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Первоначально произносилась она без прибавки слова «грешного». Слово это присовокуплено к прочим словам молитвы впоследствии. Это слово, заключающее в себе сознание и исповедание падения, замечает преподобный Нил Сорский. Нам прилично, благоприятно Богу, заповедавшему воссылать молитвы к Нему из сознания и исповедания своей греховности. Для новоначальных, а мы с вами все новоначальные, снисходя их немощи, отцы позволяют разделять молитву на две половины. Иногда говорить «Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешного», а иногда «Сыне Божий, помилуй меня грешного». Впрочем, это только дозволение и снисхождение, а отнюдь не приказание и не установление, требующее непременного исполнения. Гораздо лучше творить постоянно.

0: Не божественное. Установлено оно не через посредством пророка, не через посредством апостола, не через посредство ангела, установлено самим Сыном Божиим и Богом. После Тайной Вечери, между прочим, возвышеннейшими окончательными заповеданиями и завещаниями Господа Иисуса Христа. Установлено моление Его именем. Дал этот способ моления как новый необычный дар, дар цены безмерной. Апостолы уже знали отчасти силу имени Иисуса. Они исцеляли именем неисцелимые недуги, приводили к повиновению себе бесов, побеждали, связывали, прогоняли их. Постараемся и мы, друзья мои, во всем соблюдать порядок, а особо в делах спасения души сохранять последовательность возрастания и неспешность в совершении молитвы. На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь.
1: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Несколько лет назад мне посчастливилось путешествовать по Италии. Неделю я провела на побережье Средиземного моря в маленьком тосканском городке Кастильоне делла Пиская. А весной 2020 года увидела это причудливое название в новостной ленте. Международная служба Красного Креста рассказала, как один из жителей селения, владелец рыбацкой шхуны Джузеппе Темперани, помог своим землякам пережить карантин во время пандемии коронавируса. Я была в Кастильоне в апреле. Приморские городки Тосканы в это время особенно хороши. Солнце ласково пригревает, но нет летней изнуряющей жары. Можно подняться по узеньким петляющим улицам на вершину холма к средневековой крепости, а можно погулять вдоль моря, наблюдая, как рыбаки сортируют улов. Рыба, пойманная утром, в обед подается в многочисленных семейных ресторанчиках. Начинается туристический сезон, и местные жители хлопочут, чтобы угодить первым желанным гостям. Весной 2020 года из-за коронавируса все было по-другому. Хотя Тоскану эпидемия задела не так сильно, как соседние регионы, санитарные меры здесь были приняты не менее строгие. Горожане перешли на режим самоизоляции. Рестораны закрылись, гостевые дома пустовали. Туристический бизнес, которым кормятся большинство жителей Кастильоне, замер. Многие оказались на грани голода и обратились за гуманитарной помощью в Красный Крест. Но помощь пришла не только из Женевы, где находится штаб-квартира международной организации. Узнав, что многие земляки доедают последние запасы, потомственный рыбак Джузеппе Темперани стал отдавать им половину каждого своего улова. А сотрудники Красного Креста организовали работу волонтеров, чтобы доставлять нуждающимся свежие морепродукты. Так хочется поехать в Тоскану, чтобы найти Джузеппе Темперани и пожать его добрую, щедрую руку. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах Радио Вера.
1: Живут такие люди. В эфире Радио Вера. Сегодня, 11 июля, церковь вспоминает преподобномучеников Сергия и Германа Валаамских, священномученика диакона Василия Ситникова, священномученика диакона Григория Самарина. Сегодня праздник иконы Божией Матери, именуемой Троеручица. В 8 веке преподобный Иоанн Дамаскин был оклеветан перед дамасским калифом в государственной измене. Калиф приказал отсечь кисть руки преподобного и повесить ее на рынке. К вечеру святой Иоанн, испросив у калифа отрубленную кисть, приложил ее к суставу и упал на колени перед иконой Божией Матери, прося исцеления. После долгой молитвы преподобный задремал. Во сне Богородица обещала помочь ему, но велела без лени трудиться исцеленной рукой. Проснувшись, Иоанн Дамаскин увидел, что рука невредима. В благодарность за исцеление святой приложил к образу руку, сделанную из серебра, отчего икона получила название «Троеручица». Святой Иоанн Дамаскин передал чудотворную икону в лавру преподобного Саввы Освященного, где когда-то принял иночество. А лаврские иноки в XIII веке подарили образ Троеручицы святителю Савве, архиепископу сербскому. Во время нашествия турок сербские монахи, желая сохранить икону, поручили ее попечению самой Матери Божией. Они возложили образ на осла и отпустили его. Ослик чудесным образом добрался до Афона, где остановился перед Хиландарским монастырем. Иноки сочли, что Матерь Божия приняла настоятельство в обители. И с тех пор святая икона, именуемая Троеручица, занимает игуменское место в храме.
2: По словам святителя Игнатия Брянчанинова, Богородице даны особенная власть и особенное дерзновение ходатайствовать перед Богом о человечестве. Церковь, обращаясь с прошениями ко всем святым угодникам Божиим, говорит: «Молите Бога о нас». А Царицу Небесную просит: «Пресвятая Богородица, спаси нас».

В июле 1941 года на полуострове Рыбачий в Баренцевом море произошла кровопролитная битва с фашистами, в которой из 15 тысяч наших бойцов живых осталось 22. Среди чудом выживших оказался поэт Николай Букин, призванный в армию после окончания Пермского педагогического института накануне Великой Отечественной войны. Сражения в районе Рыбачьего шли на протяжении 40 месяцев, но немецким войскам так и не удалось прорвать здесь оборону. Николай Букин все это время служил на полуострове. Сначала артиллеристом, затем корреспондентом газеты «Североморец», а позднее ее редактором. Он написал немало стихов, посвященных морякам Северного флота. Одно из этих произведений под названием «Не жить мне без моря» было опубликовано в 1942 году в областной мурманской газете «Краснофлотец». Здесь его и прочитал композитор Евгений Жарковский, направленный на север в творческую командировку. Позднее он писал в своих воспоминаниях, что на него произвели сильнейшее впечатление поэтические строки, выразительно передававшие чувства людей, уходящих от родных берегов, в свирепое Баренцево море для смертельной схватки с врагом. Песня родилась на одном дыхании. И вскоре Николай Букин с удивлением услышал по радио свои стихи, звучащие на проникновенный мотив в исполнении лирического баритона Владимира Бунчикова. Моряки очень полюбили песню, названную по первым стихотворным строчкам «Прощайте, скалистые горы». Адмирал Владимир Алексеев, командовавший дивизионом торпедных катеров, называл мелодию Жарковского «задушевной», а текст Букина – «глубоким и достоверным». Старый моряк рассказывал, что в суровых и дальних походах особым утешением было не громко напевать о том, что радостно встретит героев рыбачий, родимая наша земля. Сегодня песню «Прощайте, скалистые горы» называют неофициальным гимном Мурманской области.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Никто так не гнал апостола Павла, как его соплеменники-евреи. Апостол мог бы озлобиться, сказать, что его гонители непременно будут наказаны Богом, и перестать как-либо взаимодействовать со своими собратьями. Но апостол избрал иной путь – путь любви. Об этом он написал в 9 главе своего послания к римлянам. Давайте послушаем звучащий сегодня во время литургии в православных храмах отрывок из этой главы.
2: «Истину глаголю о Христе не лгу, послушествующими совести моей Духом Святым».
3: «Истину говорю во Христе, не лгу. Свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанные мучения сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование. Их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки. Аминь».
2: «Над всеми Бог, благословен во веки. Аминь».
1: Свою мысль в прозвучавшем сейчас отрывке апостол Павел начал с очень сильного утверждения. Он сослался на знающего сердце человека Христа, как на свидетеля того, что Павел не лжет. Павел поставил себя самого на суд Божий и свидетельствовал перед этим судом. Ведь только так можно сказать что-то настоящее и ценное. Что же для апостола было ценным? Оказывается, он чрезвычайно переживал за своих братьев, за израильтян. Переживал настолько, что сам готов был бы погибнуть в вечности ради их спасения. У Павла, несмотря на все скорби, причиненные ему евреями, не было ни озлобления, ни стремления от них отмежеваться. Его любовь к своему народу была безусловной. Благодаря этим словам апостола мы видим, что патриотизм, понимаемый как любовь к своему народу, это не какой-то языческий пережиток. Это самое непосредственное исполнение евангельской заповеди любви. И такая любовь может быть очень болезненной, такой, какой она была у апостола Павла. Любить свой народ – это означает быть честным по отношению к нему. Павел прекрасно помнил о великих обетованиях, данных израильтянам Богом. И он упомянул здесь эти обетования. Однако при этом апостол помнил и о преступлениях народа. Потому-то он и готов был отдать себя за собратьев. Он готов был стать жертвой, которая помогла бы очистить грехи народа. Да, такое невозможно, но тут значение имеет сам порыв апостола, показывающий и силу его любви, и то, что он далек был от идеализации своего народа. Собственно, только такой и бывает настоящая любовь. Она не слепа, она все видит, все понимает, но не отворачивается ни при каких условиях. Всякий раз, когда заходит речь о патриотизме, нам стоит вспоминать эти слова святого апостола. Стоит их вспоминать и тогда, когда мы размышляем об историческом пути народа Израиля. У нас может сложиться впечатление, что Бог оставил когда-то избранный им народ. Но у апостола Павла было иное мнение по этому поводу. Возможно, оно было продиктовано его неравнодушием и, как следствие, некоторой предвзятостью. Но он, говоря о своем народе, не сказал, что все его величие осталось в прошлом. Он выразился иначе. «Израильтянам принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование». Принадлежат, а не принадлежали. Да, с одной стороны, пришествие Христово упразднило древние установления. Упразднило и разделение на евреев и на весь прочий мир. Но при этом израильтяне продолжили быть особенным народом. Преподобный Ефрем Сирин прокомментировал эту мысль апостола таким образом. «Дабы показать, что пред Богом они не отвержены и оставлены, говорит, они призваны к усыновлению, как и язычники, поскольку они причастными сделались также обетованием отцов. Судя по всему, эти слова Павел написал ради поддержки и ободрения своих братьев. Но эти же слова в их понимании преподобным Ефремом могут быть применены к любому другому народу, потому что никакой народ не отвержен и не оставлен Богом. Любой народ призван к усыновлению, и эта мысль должна устранить любые размышления о чьей-то национальной исключительности.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Наталья Лангамер. Журналист, автор, режиссер телепрограмм и фильмов.
0: Частное мнение.
2: Так интересно, на каждом из этапов жизни одни и те же слова Евангелия звучат для тебя по-разному. Ты или видишь новые нюансы, или ощущаешь их по-новому, применительно к своим ситуациям, к своему новому опыту. Также и слова святых отцов, наставления из проповедей священников звучат по-новому в новых твоих обстоятельствах. Попробую объяснить, что я осознала заново. Возможно, кому-то пригодятся эти мысли. Уже несколько месяцев я не читала утреннее и вечернее правило. Разговор с Богом случался в течение дня. Попросить помощи, посоветоваться. Я пропускала воскресные службы. Я не понимала, зачем мне это все, если не хочу. В общем, по всем критериям я сползала вниз в духовной жизни. И в какой-то момент я сказала честно Богу: «Все, я докатилась до нижней точки». Даже до воцерковления в молитве была хоть какая-то дисциплина. Каждый вечер «Отче наш». Сейчас вообще никаких побуждений духовно трудиться. «Прости, Господь, я на дне. Вот лежу. Сил нет шевелиться. Что делать? Помоги». И в этот момент в голове всплыли слова святого апостола Павла: «Сила моя в немощи совершается». Прежде они звучали громко и пафосно. Прежде я думала, что это про необходимость смирения, осознание невозможности что-то творить без Бога. Мол, лишь после признания человеческой немощи Господь придет помочь сделать дело. И вот я вспомнила эти слова тогда, когда мне казалось, что по всем объективным показателям я была максимально далека от Бога. Как из подобной дали, точнее, с такого низа, можно до Бога достучаться? Мы далеко друг от друга. А вот оказалось, что именно тогда и близко, именно когда нет сил, да, по моей вине, по моему нерадению, по моей строптивости, по моей недисциплинированности, по моей холодности и равнодушию к Богу, именно тогда Господь и оказался совсем рядом, как только позвала. Оказалось, нет расстояний, если хочешь, к Богу. Это расстояние, словно длинная линия, замкнулась в круг. Дальняя точка и максимально близкая к Богу встали рядом. Такой вот мой личный опыт, мой личный вывод. Сила моя в немощи совершается. Как это потрясает и как тепло.
0: Частное мнение. Радио «Вера».

Мнения могут быть разными. Правильными или неправильными. Объективными или субъективными. Радикальными и противоположными. Сколько людей, столько и мнений. В программе «Частное мнение» люди высказывают свою точку зрения на вопросы, не оставляющие нас равнодушными. «Частное мнение», с которым можно и согласиться. Ежедневно, по утрам. На радио «Вера».

0: Что такое образование? Почему в корне этого слова лежит образ? Греки называли целостный процесс образования и воспитания красивым словом «пайдея». В одном понятии объединялась вся многогранность развития человека, от передачи знаний до формирования характера, моральных ценностей, эстетического вкуса. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала и раскрытию образа Бога, мы говорим на радио «Вера» каждую субботу в 18 часов в программе «Пайдея».
1: Сегодня гостьей программы будет директор общеобразовательной православной школы «Образ» Татьяна Смирнова.

Сегодня, 11 июля, Церковь вспоминает преподобномучеников Сергия и Германа Валаамских, священномученика диакона Василия Ситникова, священномученика диакона Григория Самарина. Сегодня праздник иконы Божией Матери, именуемой Троеручица. Исторические сведения об основателях Валаамского монастыря Сергии и Германе чрезвычайно скудны. Во времена вражеских нашествий монастырь не раз переживал опустошение. На долгие десятилетия здесь прерывалось служение. Монастырские летописи были сожжены. Вместе с ними утрачено и житие преподобных Сергия и Германа Валаамских. Уцелел лишь древний синодик Валаамской обители, сохранившийся в Староладожском Васильевском монастыре. Это единственный исторический документ, написанный на Валааме, в котором в списке игуменов первыми упоминаются Сергий и Герман. Свидетельством иноческого подвига преподобных стало церковное предание. Согласно ему, преподобные Сергий и Герман были греческими иноками, первыми православными миссионерами, которые в X веке пришли во владение Великого Новгорода. Смысл жизни преподобных Сергия и Германа состоял в просвещении языческих карельских племен и в утверждении православной веры на севере Руси. Валаамские чудотворцы не оставили нам своего жития, но они никогда не оставляли своего братства. Они охраняют своим молитвенным предстательством Валаамскую обитель и всех, кто обращается к ним с молитвой. Преподобные Сергий и Герман, молите Бога о нас.

0: Если есть между мужем и женой единодушие, мир и союз любви, к ним стекаются все блага. Святитель Иоанн Златоуст. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: В разгар русско-турецкой войны 1877-1878 годов Достоевский в своем «Дневнике писателя» опубликовал размышления о Плевне, болгарском городе, осажденном турками и превращенном ими в неприступную крепость. Русские войска несколько раз пытались штурмовать ее, но безуспешно. Федор Михайлович называл Плевну «твердыней, которая уже потребовала двойных, тройных усилий, чем предполагалось в начале, и которая до сих пор еще не взята». Однако тут же следом Федор Михайлович писал: «Возьмут Плевну, наверное. Возьмут османа, когда он пойдет на пролом, чтобы выйти из собственной западни и не умереть в ней с голоду». Эти слова Достоевского сбылись с поразительной точностью. Осада Плевны стала одним из ключевых эпизодов русско-турецкой войны. Россия вступила в нее, чтобы защитить братьев по вере. Болгария тогда входила в Османскую империю, и на ее территории турки жестоко притесняли коренное христианское население. В те дни болгарский центральный комитет национально-освободительной борьбы выпустил воззвание к народу. В нем говорилось: «Русские идут бескорыстно, как братья на помощь». Первый штурм Плевны произошел 20 июня 1877 года. Обстрел крепости длился 4 часа. В какой-то момент русские пошли в наступление, но у турок было почти троекратное превосходство в численности. В результате наша армия под командованием генерала Юрия Шильдера отступила. Спустя 10 дней подошло подкрепление – пехота и кавалерия. На сей раз перевес по численности и вооружению оказался у русской армии. Более 29 тысяч солдат против 24 тысяч у турок. 54 турецким орудиям противостояло 140 русских пушек. Казалось бы, победа у нас в руках. Российским солдатам удалось прорваться к главной линии укреплений крепости. Но шквальный огонь с турецкой стороны снова заставил отступить. Слишком уж велики оказались потери. Ходом этой операции руководил генерал Михаил Дмитриевич Скобелев. После второй неудачи у стен Плевны он решил отрезать крепость от снабжения. 22 августа русская армия успешно атаковала город Ловчи в 20 километрах от Плевны, через который в крепость шли поставки провианта. После этого было решено штурмовать город в третий раз. Третий штурм состоялся 30 августа 1877-го. Он стал одним из самых кровопролитных и, увы, снова закончился для русской армии неудачей. Однако Плевна по-прежнему оставалась в блокаде, и российское командование приняло решение ждать, усилив осаду города. Герой обороны Севастополя, инженер Эдуард Татлебин, придумал способ сброса воды с городской плотины. В крепости остановились водяные мельницы. У противника не стало возможности молоть муку и выпекать хлеб. Голод и постоянные артиллерийские обстрелы вынудили турецкого военачальника Османа Пашу на отчаянный шаг. Из обороны он решил перейти в наступление. 10 декабря турки атаковали русские войска. Однако ослабленные осадой они уже не смогли, как раньше, противостоять императорской армии. 28 ноября 1877 года раненый Осман Паша приостановил сражение и приказал поднять белый флаг. Турецкая армия безоговорочно сдалась. 5 месяцев боев за Плевну стоили нашей армии множество солдатских жизней. Но эта победа переломила ход войны. Падение Плевны ослабило турецкую армию. Болгария была освобождена от османского ига. а для русских войск открылся путь через Балканы к Константинополю, в результате чего в 1878 году был подписан выгодный для России во многих отношениях Сан-Стефанский мирный договор.
1: Открываем историю.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Что нам делать, когда наша вера ослабевает, и мы начинаем тонуть в одиночестве и отчаянии? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 9 главы Евангелия от Матфея, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Сия ему глаголющу к ним, се князь некий пришед».
3: Когда он говорил им сие, подошел к нему некоторый начальник и, кланяясь ему, говорил: «Дочь моя теперь умирает, но приди, возложи на нее руку твою, и она будет жива». И, встав, Иисус пошел за ним, и ученики его. И вот женщина, 12 лет страдавшая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды его. Ибо она говорила сама в себе: «Если только прикоснусь к одежде его, выздоровею». И Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал: «Дерзай, дщерь, вера твоя спасла тебя». Женщина с того часа стала здорова. И когда пришел Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков и народ в смятении, сказал им: «Выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит». И смеялись над ним. Когда же народ был выслан, он, войдя, взял ее за руку, и девица встала, и разнесся слух о сем по всей земле той.
2: «И восста девица, и изыди весь сия по всей земле той».
1: В только что прозвучавшем отрывке две разные истории соединяются в одну. Начинается повествование с того, что иудейский начальник публично падает ниц перед Христом и приглашает его к себе в дом. У него умирает дочь. Из параллельного Евангелия мы узнаем, что начальника звали Иаир, а его дочке было 12 лет. Пока они идут домой, в толпе появляется женщина, которая 12 лет страдала кровотечением и не могла получить исцеления. Она решается на отчаянный шаг, пробирается сквозь толпу и прикасается к краю одежды Спасителя. По закону Моисея она совершила преступление, ведь истечение крови считалось нечистотой и скверной, а потому прикосновение женщины делало нечистыми всех окружающих. Однако Господь не обращает на это внимания и исцеляет ее. Более того, Он говорит ей: «Дерзай, дщерь, вера твоя спасла тебя». Так Он дает возможность окружающим увидеть пример дерзновенной веры. И уже в следующем эпизоде становится понятно, зачем это делается. Придя домой со Спасителем, Иаир узнает, что его девочка уже умерла. Однако очевидно, что именно то чудо, которое Господь только что на его глазах совершил по вере кровоточивой, не дает ему провалиться в пучину горя, и он продолжает хранить надежду и доверяет Христу. Причем, несмотря на то, что свидетели смерти девочки смеялись и не верили в возможность чуда. Чему же полезному для себя мы можем научиться из этой ситуации? Для человека свойственно в периоды духовного кризиса и сомнений замыкаться на своих переживаниях. Мы думаем, что никто нас не понимает и никто не может помочь. Нам кажется, что мы совершенно одиноки. Это ощущение изоляции только усугубляет наше отчаяние. Очевидно, что Господь, а за Ним и Евангелист, указывает нам на выход. Когда наша собственная вера ослабевает и кажется, что Бог молчит, Он посылает нам живые примеры веры других людей. Иаир идет к Иисусу со своей бедой, но на пути встречается кровоточивая. Своим дерзновенным поступком она как бы говорит ему: «Смотри, это возможно». И наоборот, кровоточивая, вероятно, слышала о том, что Иисус идет исцелять дочь Иаира, и это подкрепило ее решение. Очевидно, что оба они не были гигантами духовной жизни и образцами праведности, но тем не менее стали друг для друга теми самыми кирпичиками, из которых Господь построил здание их веры. И этой веры оказалось для них достаточно. Когда нам с вами становится тяжко, и мы перестаем чувствовать Бога, худшее, что мы можем сделать, закрыться от людей и начать погружаться в тоску одиночества. Сегодня Евангелие указывает на выход из этого состояния. Учиться делать усилия и наблюдать за тем, что происходит вокруг. В самые тяжкие минуты Господь посылает к нам того, кто станет нашим Иаиром и кровоточивой. И нужно быть готовыми, что оказаться им может кто угодно. Может даже совсем не тот, кто ассоциируется у нас с образом праведности и духовного совершенства. Однако именно через таких людей наша душа оживает. Она вновь наполняется верой, и мы по-новому открываем для себя Бога и то, как Он удивительно действует в нашей жизни.

0: Побеждай все любовью. Всякие обиды, капризы, всякие неприятности семейные. Не знай ничего, кроме любви. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Каждый с радостью съест горячий блин, но горелый, скорее всего, никому не понравится. И согласитесь, большая разница между словами «обсудить» и «осудить». А правило употребления «надеть» и «одеть» у многих вызывает затруднения. В русском языке есть слова, которые похожи по звучанию и даже имеют один корень, но означают разные понятия. Сегодня мы поговорим о паронимах. В самом термине есть подсказка. Слышится русское «пара», то есть «двойка». Хотя само слово «пароним» содержит не русские, а греческие корни. «Пара» означает «около», «рядом», а «нимос» – название, имя. Появление паронимов – сложный языковой процесс. Некоторые возникли, чтобы отделить церковнославянские слова от русских. Например, «невежда» и «невежа». Они стали обозначать разных людей. «Невежда» – того, кто не ведает, то есть не знает чего-то, а «невежа» – невежливого, невоспитанного человека. Бывает и такое. Прилагательное переходит в разряд существительного, и язык пробует их отделить друг от друга с помощью звуков. К примеру, «ловкий» и «ловчий». Есть еще много процессов, которые способствуют возникновению паронимов. Важно уметь ориентироваться в употреблении данных слов. А еще паронимия часто используется как яркий прием в художественной литературе, особенно в поэзии. Например, у Бориса Пастернака есть такие строки: «По-прежнему давнее кажется давешним. По-прежнему, схлынувший с лиц очевидцев, безумствует быль, притворяясь незнающей, что больше она уж у нас не жилится». Или у поэта Марины Цветаевой читаем: «О, по каким морям и городам тебя искать, незримого, незрячий». Паронимы – это интереснейшее явление языка. Они позволяют сделать текст выразительным, ярким, дополняют мысль смысловыми пластами. С вами была Нина Резник.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
2: В эфире программа «Добрые вести». Восьмого июля, в День семьи, любви и верности, Ставрополь присоединился ко Всероссийскому параду семьи. Это масштабное событие призвано прославить и укрепить традиционные семейные ценности и, конечно же, напомнить о подвигах верности и любви благоверных князей Петра и Февронии Муромских, чей церковный день памяти отмечается 8 июля. По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла празднику предшествовал молебен святым покровителям брака, который состоялся в Парке Победы. Далее начался парад. Он объединил около 600 ставропольских семей. Многочисленные участники праздничного шествия со знаменами в руках прошли по центральной аллее Парка Победы. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе православной Свято-Владимирской гимназии города Ставрополя Ольга Сорокина рассказала о важности этого масштабного события.
3: Вот этот праздник стирает границы вот этого искусственного разделения между церковью и государством. Это очень важно. Сегодняшнее наше присутствие на параде семьи, оно демонстрирует приверженность нашу к самым главным традиционным православным ценностям. Мы с вами знаем, что семья – это малая церковь. А сегодня мы собрались, нашей вот этой большой семьей, большой церковью, и маленькие семьи православных христиан, которые сейчас здесь в большом количестве находятся, вливаются в огромный ручей любви, верности и семьи. И самый главный, наверное, лозунг – это то, что семья – единство помыслов и дел. Мы должны как никогда демонстрировать наше единство, сплоченность, любовь, верность и веру.
2: Своими впечатлениями о параде, в котором Ставрополь принимал участие вместе с другими городами нашей страны, поделилась представительница молодежного движения «Град Креста» Анастасия Голубовская.
4: Считаю это очень важным для молодежи, так как это культурные ценности наши, и их нужно сохранять. Наполнено любовью, теплом, радостью от того, что нас так много, и все мы одна большая семья и малая церковь.
2: Шествие завершилось у главной сцены Парка Победы праздничной программой. В этот день епархиальными, краевыми и городскими наградами были отмечены супружеские пары, преодолевшие вместе многолетний жизненный путь, а также семьи священнослужителей. Среди награжденных – семья клирика храма святого благоверного князя Александра Невского города Ставрополя протоиерея Геннадия Шкиль, который вместе со своей супругой-матушкой Неонилой воспитали четверых сыновей.
5: Я хочу пожелать семьям, которые уже прожили много лет, благополучия и

0: Для гостей праздника работали интерактивные площадки и фотозоны, были организованы мастер-классы и игровые пространства. Завершился праздник концертом с участием творческих коллективов краевой столицы. Слушайте наши программы в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
1: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. «Вера».

0: Добрые истории.
1: Рассказывает актриса Анастасия Мохова.
2: У нас дома случилось некоторое время назад беда. Папа попал в автокатастрофу, он был в машине с братом. Брат погиб, а папа находился

0: Родился в очень сложном положении, он был без сознания, мы тоже его откачивали, он был в коме. Когда я узнала эту историю, мне позвонила сестра. Первое, что я сделала, я почему-то пошла в контакт и написала большим постом: «Прошу молитв новоприставленный отрок Артемий и раб Божий Александр, тяжело болящий». И все, у меня дальше была некая истерия. Я по профессии актриса, у меня было счастье играть в прекрасной антрепризе, с замечательным режиссером, в чудесном театре, с замечательным продюсером. Это было за полгода до нашей беды. И вот этот чудесный продюсер, с которым мы общались исключительно по работе, он такой мой великий работодатель, а я вот исполнительница. В общем-то, кроме каких-то теплых приветствий по премьере, нашего такого общения и не было. И тут, буквально на следующий день, мне поступает очень крупная сумма. 100 тысяч рублей на счет с надписью «Настя, сил вам и вашей семье» от этого продюсера, с которым не было общения и вообще, в принципе, помощи, да, никакой не материальной, ничего от меня не было, не попрошено. Это просто такая его помощь, такое его великодушие, милосердие. В то время нам безумно нужны были эти средства. На них я транспортировала папу из больницы города Александрова в другую больницу, находящуюся за 300 километров. Этот поступок, он меня в тот момент воскресил. И, наверное, это наше потребительское отношение, то, что друзья с нами рядом и в беде, и в радости. Это мы как-то привыкли к этому, и это есть наша уверенность в этом. А то, что человек со стороны, можно сказать, вообще меня не знающий, я его не знающий, и вдруг такая мощная помощь, такая мощная поддержка, и меня этот факт, он просто перевернул к жизни, к тому, что все не просто так. Это, конечно, человек воцерковленный, это человек верующий был. И со мной случилось какое-то такое открытие, что все мы люди, без разницы, каких мы профессий, какого мы звания, какого мы состояния, самочувствия и так далее, все мы люди. И ценность в нашей жизни одна — это Бог. И именно эта ценность нас делает людьми, она нас объединяет, она нам дает силы, дает поддержку, дает веру, дает плечо. И это, конечно, очень здорово.
1: Добрые истории. Вера. Светлое радио. Сегодня, 11 июля, церковь вспоминает преподобномучеников Сергия и Германа Валаамских, священномученика диакона Василия Ситникова, священномученика диакона Григория Самарина. Сегодня праздник иконы Божией Матери, именуемой Троеручица. Священномученик Василий Ситников начал служить в церкви псаломщиком. Окончив 3 класса духовного училища, стал диаконом Николаевской церкви села Долматовское. 10 июля 1918 года отец Василий был арестован вместе со священниками Владимиром Сергеевым и Александром Сидоровым. Причиной ареста был срыв боевой операции. Когда красные готовили засаду для наступавших белогвардейских войск, священнослужители колокольным набатом предупредили белых. Колокольный звон стал причиной неудачи красноармейцев. Они лишились возможности внезапно напасть на белых. Расправа со священнослужителями была быстрой и жестокой. Священников красные расстреляли на месте, а отца Василия, который выражал недовольство действиями красноармейцев, увезли в сторону села Катайского и убили на следующий день. Чуть позже большевиков со Среднего Урала на некоторое время изгнали. В сентябре 1918 года односельчане убиенных священнослужителей собрались на вечер скорби, посвященный их памяти. Многие из них позднее оставили воспоминания о подвиге святых мучеников. В 20 веке Русь дала миру множество исповедников веры. Их подвигом русская церковь стала в один ряд с великими церквями древних мучеников. Прославляя священномученика Василия Ситникова, его стойкость духа и силу веры, церковь обращается к нему со словами: «Святой мученик Василий, моли Бога о нас».

Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.

Последняя, 9-я симфония Людвига ван Бетховена, оконченная в 1824 году, является своеобразной летописью его творческого пути. Мелодии этого произведения создавались на протяжении 15 лет, а замысел возник и того раньше, в конце 1780-х годов, когда в печать вышел стихотворный гимн немецкого поэта Фридриха Шиллера «Ода к радости». Это литературное произведение, призывающее людей к единству, братству, согласию, стало чрезвычайно популярно у молодежи. Юноши переписывали его от руки, распространяли в университетах, и молодой Бетховен, которому в ту пору было около 20 лет, загорелся идеей положить «Оду к радости» на музыку. Впрочем, тогда он и не представлял, что этот текст войдет в самое грандиозное его сочинение – «Девятую симфонию». Симфония – это масштабное произведение, как правило, из 4 частей для симфонического оркестра. Бетховен стал первым в истории музыки композитором, который решил использовать в этом жанре вокал. Так, в финале 9-й симфонии, после инструментального вихря, напоминающего первозданный хаос, смятение, вдруг звучит человеческий голос. «О, братья, не надо этих звуков, дайте нам услышать более приятные, более радостные». А следом звучит гениальная в своей простоте мелодия, настоящий гимн радости. К моменту написания 9-й симфонии Бетховен полностью потерял слух. На премьере композитор скромно стоял в тени кулис и не слышал ни собственной музыки, ни последующих аплодисментов. Однако один из музыкантов подсказал ему обернуться к зрительному залу, и Бетховен воочию увидел овации, слезы и улыбки, которыми публика благодарила его за подаренную радость. Фрагмент «Оды к радости» из финала симфонии номер 9 Людвига ван Бетховена прозвучит в исполнении Лондонского оркестра и хора «Филармония». Дирижер Отто Клемперер.

0: Вера. Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, углический феоктист. Никто так не гнал апостола Павла, как его соплеменники-евреи. Апостол мог бы озлобиться, сказать, что его гонители непременно будут наказаны Богом и перестать как-либо взаимодействовать со своими собратьями. Но апостол избрал иной путь – путь любви. Об этом он написал в 9 главе своего послания к римлянам. Давайте послушаем звучащий сегодня во время литургии в православных храмах отрывок из этой главы.
2: «Истину глаголю о Христе не лгу, послушествующими совести моей Духом Святым».
3: «Истину говорю во Христе, не лгу. Свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование. Их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки. Аминь».
2: «Над всеми Бог, благословен во веки. Аминь».
1: Свою мысль в прозвучавшем сейчас отрывке апостол Павел начал с очень сильного утверждения. Он сослался на знающего сердце человека Христа, как на свидетеля того, что Павел не лжет. Павел поставил себя самого на суд Божий и свидетельствовал перед этим судом. Ведь только так можно сказать что-то настоящее и ценное. Что же для апостола было ценным? Оказывается, он чрезвычайно переживал за своих братьев, за израильтян. Переживал настолько, что сам готов был бы погибнуть в вечности ради их спасения. У Павла, несмотря на все скорби, причиненные ему евреями, не было ни озлобления, ни стремления от них отмежеваться. Его любовь к своему народу была безусловной. Благодаря этим словам апостола мы видим, что патриотизм, понимаемый как любовь к своему народу, это не какой-то языческий пережиток. Это самое непосредственное исполнение евангельской заповеди любви. И такая любовь может быть очень болезненной, такой, какой она была у апостола Павла. Любить свой народ – это означает быть честным по отношению к нему. Павел прекрасно помнил о великих обетованиях, данных израильтянам Богом. И он упомянул здесь эти обетования. Однако при этом апостол помнил и о преступлениях народа. Потому-то он и готов был отдать себя за собратьев. Он готов был стать жертвой, которая помогла бы очистить грехи народа. Да, такое невозможно, но тут значение имеет сам порыв апостола, показывающий и силу его любви, и то, что он далек был от идеализации своего народа. Собственно, только такой и бывает настоящая любовь. Она не слепа, она все видит, все понимает, но не отворачивается ни при каких условиях. Всякий раз, когда заходит речь о патриотизме, нам стоит вспоминать эти слова святого апостола. Стоит их вспоминать тогда, когда мы размышляем об историческом пути народа Израиля. У нас может сложиться впечатление, что Бог оставил когда-то избранный им народ. Но у апостола Павла было иное мнение по этому поводу. Возможно, оно было продиктовано его неравнодушием и, как следствие, некоторой предвзятостью. Но он, говоря о своем народе, не сказал, что все его величие осталось в прошлом. Он выразился иначе. «Израильтянам принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование». Принадлежат, а не принадлежали. Да, с одной стороны, пришествие Христово упразднило древние установления. Упразднило и разделение на евреев и на весь прочий мир. Но при этом израильтяне продолжили быть особенным народом. Преподобный Ефрем Сирин прокомментировал эту мысль апостола таким образом. «Дабы показать, что пред Богом они не отвержены и оставлены, говорит, они призваны к усыновлению, как и язычники, поскольку они причастными сделались также обетованием отцов. Судя по всему, эти слова Павел написал ради поддержки и ободрения своих братьев. Но эти же слова, в их понимании преподобным Ефремом, могут быть применены к любому другому народу, потому что никакой народ не отвержен и не оставлен Богом. Любой народ призван к усыновлению, и эта мысль должна устранить любые размышления о чьей-то национальной исключительности.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Светлана Чехова. Предприниматель, общественный деятель.
0: Частное мнение.
2: Я часто думаю о том, что мы ничего не знаем о людях. Видим их оболочку, слышим часть мыслей, которые они озвучивают, и судим поступки, с которыми соприкасаемся. Но и понятия не имеем, что на самом деле думает и чувствует человек, какой опыт стоит за его плечами и насколько стерты туфли, в которых он прошел путь своей жизни. Способны ли мы вообще в этом разобраться? И стоит ли разбираться? Господь сказал нам просто любить всех, как и Он сам любит ежедневно каждое живое существо. Любовь в принятии, в прощении, в сострадании, в умении видеть в другом не просто оболочку, а душу. Уже много лет я участвую в кормлении бездомных. Организация или благотворительный фонд собирают волонтеров, готовят еду и раздают в определенное время. Наблюдая за бездомными, я обнаружила, что среди них есть люди очень добрые и доверчивые, в свое время обманутые и лишившиеся квартиры, люди умные и интеллигентные, вовремя не справившиеся со сложной ситуацией. И есть те, кто ведет несогласующийся с общественным образ жизни. Но все они, несмотря на багаж за спиной и свое поведение, одинаково получают горячую тарелку супа с пирожком. Я решу сравнить это кормление бездомных с отношениями Бога и человека. Тарелка супа – это как любовь Господа, которую Он дает каждому. Независимо от того, знает ли человек, откуда она, и достоин ли он ее по земным меркам. А отношение бездомного к раздаваемой пище – это отношение людей к любви Божией. Кто-то очень благодарен, кто-то воспринимает это как должное, а кто-то недоволен. Но все получают свою тарелку, потому что в глазах Бога все равно любимы. Многие притчи Христа, такие как притча о блудном сыне или о потерянной овце, иллюстрируют безграничное Божье милосердие и желание вернуть каждого заблудшего. Христос общался с людьми всех сословий – грешниками, сборщиками налогов, прокаженными. Даже те, кто отдалился от Бога, остаются объектом Его любви и желания спасения. Я поняла, как важно видеть в каждом человеке образ Божий, даже если он искажен неприятным внешним видом, грехом и заблуждениями. И вместо того, чтобы осуждать, стараюсь проявлять сострадание и дать поддержку. Ведь зачастую за внешней грубостью и неприязнью скрывается боль и одиночество. Не случайно схиархимандрит Макарий Болотов говорил: «Утешай людей. Ругать-то их есть кому, а вот утешать некому. Утешай». Мне кажется, в мире, полном осуждения и критики, доброе слово и утешение помогут человеку преобразить свою жизнь, изменить к лучшему и раскрыть свой потенциал, заложенный Господом.
0: Частное мнение. Радио

0: что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит – игра. А многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
1: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на «Радио Вера».

Сегодня, 11 июля, церковь вспоминает преподобномучеников Сергия и Германа Валаамских, священномученика диакона Василия Ситникова, священномученика диакона Григория Самарина. Сегодня праздник иконы Божией Матери, именуемой Троеручица. Священномученик Григорий родился в 1893 году в Пензенской губернии. В 1914 году после окончания духовного училища служил псаломщиком в церкви 11-го туркестанского стрелкового полка. Первую мировую войну Григорий прошел рядовым. После войны стал диаконом, служил в храме Архангела Михаила в родном селе Салмановка. В 30-х годах диакон Григорий перевез свою многодетную семью в Подмосковье. Последним местом его служения стал Петропавловский собор в городе Коломна. В августе 1937 года Самарин был арестован. При обыске у него изъяли ноты церковных песнопений и настольную книгу священнослужителя. Следователи, сменяя друг друга, изводили диакона круглосуточными допросами. В таких условиях многие соглашались подписывать лжесвидетельства даже против самих себя. Диакон Григорий не признал себя виновным ни по одному пункту абсурдного обвинения в контрреволюционной деятельности. Тройка НКВД приговорила диакона Григория к 10 годам заключения. Он был отправлен в исправительно-трудовой лагерь на Дальний Восток. Знаменательно, что священномученик Григорий скончался в заключении 12 июля 1940 года в престольный праздник храма, где служил в последние годы. Мученики церкви русской, пострадавшие в 20 веке, не соглашались признаваться в тех преступлениях, которые им приписывали гонители. Такое согласие, даже под пыткой, было бы формой лжесвидетельства. Отказ требовал большего мужества, поскольку означал новые муки. Но священниками и простыми христианами двигало ясное понимание того, что в жизни верующего человека есть место только правде. Церковь прославляет священномученика Григория Самарина, его стойкость, мужество и силу веры и обращается к святому с молитвенной просьбой. Священномученик Григорий, моли Бога о нас. –

0: Отними у любви терпение, и она, как разоренная, перестанет существовать. Священномученик Киприан Карфагенский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: В декабре 1965 года корреспондент газеты «Комсомольская правда» Семен Соловейчик приехал по редакционному заданию в Барнаул. Был выходной, и он решил пройтись по городу. На глаза ему попалась афиша местного Дома культуры. В тот день там выступала пианистка. Имя ее корреспонденту ни о чем не говорило, а вот программа показалась необычной. Франк, Равель, Дебюсси. Редкие, сложнейшие произведения. Такое и на столичных сценах услышишь нечасто. Большой любитель и знаток классики, журналист купил билет. Тем вечером, по его признанию, он испытал удивительное ощущение радости, словно впервые в жизни услышал фортепианную музыку. Пожилая, коротко стриженная, рыжеволосая женщина с скрюченными от артрита пальцами извлекала из инструмента звуки непостижимой красоты и силы. Через несколько дней в «Комсомолке» была опубликована статья Семена Соловейчика под названием «Пианистка». Так вся страна узнала о Вере Августовне Лотар Шевченко. Она появилась на свет в Италии. В юности вместе с родителями перебралась во Францию. Еще не так давно этой пианистке рукоплескал едва ли не весь мир. Париж, Нью-Йорк, Вена, Рим, Берлин, Сан-Франциско, Рио-де-Жанейро. Как часто говорила сама Лотар Шевченко, она родилась с музыкой в душе. Когда ей исполнилось 12, она стала солисткой симфонического оркестра известного дирижера Арторо Тосканини. А в 16 окончила Парижскую консерваторию. Талантом юной Веры Лотар восхищалась и европейская публика, и старшие коллеги по сцене. Ее игру называли виртуозной, а компания Steinway, знаменитый американский производитель роялей, считала за честь доставить на концерт Веры в любую точку мира лучший инструмент. В конце 30-х годов 20 века произошло событие, которое перевернуло привычную жизнь Веры Лотар. Она познакомилась с инженером-акустиком Владимиром Шевченко. Маленьким ребенком родители-дипломаты увезли его из России. И теперь он очень хотел вернуться на родину. Молодые люди поженились. А вскоре Владимир получил от советских властей разрешение на въезд в страну. Вера без колебаний последовала за мужем. Крошечная комнатка в общежитии и бедность ее не испугали. Мучительно было другое. Ей, иностранке, не давали возможности работать. Жить без музыки, без того, чтобы дарить людям свой талант, Вера не могла. В 1941-м пришла беда. Мужа арестовали по обвинению в шпионаже. Вера обивала пороги высоких кабинетов. На ломанном русском пыталась убедить – это ошибка. Ее супруг – патриот своей страны. В конце концов арестовали ее саму. Муж Веры Лотар Шевченко тем временем скончался в тюрьме. А ее обвинили в антисоветской деятельности и осудили на 8 лет с отбыванием срока в исправительно-трудовом лагере Нижнего Тагила. Вера Августовна рассказывала, что соседки по лагерному бараку смастерили для нее макет фортепианной клавиатуры из дерева. Каждую ночь пианистка опускала распухшие, изуродованные тяжелой работой руки на клавиши этого безмолвного инструмента. И женщинам из барака казалось, что они слышат прекрасную музыку. Она словно рвалась из глубины души самой Веры. Лотар Шевченко освободили в 1950-м. Прямо из ворот лагеря, как была, в ватнике и рваных сапогах, она прибежала к дверям Нижнетагильской музыкальной школы. Обратилась к директору. «Пожалуйста, позвольте сесть за фортепиано». Ей разрешили. Вера Августовна боялась, что все позабыла. Но стоило ей коснуться клавиш, как полилась чудесная, неземная музыка. Вера играла несколько часов без перерыва. А когда закончила, изумленный директор предложил ей работать в школе. Так Вера Латар-Шевченко вернулась к своему призванию. Долгие годы была учительницей музыки. Потом переехала в Барнаул, устроилась в местную филармонию. А после того, как о ней написала «Комсомольская правда», перед Верой Августовной открылись двери лучших залов страны. Французское правительство не раз предлагало Вере вернуться. Но она всякий раз отказывалась, говорила: «Мне и здесь хорошо». И не держала зла на тех, по чьей вине провела 8 лет в лагерном бараке. Главное, она снова могла дарить людям счастье своей игрой. И было совсем неважно, где – в роскошном столичном театре или маленьком доме культуры на краю цивилизации. В память об этой удивительной женщине и ее самозабвенном служении своему призванию в России проходит ежегодный международный конкурс пианистов имени Веры Латар-Шевченко.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
4: Вера.
7: Надежда.
4: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний заведующего придворной цензурой Александра Масалова об императоре Николае II. 1913 год. Крым. Во время обсуждения в военном министерстве вопроса о перемене снаряжения пехоты государь решил проверить предложенную систему самому и убедиться в ее пригодности при марше. Он никому, кроме министра двора, об этом не сказал. Как-то утром потребовал себе комплект нового обмундирования. Надев его, вышел из дворца совершенно один, прошел более 40 верст, неся ранец с полной укладкой на спине и ружье на плече, взяв с собой хлеба и воды, сколько полагается иметь при себе солдату. Вернулся царь уже по заходе солнца, пройдя это расстояние в 8 часов, признав новое снаряжение подходящим, впоследствии его утвердил.
0: Голоса

0: радио. На струнах псалтыри.
1: Андрей Борисович, вот вы нам вчера на занятии о вездесущности Бога рассказывали. Я после уроков думал и понял, что мне как-то не очень уютно от того, что меня некто могущественный постоянно видит.
2: Вот как. Я не рассчитывал никого из вас растревожить своим рассказом.
1: А вам самому разве приятно быть под постоянным наблюдением?
2: Миш, ну так ведь наблюдение наблюдению рознь. Одно дело, к примеру, подопытное животное в лаборатории, другой ребенок под приглядом у родной матери. С образом Бога уместна именно вторая аналогия. Когда я помню о том, что тот, кто победил смерть, заботится и обо мне, это дает силы жить в самых тяжелых обстоятельствах. Как уж там в 138-м псалме царь Давид говорил: «Ибо ты создал меня, принял меня от лона матери моей. Прославлю тебя, ибо ты грозен и дивен. Чудны дела твои, и ведомо это душе моей. Не утаились от тебя кости мои, сотворенные тобой в тайне. И весь мой состав в лоне матери моей, как в недрах земли. За рождение мое видели очи твои. Имена всех внесены в книгу твою, и никто, даже в чреве матери, не забыт тобой».
1: Но вы знаете, Андрей Борисович, мне вот неприятно, когда родители за мной следить начинают, контролировать, звонят то и дело. Ты где? Ты с кем? Ты не голодный? Хочется же свободы. А как представишь, что Богу и звонить никуда не надо, чтобы все тебе знать, прямо мурашки по спине.
2: А, вот в чем дело. Царь Давид тоже поражался этому качеству Творца. Вот послушай, с какими словами он обращается к Богу. «Куда удалюсь от духа твоего, и от лица твоего куда убегу? Если взойду на небо, ты, Господи, там. Если сойду в ад, ты снова там. Если взмахну крылами моими на заре и полечу за дальние моря, и там рука твоя направит меня, и удержит меня десница твоя».
1: Вот-вот, не убежишь, не улетишь, не скроешься. Я вот только не понял, разве Бог и в аду присутствует?
2: Миш, я понимаю, современникам Давида эта строка казалась нелогичной. Но ты-то разве не помнишь, что я вам рассказывал о сошествии Христа в ад на занятии, посвященном празднику Пасхи?
1: Помню, конечно. Но, во-первых, воскресение Иисуса и его сошествие в ад произошло гораздо позже того времени, когда жил царь Давид. Откуда же он знал об этом? А во-вторых, разве Христос и сейчас в аду пребывает?
2: Ну, изволь. Я тоже тебе по пунктам отвечу. Псалмы не просто гениальные стихи. Они написаны в соавторстве с Богом. Это чаще всего пророчество, распространяющееся не только на евангельские времена, но и на наши дни. Создатель открыл Давиду, что наступит такое время, когда Мессия, Христос, сокрушит ворота преисподней, и всякий, кто пойдет вослед за ним путем добра, избежит этой тюрьмы. Бог в аду не пребывает, но власть его над адом остается и до ныне, и навсегда. Единственное, что ее ограничивает, если так можно выразиться, это свобода, которую он подарил каждому из нас. В ад попадает тот, кто его выбирает сам, кто носит его в душе уже при жизни.
1: Андрей Борисович, но ведь бывает так, что у человека ад в душе не потому, что он такой выбор сделал, а просто обстоятельства так сложились. Бывает, что люди ломаются, становятся злыми, под гнетом несчастий. Можно ли их строго судить?
2: Судить других, Миш, вообще последнее дело. А от того, чтобы не сломиться ни при каких обстоятельствах, псалмопевец советует средство, которое он испытал на себе: помнить о Боге, просить у него помощи. Давид вспоминает о таких моментах в своей жизни, когда небо казалось ему совчинку. «И сказал я, уже ли тьма покроет меня? Но когда ты со мной, ночь становится светом и отрадой моей. Ибо для тебя и тьма не темна, и ночь светла, как день, и тьма и свет для тебя равны».
1: В каком это смысле тьма и свет равны?
2: В том, что самые горькие несчастья с Богом переносятся легче. И даже когда в глазах темно от горя, молитва, искренний разговор с Создателем может обратить это состояние в светлую печаль.
1: Зря, значит, я стремлюсь от Бога спрятаться?
2: Царь Давид на этот вопрос тебе уверенно ответил бы. Конечно, зря. Его предстояние перед Творцом было по-детски доверчивым и веселым. И ты знаешь, это заразительно. Я вот тут перечитывал переводы псалмов, написанные современным поэтом Наумом Гребневым, и подумал, что автор как будто не только передает слова псалмопевца, но и от себя самого обращается к Богу. «Меня испытал, предрешил ты дорогу мою. Ты, Господи, все разумеешь мои помышления. Ты знаешь, когда я сажусь и когда я встаю, иду ль, отдыхаю ль, всегда я

0: пробуждение, что жив я покуда. И Бог мой со мною пока.
1: Ну что ж, может быть, когда-нибудь я смогу сказать так же.
0: Верю, что сможешь, Миша, с Божьей помощью.
2: Господи, Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли, Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе. Еще нет слова на языке моем, Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди Ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку Твою. Дивно для меня ведение Твое, высоко не могу постигнуть его. Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего, куда убегу? Взойду ли на небо, Ты там. Сойду ли в преисподню, и там Ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука Твоя поведет меня и удержит меня десницей.

0: Сегодня, 11 июля, церковь вспоминает преподобномучеников Сергия и Германа Валаамских, священномученика диакона Василия Ситникова, священномученика диакона Григория Самарина. Сегодня праздник иконы Божией Матери, именуемой Троеручица. В 8 веке преподобный Иоанн Дамаскин был оклеветан перед дамасским калифом в государственной измене. Калиф приказал отсечь кисть руки преподобного и повесить ее на рынке. К вечеру святой Иоанн, испросив у калифа отрубленную кисть, приложил ее к суставу и упал на колени перед иконой Божией Матери, прося исцеления. После долгой молитвы преподобный задремал. Во сне Богородица обещала помочь ему, но велела без лени трудиться исцеленной рукой. Проснувшись, Иоанн Дамаскин увидел, что рука невредима. В благодарность за исцеление святой приложил к образу руку, сделанную из серебра, отчего икона получила название «Троеручица». Святой Иоанн Дамаскин передал чудотворную икону в лавру преподобного Саввы Освященного, где когда-то принял иночество. А лаврские иноки в XIII веке подарили образ Троеручицы святителю Савве, архиепископу сербскому. Во время нашествия турок сербские монахи, желая сохранить икону, поручили ее попечению самой Матери Божией. Они возложили образ на осла и отпустили его. Ослик чудесным образом добрался до Афона, где остановился перед Хиландарским монастырем. Иноки сочли, что Матерь Божия приняла настоятельство в обители. И с тех пор святая икона, именуемая Троеручица, занимает игуменское место в храме. По словам святителя Игнатия Брянчанинова, Богородице даны особенная власть и особенное дерзновение ходатайствовать перед Богом о человечестве. Церковь, обращаясь с прошениями ко всем святым угодникам Божиим, говорит: «Молите Бога о нас». А Царицу Небесную просит: «Пресвятая Богородица, спаси нас».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Вера устами детей. Рассуждаем о самом важном.
3: Что такое алтарь?
4: Это ворота в святое место. В него можно зайти только через 3 двери. Левая, правая и центральная. В алтарь можно входить только мальчикам, девочкам, только возле воротов. Священники в алтаре молятся. Некоторые могут батюшке молиться, а другие переодеваться. Батюшки, которые переодеваются, это делают немножко быстро. Самое главное место в середине алтаря – это престол. На престоле лежат Библия, крест и свечи. Батюшки готовят все для причастия, даже помощники.
5: Алтарь – это сердце храма. Когда мальчиков крестили, их заносят в алтарь, а девочек – перед царскими вратами. Такая традиция. В алтаре там батюшки молятся. Там батюшки могут достать что-то, ну, там, на причастие и так далее. В алтаре себя нужно вести спокойно, не баловаться и очень молитвенно.
6: Алтарь – это самая главная часть в храме. В алтаре есть престол, жертвенник, а также на престоле есть Евангелие. Также жертвенник для того, чтобы там делали тело и кровь Иисуса Христа, через которую мы перечищаемся и очищаем свое сердце. Священники не могут разговаривать в алтаре по пустякам, если только они разъясняют, например, когда будет причастие, а так разговаривать там нельзя.
7: Алтарь – это то место, там, где находится престол Божий, и алтарь – это символизирует рай. Из рая были Адам и Ева, и вот мы, если не стоим в алтаре, это значит, но мы потомки Адама и Евы, мы не можем зайти в алтарь. мальчики могут заходить в алтарь только по благословению священника, а девочкам вообще нельзя заходить. В алтаре происходит Евхаристия, там, ну, тайная вечеря, там очень все тайно, туда не могут заходить люди. В некоторых храмах там нет стенки, которая называется иконостас, и там люди все видят, но лучше не видеть, потому что это все тайно, потому что там вино и хлеб превращаются в тело и кровь Христову.
8: Алтарь – это главная часть храма, которая находится на восточной стороне. Некоторые мужчины туда заходят и представляют, что ты находишься в каком-то раю Божьем. В алтаре самое главное место – это престол. Престол символизирует, как будто Господь сидит на троне и молится за нас. На престоле лежит Евангелие, большой крест, который обычно батюшка дает в конце литургии, благословение дает с помощью этого креста. Еще на престоле лежат свечи.
9: В храме есть три части. Первый – это притвор, второй – это храм, а третье – это алтарь. Еще в храме есть отделение от храма и от алтаря. Он называется иконостас. Там иконы. Священник в алтаре читает молитвы, выносит крест, причащает людей. А люди, которые в храме находятся, служат Богу и молятся. Еще есть факт такой. Когда крестят девочек, их проводят по всему храму, а мальчиков по всему храму и в алтаре, а девочкам нельзя в алтаре.
3: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
10: Ты как раз открыла сайт Государственного русского музея в Петербурге, где полотно и находится.
11: Ничего себе! Деревянный настил просто гигантский, шире современного шоссе. Не знаю, какая у него высота, но он явно намного выше деревьев, которые изображены на переднем плане. Над местом установки колонны стоят строительные леса, и в них видно сам столб. Он медленно поднимается вверх.
10: Александру Денисову удалось запечатлеть все величие момента. Он создал свое полотно всего за 5 дней. Работал, пока воспоминания и впечатления от события были свежими. Картина очень понравилась императору Николаю I, которому, кстати, и принадлежала сама идея монумента.
11: Как странно, что я об этом живописце никогда не слышала.
10: К сожалению, немногие знают Александра Гавриловича Денисова. Вероятно, потому что его художественное наследие невелико, ведь он скончался, по сути, начинающим живописцем в 1834 году, когда ему было всего 23. Впрочем, он успел окончить Императорскую академию художеств с серебряной медалью, был учеником Венецианова. Известно, что из-под кисти Денисова вышло около десятка картин, но до нас дошли лишь 2 его работы – одна из них – жанровое полотно «Матросы в сапожной мастерской». Ну, а вторая – «Подъем Александровской колонны» сейчас перед нами.
11: Как же здорово, что художник запечатлел для нас это техническое чудо. Когда я в следующий раз приеду в Петербург и увижу Александровскую колонну, то буду представлять себе картину Александра Денисова.
1: Свидание

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. «Наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно».
1: Благодарить Бога в любых обстоятельствах. Вот кредо праведного Иова Многострадального, главного персонажа книги Иова, вероятно, древнейшей книги Библии. Он пережил утрату имущества, тяжкую болезнь, отвержение окружающих, самое страшное – гибель детей, но не утратил веру и в результате обрел утешение от Бога. Более 3500 лет люди цитируют ветхозаветного праведника и вдохновляются его стойкостью в перенесении невзгод.
0: Цитата дня.

0: эфире «Радио Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шепелева. Автобиография святого. Нестрогое каноническое житие, составленное уже после церковного прославления, а именно рассказ человека о самом себе и своей жизни. Звучит необычно и интригующе. Кажется, такого просто не может быть. Но почему бы и нет, если, например, святой жил совсем недавно, в 20 веке? Такую удивительную возможность соприкоснуться с житием святого, написанным от первого лица, подарил нам святитель Лука Крымский, архиепископ Симферопольский, а в миру выдающийся хирург, профессор медицины Валентин Феликсович Воино-Ясенецкий. Эти воспоминания в 1958 году полностью к тому моменту ослепший святитель Лука продиктовал своему секретарю. Впоследствии они были изданы отдельной книгой под заголовком «Я полюбил страдания». Конечно, это чтение далеко не развлекательного характера. Манера письма святителя предельно лаконична. Он явно старается изложить только самые важные факты своей биографии, не отвлекаясь на незначительные детали. Несколько штрихов о юности. Ненавязчиво о том, как выбрал профессию медика. С большой скромностью о том, что врач из него получился очень даже неплохой. Вспоминает, как, приступая к работе над своим фундаментальным трудом «Очерки гнойной хирургии», он, тогда еще даже не помышлявший о священстве, вдруг словно услышал чей-то голос, говорящий: «На этой книге будет стоять имя епископа». Именно так впоследствии и случилось. Священником и епископом святитель Лука стал уже после революции. Это не прошло ему даром. Бесчеловечные допросы и пытки в ГПУ, три тяжелейших ссылки в такие места, куда редко ступала нога человека. Но даже в этих чудовищных условиях он продолжал оставаться врачом и пастырем. Один из самых трогательных эпизодов книги – крещение архиепископом Лукой двух младенцев где-то в землянке, стоящей за 200 верст к северу от полярного круга. Вместо купели была деревянная катка, вместо священнического облачения – полотенце, а во время таинства под ногами святителя постоянно крутился маленький теленок. В ссылке застала святителя Луку и Великая Отечественная война. На всем ее протяжении он самоотверженно трудился в эвакуационном госпитале, провел множество сложнейших операций, был награжден медалью за доблестный труд. А за свои очерки гнойной хирургии он, монах, архиепископ, был удостоен сталинской премии, высшей советской государственной награды. Вообще, после прочтения этих немногословных, скромных, но удивительных воспоминаний остается интересное ощущение, как будто бы со святым довелось встретиться и лично пообщаться. Так понятно и близко то, о чем он говорит. Так недавно все это было. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Бесплатная московская гостиница «Добрый дом» помогает детям при лечении опухолей головного мозга. Один из подопечных проекта – 9-летний Сава из Санкт-Петербурга. До 2 класса мальчик рос активным и любознательным. Любил рисовать и плавать, занимался дзюдо и шахматами, ловко собирал конструкторы, показывал успехи в учебе. В 8 лет врачи выявили у Савы опухоль мозга и сделали ему операцию. После нее ребенку заново пришлось учиться глотать, держать голову, поворачиваться, сидеть и ходить. Самостоятельно есть Сава еще учится. Большую роль в восстановлении здоровья ребенка играет реабилитация. Мама Савы, Анна, поехала с сыном в Москву, чтобы пройти курсы занятий у специалистов. Благотворители помогли семье оплатить проезд и реабилитацию для мальчика. А проживание в столице организовала бесплатная гостиница «Добрый дом». «Мы просто приехали и стали здесь жить, без очередей, волокиты и бюрократии», — говорит Анна. В «Добром доме» есть все для комфортного проживания юных онкопациентов. Отдельные комнаты, уютные кухни и места для отдыха. Ежегодно сотни детей, приехавших со всех регионов России, останавливаются тут на время лечения и реабилитации. Если вы хотите поддержать работу «Доброго дома», переходите на сайт проекта и сделайте любое посильное пожертвование. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: радио для тех, кто хочет верить. География веры.
1: Кисловодск расположен в сердце курортного региона «Кавказские минеральные воды». В XVIII веке здесь, в предгорьях Кавказа, пролегла русская оборонительная линия. Военные обнаружили в живописной долине минеральный источник. Его назвали «кислым колодцем». Целительные свойства местной воды одним из первых на себе испытал генерал Ираклий Морков. Кислый колодец стал местом лечения и отдыха офицеров и солдат. А вслед за военными к источнику потянулись и прочие жители России. В 1803 году по указу императора Александра I для охраны курортной зоны была построена крепость. Вокруг нее образовалась слобода. Одним из первых зданий здесь стала деревянная церковь во имя Николая Чудотворца. В конце 19 века храм перестроили в камне. К этому времени Кисловодск был уже благоустроенным городом с чудесным парком. Пешеходный бульвар соединил Никольскую церковь с источником. Отдыхающие лечились минеральной водой и укрепляли душевные силы молитвой. К сожалению, в советское время храм был взорван. В 1999 году церковь восстановили в прежнем величии. Сегодня Кисловодск вновь живет под сенью православного креста.
2: Радио «Вера» в Кисловодске можно слушать на частоте 95 FM.
3: Псалтирь – это самое настоящее утешение и вдохновение. Я, священник Антоний Борисов, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтирь. Богослужебные чтения» на радио «Вера» каждый вечер в 21:30.

Сегодня в 7 вечера слушайте в эфире «Радио Вера» программу «Семейный час». У нас в гостях будут настоятель храма Воскресения Христова в Толстопальцево, священник Дмитрий Кузьмичев и его супруга Ника. Поговорим о взаимной поддержке в семье, как научиться понимать потребности близких и находить правильные слова в трудные минуты. А в 8 вечера в эфире программа «Седмица». В нашей студии будет настоятель храма святых бессребреников Косьмы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Разговор пойдет о смыслах богослужения в ближайшее воскресенье, о дне памяти апостолов Петра и Павла, а также о других важных церковных датах предстоящей недели.

0: Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, углический феоктист. Никто так не гнал апостола Павла, как его соплеменники-евреи. Апостол мог бы озлобиться, сказать, что его гонители непременно будут наказаны Богом, и перестать как-либо взаимодействовать со своими собратьями. Но апостол избрал иной путь – путь любви. Об этом он написал в 9 главе своего послания к римлянам. Давайте послушаем звучащий сегодня во время литургии в православных храмах отрывок из этой главы.
2: «Истину глаголю о Христе не лгу, послушествующими совести моей Духом Святым».
3: «Истину говорю во Христе, не лгу. Свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанные мучения сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование. Их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки. Аминь».
2: «Над всеми Бог, благословен во веки. Аминь».
1: Свою мысль в прозвучавшем сейчас отрывке апостол Павел начал с очень сильного утверждения. Он сослался на знающего сердце человека Христа, как на свидетеля того, что Павел не лжет. Павел поставил себя самого на суд Божий и свидетельствовал перед этим судом. Ведь только так можно сказать что-то настоящее и ценное. Что же для апостола было ценным? Оказывается, он чрезвычайно переживал за своих братьев, за израильтян. Переживал настолько, что сам готов был бы погибнуть в вечности ради их спасения. У Павла, несмотря на все скорби, причиненные ему евреями, не было ни озлобления, ни стремления от них отмежеваться. Его любовь к своему народу была безусловной. Благодаря этим словам апостола мы видим, что патриотизм, понимаемый как любовь к своему народу, это не какой-то языческий пережиток. Это самое непосредственное исполнение евангельской заповеди любви. И такая любовь может быть очень болезненной, такой, какой она была у апостола Павла. Любить свой народ – это означает быть честным по отношению к нему. Павел прекрасно помнил о великих обетованиях, данных израильтянам Богом. И он упомянул здесь эти обетования. Однако при этом апостол помнил и о преступлениях народа. Потому-то он и готов был отдать себя за собратьев. Он готов был стать жертвой, которая помогла бы очистить грехи народа. Да, такое невозможно, но тут значение имеет сам порыв апостола, показывающий и силу его любви, и то, что он далек был от идеализации своего народа. Собственно, только такой и бывает настоящая любовь. Она не слепа, она все видит, все понимает, но не отворачивается ни при каких условиях. Всякий раз, когда заходит речь о патриотизме, нам стоит вспоминать эти слова святого апостола. Стоит их вспоминать тогда, когда мы размышляем об историческом пути народа Израиля. У нас может сложиться впечатление, что Бог оставил когда-то избранный им народ. Но у апостола Павла было иное мнение по этому поводу. Возможно, оно было продиктовано его неравнодушием и, как следствие, некоторой предвзятостью. Но он, говоря о своем народе, не сказал, что все его величие осталось в прошлом. Он выразился иначе. «Израильтянам принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование». Принадлежат, а не принадлежали. Да, с одной стороны, пришествие Христово упразднило древние установления. Упразднило и разделение на евреев и на весь прочий мир. Но при этом израильтяне продолжили быть особенным народом. Преподобный Ефрем Сирин прокомментировал эту мысль апостола таким образом. «Дабы показать, что пред Богом они не отвержены и оставлены, говорит, они призваны к усыновлению, как и язычники, поскольку они причастными сделались также обетованием отцов». Судя по всему, эти слова Павел написал ради поддержки и ободрения своих братьев. Но эти же слова, в их понимании преподобным Ефремом, могут быть применены к любому другому народу. потому что никакой народ не отвержен и не оставлен Богом. Любой народ призван к усыновлению, и эта мысль должна устранить любые размышления о чьей-то национальной исключительности.
0: Апостольские чтения.

0: слушаете радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: Церковь Смоленской иконы Божией Матери Адигитрии, то есть путеводительницы, в городе Вязьме на Смоленщине – настоящий белокаменный шедевр. Церковь находится на территории Иоанна Предтеченского монастыря, начало которому положил еще в XVI столетии преподобный Герасим Болдинский, святой покровитель города Вязьмы. Адигитриевский храм – жемчужина обители. Чем же уникальна эта церковь середины XVII века? Прежде всего, архитектурой. В России сохранилось буквально несколько подобных памятников той же эпохи. Ведь именно на годы постройки храма, 1650-е, пришлись реформы патриарха Никона, в числе которых был и запрет на строительство шатровых церквей, то есть таких, у которых вместо куполов были конусы, по форме напоминающие шатер. Даже у старинных храмов шатровые навершия заменяли тогда купольными, а крышу Адигитриевской церкви венчают целых три шатровых конуса. Они буквально усыпаны декором, тонким и изящным. Да и сама крыша по всему периметру в несколько рядов покрыта так называемыми кокошниками, особыми полукруглыми декоративными элементами, которые и придают облику храма легкость и нарядность. А еще при взгляде на Адигитриевскую церковь на ум приходит знаменитый собор Саграда Фамилия в испанской Барселоне. Внешне они, конечно, совсем разные, однако обладают схожей архитектурной динамикой, стремительной и в то же время плавной, увлекающей ввысь. А еще их объединяет обилие мельчайших декоративных деталей. Адигитриевская церковь издалека кажется резной. Необычный стиль, в котором она выстроена, называется «русское узорочье». Он был очень популярен в эпоху царя Алексея Михайловича. Радость охватывает душу, когда любуешься красотой храма. А вот внутри Адигитриевский храм убран весьма аскетично. Беленые стены без росписей, деревянный иконостас – все здесь сосредотачивает ум на молитве. На одной из стен памятная табличка, гласящая, что храм восстановлен по сохранившимся чертежам. Восстанавливать церковь пришлось после того, как в советские годы в ней побывали сначала спичечная фабрика, а потом городской архив. Начали реставрацию в 1962-м, а завершили только в 2000-м. Зато теперь церковь Смоленской иконы Божией Матери Адигитрии в Вязьме предстает перед паломниками и туристами во всей красоте. Верующие со всех уголков страны приезжают сюда, чтобы помолиться перед чудотворной Смоленской иконой Божией Матери и прикоснуться к истории храма.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом. Радио «Вера».
2: Я брат на земле всем живущим и в жизнь отошедшим иную, и полон мгновением бегущим присутствие вечности чую. Над звездные слышны мне хоры, и стону людскому я внемлю, и к небу возносятся взоры, и падают слезы на землю. Алексей Жемчужников.

Радио «Вера». Светлое радио. Бог любит души людей. С какой нежностью Он следит за их жизнью, поддерживает их руки во время этого короткого, но плодотворного труда. Евгений Поселянин.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников монахини Амвросии Оберучевой. 1916 год. Первая мировая война. Наступил день открытия святых мощей Иоанна Тобольского. Зову санитара и поручаю ему пойти во все уже прибывшие сюда лазареты и узнать, где будет служба по случаю открытия святых мощей. Санитар возвратился с таким ответом, что нигде не думают служить. Тяжело мне было это слышать. В душе загорелось желание почтить такой великий день. И я спросила санитаров, смогут ли они за ночь построить алтарь, и мы пригласили бы того сибирского священника, который высказал желание служить. Они ответили, что надеются за ночь построить, и что им тоже хочется. Наутро алтарь был готов. Вся передняя стена алтаря, то есть иконостас, сплошь была покрыта цветочками с соседнего поля. Служить приготовился отец Иоанн Сибирский, а другой, очень хорошо знающий пение, собрал хор из санитаров нашего и других лазаретов. Погода была прекрасная, всех больных вынесли на кроватях-носилках и поставили полукругом перед алтарем. Трудно передать, какое у нас было торжество. Певчие пели так хорошо. У всех был особенный подъем духа. Из офицерской палаты, кто мог, все пришли, а слабых принесли, и они усердно молились. Все были довольны, что вышло такое торжество.
0: Голоса.

0: православие.
1: Здравствуйте, с вами священник Антоний Борисов. Исландия – страна уникальная. Во-первых, она, хотя и часть Европы, но настолько самобытная, что во многом на классическую Европу не похожа. Во-вторых, Исландия настолько удалена от европейского континента, что как территория была заселена только в VIII веке. Причем первыми жителями этого острова стали православные монахи. Да-да, не удивляйтесь. Первыми жителями Исландии были православные монахи, прибывшие сюда из Ирландии. Особенностью древних ирландских монахов было то, что они не только удалялись от мира, но также обрекали себя на постоянное покаянное скитание. Таким образом, ирландские монахи путешествовали по всем известным и неизвестным уголкам мира. Они совершали длительные морские путешествия к далеким островам Северной Атлантики. Так они и оказались в VIII веке в нынешней Исландии. В XI веке Западная Церковь разорвала общение с православием. Исландия, находясь в подчинении Рима, также оказалась вне православной традиции. Повторное возвращение православия в Исландию состоялось только в XX веке. В 1995 году митрополит Волоколамский и Юрьевский Петерим Нечаев совершил в Рейкьявике, столице Исландии, первое богослужение. А в 2001 году там же, в Рейкьявике, был открыт патриарший приход в честь святителя Николая Чудотворца. Он разместился во временном молельном доме. С 2005 года там совершаются регулярные богослужения. В настоящее время численность православных в Исландии составляет 900 человек, преимущественно русских. При их участии готовится постройка постоянного храма. Несмотря на то, что присутствие православия в Исландии сегодня является довольно скромным, русский православный приход уже живет собственной самобытной жизнью. Например, несколько лет подряд в Исландии совершается чин великого освящения воды во время праздника Крещения Господня. Перед самым первым освящением воды у местных православных возник вопрос, а где лучше всего освящать воду на крещении? Безусловно, ее можно освятить в специальном резервуаре в храме. Но в православии принято также на крещение освящать различные водоемы. В Исландии для освящения был выбран Атлантический океан. Да-да, именно Атлантический океан. А почему бы и нет? Зимой он не замерзает, и подойти к нему удобно. Освящение атлантических вод происходит в Исландии прямо на единственном городском пляже Рейкьявика, самого северного пляжа в мире. Надо сказать, что церемония освящения вызывает неподдельный интерес у коренных исландцев, которые в большинстве своем являются протестантами. Каждый год, 19 января, они приходят на пляж, чтобы посмотреть на удивительную вещь. Православный священник, войдя в океаническую воду по колено, трижды окунает в нее крест. А затем смелые русские православные отправляются в освященной воде купаться. В общем, зрелище одновременно поражающее и вдохновляющее. Вот одна из причин, почему количество православных в Исландии теперь постоянно растет. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал вам о православии в Исландии.

0: В июле церковь вспоминает преподобномучеников Сергия и Германа Валаамских, священномученика диакона Василия Ситникова, священномученика диакона Григория Самарина. Сегодня праздник иконы Божией Матери, именуемой Троеручица. Исторические сведения об основателях Валаамского монастыря Сергии и Германе чрезвычайно скудны. Во времена вражеских нашествий монастырь не раз переживал опустошение. На долгие десятилетия здесь прерывалось служение. Монастырские летописи были сожжены. Вместе с ними утрачено и житие преподобных Сергия и Германа Валаамских. Уцелел лишь древний синодик Валаамской обители, сохранившийся в Староладожском Васильевском монастыре. Это единственный исторический документ, написанный на Валааме, в котором в списке игуменов первыми упоминаются Сергий и Герман. Свидетельством иноческого подвига преподобных стало церковное предание. Согласно ему, преподобные Сергий и Герман были греческими иноками, первыми православными миссионерами, которые в X веке пришли во владение Великого Новгорода. Смысл жизни преподобных Сергия и Германа состоял в просвещении языческих карельских племен и в утверждении православной веры на севере Руси. Валаамские чудотворцы не оставили нам своего жития, но они никогда не оставляли своего братства. Они охраняют своим молитвенным предстательством Валаамскую обитель и всех, кто обращается к ним с молитвой. Преподобные Сергий и Герман, молите Бога о нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».

0: слушаете радио «Вера». Ставрополь, 93 FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Навстречу друг другу. Что говорил апостол Павел?
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире программа «Навстречу друг другу» и я, ее ведущий, протоиерей Евгений Гомзяк. В 20 главе книги «Деяний» мы читаем наставление эфесским пастырям апостола Павла. Это так называемая его прощальная речь. «В те дни, — пишет евангелист Лука, — Павел спешил по возможности успеть в Иерусалим ко дню Пятидесятницы и потому, чтобы не задерживаться в Осии, решил плыть без остановки в Эфесе. Но пресвитеров Эфесской церкви он позвал к себе, послав за ними из Милита. И когда они пришли к нему, он сказал им: «Вы знаете, как все это время жил я среди вас. Будьте внимательными и к себе, и ко всему стаду, епископами которого вас поставил Святой Дух, чтобы вы пасли Церковь Божию. Он приобрел ее себе ценой собственной крови, ибо я знаю, что после моего ухода к вам придут лютые волки, которые щадить стада не будут. Даже из вас самих появятся некие люди, которые все извратят своими речами, чтобы увлечь за собой учеников. Поэтому будьте бдительны и помните, что каждого из вас я непрестанно вразумлял целых 3 года и днем, и ночью. И вот сегодня я вверяю вас Богу и Слову Его благодати, которая обладает силой взрастить вас и ввести в наследство вместе со всеми освященными. Я ни от кого не домогался, ни серебра, ни золота, ни одежды. И вы сами знаете о моих нуждах и о нуждах моих спутников позаботились вот эти мои руки. Всем этим я показал вам, что надо так трудиться, чтобы помогать слабым и помнить слова, сказанные самим Господом Иисусом: «Блаженнее давать, чем брать». И сказав это, Павел преклонил колени и вместе со всеми помолился. Мы читаем о завершающем этапе 3-го миссионерского путешествия апостола Павла. Собрав в основанных им церквах немалые средства для Иерусалимской Матери Церкви, теперь он направляется в Иерусалим. Павел спешил, так как времени было мало, а он хотел прибыть в святой город к великому празднику Пятидесятницы. Остановка в Эфесе, столице римской провинции Осия, задержала бы его. Но и не попрощаться с христианами этого города, конечно, он также не мог. Поэтому

0: Прибывая в портовом городке Милит, апостол послал за пресвитерами Эфесской церкви, чтобы в их лице проститься со всеми христианами Эфеса и преподать им прощальные наставления. Мы не будем забывать, что апостол Павел с ними больше уже не увидится, так как в Иерусалиме его будет ждать арест, долгий судебный процесс у кесаря и, в конце концов, увы, мученическая кончина в Риме. Так что прощальная речь апостола к эфесским пресвитерам оказалась бы его духовным завещанием. Конечно, может удивить, что прибывшие к апостолу Павлу эфесские церковные руководители называются в прочитанном нами отрывке то пресвитерами, в переводе с греческого «старейшинами», то епископами, в переводе с греческого, опять же, блюстителями, попечителями, даже надзирателями. Все дело в том, что привычные нам три степени церковной иерархии, а именно епископы, пресвитеры, которые чаще называют священниками, и диаконы, в апостольские веки еще не сформировались. Существовали только две степени христианского священнослужения – диаконы и пресвитеры, которых иногда называли епископами. Здесь просто сказывались разные традиции. Пресвитеры, то есть старейшины, слово, которое произошло из языка иудейской синагоги. А епископы, блюстители – это слово, заимствованное из жизни греческого общества. Лишь несколько позже эти слова стали обозначать разные степени служения в церкви. Однако важным для нас является не название, но те задачи, функции этих пресвитеров и епископов, которые они на себя возлагали. А их задача в самом общем виде обозначается как пасторство. Они пастыри, то есть в образном смысле пастухи стада. Да, действительно, для Священного Писания очень характерна метафора стада, которая обозначает то или иное человеческое общество и, в частности, Церковь Христову. Дело в том, что в нашем современном языке слово «стадо» применительно к некоему множеству людей носит подчеркнуто пренебрежительный характер, обозначая бессмысленную человеческую толпу. В библейском мире пастырь призван к благородной миссии – растить, кормить и защищать свое стадо. Сам Господь Иисус Христос называет своих последователей овцами, а самого себя – пастырем. «Не бойся, – говорит он, – малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Я есть пастырь добрый, полагает жизнь свою за овец». Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго, и да хранит вас Господь!
1: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Мира Франциском Ассизским и подчеркивает, в поступках Сергия нет никакого экстаза. Вся его жизнь, ставшая житием, поражает спокойствием и природной внутренней гармонией.
3: О, если бы его увидеть, слышать, думается, он ничем бы сразу и не поразил. Негромкий голос, тихие движения, лицо покойное, святого плотника великорусского. Такой он даже на иконе. Через всю ее условность образ невидного и обаятельного в задушевности своей пейзажа русского, русской души. В нем наши ржи и васильки, березы и зеркальность вод, ласточки и кресты, и несравнимое ни с чем благоухание России. Все, возведенное к предельной легкости, чистоте.
2: Не оставивший по себе Писание, святой Сергий всем своим обликом и образом жизни учит нас главному – правде, мужественности, труду, благоговению и вере. Книгу Бориса Зайцева «Преподобный Сергий Радонежский» можно назвать большим признанием любви к преподобному Сергию. Уроки преподобного Сергия Радонежского бесценны и для наших дней, и для всех времен. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
1: Прообразы. Святые в литературе. Радио «Вера».

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Мысли афонских монахов. Не негодуй на братьев, переноси их ошибки, чтобы и они переносили твои. Люби, чтобы тебя любили, и терпи, чтобы тебя терпели. Стань добрым, и все станут добрыми с тобой. Старец Иосиф Исихаст.

0: Радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте! С вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Бывает ли так, что человек, внешне вполне успешный, ощущает внутреннюю пустоту и понимает, в чем-то главном он оказался банкротом? И напротив, бывает ли жизненный успех неприметным, неброским? Канадская писательница Люси Монтгомери в рассказе «Брат-неудачник» рассказывает о семействе Монро, четырех братьях и двух сестрах. Все они многого добились в жизни. Все, кроме старшего Роберта. Как-то раз старушка-тетя называет его неудачником. И тут все замечают, что Роберт услышал ее слова. Все это происходит в канун Рождества. Вечером, когда семья собирается за праздничным ужином, один за другим все поднимаются с места и рассказывают о Роберте. Они рассказывают о его делах. Рассказывают, как Роберт в свое время поддержал одного брата, выходил после тяжелой болезни другого, остановил от неверного шага третьего, окружил любовью и заботой младшую сестру, отправил старшую в консерваторию, спас от разорения местного фермера, приютил одинокую старушку, помог незадачливому парнишке наладить жизнь. Последним встает племянник Роберта со словами: «Дядя, надеюсь, к 60 годам я буду таким же успешным человеком, как вы». И старушка-тетя соглашается с ним. В конце концов, в христианской парадигме образец успешного человека – это 5 мудрых дев из евангельской притчи о 10 девах, ожидающих прихода жениха и вышедших навстречу ему. У 5 из них, казалось, достаточно масла в светильниках, и они смогли попасть на брачный пир. Маслом, которым необходимо запастись христианину, святитель Иоанн Златоуст, великий проповедник IV века, считал дела милосердия. Таким маслом запасся Роберт Монро – милосердием, терпением, соучастием, умением быть там, где ты нужен, менять жизнь к лучшему. И семья Монро в итоге сумела разглядеть подлинный успех его брата-неудачника.
0: Чтение. Размышления о литературе.

служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Что нам делать, когда наша вера ослабевает, и мы начинаем тонуть в одиночестве и отчаянии? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 9 главы Евангелия от Матфея, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
1: «Сия ему глаголющу к ним, се князь некий пришед».
2: Когда он говорил им сие, подошел к нему некоторый начальник и, кланяясь ему, говорил: «Дочь моя теперь умирает, но приди, возложи на нее руку твою, и она будет жива». И, встав, Иисус пошел за ним, и ученики его. И вот женщина, 12 лет страдавшая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды его. Ибо она говорила сама в себе: «Если только прикоснусь к одежде его, выздоровею». Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал: «Дерзай, дщерь, вера твоя спасла тебя». Женщина с того часа стала здорова. И когда пришел Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков и народ в смятении, сказал им: «Выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит». И смеялись над ним. Когда же народ был выслан, он, войдя, взял ее за руку, и девица встала. И разнесся слух о сем по всей земле той.
1: «И восста девица, и изыди весь сия по всей земле той».
0: В только что прозвучавшем отрывке две разные истории соединяются в одну. Начинается повествование с того, что иудейский начальник публично падает ниц перед Христом и приглашает его к себе в дом. У него умирает дочь. Из параллельного Евангелия мы узнаем, что начальника звали Иаир, а его дочке было 12 лет. Пока они идут домой, в толпе появляется женщина, которая 12 лет страдала кровотечением и не могла получить исцеления. Она решается на отчаянный шаг, пробирается сквозь толпу и прикасается к краю одежды Спасителя. По закону Моисея она совершила преступление, ведь истечение крови считалось нечистотой и скверной, а потому прикосновение женщины делало нечистыми всех окружающих. Однако Господь не обращает на это внимания и исцеляет ее. Более того, Он говорит ей: «Дерзай, дщерь, вера твоя спасла тебя». Так Он дает возможность окружающим увидеть пример дерзновенной веры. И уже в следующем эпизоде становится понятно, зачем это делается. Придя домой со Спасителем, Иаир узнает, что его девочка уже умерла. Однако очевидно, что именно то чудо, которое Господь только что на его глазах совершил по вере кровоточивой, не дает ему провалиться в пучину горя, и он продолжает хранить надежду и доверяет Христу. Причем, несмотря на то, что свидетели смерти девочки смеялись и не верили в возможность чуда. Чему же полезному для себя мы можем научиться из этой ситуации? Для человека свойственно в периоды духовного кризиса и сомнений замыкаться на своих переживаниях. Мы думаем, что никто нас не понимает и никто не может помочь. Нам кажется, что мы совершенно одиноки. Это ощущение изоляции только усугубляет наше отчаяние. Очевидно, что Господь, а за Ним и Евангелист, указывает нам на выход. Когда наша собственная вера ослабевает и кажется, что Бог молчит, Он посылает нам живые примеры веры других людей. Иаир идет к Иисусу со своей бедой, но на пути встречается кровоточивая. Своим дерзновенным поступком она как бы говорит ему: «Смотри, это возможно». И наоборот, кровоточивая, вероятно, слышала о том, что Иисус идет исцелять дочь Иаира, и это подкрепило ее решение. Очевидно, что оба они не были гигантами духовной жизни и образцами праведности, но тем не менее стали друг для друга теми самыми кирпичиками, из которых Господь построил здание их веры. И этой веры оказалось для них достаточно. Когда нам с вами становится тяжко, и мы перестаем чувствовать Бога, худшее, что мы можем сделать, закрыться от людей и начать погружаться в тоску одиночества. Сегодня Евангелие указывает на выход из этого состояния. Учиться делать усилия и наблюдать за тем, что происходит вокруг. В самые тяжкие минуты Господь посылает к нам того, кто станет нашим Иаиром и кровоточивой. И нужно быть готовыми, что оказаться им может кто угодно, может даже совсем не тот, кто ассоциируется у нас с образом праведности и духовного совершенства. Однако именно через таких людей наша душа оживает. Она вновь наполняется верой, и мы по-новому открываем для себя Бога и то, как Он удивительно действует в нашей жизни.

0: Вы слушаете радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Корнилий Крипецкий.
1: Солнце еще не показалось из-за горизонта, а Иоанно-Богословский Крипецкий монастырь, что под Псковом, давно уже проснулся. Монахи спешили в храм к началу раннего богослужения, а юноша по имени Лука шел к монастырскому коровнику. Лука поступил в монастырь совсем недавно. Он мечтал стать монахом и теперь проходил в обители послушания, период подготовки к постригу. Ему поручили пасти монастырское стадо. Работа была Луке знакома. В детстве в родном селе он часто пас коров и очень любил это дело. Но сейчас немного волновался, ведь в монастыре сегодня был его первый выпас. Незнакомое стадо, незнакомое пастбище. Стараясь унять волнение, Лука горячо молился, прося Бога о помощи. Коровы встретили пастуха радостным мычанием. Лука потихоньку, ласково стал выводить их на улицу. За монастырскими воротами начинались поля, засеянные пшеницей. Пастбище находилось сразу за ними, и вести туда стадо предстояло по одной единственной меже. Лука озадаченно смотрел на узкую тропинку, прикидывая, как провести по ней свое большое стадо. В это время из ворот вышел игумен в сопровождении нескольких монахов. Увидев, что Лука в нерешительности стоит перед межой, а стадо нетерпеливо топчется рядом с ним, монахи схватились за головы. «Отец игумен, погубит он нам посевы!» — в один голос запричитали они. «Всех ведь разом по меже провести хочет, а коровы, известное дело, не солдаты. С троем идти не будут, тут же по полям и разбегутся, потопчут все, да пожуют. По одной вести надо, как прежний пастух делал». «Дозволь, батюшка, мы пойдем его научим». Игумен сам был не на шутку обеспокоен и уже действительно хотел было отправить монахов к Луке на подмогу, как вдруг увидел, что послушник опустился на колени и стал о чем-то горячо молиться. «Погодите», — сказал игумен монахам, — «посмотрим сначала, что он делать станет». Монахи недовольно умолкли. Им очень хотелось поучить нового послушника уму-разуму, но против игуменского слова пойти они не дерзали. А Лука, между тем, продолжал молиться. Потом поднялся, перекрестился и пошел вперед. И вдруг, наблюдавших за всем этим монахов, лица вытянулись от изумления. Коровы, осторожно, одна за другой, выстроившись в цепочку, двинулись за пастухом по меже. Так спокойно и чинно довел Лука стадо до самого пастбища, не причинив монастырскому полю ни малейшего урона. Через некоторое время, когда период послушничества Луки подошел к концу, его постригли в монахи с именем Корнилий. К тому времени в монастыре и за его пределами уже многие были наслышаны о его вере и всецелом уповании на милость Божью. Все чаще братья и прихожане обращались к Корнилию за духовным советом и, получая в ответ простое, но мудрое наставление, уважительно называли монаха старцем. «Все возможно Господу», — говорил старец Корнилий Крипецкий. «Мы же без Бога не можем творить ничего».
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Корнилий Крипецкий.

Во всем, во всем, о Боже мой! Как видно на небе, на земле, вокруг и мощный, и благой Твой Дух. И как же нам, земным, не стыдно не слушаться и не любить Тебя, а все своим носит.

«Вера». Светлое радио. Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом. Книга притчей Соломоновых.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из книги воспоминаний митрополита Вениамина Федченкова «Промысел Божий в моей жизни». Когда я был студентом Петроградской духовной академии, группа товарищей решила посетить известный Валаамский монастырь на Ладожском озере. Среди них был и я. Очень много любопытного и поучительного увидел я там. Но самое значительное — это был отец Никита. О нем говорили как о святом. Омнибус жил на Предтече, то есть на острове, где был скит с храмом в честь святого Иоанна Предтечи. Этот скит считался одним из самых строгих и постнических. Там скоромного не ели никогда. Мы доехали до Предтечи. И тут лишь я вполне пришел к сознанию. Сейчас увижу святого. Бывшая беспечность исчезла совсем, и ее заменил страх. Вот сейчас увидит он мою душу, да начнет обличать меня, мои грехи. И зачем мы поехали? Для любопытства. Вот за это-то они особенно строго относятся. Мы подошли к отцу Никите под благословение и поцеловали в него руку. Все вышло как-то необыкновенно просто, но вместе с тем я видел действительно святого, и всякий страх исчез из моей души. «Батюшка, скажите нам что-нибудь на спасение души», — начал я обычным приемом. «Что же мне вам сказать? Ведь я простой, а вы ученые». «Ну, какая же наша ученость?» — возражаю я. «Да если что и выучили, то лишь по книгам, а вы на опыте прошли духовную жизнь». Но отец Никита не сразу сдавался. «Так-то так. Да все же я необразованный. Я еще из крепостных крестьян. Лакеем был у своих господ. Хорошие были люди, добрые. Отпустили меня на свободу, а я и ушел в монастырь сюда. Вот и живу понемногу». Но мы продолжали его просить. Тогда он, так же просто, как отказывался, стал говорить: «Что же, скорби терпите. Без терпения нет спасения». И понемногу начал говорить о разных вещах.
1: Голоса

0: Вера. Светлое радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте, с вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших, что в подмосковном поселке Софрино. Однажды я поняла, что свет – это не только физическое явление. Иногда разговариваешь с человеком и ясно чувствуешь, он словно весь светится. Не потому, что улыбается, не потому, что говорит что-то особенно мудрое, просто от него исходит тихая радость. Любовь, которая как-то незаметно и очень бережно распространяется на всех вокруг. Такой свет невозможно включить по желанию. Он возникает в человеке неведомым образом, когда в душе его Господь. И не случайно Спаситель в Священном Писании именуется Светом. Например, апостол Иоанн приводит в Евангелии слова самого Христа: «Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Спаситель назван светом в некоторых молитвах и песнопениях, например, в кандаке праздника Богоявления или Крещения Господня. Кандаком называется песнопение, в котором описываются празднуемые события. Давайте поразмышляем над текстом кандака Богоявления и послушаем его в исполнении сестер храма Табынской иконы Божьей Матери Орской епархии. В переводе на русский язык песнопение звучит так: «Явился Ты в сей день вселенной, и свет Твой, Господи, запечатлелся на нас. В полноте знания воспевающих Тебя пришел, явился Ты, свет неприступный». Вот как это песнопение звучит на церковнославянском языке. «Явился еси днесь вселенней, и свет Твой, Господи, знаменося на нас, в разуме поющих Тя. Пришел еси и явился еси, свет неприступный». Давайте послушаем кандак Богоявления.

Слова Кондака Богоявления переносят нас к реке Иордан, к тому моменту, когда Спаситель принял крещение от пророка Иоанна. Они очень поэтичны, но особенно меня вдохновляет фраза «Свет Твой, Господи, знаменося», то есть «запечатлелся на нас». Она напоминает о том, что свет Божий есть в каждом человеке, свет, который лечит, согревает, утешает. Возможно, именно поэтому с некоторыми людьми так легко и хорошо находиться рядом, потому что через них проявляется тот свет, который пришел в мир в день Богоявления. Давайте еще раз послушаем кандак праздника Богоявления в исполнении сестер храма Табынской иконы Божьей Матери.

голоса и гласы. О чем поют в храме?

0: Сегодня, 11 июля, церковь вспоминает преподобномучеников Сергия и Германа Валаамских, священномученика диакона Василия Ситникова, священномученика диакона Григория Самарина. Сегодня праздник иконы Божией Матери, именуемой Троеручица. Священномученик Василий Ситников начал служить в церкви псаломщиком. Окончив 3 класса духовного училища, стал диаконом Николаевской церкви села Долматовское. 10 июля 1918 года отец Василий был арестован вместе со священниками Владимиром Сергеевым и Александром Сидоровым. Причиной ареста был срыв боевой операции. Когда красные готовили засаду для наступавших белогвардейских войск, священнослужители колокольным набатом предупредили белых. Колокольный звон стал причиной неудачи красноармейцев. Они лишились возможности внезапно напасть на белых. Расправа со священнослужителями была быстрой и жестокой. Священников красные расстреляли на месте, а отца Василия, который выражал недовольство действиями красноармейцев, увезли в сторону села Катайского и убили на следующий день. Чуть позже большевиков со Среднего Урала на некоторое время изгнали. В сентябре 1918 года односельчане убиенных священнослужителей собрались на вечер скорби, посвященный их памяти. Многие из них позднее оставили воспоминания о подвиге святых мучеников. В 20 веке Русь дала миру множество исповедников веры. Их подвигом русская церковь стала в один ряд с великими церквями древних мучеников. Прославляя священномученика Василия Ситникова, его стойкость духа и силу веры, церковь обращается к нему со словами: «Святой мученик Василий, моли Бога о нас».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
2: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
3: В эфире программа «Добрые вести». 8 июля, в День семьи, любви и верности, Ставрополь присоединился ко Всероссийскому параду семьи. Это масштабное событие призвано прославить и укрепить традиционные семейные ценности и, конечно же, напомнить о подвигах верности и любви благоверных князей Петра и Февронии Муромских, чей церковный день памяти отмечается 8 июля. По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла празднику предшествовал молебен святым покровителям брака, который состоялся в Парке Победы. Далее начался парад. Он объединил около 600 ставропольских семей. Многочисленные участники праздничного шествия со знаменами в руках прошли по центральной аллее Парка Победы. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе православной Свято-Владимирской гимназии города Ставрополя Ольга Сорокина рассказала о важности этого масштабного события.
4: Вот этот праздник стирает границы вот этого искусственного разделения между церковью и государством. Это очень важно. Сегодняшнее наше присутствие на параде семьи, оно демонстрирует приверженность нашу к самым главным традиционным православным ценностям.

0: Кристин. Мы с вами знаем, что семья – это малая церковь. А сегодня мы собрались нашей вот этой большой семьей, большой церковью и маленькие семьи православных христиан, которые сейчас здесь в большом количестве находятся, вливаются в огромный ручей любви, верности и семьи. И самый главный, наверное, лозунг – это то, что семья – единство помыслов и дел. Мы должны как никогда демонстрировать наше единство, сплоченность, любовь, верность и веру.
1: Своими впечатлениями о параде, в котором Ставрополь принимал участие вместе с другими городами нашей страны, поделилась представительница молодежного движения «Град Креста» Анастасия Голубовская.
2: Считаю это очень важным для молодежи, так как это культурные ценности наши, и их нужно сохранять. Наполнено любовью, теплом, радостью от того, что нас так много, и все мы одна большая семья и малая церковь.
1: Шествие завершилось у главной сцены Парка Победы праздничной программой. В этот день епархиальными, краевыми и городскими наградами были отмечены супружеские пары, преодолевшие вместе многолетний жизненный путь, а также семьи священнослужителей. Среди награжденных – семья клирика храма святого благоверного князя Александра Невского города Ставрополя протоиерея Геннадия Шкиль, который вместе со своей супругой-матушкой Неонилой воспитали четверых сыновей.
3: Я хочу пожелать семьям, которые уже прожили много лет, благополучия и Божьего благословения продолжения вашей жизни. Для тех, кто только начинает свою семейную жизнь, Божьего благословения на то, чтобы у вас все сложилось, все получилось, и чтобы вы спаслись в многочадии своем. Но для тех, кто еще ищет своих половинок, смотрите на Петра Февронии и вспоминайте о них всегда, и ищите себе супругов, которые будут держаться заповедей Христовых.
1: В день семьи, любви и верности в Парке Победы Ставрополя царила особая атмосфера, теплая и душевная. Для гостей праздника работали интерактивные площадки и фотозоны, были организованы мастер-классы и игровые пространства. Завершился праздник концертом с участием творческих коллективов краевой столицы. Слушайте наши программы в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
4: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: В семье кровельщика. Лет с 10 он помогал отцу в строительстве и ремонте церквей и домов. А в свободное время рисовал. И весьма неплохо.
6: Он, будучи самоучкой, такие шедевры создавал? Как вот эта картина «Муромские монастыри»?
5: Нет, Куликов получил образование. Талант Ивана заметил академик живописи Александр Морозов, который каждое лето приезжал в Муром писать пейзажи. Он помог юноше поступить в высшее художественное училище в Санкт-Петербурге.
6: Как помог?
5: Морозов взял Ивана помощником в свою мастерскую. Рассказывал ему об истории живописи, давал уроки рисования и вот так подготовил к поступлению. А после училища Куликов и художественную академию окончил, причем с золотой медалью. Это дало ему право совершить творческую командировку в Италию за казенный счет. Вернувшись, Иван Семенович поселился в родном городе и жил там до конца своих дней.
6: Но почему художник ограничил себе возможности после такого блестящего старта? Он мог бы жить в Москве или в Санкт-Петербурге.
5: На столицах Паша свет клином не сошелся. Куликов принимал участие во всех значимых выставках. Он имел успех не только в России, но и во Франции. Но жить предпочитал там, где душа находила пищу для творчества. Именно за серию работ, посвященных Мурому, Иван Семенович получил звание академика живописи. Кстати, картина «Муромские монастыри» тоже из этого цикла. И художник написал ее в 1914 году.
6: Интересно, а почему художник не указал, какие именно монастыри изобразил на картине?
5: Ну, наверное, потому что выражение «муромские монастыри» такое же устойчивое, как «сибирские морозы» или «тульские пряники». Православных обителей в Муроме немало. Кроме представленных на картине Благовещенской и Троицкой, там есть еще Воскресенская, Спасо-Преображенская, Крестовоздвиженская и все они древние, основаны не позднее 17 века. Именно благодаря им в городе сложился уклад, опирающийся на церковные традиции. Монашеские городки были основой Мурома.
6: И его лицом.
5: Точно. Пейзаж Ивана Куликова «Муромские монастыри» тому подтверждение. О, ты доел, я смотрю. Добавки хочешь?
6: Хочу, но уже не успеваю. Побежал. Спасибо, дядя Андрей. Все было очень вкусно и познавательно.
7: Картину Ивана Куликова «Муромские монастыри» можно увидеть в Муромском историко-художественном музее.
4: «Краски России».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает игумен Лука Степанов.
1: Вопрос о том, как облегчить участь усопших, задают очень часто. Особенно мы переживаем за наших близких, если перед смертью они не успели покаяться, умерли внезапно, не примирившись с родными и Богом. Будем же по совету святых отцов творить о них частые молитвы и раздавать милостыни, и Бог непременно услышит нас. Хочу поделиться с вами словами преподобного Паисия Святогорца. Подобно тому, как, навещая заключенных, мы приносим им прохладительные напитки и тому подобное, и облегчаем тем самым их страдания, также мы облегчаем страдания усопших молитвами и милостынями, которые совершаем об упокоении их душ.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: слушаете радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Шепелева. Преподобный Паисий Святогорец, святой, известный и почитаемый во всем православном мире и наш современник, жил во второй половине XX века. Много лет он провел в уединении на Святой горе Афон. К этому удивительному человеку, который, как говорят, буквально излучал любовь и доброту, съезжались люди со всего мира в надежде получить духовную поддержку, молитвенную помощь и мудрый совет. В результате старец Паисий оставил нам всем огромное духовное наследие в виде своих наставлений. Простые, но образные, пронизанные добрым юмором, они помогают понять важные духовные истины, руководствуясь которыми можно изменить свою жизнь. В издательстве «Ковчег» собрали самые яркие высказывания современного афонского святого и выпустили книгу «Алфавит духовный старца Паисия Святогорца». Такое название было дано книге не случайно. Слова старца Паисия действительно расположены в сборнике тематически и в алфавитном порядке. Так, например, в главке на букву «Б» мы найдем удивительные слова старца о богатстве и благотворительности. Вот что он говорит. «У человека есть две радости. Первая, когда он получает, и вторая, когда он отдает. Радость, которую ты чувствуешь, отдавая, нельзя сравнить с той, которую ты испытываешь, получая что-нибудь. Тот, кто берет, имеет радость человеческую, тот, кто отдает, радость божественную». После таких слов на душе становится светло, легко и спокойно. Да и вообще, читая алфавит духовный старца Паисия Святогорца, чувствуешь, словно кто-то очень близкий поддерживает тебя, направляет по верному пути, утешает, а главное – любит. Любовью к Богу и людям наполнены все наставления преподобного Паисия. А их в книге немало. Мы узнаем, что думал старец о воспитании детей, житейских радостях, многодетной семье, образовании, отношении к родителям, работе и многом другом. Эти слова легко читаются и глубоко проникают в сердце и душу, освещая их внутренним светом. И хочется всегда иметь под рукой алфавит духовный старца Паисия Святогорца, чтобы почаще сверять с ним свою жизнь. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
0: Литературный навигатор.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Часть речи.
1: Михаил Шолохов. Отрывок из романа «Тихий Дон». Обветренные губы ее дрожат и улыбаются, когда она достает из подвешенной корби люльки крохотного смуглого грешатку. Она торопливо дает ему грудь, придерживая зубами мокрый от пота гайтан.
2: Гайтан, в переводе с тюркского – шнурок, лента. В обиходе православной церкви так называется тонкая веревка для ношения нательного креста. Длина гайтана подбирается так, чтобы крест располагался на груди христианина. Гайтан изготавливают из кожи, шелка, хлопка, капрона, каучука и других материалов. Для удобства гайтан может быть оснащен металлическим замком.

0: Радио «Вера». География веры.
1: В 1769 году на безлюдной северной окраине Астрахани построили церковь в честь казанской иконы Богородицы. Храм дал название Казанской Слободе, которая образовалась вокруг него. В 1858 году в этом районе случился страшный пожар. От храма остался лишь обугленный остов. Прихожане восстановили здание, но оно уже не имело прежнего великолепия. И в 1907 году в Казанской Слободе появился новый храм с прежним посвящением. Его называли «Жемчужиной Поволжья». У богомольцев вызывали восхищение искусные стенные росписи, фаянсовый иконостас, хрустальные люстры паникадила. Все это было утрачено после революции 1917 года. Безбожники устроили в здании склад. В Казанской церкви много лет царило запустение. Лишь в 1991 году здесь вновь стали совершаться богослужения. Сегодня храм полностью восстановлен, расписан и украшен. Жемчужина Поволжья, как встарь, радует жителей и гостей Астрахани своим убранством.
2: Радио «Вера» в Астрахани можно слушать на частоте 90,5 FM.
3: Каждому человеку дано свое дело, и каждому делу свое время, сказал Эзоп. Время творить добро. Дело дня. Программа о тех, кто нуждается в помощи, и для тех, кто хочет помочь. Ежедневно на радио «Вера».

0: Что такое образование? Почему в корне этого слова лежит образ? Греки называли целостный процесс образования и воспитания красивым словом «пайдея». В одном понятии объединялась вся многогранность развития человека, от передачи знаний до формирования характера, моральных ценностей, эстетического вкуса. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала и раскрытию образа Бога, мы говорим на радио «Вера» каждую субботу в 18 часов в программе «Пайдея».
1: Сегодня гостьей программы будет директор общеобразовательной православной школы «Образ» Татьяна Смирнова.

0: Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, углический феоктист. Никто так не гнал апостола Павла, как его соплеменники-евреи. Апостол мог бы озлобиться, сказать, что его гонители непременно будут наказаны Богом, и перестать как-либо взаимодействовать со своими собратьями. Но апостол избрал иной путь – путь любви. Об этом он написал в 9 главе своего послания к римлянам. Давайте послушаем звучащий сегодня во время литургии в православных храмах отрывок из этой главы.
2: «Истину глаголю о Христе не лгу, послушествующими совести моей Духом Святым».
3: «Истину говорю во Христе, не лгу. Свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанные мучения сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование. Их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки. Аминь».
2: «Над всеми Бог, благословен во веки. Аминь».
1: Свою мысль в прозвучавшем сейчас отрывке апостол Павел начал с очень сильного утверждения. Он сослался на знающего сердце человека Христа, как на свидетеля того, что Павел не лжет. Павел поставил себя самого на суд Божий и свидетельствовал перед этим судом. Ведь только так можно сказать что-то настоящее и ценное. Что же для апостола было ценным? Оказывается, он чрезвычайно переживал за своих братьев, за израильтян. Переживал настолько, что сам готов был бы погибнуть в вечности ради их спасения. У Павла, несмотря на все скорби, причиненные ему евреями, не было ни озлобления, ни стремления от них отмежеваться. Его любовь к своему народу была безусловной. Благодаря этим словам апостола мы видим, что патриотизм, понимаемый как любовь к своему народу, это не какой-то языческий пережиток. Это самое непосредственное исполнение евангельской заповеди любви. И такая любовь может быть очень болезненной, такой, какой она была у апостола Павла. Любить свой народ – это означает быть честным по отношению к нему. Павел прекрасно помнил о великих обетованиях, данных израильтянам Богом. И он упомянул здесь эти обетования. Однако при этом апостол помнил и о преступлениях народа. Потому-то он и готов был отдать себя за собратьев. Он готов был стать жертвой, которая помогла бы очистить грехи народа. Да, такое невозможно, но тут значение имеет сам порыв апостола, показывающий и силу его любви, и то, что он далек был от идеализации своего народа. Собственно, только такой и бывает настоящая любовь. Она не слепа, она все видит, все понимает, но не отворачивается ни при каких условиях. Всякий раз, когда заходит речь о патриотизме, нам стоит вспоминать эти слова святого апостола. Стоит их вспоминать тогда, когда мы размышляем об историческом пути народа Израиля. У нас может сложиться впечатление, что Бог оставил когда-то избранный им народ. Но у апостола Павла было иное мнение по этому поводу. Возможно, оно было продиктовано его неравнодушием и, как следствие, некоторой предвзятостью. Но он, говоря о своем народе, не сказал, что все его величие осталось в прошлом. Он выразился иначе. «Израильтянам принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование». Принадлежат, а не принадлежали. Да, с одной стороны, пришествие Христово упразднило древние установления. Упразднило и разделение на евреев и на весь прочий мир. Но при этом израильтяне продолжили быть особенным народом. Преподобный Ефрем Сирин прокомментировал эту мысль апостола таким образом. «Дабы показать, что пред Богом они не отвержены и оставлены, говорит, они призваны к усыновлению, как и язычники, поскольку они причастными сделались также обетованием отцов». Судя по всему, эти слова Павел написал ради поддержки и ободрения своих братьев. Но эти же слова, в их понимании преподобным Ефремом, могут быть применены к любому другому народу. потому что никакой народ не отвержен и не оставлен Богом. Любой народ призван к усыновлению, и эта мысль должна устранить любые размышления о чьей-то национальной исключительности.
0: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Небесная заступница. Владимирская икона Богородицы в судьбах России.
1: Монгольский завоеватель Тамерлан снискал себе славу непобедимого и очень жестокого. Он дотла разорял захваченные города, истребляя население. Особенно безжалостным Тамерлан был с христианами. В 1395 году грозный полководец вышел в поход на Русь. Он похвалялся опустошить русскую землю и полностью искоренить православную веру. Первым удар врага на себя принял город Елец. Тамерлан обосновался в захваченном городе, чтобы восполнить силы и двинуться дальше, на Москву. Великий князь Московский и Владимирский Василий Дмитриевич понимал, что его войско едва ли одолеет грозного противника. Москва была обескровлена недавним нашествием золотоордынского хана Тохтамыша и эпидемией чумы. И тогда московский правитель возложил все упование на Бога и его Пречистую Матерь. Он повелел доставить в свой город древнюю икону Богородицы из Успенского собора Владимира. Этот образ Божией Матери, написанный евангелистом Лукой, перенес в XII веке из-под Киева в город на Клязьме благоверный князь Андрей Боголюбский. Святыня не раз являла себя как чудотворная, потому московский правитель и вспомнил о ней в минуту опасности. Владимирскую икону Богородицы несли в столицу крестным ходом. На протяжении всего пути ее встречали жители окрестных селений. Православные становились на колени по сторонам дороги и горячо молились об избавлении от нашествия Тамерлана. Когда процессия была уже на подходе к Москве, навстречу чудотворному образу вышли митрополит Киприан и великий князь Василий в сопровождении большого количества людей. Москвичи приняли святыню с радостью и трепетом. Верующие поклонились иконе, словно самой Пречистой Деве, пришедшей спасти их от беды. Несколько дней перед Владимирским образом служили молебны. И произошло чудо. Тамерлан неожиданно собрал свое войско и вернулся в монгольские степи. Что же заставило врага покинуть русские пределы? Как сообщают летописцы, Тамерлану явилась во сне Светозарная Дева с небесным воинством и повелела отступить от Москвы. Полководец, не проигравший прежде ни одного сражения, капитулировал, даже не начав бой. В честь тех далеких событий в церковном календаре был учрежден праздник Сретения, то есть встречи Владимирской иконы Божьей Матери в Москве. На месте, где горожане молились об избавлении от Тамерлана, построили Сретенский монастырь. Чудотворный образ Царицы Небесной поставили в Успенском соборе Московского Кремля. И в народе этот храм стали именовать «Домом Пресвятой Богородицы».
0: Небесная заступница. Владимирская икона Богородицы в судьбах России.

Радио «Вера». Любовью ль сердце разгорится, унегаси ее огня. Не им ли жизнь твоя живится, как светом солнца яркость дня? Люби безмерно, безответно, всей полнотой душевных сил. Хотя б любовью ответной тебе никто не отплатил. Константин Романов.

Радио «Вера». Светлое радио. Мы очень часто ищем справедливости и даем волю гневу. Но гнев — это всегда страсть. Он не может быть справедлив. Протоиерей Дмитрий Смирнов.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников Анны Тютчевой, фрейлины императорского двора Николая I и Александра II. Июль 1853 года. Вчерашний день был чрезвычайно суетлив. Справлялись именины великой княгини Ольги Николаевны. С утра нас предупредили, что нас приглашают присутствовать на молебне в церкви. После молебна, на котором присутствовала вся августейшая семья, отправились завтракать в коттедж. Кушали вкусно, но почти ничего не говорили. Александра Долгорукая и я пошли к цесаревне. Мы не пропускаем случая повидать ее. Можно сказать, что мы придерживаемся самой утонченной вежливости. Я так люблю видеть ее. Правда, не будь она великой княгиней, я бы любила ее по-настоящему. Теперь же я стараюсь поддерживать в себе почтительное безразличие. Вот в чем фальшь нашего положения. Мы живем в неестественной близости с лицами, стоящими неизмеримо выше нас. Мы их видим постоянно, видим исключительно их и совершенно невольно отождествляем себя с ними, тогда как они могут интересоваться нами только поскольку мы соприкасаемся с ними и остаются и должны оставаться по отношению к нам равнодушными и более или менее чуждыми. Это и делает придворную жизнь такой пустой для тех, кто не погружен исключительно в суетность. Ищешь интереса сердечного или умственного и не находишь ничего, чтобы удовлетворяло.

0: радио. Тайны Библии. Научные факты и книга книг. Небольшая деревенька Хирбет-эль-Терех, что в 2 километрах от столицы палестинской автономии города Рамала, в ноябре 2014 года неожиданно получила всемирную известность. Палестинские и израильские археологи, проводя исследования в окрестностях этого селения, обнаружили, что именно здесь, в 1935 году по Рождестве Христовом, был похоронен архидиакон Стефан, святой, который первым в истории принял мученическую смерть за Христа. Руководитель археологической группы доктор Салах Хусейн Аль-Худелия сделал официальное заявление, что это открытие имеет исключительную ценность для христиан всего мира.
1: Археологические изыскания проводились в рамках проекта по обнаружению древности Иерусалимского университета. В ходе раскопок близ селения Хирбет-эль-Терех найдены остатки обширного византийского храмового комплекса, включающего в себя церковь и монастырские постройки. В одной из исследуемых точек храма взором ученых неожиданно открылась надпись, указывающая, что эта церковь была построена на месте погребения святого Стефана.
0: Находка крайне удивила археологов. Ведь историки были убеждены, что первомученик Стефан похоронен совсем в другом месте, в окрестностях города Бейт-Шемеш, на склонах Иудейских гор. Какое же из двух захоронений подлинное?
1: О судьбе первого христианского мученика Стефана рассказывается в библейской книге «Деяния святых апостолов». Известно, что этот молодой образованный человек принадлежал к Иерусалимской общине. За проповедь христианства он был привлечен к суду, а затем насмерть побит камнями. В книге «Деяний» говорится, что Стефана погребли мужи благоговейные. Кто были эти мужи и где они похоронили первомученика, Священное Писание умалчивает. Однако сохранилось историческое свидетельство об обретении мощей святого спустя почти 4 столетия после его смерти, в 415 году. Это событие описал палестинский священник Лукиан в своем послании ко всем церквам об открытии мощей мученика Стефана. Из этого послания следует, что первомученика похоронил на своем земельном участке некто Гамалиил. Можно предположить, что это тот самый Гамалиил, который упомянут в Новом Завете. Будучи членом высшего судебного органа евреев Синедриона, он выступал в защиту ранних христиан. Точные координаты места захоронения святого Стефана автор послания не назвал, заметив лишь, что земля Гамалиила находится неподалеку от Иерусалима.
0: Мощи архидиакона Стефана после их обретения в 415 году были перенесены в Иерусалим, а оттуда в Константинополь. Постепенно частицы этой реликвии распространились по всему миру. Сейчас святые останки первомученика можно увидеть в храмах Италии, Испании, Франции, Греции, Румынии, Украины. В России в Троице Сергиевой лавре хранится десница, правая рука первомученика. Опустевшая гробница близ Иерусалима продолжала оставаться для верующих предметом почитания. Над ней была выстроена церковь, вокруг которой образовался монастырь. Однако в 7 веке персы, захватившие Израиль, уничтожили почти все православные храмы и святыни на Святой Земле. Не стало исключением и обитель на месте погребения первомученика Стефана. Спустя несколько веков уже никто не мог точно ответить на вопрос, где именно находится та земля Гамалиила, которая некогда приняла убиенное тело. Так продолжалось до тех пор, пока в 1916 году, во время археологических раскопок неподалеку от города Бейт-Шемеш, были обнаружены руины византийского монастыря и пещерные захоронения с пустыми сосудами для хранения останков святых. При этом в одной из уцелевших мозаик упоминалось имя святого Стефана. Это дало основание предположить, что именно отсюда мощи первомученика были изъяты в 415 году и перенесены в Иерусалим. Однако у специалистов оставались вопросы.
1: Бейт Шемеш отделяет от Иерусалима 30 с лишним километров. Едва ли автор V века мог назвать эти селения близко расположенными. Поэтому ученые, занимающиеся вопросами библейской археологии, заинтересованно восприняли обнаруженное доказательство, что именно Хербет Эль-Терех — та самая весь Гамалиила, о которой писал в V веке палестинский священник Лукиан. Через 5 лет изыскания будут завершены, и деревня Хербет Эль-Терех, расположенная в 12 километрах от Иерусалима, станет местом паломничества для христиан со всего мира.
0: Неожиданное открытие палестинских археологов оказалось одинаково ценно и для науки, и для религии. Как справедливо заметил доктор Салах Хусейн Аль-Худалия, в вопросах веры чрезвычайно важно соблюдать историческую правду. Тайны Библии. Радио «Вера».

Сегодня, 11 июля, церковь вспоминает преподобномучеников Сергия и Германа Валаамских, священномученика диакона Василия Ситникова, священномученика диакона Григория Самарина. Сегодня праздник иконы Божией Матери, именуемой Троеручица. Священномученик Григорий родился в 1893 году в Пензенской губернии. В 1914 году, после окончания духовного училища, служил псаломщиком в церкви 11-го туркестанского стрелкового полка. Первую мировую войну Григорий прошел рядовым. После войны стал диаконом, служил в храме Архангела Михаила в родном селе Салмановка. В 30-х годах диакон Григорий перевез свою многодетную семью в Подмосковье. Последним местом его служения стал Петропавловский собор в городе Коломна. В августе 1937 года Самарин был арестован. При обыске у него изъяли ноты церковных песнопений и настольную книгу священнослужителя. Следователи, сменяя друг друга, изводили диакона круглосуточными допросами. В таких условиях многие соглашались подписывать лжесвидетельства даже против самих себя. Диакон Григорий не признал себя виновным ни по одному пункту абсурдного обвинения в контрреволюционной деятельности. Тройка НКВД приговорила диакона Григория к 10 годам заключения. Он был отправлен в исправительно-трудовой лагерь на Дальний Восток. Знаменательно, что священномученик Григорий скончался в заключении 12 июля 1940 года в престольный праздник храма, где служил в последние годы. Мученики церкви русской, пострадавшие в 20 веке, не соглашались признаваться в тех преступлениях, которые им приписывали гонители. Такое согласие, даже под пыткой, было бы формой лжесвидетельства. Отказ требовал большего мужества, поскольку означал новые муки. Но священниками и простыми христианами двигало ясное понимание того, что в жизни

0: В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера».
1: Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее. Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
2: Чему же учит нас история?
1: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». Воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».

0: Страницы летописи. Погожим летним утром Максим Плужков со своим сыном Прокопием отправился работать в поле. А вернулся, неся на руках его бездыханное тело.
1: Господи, да что же это случилось?
2: Мать!
1: Сыночек мой!
2: Мать, да не голоси,
1: Господи,
2: ты так! Жив наш Прокопушка, жив! Прости меня, Христа ради, не доглядел!
1: Господи, помилуй! Максим, неси скорее лед!

0: Как это получилось?
1: Сам не пойму. Мы уж собирались обедать, как вдруг небо потемнело, прогремел гром, и молния ударила совсем рядом. От испуга Прокопий упал с лошади.
0: Господи, да жив ли он?
1: Живой, но без сознания.
2: Вскоре вся деревня собралась возле дома Максима, чтобы помолиться о мальчике. После общей молитвы Прокопий очнулся, но вел себя как безумный, рвал на себе одежду и бился о землю. Тогда родители отвезли несчастного отрока в Вятский Успенский монастырь, где по молитве настоятеля он исцелился. 17 лет Прокопий служил псаломщиком в церкви, но, прослышав, что родители хотят его женить, оставил все и ушел в Вятку. Тут он стал проводить жизнь весьма странную с житейской точки зрения. Целыми днями ходил по городу, казалось бы, без особой цели. Одежду он носил рваную и грязную, спал на церковной паперти или на куче навоза. Кроме того, Прокопий перестал разговаривать и со всеми людьми общался теперь лишь при помощи знаков. Только его духовник, священник Иоанн Калачников, знал, что, обходя город, Прокопий молится у каждой церкви и за каждого встреченного человека, что неопрятный вид его свидетельствует лишь о том, что святой больше заботится о небесном, чем о земном. И знаками Прокопий разговаривает не по безумию, а потому что взял на себя подвиг молчания. Таких людей церковь издавна называла «юродивыми Христа ради». Горожане стали примечать, что в Вятке появился необыкновенный нищий, который все поданное ему раздает другим и, кажется, даже сам оказывает милостыню городу.
3: Кум, а, кум, смотри, Прокопий идет. Третьего дня был у меня, я в горячке лежал. Так он меня обнял, приподнял с кровати и ласково так засмеялся. С тех пор оставила меня лихорадка. Я как заново родился.
4: Это повезло тебе. А вот у меня в начале поста тесть занемог. Да ты знал его, Потапыч-то. Позвали Прокопия, стол накрыли, чарку поднесли, все честь по чести. А он угощаться-то не стал, а прямо в сенях-то причитать и начал. Так и схоронили тестя на крестопоклонной.
3: Неужто Прокопий виноват в том, что у тебя сродственник умер?
4: А зачем же он его живого, будто мертвого, оплакивать стал?
3: Божья воля ему открыта, баранья твоя голова. Знал он, заранее знал, что умрет твой тесть. Вот и давал вам понять, что пора тестю душу к суду готовить, от грехов очищать.
4: Ну, мы священника позвали, все честь по чести. Цельный час он больного исповедовал. Зашли мы потом в комнату, а Потапыч весь такой светлый лежит, как на Пасху сияет. Прощение у меня попросил, вот ведь какое дело. Многое промеж нами было, но я ему все, все простил.
3: Видишь, а говоришь, зря Прокопий приходил.
2: Предсказывал святой и большие пожары, и приезд в город налоговых сборщиков, и освобождение узников из тюрем. Сам вятский градоначальник привечал Прокопия в своем доме. Дарил красивую теплую одежду, которую, впрочем, юродивый сразу же рвал и пачкал. Вскоре все горожане стали почитать этого грязного бродягу как покровителя своего города. Узнал Прокопий заранее и о своей собственной смерти. Утром, побывав в храме, он отер все тело снегом, готовя его в последний путь. Потом встал на колени под городской башней и стал молиться. Так и нашли его люди, стоящим на коленях, с руками, сложенными на груди крестообразно.
5: Жития святых. Страницы летописи. Радио «Вера».

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Мысли афонских монахов. Подчини свои страсти, и увидишь, как многие благоговейно будут относиться не только к твоим словам, но и к движению твоих глаз. Старец Иосиф Исихаст.

0: Вы слушаете радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Каждый поступок имеет ряд последствий, которые, выстраиваясь в цепочку, могут прямо или косвенно влиять на развитие событий, порой весьма значимых. Рассказ американского писателя Синклера Льюиса «Котенок и звезды» посвящен как раз такой цепочке. Все начинается с того, что маленький мальчик, выпрашивая у матери коржиков, с притворной лаской гладит котенка. Залюбовавшись обоями, соседка опаздывает на трамвай. Кондуктор ради нее задерживает рейс. Парикмахер, впустую прождав трамвай на остановке, отправляется в пивную. На следующий день с пьяну на лысо стригает кандидата на пост управляющего крупнейшей корпорацией. Кандидат теряет уверенность в себе. Корпорация, так и не найдя достойного управляющего, через полгода разваливается, что влечет за собой крушение режима далекого государства. В финале бывший монарх вздыхает. «Меня утешает одно. Мои беды, я уверен, пали на меня под влиянием могучего рока и были предначертаны звездами». Казалось бы, Льюис построил рассказ на противопоставлении рока и котенка. Но что, если приглядеться к сюжету повнимательнее? Цепочку роковых последствий запускает и подпитывает не что иное, как грех. Мальчик гладит котенка лицемерием. Соседка в погоне за трамваем притворно задыхается и хватается за сердце. Парикмахер же вообще рад опозданию трамвая. Его тянет выпить. Ну а пьянство, как известно, вообще паровоз греховного состава. Так незначительный, казалось бы, грех, лицемерие ребенка, ведет к впечатляющим событиям, к крушению политического режима. Святитель Игнатий Брянчанинов, выдающийся духовный писатель 19 столетия, говорит, что душа человека подобна сосуду, в который вливается драгоценная жидкость. Но что будет, если в сосуде окажутся трещины, даже самые незначительные? Жидкость вытечет. Трещинами святитель называет те самые мелочи, повседневные недобрые привычки, грехи, на которые мы привыкли либо закрывать глаза, либо снисходительно отмахиваться. Подумаешь, а мелочей-то, оказывается, и не бывает, грустно улыбается писатель Синклер Льюис.
0: Чтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Монастыри и храмы Ставрополья. Здравствуйте! С вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера. Местах паломничества и молитв. Человек создан по образу Божьему и постоянно нуждается в Божьей помощи и руководстве. Это необходимо каждому человеку, независимо от звания и положения в обществе. Ощущали эту естественную необходимость и жители района Ташла в городе Ставрополе. Свой храм жители хотели построить еще в XIX веке, Однако попытки 1867 и 1883 годов успехом не увенчались. Свой храм жители Ставропольского района под названием Ташла хотели построить еще в XIX веке. Однако попытки 1867 и 1883 годов успехом не увенчались. Строительство началось лишь с третьего раза, в 1893 году. Храм в честь святой преподобномученицы Евдокии и церковно-приходская школа при нем были открыты в 1897 году. В 1936 году храм был закрыт. Церковное здание разрушено. В 90-е годы более 5000 человек подписали обращение к руководству Ставрополя с просьбой восстановить храм на Ташле. Администрация города отвела под эти цели участок на пересечении улиц Трунова и Бурмистрова, рядом с историческим местом расположения церкви преподобномученицы Евдокии. Строительство начали в 2000 году. Храм назвали в честь святого благоверного князя Александра Невского. Выбор пал на него, поскольку предполагалось, что храм будет окормлять военнослужащих. К 2007 году новый храм был построен. Примечательно, что архитектура воссоздает образ древнерусского зодчества, а в росписи на стенах церкви изображены фрагменты Невской битвы и Ледового побоища. Территория вокруг церкви постепенно благоустраивалась. Сегодня здесь тихий, уютный зеленый уголок. По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла рядом с храмом Александра Невского построили православную 11-летнюю Свято-Владимирскую гимназию. По сути, это первая в Ставрополе школа с православным уклоном. С вами был Антон Козлов. Посещайте святыни нашего края и молитесь во славу Божию.
0: Монастыри и храмы Ставрополья. Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера».
1: Может показаться, что идеальных семей не существует. Однако в жизни немало удивительных историй о семьях, в которых любовь и желание быть рядом, несмотря ни на что, сделали их по-настоящему счастливыми. Подлинные истории из жизни людей, сумевших не только обрести, но и пронести свою любовь через время, расскажет Тутта Ларсен в программе «Семейные истории». Ежедневно, утром. На радио «Вера».
2: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Что нам делать, когда наша вера ослабевает, и мы начинаем тонуть в одиночестве и отчаянии? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 9 главы Евангелия от Матфея, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
3: «Сия ему глаголющу к ним, се князь некий пришед».
4: Когда он говорил им сие, подошел к нему некоторый начальник и, кланяясь ему, говорил: «Дочь моя теперь умирает, но приди, возложи на нее руку твою, и она будет жива». И, встав, Иисус пошел за ним, и ученики его. И вот женщина, 12 лет страдавшая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды его. Ибо она говорила сама в себе: «Если только прикоснусь к одежде его, выздоровею». Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал: «Дерзай, дщерь, вера твоя спасла тебя». Женщина с того часа стала здорова. И когда пришел Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков и народ в смятении, сказал им: «Выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит». И смеялись над ним. Когда же народ был выслан, он, войдя, взял ее за руку, и девица встала. И разнесся слух о сем по всей земле той.
3: «И восста девица, и изыди весть сия по всей земле той».
2: В только что прозвучавшем отрывке две разные истории соединяются в одну. Начинается повествование с того, что иудейский начальник публично падает ниц перед Христом и приглашает его к себе в дом. У него умирает дочь. Из параллельного Евангелия мы узнаем, что начальника звали Иаир, а его дочке было 12 лет. Пока они идут домой, в толпе появляется женщина, которая 12 лет страдала кровотечением и не могла получить исцеления. Она решается на отчаянный шаг, пробирается сквозь толпу и прикасается к краю одежды Спасителя. По закону Моисея она совершила преступление, ведь истечение крови считалось нечистотой и скверной, а потому прикосновение женщины делало нечистыми всех окружающих. Однако Господь не обращает на это внимания и исцеляет ее. Более того, Он говорит ей: «Дерзай, дщерь, вера твоя спасла тебя». Так Он дает возможность окружающим увидеть пример дерзновенной веры. И уже в следующем эпизоде становится понятно, зачем это делается. Придя домой со Спасителем, Иаир узнает, что его девочка уже умерла. Однако очевидно, что именно то чудо, которое Господь только что на его глазах совершил по вере кровоточивой, не дает ему провалиться в пучину горя, и он продолжает хранить надежду и доверяет Христу. Причем, несмотря на то, что свидетели смерти девочки смеялись и не верили в возможность чуда. Чему же полезному для себя мы можем научиться из этой ситуации? Для человека свойственно в периоды духовного кризиса и сомнений замыкаться на своих переживаниях. Мы думаем, что никто нас не понимает и никто не может помочь. Нам кажется, что мы совершенно одиноки. Это ощущение изоляции только усугубляет наше отчаяние. Очевидно, что Господь, а за Ним и Евангелист, указывает нам на выход. Когда наша собственная вера ослабевает и кажется, что Бог молчит, Он посылает нам живые примеры веры других людей. Иаир идет к Иисусу со своей бедой, но на пути встречается кровоточивая. Своим дерзновенным поступком она как бы говорит ему: «Смотри, это возможно». И наоборот, кровоточивая, вероятно, слышала о том, что Иисус идет исцелять дочь Иаира, и это подкрепило ее решение. Очевидно, что оба они не были гигантами духовной жизни и образцами праведности, но тем не менее стали друг для друга теми самыми кирпичиками, из которых Господь построил здание их веры. И этой веры оказалось для них достаточно. Когда нам с вами становится тяжко, и мы перестаем чувствовать Бога, худшее, что мы можем сделать, закрыться от людей и начать погружаться в тоску одиночества. Сегодня Евангелие указывает на выход из этого состояния. Учиться делать усилия и наблюдать за тем, что происходит вокруг. В самые тяжкие минуты Господь посылает к нам того, кто станет нашим Иаиром и кровоточивой. И нужно быть готовыми, что оказаться им может кто угодно. Может даже совсем не тот, кто ассоциируется у нас с образом праведности и духовного совершенства. Однако именно через таких людей наша душа оживает. Она вновь наполняется верой, и мы по-новому открываем для себя Бога и то, как Он удивительно действует в нашей жизни.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Схиеромонах Марк Глинский.
1: Монах Глинской Богородицы Рождественской пустыни по имени Марк сидел у себя в келье и перебирал четки. Он молился с особенным усердием, и на то были причины. Сегодня утром, после службы, отца Марка остановил один из братьев и неожиданно стал громко, оскорбительными словами кричать на монаха. Отец Марк не мог взять в толк, чем заслужил такое порицание. В душе его начал было вскипать гнев на обидчика. Но вместо того, чтобы ответить ему, монах ушел в свою келью, взял четки и стал горячо молиться, прося Господа вразумить оскорбившего его брата, прося и о том, чтобы перенести нанесенную обиду без гнева. Постепенно сердце его успокоилось. За каждой литургией он стал поминать о здравии обидевшего его монаха и продолжал за него молиться в келье. И вот однажды вечером, когда отец Марк совершал свое обычное молитвенное правило, дверь его кельи тихо отворилась, и на пороге показался тот самый обидчик. «Знаю, отче, что ты обо мне молишься. Прости меня», — с поклоном сказал он и вышел из комнаты. Обрадованный отец Марк кинулся вслед за ним, но коридор оказался пуст. Не было слышно и звука удаляющихся шагов. «Неужто так скоро ушел?» – удивленно проговорил отец Марк и решил пойти к этому брату в келью, чтобы поблагодарить за добрые слова. Прежний обидчик сидел за столом и читал книгу. Увидев отца Марка, он в недоумении смотрел на него. «Спаси тебя, Господь, за то, что посетил меня с доброй вестью. Облегчил мою душу», — с низким поклоном проговорил отец Марк. Монах закрыл книгу и с еще большим удивлением на него посмотрел. «Когда это я к тебе приходил?» — воскликнул он. «Да вот прямо сейчас, с поклоном прощения попросил, сказал, что знаешь про мои о тебе молитвы». Изумленный брат ответил, что весь вечер просидел за книгой и никуда из кельи не отлучался. А слова отца Марка о том, что он, оказывается, все это время за него, своего обидчика, молился, глубоко тронули сердце монаха. Со слезами он упал перед отцом Марком на колени и стал просить прощения за то, что был так незаслуженно с ним груб. «Уж давно хотел я перед тобою повиниться, да гордыня мешала», — говорил он. «Но, видно, сам Господь ангела своего послал, чтобы нам с тобою примириться». «На обиду не обиды отвечай, а молитвы», — говорил схиеромонах Марк Глинский. «Тогда и сам во гнев не ввергнешься, и обидчика вразумит Господь».
0: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Схиеромонах Марк Глинский.

0: Радио «Вера».
1: В чужбине свято наблюдаю родной обычай старины. На волю птичку выпускаю при светлом празднике весны. Я стал доступен утешенью. За что на Бога мне роптать, когда хоть одному творенью я мог свободу даровать? Александр Сергеевич Пушкин.

Радио «Вера». Светлое радио. Радость человеку, благотворительность его. И бедный человек лучше, нежели лживый. Книга притчи Соломоновых.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний архимандрита Афанасия Нечаева «Старый Валаам», 1925 год. Пришлось мне познакомиться с одним схимником, отцом Олегом, судьба которого была необыкновенной. Выслушал я с благоговением его рассказ, как он в монахи-то попал. Был я плотником в Петербурге, и, конечно, горький пьяница. А тут слышу, на Валааме плотники нужны, своих-то монахов не хватает для постройки собора. Приезжаю, нанялся и давай работать. Но только то плохо, что вина-то негде достать на Валааме, запрещено это строго. Все пароходы с паломниками обыскивают, и у кого найдут спиртное — в воду. Как тут быть? Уходить жалко. Народ больно хороший, полюбили и меня не пускают. Ну и я не простак. Ухитрялся-таки водочки доставать. На что, а на это дьявол всегда тебе помощник. Но все же не так, как на воле напивался. И стал понемногу отучаться от этого зелья. А тут монахи пристают. «Оставайся совсем у нас, будешь послушник, а потом и постригут». Ну, думаю, будь что будет, в миру все равно сопьюсь, пропаду. Так и остался. Годы идут, а я нет-нет, да и достану водочки. Тогда и поднагружусь, да еще и приятеля-монаха кого угощу. Сейчас меня к игумену. А он на поклоны в столовую. И бьешь их, пока братья трапезуют. Ну, конечно, это вразумляет. Начинаешь и совсем отставать от зелья. Смотри, уже десяток лет прошло, как постригли меня в монахи, и бросил я совсем эту пагубу. Да. Разные бывают схимники, и разные бывают подвиги, и разные у Бога мерки, и разные награды. Одно только знаем мы, что плоды у Бога измеряются усилиями, а отцу Олегу усилий потребовалось куда более, чем всякому другому, кто неодержим был проклятым зельем.
0: Голоса времени.

0: радио. Струнах псалтыри.
1: О, Андрей, как же я рад, что мы встретились.
2: Сашка, привет. Ну, как твои дела?
1: Да не спрашивай лучше. Помнишь, я как-то рассказывал тебе про своего сослуживца? Ну, тот, против которого директор копает. Ну, там только все хуже стало. Придирки, интриги. Так вот, мне кажется, что такая несправедливость безнаказанной не может оставаться. Кто яму другому копает, сам в нее и попадет.
2: О, ты теперь тоже псалтырь цитируешь?
1: Я? Когда?
2: Да вот ты сказал сейчас про яму. Это из 7-го псалма слова. Если быть точным, то там они звучат так. Вот нечестивый зачал неправду, был чреват злобою и родил себе ложь. Рыл ров и выкопал его, и упал в яму, которую приготовил. Злоба его обратится на его голову, и злодейство его упадет на его темя.
1: Да, удивительная книга. Столько в ней точных и метких выражений, не в бровь, а в глаз. А еще важнее, там находятся ответы на самые непростые вопросы. Я даже специально зайти к тебе собирался, как к мудрому человеку, знатоку псалтыри. Понимаешь, ума не приложу. Вот как мне вести себя в этой ситуации на работе? На директора глаза бы не глядели. Но если я пойду в открытую конфронтацию, то это только лишние проблемы создаст. И мне, и тому парню, на которого гонения идут. Стараюсь соблюсти политес, быть дипломатом, чтобы смягчить ситуацию. А самому противно.
2: Да, Саш, неспроста, видать, крылатая фраза из 7-го псалма тебе вспомнилась. У этой песни вот такое надписание, ну, вроде как эпиграф. Псалом Давида, который он воспел Господу по поводу слов Хусия. Хусий – это верный друг царя. Он сделал вид, что предал своего господина и переметнулся в стан его врага, Авессалома. Хусий старался уговорами заставить противника отказаться от решительных действий против Давида и вполне преуспел в этом. Во всяком случае, царю, который находился в бегах, удалось выиграть время, и в дальнейшем это обеспечило ему победу.
1: Да, похожая ситуация. Уж я-то представляю, как несладко было этому Хусию. И что? В 7-м псалме Давид воспевает своего друга, который совершил для него подвиг.
2: Ты сейчас, наверное, удивишься, но пророк в своей песне вообще про Хусия не упоминает.
1: Ничего себе! А про что же тогда псалом?
2: Представь себе, Давид как будто раскаивается, что возложил всю свою надежду на Хусия, вместо того, чтобы уповать на Бога и ему одному верить свою жизнь. Он буквально плачет. «Господи Боже мой, на Тебя уповаю, спаси меня от гонящих меня и избавь меня, да не похитит враг, как лев, душу мою, когда нет ни избавляющего, ни спасающего».
1: А Хусию никакой благодарности. Вот и делай после этого добро людям.
2: По отношению к Богу большей несправедливостью было бы считать, что земные интриги вершат наши судьбы. Только нам, в силу нашего маловерия, не удается это усвоить. А Давиду страшнее всего потерять связь с Богом. В самые тяжелые минуты своей жизни он находит в себе силы радоваться Создателю как Отцу и уповать на Него как на единственного, но самого надежного защитника и спасителя.
1: А что еще Давид говорит в 7-м псалме?
2: Говорит, что никогда не желал зла сыну своему Авессалому, который стал отцу врагом по своему бессердечию. Пророк готов принять наказание, если это не так. Если есть неправда в руках моих, если я воздал воздающим мне злом, то пусть паду я без сил от врагов моих. Пусть враг погонит душу мою и настигнет, и втопчет в землю жизнь мою, и славу мою повергнет во прах. В своей правоте Давид призывает Бога на суд. «Восстань, Господи, в гневе Твоем! Подвигнись против неистовства врагов моих! Пробудись на суд, который Ты заповедал!» Пророк просит восстановить справедливость не только ради себя, но ради людей, которые, убедившись, что зло наказано, будут славить Творца. Собрание народов окружит тебя, ради него на высоту возвратись.
1: Не знаю. По мне так очень редко зло бывает наказано. Я вот хоть и сказал, что кто яму копает, тот в нее и попадет. Но на самом деле не очень в это верю.
2: Давид тем от нас и отличается, что он нисколько не сомневается, что все будет так, как захочет Господь. С уверенностью обращается он к грешникам. «Если вы не обратитесь, он свой меч начистит, лук свой он натянул и приготовил его, стрелы свои сделал палящими». А дальше произносят те самые слова, с которых мы начали разговор, что злоба человека всегда обращается против него.
1: И все эти поучительные слова складываются в песню. Это у псалма глубочайший смысл. Но трудно себе представить, что это можно спеть.
2: Может быть, тебе поможет это понять современный поэтический перевод? Вот послушай, как 7-й псалом переложил наш современник Наум Басовский. «Господи Боже, прошу Тебя, осмелев, избавь от врага, который мне застит свет, чтоб он не исторг мою душу, как лев, терзающий плоть, когда спасителя нет. Если в моих делах неправды оскал, если пришедшему с миру платил я злом, я, который даже того спасал, кто без причины сделался мне врагом. Господи Боже, душу мою тогда пусть преследует и настигает враг, пусть он в землю втопчет мои года, и славу мою пусть он повергнет в прах».
1: О, красиво как. Слушай, а не напеть ли мне эти стихи под гитарку? Я прямо сейчас пойду и попробую подобрать мелодию. А в следующий раз встретимся? Дам послушать. Ну давай, пока, до встречи.
2: Пока, Сань. Заходи, не забывай.

0: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник». Ежедневно в нашем эфире.
1: Сегодня в 7 вечера слушайте в эфире «Радио Вера» программу «Семейный час». У нас в гостях будут настоятель храма Воскресения Христова в Толстопальцево, священник Дмитрий Кузьмичев и его супруга Ника. Поговорим о взаимной поддержке в семье, как научиться понимать потребности близких и находить правильные слова в трудные минуты. А в 8 вечера в эфире программа «Седмица». В нашей студии будет настоятель храма святых бессребреников Косьмы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Разговор пойдет о смыслах богослужения в ближайшее воскресенье, о дне памяти апостолов Петра и Павла,

0: свидание с шедевром.
1: Настенька, у тебя все хорошо? Ты обычно радостью светишься, когда приходишь к нам в Третьяковскую галерею. А сегодня, смотрю, грустишь.
2: Нет, я не грущу, и все у меня в порядке. Просто задумалась. У вас бывает так, Маргарита Константиновна, что вы не можете понять, какие чувства у вас вызывает картина?
1: Так бывает у всякого неравнодушного чуткого человека. А работа Николая Ярошенко «Всюду жизнь», перед которой ты стоишь, особенно сложна для восприятия.
2: Мне она очень нравится. На ней хорошие люди нарисованы, и женщина в платке, и ее маленький сын, и дедушка с бородой, и усатый дяденька кажутся такими добрыми. Мальчик кормит голубей из окна, и все смотрят на него ласково. Но почему окно с частой решеткой? Это что, тюрьма?
1: Это арестантский вагон. Николай Ярошенко запечатлел, как осужденных везут к месту заключения или ссылки.
2: А ребеночек что, тоже арестованный?
1: В царской России женщинам, осужденным за некоторые преступления, позволялось оставлять детей при себе. В поселениях малыши жили вместе с матерями, а при тюрьмах для них открывали приюты.
2: Неужели мама этого мальчика на картине преступница?
1: Художник не оставляет сомнений в этом. В таких вагонах с решетками перевозили только осужденных.
2: Но у нее такое светлое лицо. Напоминает икону.
1: Когда Николай Ярошенко представил свое полотно публике в 1888 году, многим зрителям показалось, что изображение матери в тюремном вагоне похоже на иконописное. Да и другие осужденные выглядят, как ты уже заметила, очень добрыми людьми. Критики пеняли художнику, что недопустимо так идеализировать преступников.
2: И они, наверное, правы.
1: Я так не думаю. Николай Ярошенко своей работой напоминает, что недопустимо отнимать человеческое достоинство у людей, которым суд вынес справедливый приговор. Он призвал относиться к заключенным с состраданием и любовью, так, как относился, к примеру, доктор Федор Гаас.
2: А кто это Федор Гаас?
1: Тюремный врач, христианин и очень милосердный человек. Свою жизнь он посвятил служению обездоленным арестантам, стараясь облегчить их участь. Он обладал удивительным даром видеть в каждом оступившемся человеке образ Божий. Это умение Николай Ярошенко и сделал идеей своей картины. Недаром второе ее название «Где Бог, там и любовь».
2: «Где Бог, там и любовь». Я не очень понимаю, как эти слова относятся к людям, нарисованным на картине Николая Ярошенко.
1: Ну вот, посмотри на полотно. Невинное дитя кормит голубей. Мать смотрит на него с нежностью. Эта сцена вызывает добрые улыбки у заключенных, их лица светлеют. Мы не знаем точно, какие преступления совершили эти люди, но видим, что они не утратили сердечного умиления. Их души не очерствели. Значит, Господь не оставил их. Значит, они способны каяться, прощать и любить. Ведь где Бог, там и любовь.
2: А если я испытываю теплые чувства к героям картины «Всюду жизнь», то и со мной Господь?
1: Без всякого сомнения. Но одного только чувства мало. Доброе движение сердца можно сравнить с призванием к любви. Но проявлять ее нужно каждый день добрыми делами, как это делал доктор Гаас. Сегодня ты увидела в Третьяковской галерее картину Николая Ярошенко «Всюду жизнь» и разделила сострадание автора к заключенным. А завтра поможешь какому-то обездоленному человеку. Это все ступеньки лестницы, ведущей к Богу.
0: Свидание.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает игумен Лука Степанов.
1: Некоторые христиане молятся Богу о разрешении какой-то проблемы и при этом проявляют нетерпение. Хочу поделиться с вами наставлением преподобного Порфирия Ковсоколевита. Если хочешь разрешить свою проблему, то прекрати настаивать на ее скорейшем разрешении. Богу известны твои трудности. Ты изложил ему свою просьбу, и он примет решение. Спокойно, с верой, жди от него ответа. Если ты так поступишь, то решение будет положительным. Если же будешь продолжать настаивать, как ты сейчас делаешь, тогда результат будет отрицательным. Я советую тебе прекратить заниматься этой своей проблемой, если хочешь, чтобы ее решением занялся Бог. Если ты просишь нагло и дерзко, тогда ты никогда не получишь просимое. Тогда как если просишь кротко и вежливо, тогда, несомненно, получишь то, что тебе нужно. Никогда своими молитвами не принуждай Бога решать твои проблемы, но проявляй большое терпение, жди, и ты увидишь, какую пользу это тебе принесет.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: эфире «Радио Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Шапилева. Я не обладаю литературным талантом. Такими словами, словно бы извиняясь перед читателями, начинает свои мемуары княгиня Наталья Владимировна Урусова. И это единственное, в чем княгиня, прочитав ее книгу воспоминаний «Материнский плач Святой Руси», отказываешься верить. Взяв на себя нелегкий труд рассказать потомкам о том, как жилось ей и ее семье, искренне верующим людям, в тяжелые послереволюционные годы, Наталья Урусова, сама того не подозревая, написала совершенно цельное и гармоничное произведение. Ее материнский плач Святой Руси по эмоциональному накалу смело можно поставить в один ряд со Шмелевским «Солнцем мертвых» или Пришвинской «Кощеевой цепью». Конечно, сама княгиня, взявшись за мемуары, вряд ли ставила себе подобную цель, как не собиралась превращать свои записки в обличительную антисоветскую пропаганду. Честно, без прикрас, рассказывая о том, насколько несправедливой и чудовищной оказалась власть Советов по отношению к тем, кто просто не хотел отказываться от Бога, от веры, от христианских идеалов и конкретно к ее семье, Урусова не жалеет красок. И вместе с тем смиренно принимает все жизненные тяготы, которых на ее долю выпало очень много. И всегда находит утешение, в каждой мелочи умея различить милость Божью. Например, в рассказе о том, как красные комиссары выгнали ее из собственной квартиры в Ярославле, присвоив почти все имущество. Княгине был дан трехдневный срок, но она решила сразу же перебраться на дачу своих знакомых. А когда на другой день вернулась, так как местность, где находилась дача, подверглась обстрелу, обнаружила на месте родного дома пепелище. После ее отъезда в городе вспыхнуло восстание, и пол Ярославля сгорело в огне пожаров. Завершает свой рассказ об этом случае княгиня совершенно неожиданно. «То, что меня огорчило, причинило и заботы, и труд, было такой земной мелочью по сравнению с милосердием Божьим, выведшим меня с детьми из города накануне восстания. И жестокий комиссар, думая сделать мне зло большое, волею судьбы был орудием нашего спасения», пишет Наталья Урусова в своей книге «Материнский плач Святой Руси». Действительно, эти тяжелые годы, несмотря ни на что, подарили автору мемуаров и много счастливых минут и встреч. Ей довелось близко общаться со святым праведным отцом Алексеем Мечевым, быть свидетелем избрания в 1917 году патриарха Тихона. И пусть с одной стороны были скитания по России в переполненных товарных вагонах, жареная картофельная шелуха на обед и постоянная угроза быть арестованной, зато с другой была глубокая, искренняя вера, которая хранила и помогала жить, совершая порой без преувеличения настоящие чудеса. Книга воспоминаний княгини выдержала уже несколько переизданий и продолжает оставаться одной из самых популярных в своем жанре. И это, пожалуй, неудивительно, ведь мемуаров, посвященных безбожному лихолетию послереволюционных лет, хоть и немало, но далеко не все из них способны вселить в сердце читателя надежду и свет. Княгине Наталье Урусовой удалось это сделать, потому что ее воспоминания – не бессильные проклятия, брошенные в спину эпохи, а проникающие глубоко в душу читателя тихий и кроткий материнский плач Святой Руси. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. Град Креста. Беседы с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом на актуальные и вечные темы.
2: Вот если по-библейски не будет мыслить, жить в этом библейском понимании задумки Бога о человеке, сегодняшний наш россиянин, гражданин, я имею в виду те слова нашего Господа при создании человека, когда Он сказал: «Раститесь, множитесь, плодитесь, наполняйте землю, царствуйте на этой земле». То есть какой величайший дар, когда Господь дал нам жизнь через наших родителей, но Он же дает эту силу каждому родителю родить. И Он же дал нам управление, вот эту чудную, прекрасную землю. И что мы вытворяем? Мы эту землю поганим этими бесконечными войнами, этой завистью, разграблением богатств, которые Господь дал. Да, можно, конечно, и нужно всем пользоваться, не случайно. Все это заложено вот в этой природе, в этой земле. Но когда одно просто выбрасывается, а другое заново срочно нужно изготовить и приобрести, и из-за моды снова что-то выбрасывается, где люди вот гибнут с голода там в Африке или где-то еще, а здесь вот выбрасывают, потом снова, это же просто разграбление богатств нашей земли. И замысел величайший Бога о сотворении мира и человека, вот просто человек извращает, и Господь опять говорит: ну, одумайся, ну, вразумись. Какая красота, когда бы ты жил по моим заповедям, и когда у тебя была большая, прекрасная, замечательная семья, дети, внуки, правнуки, когда бы твой род можно было тебе проследить в течение целых столетий, как это часто происходило до некоторого времени, да. Это радостно, это свято, и сколько эти люди в этом роду сделали хорошего и святого, и герои-воины, и построили города, и научные открытия совершили, и архитекторы, и писатели. И вот сегодня просто идет война против Бога. То есть делает человек все, чтобы еще большую войну объявить Богу, и что он пожнет. Ну, Содом и Гоморра, так сказать, до такого дошли состояния. И сколько таких было случаев, когда за эти кощунственные дела, за безбожную, развратную жизнь целые империи, так сказать, исчезали. Сегодня человечество и в духовном плане, и в плане вот этой ненависти к тем, которые не хотят жить по этим сатанинским правилам, в всяком случае, к нашей стране, стоит на грани Армагеддона, на грани действительно, так сказать, исчезновения. Давайте обязательно воспитывать детей на заповедях Божьих, на той правильной, святой, любвеобильной задумке Бога о человеке, когда Он создавал мир и человека, как он должен жить, по каким правилам, по каким законам. И в этой великой традиционной святой семье, и почитая родителей и старших, и не крадя чужое. Ну, все это написано и в заповедях Моисея, потом в заповеди великие блаженства и так далее, и так далее. Это не просто мой взгляд, а взгляд церкви. Если все это будет вместе, и религиозное воспитание детей на традициях наших, и усилия государства, усилия гражданского общества, которое будет все более целомудренным, все более нравственным, моральным, патриотичным, будем все это вместе созидать, развивать, тогда у нас есть будущее. Мечтаю о том, чтобы все больше и больше было детского веселого смеха в наших семьях, семья все более и более становилась в полном смысле многодетной и традиционной. Вот. Ну и, конечно, безусловно, это рабочие руки, это патриотичные граждане, это защитники нашего Отечества. Вот только так я вижу святую, православную, великую, могущественную нашу Русь.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Для того, чтобы научиться молиться. Я, епископ Переславский Иульский Феоктист, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтырь. Богослужебное чтение» на Радио «Вера». Каждый вечер в 21:30.
0: Ларец слов.
2: Многие библейские события происходили у колодца. Так, например, именно у колодца нашел Елиазар невесту для праотца Исаака. У колодца произошла встреча Христа с женщиной-самарянкой. Место встречи не было случайным. В жарком климате Палестины люди до сих пор стремятся быть поближе к источнику холодной, студеной воды. В эфире программа «Ларец слов» и ее ведущий священник Антоний Борисов. Сегодня в нашем ларце церковнославянских слов и выражений оказалось слово «студенец». В церковнославянских текстах колодец часто именуется студенцом. Студенец – место, где можно набрать свежей, холодной воды. Как я уже сказал, колодец-студенец был в Библии традиционным местом встречи. Иногда это, кстати, не всегда было безопасным. В студенец могло, например, провалиться домашнее животное. Читаем в Евангелии: «Которого от вас осел или вол в студенец падет, и не абия ли исторгнет его в день субботный?» Если у кого-нибудь из вас осел или вол упадет в колодец, то не тотчас ли он его вытащит и в субботу? В церковнославянской Библии есть также выражение «студенец истления». Буквально его значение – «колодец погибели». В иносказательном плане это выражение можно перевести как «могила». «Не сведешь их в студенец истления, сведешь их в могилу». Так говорит пророк Давид про наказание от Бога, которое постигнет грешников. Почему же колодец мог называться могилой? Все печально просто. Достаточно вспомнить советский фильм «Джентльмены удачи». Бритвой по горлу и в колодец. Правда, в фильме это было шуткой, а вот во времена Ветхого Завета на пришедшего за водой путника могли напасть грабители, а потом сбросить его тело в студеную воду. Итак, запомним, что церковнославянское слово «студенец» переводится на русский язык как «колодец».
0: Ларец слов.

0: Вы слушаете радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: В шумном и многолюдном центре Тамбова, второго по величине города Центрального Черноземья, есть тихий уголок – Казанский Богородичный мужской монастырь. Монастырскую колокольню, 107 метров в высоту вместе со шпилем и крестом, видно практически из любой точки города. По одну сторону – оживленная улица Советская, главная городская магистраль. По другую – набережная реки Цны, тихая зеленая прогулочная зона. Какой бы из этих маршрутов вы ни выбрали, не пройдете мимо главного храма Казанского монастыря, собора Казанской иконы Божией Матери. Бело-синяя, пятиглавая, нарядная и торжественная, она сразу же приковывает внимание. Каменный Казанский храм появился на территории монастыря в конце 18 века на месте деревянной церкви, построенной еще при основании обители в 1666 году. Своим обликом он почти в точности повторял архитектурные черты главного собора Свято-Успенской Саровской пустыни. И это не единственное, что связывает Тамбовский храм с Саровской обителью. Именно здесь, в Казанской церкви, 15 сентября 1793 года был рукоположен в священный сан монах из Сарова Серафим Машнин, будущий преподобный Серафим Саровский. В Центральном государственном архиве Российской Федерации хранится документ, свидетельствующий об этом событии, указ о рукоположении отца Серафима. Главный храм Тамбовского Казанского Богородичного мужского монастыря связан с именами и других великих православных подвижников. Богослужение в его стенах посещал воспитанник Тамбовской семинарии Александр Гринков, будущий преподобный Амвросий Оптинский. В архиерейском доме на территории монастыря несколько лет жил святитель Феофан Затворник, который возглавлял Тамбовскую кафедру с 1859 по 1863 год. В Казанской церкви святитель Феофан совершал богослужение. Собор Казанской иконы Божией Матери в 20-е годы 20-го столетия пережил великие потрясения. Большевики разместили на территории монастыря губернское отделение ЧК Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией. В подвалах Казанской церкви проводились допросы, пытки и расстрелы. Но страшное время миновало. Восторжествовала вера, и вновь засияли золотыми звездами синие купола Казанского собора. В начале 2000-х годов храм отреставрировали. Восстановили уникальную внутреннюю роспись в необычной технике гризаль, то есть выполненную в монохромных тонах, без использования цветных красок. Казанский собор снова стал украшением Тамбова и одним из центров духовной жизни старинного города.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

0: вера.
1: То были времена чудес. Сбывались слова пророка. Сходили ангелы с небес. Звезда катилась от востока. Мир искупления ожидал. И в бедных яслях Вифлеема, под песню хвалебную Эдема, младенец дивный воссиял. Лев Мей.

Радио «Вера». Светлое радио. Как можно лечить гнев? Первое упражнение – не выплескивать его на других. Когда почувствуешь, что говоришь с раздражением, замолчи и молись Богу, пока гнев не пройдет. Протоиерей Дмитрий Смирнов.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания. Письма. Дневники.
1: Из воспоминаний Юлии Ден, подруги императрицы Александры Федоровны Романовой. 1914 год. Николая II упрекали за слабоволие, но люди были далеки от истины. Ее Величество, которая была в курсе всего, что говорится о государе и ей самой, как-то заметила в разговоре со мной, как же плохо знают подданные своего императора. «Его обвиняют в слабоволии», — проговорила она с горечью. «Он самый сильный, а не самый слабый. Уверяю вас, Лили, какого громадного напряжения воли стоит ему подавлять в себе вспышки гнева, присущие всем Романовым. Он преодолел непреодолимое, научился владеть собой. И за это его называют слабовольным. Люди забывают, что самый великий победитель – это тот, кто побеждает самого себя».
0: Голоса времени. Радио.

0: православие.
1: Здравствуйте! В студии священник Антоний Борисов. Немало жителей Соединенных Штатов Америки очень живо интересуются русской историей и культурой. Духовной в том числе. Практическим результатом подобного интереса стало появление в 1979 году хора «Славянка», исполняющего русские духовные произведения. Коллектив был создан двумя выпускниками Йельского университета – Полом Эндрюсом и Джоном Маккарти. Название для хора было придумано ими не случайно. Эндрюс и Маккарти по окончании университета проживали в Сан-Франциско, одном из самых русских городов США. Сан-Франциско когда-то являлся крупным очагом деятельности русско-американской компании, колониальной торговой компании, управлявшей русскими территориями на североамериканском континенте. Сегодня на территории Сан-Франциско проживает почти 100 тысяч русскоговорящих человек. «Славянкой» русские жители Калифорнии назвали в XIX веке реку, которая протекает недалеко от Сан-Франциско и впадает затем в Тихий океан. До того река именовалась индейцами Ашокауна – «вода на востоке». После ухода русских поселенцев из Калифорнии «Славянку» стали именовать «Русская река». Однако именно «Славянка» и дала имя хоровому коллективу. Долгое время хор «Славянка» был мужским. Ситуация изменилась, когда в 2012 году художественным руководителем коллектива стала Ирина Шачнева, которая переехала в 90-е годы в США из подмосковной Дубны. Основатель хора Пол Эндрюс по причине занятости в иных проектах оставил руководство еще в 1991 году. С приходом Ирины Шачневой в состав хора вошли женские исполнительницы. При этом в репертуаре осталась программа и для мужского хора, и появилась программа для хора смешанного. За свою многолетнюю историю хор «Славянка» дал огромное количество концертов в Калифорнии, записал 10 альбомов и ряд саундтреков к фильмам. Например, для такой известной картины, как «Куда приводят мечты» режиссера Винсента Уорда. Хор принимал участие в праздновании тысячелетия крещения Руси с исполнением всеночного бдения Сергея Рахманинова. «Славянка» – один из немногих американских коллективов, которым было разрешено проехать с концертным туром по территории СССР. А в 1990 году хор выступал перед Михаилом Горбачевым во время его визита в Сан-Франциско. «Славянка» по-прежнему ведет активную гастрольную деятельность. В течение года хор дает около 12 концертов, но сегодня преимущественно на территории штата Калифорния. В 2004 году коллектив «Славянки» выпустил диск, посвященный главной христианской молитве «Отче наш». Хор записал различные музыкальные обработки молитвы, в разное время созданные Рахманиновым, Стравинским, Чайковским, Чесноковым. Диск получил название «Звуки неба». С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о хоре «Славянка», американском музыкальном коллективе, исполняющем православные духовные песнопения. Предлагаю послушать произведение из репертуара хора «Славянка» «Кандак праздника Рождества Христова».

0: Литература – это когда читатель столь же талантлив, как и писатель. Михаил Светлов. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня 11 июля. Слушайте фрагменты повести Николая Семеновича Лескова «Очарованный странник» и рассказ Бориса Петровича Якимова «Говори, мама, говори». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

0: обычная совсем история.
1: Обычная история в обычной песне. Но если копнуть поглубже, взглянуть пристальнее, послушать повнимательнее, то нам откроется что-то необычное. Программа «Песня с историей». Слушаем необычные факты об обычных песнях, как обычно по утрам, на радио «Вера».
2: Святые в литературе.
3: После революции большевики закрыли часовню в честь блаженной Ксении Петербургской на Смоленском кладбище в Петербурге, но не заглушили память о святой. Народ помнил о блаженной Ксении, и эта память нашла отражение во многих произведениях художественной литературы. Здравствуйте! С вами писатель Ольга Клюкина с программы «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о блаженной Ксении Петербургской из стихотворений Дмитрия Бобышева «Ксения Петербургская». Место действия – Санкт-Петербург. Время действия – вторая половина XVIII – начало XIX века. Ксения Григорьевна Петрова родилась в первой половине XVIII века. Достигнув совершеннолетия, она вышла замуж за придворного певчего Андрея Федоровича Петрова и жила с супругом в Санкт-Петербурге. Внезапно Андрей Федорович скончался, оставив 25-летнюю женщину вдовой. Безвременная смерть супруга потрясла Ксению. Облачившись в одежду мужа, она стала уверять родных и друзей, что Андрей Федорович вовсе не умирал, а умерла его супруга, Ксения Григорьевна. Молодая вдова раздала все свое имущество бедным, дом подарила знакомой, а сама стала жить подаянием. Многие думали, что от горя Ксения лишилась рассудка, не догадываясь, что она избрала для себя путь юродства ради Христа – особый род подвижничества, когда из смирения духовные подвиги скрываются под видом мнимого безумия. Поэт Дмитрий Бобышев в стихотворении «Ксения Петербургская» выразительно показывает этот момент внутреннего преображения.
4: «Коль с мужем плоть одна у вдовы жены, чем плохи мужнины кафтанец и штаны? Ах, светилка супруг, я ты! Я ты, я телом, лампадка маслина, тебя во мне затеплим. Ты — это я, ты — я, и креститься скорей. Мой милый баринок, я нарекусь Андрей».
3: Поэт Дмитрий Бобышев с детских лет жил в Ленинграде, как в 20 веке назывался Санкт-Петербург. В начале 60-х годов XX века Дмитрий Бобышев

0: Куйбышев вместе с Иосифом Бродским, Анатолием Найманом и Евгением Рейном входил в ближайший поэтический круг Анны Ахматовой. В творчестве ахматовских птенцов, как называли молодых питерских поэтов, часто встречаются мотивы дореволюционного Петербурга. Стихотворение Дмитрия Бобышева «Ксения Петербургская» и вовсе написано в стилистике XVIII века. Оно изобилует старинными речевыми оборотами и народными выражениями. Блаженная Ксения умерла в 1806 году и была похоронена на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга. Ее могила неподалеку от церкви, которая блаженная при жизни помогала строить, с первых же дней стала местом паломничества для верующих. В XIX веке на Смоленском кладбище была построена каменная часовня в честь блаженной Ксении Петербургской. После революции часовню закрыли, строение обветшало, но народ не забыл сюда дорогу. Не раз бывал здесь и поэт Дмитрий Бобышев, написавший в 1980 году стихотворение «Ксения Петербургская», явно под впечатлением от посещения часовни на Смоленском кладбище.
1: Прошло два века. Стоит на кладбище Смоленском склеп калека. На ладанке на грудь растащен, а стоит. Не склеп, часовня, нет, и не часовня, скит. Поскольку Божия не сякнет здесь работа. Святая Ксения, избави от аборта, наскрябана мольба, и дата — наши дни. Сдать на механика позволь, оборони. Здесь гривенник в щели, а там пятиалтынный. От зла завистников дай преуспеть в латыни. И даты стертые, споспешествуй в пути. И отведи навет, и виноват прости, и благодарствую, и слава вышних Богу.
0: Часовня на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге теперь отреставрирована и открыта. И сюда приезжают верующие со всех концов России и паломники из других стран, чтобы помолиться святой блаженной Ксении Петербургской. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Когда рана заживает, остается шрам. Грех, когда в нем каешься, стирается, так что не остается и следа.
1: Слова о важности покаяния принадлежат греческому архимандриту Ефрему Мараитису. В 1979 году он приехал со святой горы Афон в Канаду для операции на сердце. В период реабилитации отец Ефрем много общался с греческой диаспорой. За год пребывания в Канаде он увидел, что духовная жизнь в эмигрантской православной среде пришла в упадок. Люди погрязли в грехах, долгое время не исповедовались. Тогда он и спросил у священного кенота, органа управления Святой Горы, благословение для миссионерства на североамериканском континенте. До самой своей кончины в 2019 году архимандрит Ефрем духовно окормлял канадских и американских греков. За годы просветительских трудов в Канаде и Соединенных Штатах Америки им было основано 19 монастырей. В числе их насельников – люди разных национальностей. Наряду с этническими греками – это и перешедшие в православие представители разных народов и религий. Все монастыри старца Ефрема руководствуются Афонским уставом и в основу своей жизни полагают заветы преподобного Иосифа Исихаста, наставника архимандрита Ефрема Мараитиса. Так, послеоперационный физический шрам на сердце отца Ефрема послужил заживлению духовных шрамов в сердцах жителей Северной Америки.
0: Цитата дня.

0: чтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Нет, наверное, человека, который не мечтал бы порой о том, чтобы вернуться в прошлое и что-то исправить. Иными словами, получить второй шанс. А что, если такая возможность и правда была бы нам дана хотя бы раз? Об этом размышляет Джеймс Барри, автор знаменитой повести «Питер Пен и Венди» в пьесе «Дорогой Брут». Все персонажи пьесы в той или иной мере недовольны своей жизнью, и каждый точно знает, что именно он или она изменили бы в прошлом, будь у них второй шанс. Этот шанс они получают благодаря соседу-чародею. На одну ночь он возвращает их в прошлое. И что же? Аккуратно и последовательно все герои повторяют свои ошибки. В конце концов, один из них восклицает: «Я понял, что-то такое есть во мне, что заставит меня поступать и дальше так же. Моя душа словно заражена, отравлена, и сколько мне не давай шансов, ничего не изменится. Все дело в нас самих». Вот главное открытие героев. Человек, осознавший, что источник зла кроется в его душе, близок к покаянию. А покаяние — это изменение, перемена души, ума, сердца. И тогда второй шанс, о котором говорит пьеса «Дорогой Брут», как раз и заключается в том, чтобы понять, какие именно свойства, качества и привычки привели в прошлом к тем или иным ошибкам, и не повторять их.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
4: В эфире программа «Добрые вести». Восьмого июля, в День семьи, любви и верности, Ставрополь присоединился ко Всероссийскому параду семьи. Это масштабное событие призвано прославить и укрепить традиционные семейные ценности и, конечно же, напомнить о подвигах верности и любви благоверных князей Петра и Февронии Муромских, чей церковный день памяти отмечается 8 июля. По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла празднику предшествовал молебен святым покровителям брака, который состоялся в Парке Победы. Далее начался парад. Он объединил около 600 ставропольских семей. Многочисленные участники праздничного шествия со знаменами в руках прошли по центральной аллее Парка Победы. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе православной Свято-Владимирской гимназии города Ставрополя Ольга Сорокина рассказала о важности этого масштабного события.
5: Вот этот праздник стирает границы вот этого искусственного разделения между церковью и государством. Это очень важно. Сегодняшнее наше присутствие на параде семьи, оно демонстрирует приверженность нашу к самым главным традиционным православным ценностям. Мы с вами знаем, что семья – это малая церковь, а сегодня мы собрались нашей вот этой большой семьей, большой церковью и маленькие семьи православных христиан, которые сейчас здесь в большом количестве находятся, вливаются в огромный ручей любви, верности и семьи. И самый главный, наверное, лозунг – это то, что семья – единство помыслов и дел. Мы должны как никогда демонстрировать наше единство, сплоченность, любовь, верность и веру.
4: своими впечатлениями о параде, в котором Ставрополь принимал участие вместе с другими городами нашей страны, поделилась представительница молодежного движения «Град Креста» Анастасия Голубовская.
6: Считаю это очень важным для молодежи, так как это культурные ценности наши, и их нужно сохранять. Наполнено любовью, теплом, радостью от того, что нас так много, и все мы одна большая семья и малая церковь.
4: Шествие завершилось у главной сцены Парка Победы праздничной программой. В этот день епархиальными, краевыми и городскими наградами были отмечены супружеские пары, преодолевшие вместе многолетний жизненный путь, а также семьи священнослужителей. Среди награжденных – семья клирика храма святого благоверного князя Александра Невского города Ставрополя протоиерея Геннадия Шкиль, который вместе со своей супругой-матушкой Неонилой воспитали четверых сыновей.
7: Я хочу пожелать семьям, которые уже прожили много лет, благополучия и Божьего благословения продолжения вашей жизни. Для тех, кто только начинает свою семейную жизнь, Божьего благословения на то, чтобы у вас все сложилось, все получилось, и чтобы вы спаслись в многочадии своем. Ну, а для тех, кто еще ищет своих половинок, смотрите на Петра Февронии и вспоминайте о них всегда, и ищите себе супругов, которые будут держаться от заповедей Христовых.
4: В День семьи, любви и верности в Парке Победы Ставрополя царила особая атмосфера, теплая и душевная. Для гостей праздника работали интерактивные площадки и фотозоны, были организованы мастер-классы и игровые пространства. Завершился праздник концертом с участием творческих коллективов краевой столицы. Слушайте наши программы в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Что такое образование? Почему в корне этого слова лежит образ? Греки называли целостный процесс образования и воспитания красивым словом «пайдея». В одном понятии объединялась вся многогранность развития человека от передачи знаний до формирования характера, моральных ценностей, эстетического вкуса. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала и раскрытию образа Бога, мы говорим на Радио Вера каждую субботу в 18 часов в программе «Пайдея».
8: Сегодня гостьей программы будет директор общеобразовательной православной школы «Образ» Татьяна Смирнова.

0: Первый источник.
1: Добрый вечер. Заходите. Рады вам.
2: Как говорится, мир вам, мир дому сему.
1: Ой, Витя, без церемонии. Ну, все свои.
2: Я с душой. Это выражение такое.
3: Выражение «мир вам, мир дому сему» – это формула приветствия, пожелания покоя, счастья и благополучия при посещении какого-либо дома. Пожелание мира в качестве приветствия неоднократно встречается и в Библии. Например, в книге пророка Исаии такими словами автор напоминает об обещании прощения от Бога и исполнении обетований для праведников и покаявшихся. «Я исполню слово». «Мир, мир дальнему и ближнему, — говорит Господь, — и исцелю его». А так Господь обращается со словами успокоения Гедеону, увидевшему ангела Господня лицом к лицу. Об этом мы можем прочитать в книге «Судей Израилевых». «Мир тебе, не бойся, не умрешь». Еще в одной ветхозаветной книге, первой книге царств, содержится история о том, как Давид отправляет к богачу Навалу своих слуг за помощью с таким напутствием. «Пойдите к Навалу и приветствуйте его от моего имени. И скажите так: мир тебе, мир дому твоему, мир всему твоему». А вот в первой книге «Паралипоменон» приводится диалог Давида и Амасая, перешедшего на его сторону. В нем содержатся такие слова. «Давид вышел навстречу им и сказал им: если с миром пришли вы ко мне, чтобы помогать мне, то да будет у меня с вами одно сердце. И объял дух Амасая, главу 30, и сказал он: мир тебе, Давид, и с тобою, сын Иисеев. Мир тебе и мир помощникам твоим, ибо помогает тебе Бог твой. Тогда принял их Давид и поставил их во главе войска». В Псалтире царь Давид призывает всех паломников, прибывающих в Иерусалим, желать ему мира и благоденствия. Его величие, как главного города иудеев, будет залогом процветания всей Иудеи. «Просите мира Иерусалиму, да благоденствуют любящие тебя, да будет мир в стенах твоих, благоденствие в чертогах твоих. Ради братьев моих и ближних моих говорю я: мир тебе. Ради дома Господа Бога нашего желаю блага тебе». А в Евангелии от Матфея мы видим, как Господь Иисус Христос, отправляя учеников на проповедь, говорит: «В какой бы город или селение ни вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете. А входя в дом, приветствуйте его, говоря: мир дому сему. И если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. Если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится». Согласно толкованиям, под миром здесь понимается всеобщее благосостояние, зависящее от спокойствия, здоровья, отсутствия вражды, споров и несогласий. А в переносном значении мир – это спасение. Мир в словах Господа олицетворяется и либо входит в дом и остается там, либо отвергнутым возвращается к апостолам. Слова «мир вам», «мир дому сему» и сегодня, как и много веков назад, звучат пожеланием покоя и благополучия.
0: Первый источник.

0: слушаете радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: Если выехать из Тамбова в западном направлении по трассе М4 Дон, то буквально через несколько километров среди полей и чернозема по обе стороны дороги можно заметить довольно высокий, протянувшийся вдаль земляной гребень. Летом он густо порастает травами, а зимой засыпан снегами, так что его вполне можно принять за некую особенность природного ландшафта. Однако гребень этот рукотворный, и появился он у границ Тамбова еще в 17 столетии, а точнее в 1647 году. Это древнее оборонительное сооружение – памятник истории и археологии регионального значения «Тамбовский вал». Так он называется официально. Однако в народе за ним прочно закрепилось другое название – «Татарский вал». Вал проходил у стен крепости, основанной в 1636 году как часть знаменитой Белгородской засечной черты – линии укреплений на южных рубежах Русского царства, которая служила защитой от набегов крымско-ногайских и калмыцких кочевников. Несмотря на то, что ордынское иго к тому времени давно уже было сброшено, осколки Орды продолжали существовать и периодически доставляли Руси немало проблем. Они совершали набеги на мирные города и села, грабили дома, жгли посевы, уводили в плен людей, а потом продавали их в рабство туркам-османам. В 1647 году, по прямому указанию царя Алексея Михайловича, Тамбовский участок засечной начали укреплять трапециевидным земляным валом с крутыми откосами, башнями и частоколом. Первоначальная его протяженность составляла примерно 50 километров, а высота – около 5-6 метров. Этого было достаточно, чтобы конница кочевников не смогла преодолеть препятствия. За столетия татарский вал значительно просел, да и в длину сократился. Уцелело всего около 15 километров. И все равно, когда находишься рядом с ним, легко ощутить всю грандиозность сооружения. А если прогуляться вдоль вала, то в некоторых местах можно увидеть земляные выступы. На них были расположены деревянные дозорные башни. Руководил строительством вала царский воевода и государственный деятель Иван Иванович Рамадановский. А возводили вал служилые люди, то есть военные, в основном казаки из города Шацка и Ряжска. Насыпали вручную. Можно только представить, какое непростое это было дело. На одном из участков вала сегодня установлен поклонный православный крест и памятная табличка – знак благодарности древним строителям от современных тамбовчан. Существует предположение, что и самим названием своим город Тамбов обязан татарскому валу. Ведь кочевники упорно пытались штурмовать укрепления, однако у них ничего не получалось. Согласно старинной городской легенде, после одного из таких изнурительных и неудачных штурмов кочевники решили, что сам Всевышний защищает крепость. Они крикнули «Там Бог!». А чтобы услышали казаки на дозорных башнях, произнесли эти слова на ломаном русском. Поэтому получилось «Там Бов!». Как бы то ни было, татарский вал и сегодня возвышается среди полей Тамбовщины. Молчаливый очевидец глубокой старины, когда обретала свои черты, поднималось и крепло великое русское государство.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

0: Радио «Вера».
1: Покажись мне, ангел света, покажись, небесный князь, дай мне руку в знак завета, за нее, чтоб, ухватясь, шла я бодро и надежно. Взор стремила б к небесам, чтоб мне мир презрев мятежный, не отдать души грехам.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Пайдея.
1: Дорогие друзья, в эфире программа «Пайдея». Этим красивым словом греки называли целостный процесс образования и воспитания. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала и раскрытию образа Бога, мы будем сегодня говорить. Напомним, что наши беседы мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который объединяет учителей, руководителей школ, детских садов, родителей и всех тех, кто работает с детьми и занимается их духовно-нравственным развитием. У микрофонов Сергей Платонов и Кира Лаврентьева.
2: Добрый вечер.
1: Да, сегодня у нас в гостях Татьяна Юрьевна Смирнова.
3: Здравствуйте.
1: Директор православной школы «Образ», учитель русского языка и литературы, учитель-методист.
3: Да.
1: Да, здравствуйте.
2: Рада очень видеть вас в нашей студии вновь, Татьяна Юрьевна.
3: Да, мне тоже очень приятно.
2: Да, мы заинтригованы, потому что тема у нас сегодня необычная.
1: А у меня есть некоторое такое еще тоже небольшое замечание. Татьяна Юрьевна Смирнова, так звали мою первую учительницу.
2: Да, и поэтому Сережа сегодня особенно трепетно настроен.
1: Я вот сегодня вспоминаю еще и мою первую учительницу. Так что так вот невольно.
3: Ну хорошо, наша встреча должна быть особенно теплой по этому поводу.
1: Да.
3: Учительница была, как я понимаю, очень хорошая.
1: Да, я ее помню до сих пор, если она меня слышит, ей большой привет и большое огромное спасибо.
2: Я так понимаю, что сегодня мы будем вас с пристрастием выспрашивать, Татьяна Юрьевна, про подход Рыбниковой. Не самая известная история. Кстати говоря, только благодаря вам мы об этом узнали. Но это действительно...
1: Это правда.
2: Да, заслуживает особого внимания и интереса, не только нашего, но и наших слушателей, дорогие слушатели. Речь пойдет о педагоге, талантливом, гениальном, можно даже сказать, Марии Рыбниковой. И сейчас Татьяна Юрьевна будет рассказывать о ней, но не только об этом, а даже о рыбниковских чтениях, которым Татьяна Юрьевна явилась организатором. Поэтому это, конечно, очень интересно. Речь пойдет о чтении, о литературе. Ну и, конечно, мы будем спрашивать Татьяну Юрьевну, что делать с детьми летом и что детям делать летом. Татьяна Юрьевна, да, давайте, наверное, с Марии Рыбниковой начнем. Да.
3: Конечно. Так как это тема нашей встречи, и я очень рада. Рада возможности рассказать человечеству о Марии Александровне Рыбниковой. Я знала о ней только одну фразу. Фраза «От маленького писателя к большому читателю». Фраза, на которой я была воспитана здесь неподалеку в Московском дворце пионеров, куда начала ездить еще в 8 классе из своей дальней Малаховки. Вот. И это стало началом... Ну, это вообще полностью как-то сконструировало, создало мою жизнь, дало вектор моей жизни, дало какую-то удивительную филологическую школу, которую я получила от прекрасного ученого филолога, знаете, Николая Навлянской. И про маленького писателя тоже говорила она. Но больше я о Рыбниковой не знала ничего. Мне было стыдно, но я ничего не могла найти. Покопавшись, когда появился интернет, и можно было что-то посмотреть, я тоже толком ничего про Рыбникову не нашла. И вот как потом выяснилось, что на самом деле я была воспитана-то по методике Рыбниковой и сама потом создавала учебники. У нас были федеральная линейка учебников, которая только-только начала жить. Помните, мы встречались, говорили об этом. И потом как бы изменилось, так сказать, тренд изменился образовательный. Вот, но методика и подходы, и разработанные задания, это все было от Рыбниковой. При этом Рыбниковой самой я не знала. Я получила это преемственно через Зинаиду Николаевну Навлянскую. Вот. И дальше я читаю книжку, я очень люблю Малаховку, где находится наша школа, где родился там и пригодился. Вот. Я тоже для меня было когда-то потрясающим открытием, когда я вдруг... узнала, что маленький рабочий поселок и грязноватая станция железной дороги, известная всем по бандитским детективам, упоминанию в фильме «Джентльмены удачи» и «Малаховской толкучке», тогда очень знаменитой во всякие перестроечные, доперестроечные годы, вот, что, оказывается, это поселок с удивительной историей, культурой, и дальше оказывалось, что нет почти имен Серебряного века, начала 20 века, первой половины 20 века, не связанных с Малаховкой. И когда я начала тоже сотрудничать с музеем малахским, точнее, мы участвовали в его создании, потом создавали «Малахскую газету», и там сразу же сделали разворот краеведческий, который жив до сих пор. Вот, я как бы очень увлеклась историей поселка. Потом это стало неотъемлемой частью программы школы. Мы все время с детьми занимаемся краеведением. Простите за длительный подход, но вот в одной из книг о Малаховке я вдруг нахожу большую главу о Рыбниковой. Вот совсем не там, где бы можно было искать. И выясняю, что Рыбникова жила и работала в Малаховке. Для меня это было потрясение. Там же были цитаты, рассказ об учительнице, которая в 19-м голодном году, отварив картошки в мундире, сидит с детьми на чердаке дачи, экспроприированной, видимо, у кого-то. И эти дачи были пущены под детские дома, пансионы. И в одном из них трудится Мария Александровна Рыбникова. Рассказ об этой учительнице в очень строгом платье, такой гимназической надзирательнице, строгая юбка до земли, пенсне, прическа всегда очень такая, аккуратный пучок. Но при этом она сидела с детьми в этих мансардах холодных, куталась там во что пришлось. Они ели эту картошку, и она им читала «Войну и мир». Она им читала Тютчева. Она учила их читать высокую поэзию. Дети были разные. От оборванцев, сказала я, и осеклась. Потому что кто такие были оборванцы 17-18 года? Это могли быть наследники богатейшего дома какого-то. Это могли быть дети дворян, чуть ли не царского дома. Иногда попадали на улицу и... Ну, понятно, судьба складывается по-разному. Потому что базовые, они были очень разные, но большинство из них уже все забыло, все потеряло. Вот. В общем, такая разномастная толпа, в том числе детей из хороших семей отдавали специально в Малаховскую гимназию, ставшую школой наркомпросу, первая опытная станция наркомпроса. И здесь тоже потрясающая линия, потому что они были связаны с Шацким и с Выгодским, такие великие имена психологии и педагогики, по которым весь мир сейчас учится. Нет ни одного вуза иностранного, где бы педагогику изучали. Базовая фигура – это Выгодский. У нас этого в такой мере совсем нет, я бы сказала. Вот. Да, и вот это все одна семья, это все один, ну, одно направление. Это люди, связанные дружескими узами, научными связями. Вот. Вначале она работала, Мария Александровна, в Вязьме, потом в 18-м году именно попадает в Малаховку. И кто ее пригласил, здесь работала в школе ее подруга Спасская, подруга по жизни. И они были обе выпускницами Бестужевских женских курсов. Вообще, ее судьба – это удивительное переплетение, сплетение совпадений, прям как у Толстого. У нее вот жизнь, вот какие-то, знаете, векторы их пересечения, все складывается в очень красивую, цельную вот судьбу. И кончила Бестужевские женские курсы. В семье 7 выжило детей, рождалось больше. Из них все знаменитые. У нее Сергей, профессор экономической статистики, знаменитый в царской России, потом продолжавший заниматься в советской России экономической статистикой. Александр, профессор экономической географии, профессора. Сестра Варвара, автор известного в те времена дневника матери. Николай, ближайший друг, соратник, с ним вместе писали книгу. Он был редактором одной из ее книг. Он был педолог. Вы знаете, что было вот такое направление в педагогике, когда педагогика вместе с психологией, когда стали учитывать возрастные особенности ребенка. Педологию запретили, но подход все-таки, слава богу, оставался. Даже в советских учебниках он оставался, возрастной подход и понимание, что нельзя одинаково учить малышей и старших, и не зубрёжка наше все. Вот. Психолог, автор метода психографии, специалист именно по детству. Понимаете, насколько они близко работали. Они очень дружили. Митрофан стал военврачом. Ну вот Мария Александровна и Алексей Александрович. Он был художником. Вот я, к сожалению, не уточнила, он работал в Третьяковской галерее, был реставратором, основоположником школы реставрации картин, произведений искусства. Вот, человек, ну, знаток искусства в высшей степени. Вот когда эта семья собиралась, они говорили, понимаете, они говорили, на профессиональном языке, они говорили на языке науки, они играли в какие-то литературные игры, они вместе сочиняли, они делились друг с другом открытиями и знаниями. То есть она выросла вот с младенчества в таком культурном рассоле. Дальше я уже не буду копать, но ее друзья, приходившие к ней в дом, приезжавшие, наверное, и в Малаховку, или она к ним ездила, это тоже мы начинаем там упоминать, и это там Эфрон, Заловка Марина Ивановна Цветаевой, да, и так далее. То есть актрисы театров, режиссеры. Вот Мария Александровна была не просто наследником, она была носителем такой культуры, которая нам... Ну, это нельзя дать, окончив 10 университетов. Это вот впитано вот и постоянно, постоянно возрастало. Сама она себя называла писателем, педагогом и фольклористом, и художником. Она много серьезно профессионально рисовала, создала цикл иллюстраций к «Слову о полку Игореве», одновременно с Фаворским. Причем ее цель была методическая, ей нужно было, она всегда очень много использовала иллюстрации на своих уроках. И она, значит, Фаворского стали издавать, и все мы до сих пор читаем основные издания с его иллюстрациями. А ее картины, ее рисунки не были признаны, потому что были названы очень модернистскими. Она была человеком своего века, она была очень смелой в своих решениях и в педагогических, и в интеллектуальных таких решениях, и в художественных решениях. Вот, ну так вот, я прочитала эту книжку, меня потрясло все. Все это для меня перед глазами, этот чердак, эти дачи, которые я помню, что-то снесли, что-то стоит. Я знала про этот детский городок. Рядом с дачей, где Рыбникова читала «Войну и мир» детям, находилась дача, где была детская коммуна, детская еврейская коммуна, где преподавал Шагал и Энгель. Вот. И все это одновременно происходит в нашей Малаховке, понимаете? Вот. А дальше мы встречаемся с моей институтской подругой, вот как у Рыбниковой была Спасская, так у меня Елена Станиславовна Романчева, вот, преподаватель, профессор педагогического университета. И оказывается, что Лена все последние годы занимается Рыбниковой.
0: Пайдея.
2: Напомним вам, что в студии «Светлого радио» Татьяна Юрьевна Смирнова, директор православной школы «Образ», учитель русского языка и литературы. Я думаю, все это уже поняли. У микрофонов Кира Вавренцева и Сергей Платонов. Да, мы вас будто перебили, Татьяна Юрьевна. Поэтому внимаем вашему повествованию.
3: Да. Ну, постараюсь не увлекаться дальше биографией, но если не рассказать, то не очень понятно. И, в общем, тут сразу становится понятно, и что такое, ну, кто такая Рыбникова. Елена Станиславовна вот у меня на столе издала книжку «Дорога в словесное творчество» вместе с Галиной Пронцовой, к сожалению, вот недавно почившей своей коллегой и соратницей. И Елена настоящий такой фанатик, и знаток творчества Рыбниковой. И она загревала, что вот о Рыбниковой мало знают, что Рыбникова потеряна. А, да, почему о ней надо знать? Ну, биография, ну, братья и сестры, ну, талантливый человек. Ну, мы на Руси талантами, что их, мы их не бережем, у нас их так много. Вот. Но на самом деле, когда я стала читать статьи Лены, и когда я стала читать статьи Рыбниковой, которые она опубликовала, вы знаете, вот тут я, может быть, удивилась, ошалела больше, чем когда я узнала о том, что она была из Малаховки. Потому что я читала про себя, про нас, про наше время. Я читала про те пути развития педагогики, которые мы сейчас можем потерять по глупости, выплеснув ребенка из купели вместе с водой. Вот. И я поняла, что это про, в общем-то, то распутье, на котором мы стоим. Мария Александровна была очень знаменита, она участвовала и делала доклад в первом съезде словесников. Оказывается, он состоялся накануне переворота 17-го года. Вот. И она была очень авторитетной фигурой в педагогическом мире. Она начинает издавать книги, она увлекается детским творчеством. Она первая, кто воспринимает детское творчество не как учебное задание, а как самостоятельный феномен, который можно изучать, которым можно... просто наслаждаться, вот, и который, с другой стороны, для нее единственный путь к пониманию собственного творчества, единственный путь к пониманию художественного текста. Одно дело, я смотрю картину, другое дело, я хоть раз взял в руки масло, кисть или карандаш и графику, и я буду смотреть рисунок и картину совершенно другими глазами. Я ничего не создал ценного для других, но я свой этот опыт... Я помню, как я в отрочестве решила, что мне надо рисовать, прочитала хорошие книжки про юных художников, взяла, купила этюдник мне мама, я взяла акварель, пошла в лес, была первая проталина, я вам сейчас нарисую эту проталину до деталей. Я не стала рисовать, я больше не ходила никуда с этюдником. Но этот мой первый, единственный настоящий этюд, это на всю жизнь, это такая любовь. Вот к этому месту, к этой весне. Все, я ее понюхала, я ее почувствовала, я ее прожила, и я стала иначе, конечно, смотреть на картины. Понимаете? Угу. Рыбников к тому же зовет нас. Пишите.
2: Это интересно, да.
3: А сейчас ведь огромный интерес к словесному творчеству среди взрослых. Люди лечатся словесным творчеством. Школа Майи Кучерской,
2: да.
3: Творческого письма, школа,
2: да,
3: творчества,
2: да, Creative Writing School. Да, заканчиваю.
3: Да, очень же интересная методика. Вот. Но, вы знаете, до Рыбниковой им далеко. Это я не потому, что я такая горжусь, просто там есть прекрасные приемы, чудесные. Все это есть у Рыбниковой. Большинство этих приемов. Но у Рыбникова есть система, и эта система именно взращивания читателя, а может быть и писателя, но писателя, знаете, такого органического. Я могу сесть и написать, когда мне это будет нужно. У меня появится потребность писать, и я буду писать.
1: И будет навык.
3: И будет навык. И я не боюсь, самое главное, чистого листа, я не боюсь говорить собственное слово. Вот. Ну и Мария Александровна вот идет в гору, и первые шаги советской педагогики, а опытная станция Компроса в Малаховке тоже флагман этих разработок. Проектный метод где придуман? Это Выгодский, это Шацкий, это Рыбникова, это Малаховка. Мне посчастливилось знать женщину, которая участвовала в этих первых проектах 20-х годов. Она окончала еще гимназию. Фотографии в передниках. И вот тогда я не знала про Рыбникову, я ее не спросила. Скорее всего, они пересеклись. Не знаю. Нет, но Рыбникову преподавала после революции, но Дарья Анатольевна очень хорошо знала школу, ее историю, она ее изучала. Вот. И они разрабатывают проектный метод, практикоориентированную педагогику. Они везут детей в экспедиции, в экскурсии, в походы. И вот это все через это входит в большую науку.
1: Они просто выступают на конференциях и публикуются в научных журналах.
3: И не просто, да.
1: Да, каждый, это важно.
3: Вот, везут, ну, сумасшедшие, понимаете, в 20-м году или в 21-м они берут группу школьников. Вы понимаете, для нас, вот вспомните, в голове 21-й, 20-й, гражданская война, разруха, голод.
2: Да, жуть вообще.
1: Да. Да, как вот вообще пережили?
3: Непонятно, этот самый последний роман «Эшелона Самарканд». Вот, забыла фамилию, как у нас прекрасная «Эшелона Самарканд».
2: Это Гузель...
3: Гузель Яхнина. Да, Яхнина, да. Яхнина. Вот, да. И это вот те же годы. Голодные, холодные, кругом какое-то бандитство. Они везут детей в Среднюю Азию по заданию Академии наук изучать инфекции. Что, нормально? С современной точки зрения, где безопасность наше все, как говорит один мой друг, безопасность – новая опасность. Вот. Их вывозят в Среднюю Азию, и они привозят... Некому ехать, ученых мало, людей. Взрослые едут с детьми, группа небольшая, но, вот, понимаете, в теплушке в какой-то, в чем там они добрались, живут там какое-то время, и привозят огромные наработки. Вот именно об этой выставке мне рассказывала Дарья Анатольевна Потёмкина, она была ее свидетелем, когда в фойе в старинного вот этого нашей школы, гимназии над Оврагом, выставляются результаты экспедиции, стендовые доклады детей, приезжает, ну, сотрудники Академии наук принимать. Это вклад в науку, огромный вклад в науку. Понимаете? То есть дети сделали реальное дело. Не зря много ученых потом выйдет из этой школы. Вот. И так было во всем. Рыбникова начинает детские театры. Она ставит там, там нет сцены, там есть красивый зал в этом зале. Дети делают декорации, костюмы, ставят ревизора, ставят какую-то классику, сами придумывают пьесу и ее инсценируют. Все это делает Рыбникова. Вот. Она фольклорист, она собирает фольклор, в том числе современный. Она детей побуждает к сочинению загадок. Она через эту загадку входит в словесное творчество. Она говорила, лучше всего сочинять загадки и частушки, если хотим учить стихосложение. Это просто... интересно и доступно детям. А фольклор – штука живая, что не сочинять называется, да? Вот. Интересно. В общем, вот, да, такая Мария Александровна. И она учит, она разрабатывает прямо полный методический комплекс. Как учить?

0: Понимаете? Надо. Вся учеба превращается в надо. А когда человек пишет интересное о себе, о том, что он наблюдал, по велению сердца, и когда мы, оставляя вот эту свободу, при этом предлагаем прием и показываем, как возрастать в этом приеме, ну, тогда человеку писать легко и радостно.
1: А можете как-то рассказать об этих методиках более с практической стороны? То есть, как это можно применять
2: сегодня? Да, как это называла сегодняшним нам?
1: Вот нам, например, применить это, да хоть после программы.
2: Сережа сейчас выйдет на набережную Андреевскую и начнет писать.
1: Я правда так сделаю.
2: Творить.
1: Да. Но только другое.
2: Под раскаты грома и сверкающие молнии.
0: Ну, мы идем от этюда.
1: Смешно.
0: Этюд – самая лучшая форма.
1: Да-да-да.
0: Потому что этюд – это набросок, он ни к чему не обязывает, он не требует завершенности. Но как бы само слово этюд предполагает некоторую эмоциональность, да? И мы даем этюдные темы, начиная с самого раннего возраста. Рыбникова пишет, что не надо малышам давать этюды описания природы. Максимум, что они смогут.
1: А малыши – это сколько лет?
0: А с первого класса.
1: Ага.
0: Самое любимое, что опиши картинку, на которой описание природы. Этот малыш, он не умеет еще видеть природу. Она ему пока не очень интересна, его еще надо научить ее видеть.
1: Угу.
0: Вот, если мы его учим по образцам, он зазубривает пушистые ковры.
1: Ну, ты подсказываешь ему, как будто, да.
0: Он вот берет шаблоны, и он сам еще хуже перестает видеть, потому что перед ним уже такая.
2: Чужое видение.
0: Чужое видение, mm-hmm. и свое тем труднее, да, будет своему пробиться.
1: Кстати, мне кажется, что сейчас современная школа пытается этого, добиваться этого от детей. Но, видимо, это как-то неуклюже получается.
0: Очень многое уже вбито в самих людей с детства настолько, что им очень трудно из этого выйти.
1: Mm-hmm.
0: Современные учебники, ну, нынче учебников по литературе просто нет, его все делают. Мы не имеем учебников сейчас.
1: Mm-hmm.
0: Вот, таких изданных, как там единый, не единый, никаких. Вот, но современные учебники как бы этого не предлагают. Этюдных работ там нет как таковых. Самой понятия этюд нет. Были только в наших книжках. И в книжках Зинаиды Николаевны Навлянской, в ее программе и учебниках есть. От нее мы это и взяли. Вот. И ты говоришь, этюд у маленьких она предлагает там до где-то 10 лет, до 11. Должно связано быть с движением, с друзьями, с играми. Там игра в футбол. Драка на улице, uh-huh. как я поссорился, как мы там, какое-то приключение на переменке, как я ждал там звонка, ну, все что угодно.
1: То есть это ребенок должен просто взять
0: события.
1: И написать 10 предложений, там, не знаю.
0: Нет, он должен взять и рассказать о каком-то событии. А предложение может быть одно, а может быть 30.
1: Понятно.
0: Он должен передать это событие. И когда у него цель
1: между собой,
0: не получить,
1: да,
0: оценку, а он знает, что его работа будет прочитана в классе, как стимул, лучшая работа. А когда класс маленький, все работы, Рыбникова настаивала, и Зинаида Николаевна настаивает, и я настаиваю, что все работы должны читаться вслух, и как угодно искать на это время. Вот, они читаются анонимно, мы никак никого не обижаем, не задеваем личное пространство, но человек, он трепещет. Чтение моей работы вслух – это событие на всю жизнь.
2: Да, так и есть.
0: Вот я когда учителя отдавала этюды написать на методическом семинаре, учителя прятались в словесности и кричали: «Я сегодня не в ударе, я не могу, у меня не вдохновение, нет, нет, это не моя тема». Ну, я все-таки еще и директор школы, все написали сочинение, кого таской, кого лаской, кого как, написали, а потом сидели и говорили: «Мое не читайте, мое, пожалуйста». Я говорю: «А вот теперь смотрите, я сейчас буду читать вашу работу, а вот вы запомните навсегда, что чувствуют ваши дети, когда вы читаете их работу вслух. И это заставит вас быть очень трепетными с детским текстом. Более того, вы не подчеркнете, а завуалируйте или исправите недостатки текста, чтобы донести его смысл. Но человек поймет, как надо, человек поднимется над собой. Вы потом ему можете показать речевые ошибки аккуратно, без класса. Или разобрать неадресно. Ребят, были сегодня такие вот, вот так, так, так. Ну, не в каком-то сочинении, а вообще писать нельзя. Но это десятое дело ошибки. Вначале человек должен захотеть говорить о себе и о жизни. Когда ребенок подрастает, и мы его учим видеть, появляются созерцательные этюды, описательные этюды. Любимые этюды Зинаиды Николаевны и мои за ней следом – это этюды на точку зрения. Когда мы описываем что-то с точки зрения кого-то. И знаете, какое страшное открытие я сделала 4 года назад? Я вернулась в среднюю школу, взяла 5 класс. То я все выпускала, брала старшеньких у хороших наших учителей, подготовленных. А тут я решила взять 5 и пройти по нашему же учебнику сначала до конца.
1: Вы как директор школы взяли классное руководство?
0: Нет, я взяла литературу в пятом классе.
1: Понятно.
0: Да,
1: ага.
0: Я взяла литературу. Всю жизнь у меня дети

0: пишет этюды с 81 года вот здесь, на Ленинских горах. И я вдруг поняла, что в этюдах на точку зрения дети, большинство из них, большинство начитанные, умненькие, хорошие, добрые дети не видят никого, кроме себя. Я созвала потом родителей, говорю: дорогие родители, я бью вот в набат. Мы должны сделать все, чтобы они поняли, что мы не деревья, об которые они натыкаются, которые роняют на них плоды. Надо потрясти, чтобы плоды были покрупнее. Они нас любят, как деревья, но они даже не подозревают, что вы люди, такие же, как они. Я говорю, это страшное открытие, я его сделала. Они мне не поверили, я стала читать этюды. Я, ну, предположим, Вася. Я увлекаюсь...
1: робототехникой.
0: Робототехникой. И вот именно что-то подобное было написано. Хорошо учусь, выполняю домашние задания.
2: Слушаюсь, это я с моей маму, точки зрения. Кушаю.
0: Ну вот на этом. Дальше. Что думает обо мне моя бабушка? Моя бабушка думает: бабушка, мой Вася, мальчик хороший, он умеет переключать первое лицо там.
1: Да-да-да, прямую и непрямую речь.
0: Он, да, он хороший очень мальчик, он любит робототехнику. Дальше по тексту. С точки зрения моей собачки Бульки, Вася ходит в школу. Она даже не писала, что у него есть портфель. Он любит робототехнику. Дальше по тексту. И это не худшая работа. Человек не понимает, что есть чужое сознание. Понимаете? И вот этюды на точку зрения, когда аквариум с точки зрения рыбки, кошки и ребенка и моей, и все остальное, да, когда мы потом читаем рассказку «При нас Апсан» и так далее, где точка зрения собаки, то мы учим ребенка видеть. Вот Мария Александровна говорила, самое главное – не научить писать. Потом это скажет Экзюпери. Самое главное – научить видеть. Видеть. Она учила видеть. Если ты не видишь, ты ничего не напишешь, и ты ничего не прочитаешь. Ты прочитаешь в крайнем случае сюжет. В крайнем случае ты проследишь за развитием.
2: Программа «Пайдея» на радио «Вера». У микрофонов Кира Лаврентьева и Сергей Платонов. Беседуем с директором православной школы «Образ», учителем русского языка и литературы, учителем-методистом Татьяной Юрьевной Смирновой. Вернемся через несколько минут.
3: «Пайдея».

0: Возьмите радио с собой. Просто скачайте мобильное приложение «Радио Вера» на ваш смартфон, и ваши любимые программы всегда будут с вами.
1: Здравствуйте.
0: Прямой эфир и информация о звучащей композиции, православный календарь и Евангелие дня теперь доступны в бесплатном приложении для Android, iOS и Windows Phone. «Радио Вера» всегда рядом. Подробности на сайте radiovera.ru.
2: Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором смотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троица Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. По воскресеньям в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».
3: Программа «Пайдэй» на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие слушатели. У микрофонов Кира Лаврентьева и Сергей Платонов. И сегодня у нас в студии, напоминаем, Татьяна Юрьевна Смирнова, директор православной школы «Образ», учитель русского языка и литературы, учитель-методист. Мы очень с большим вниманием с Сергеем сейчас слушали,
4: да,
3: про...
4: Да, скоро мы дойдем, да, до сути.
3: Подход педагога Марии Рыбниковой. Да нет, суть ясна, это какой-то невероятный такой подход к ученику, и это в первую очередь, я думаю, сейчас, конечно, интересно учителям и людям, которые занимаются непосредственно образованием. Но, Татьяна Юрьевна, не можем не спросить, как нам, родителям,
4: вот,
3: этот
4: об этом
3: подход
4: и речь
3: адаптировать к нашим детям.
5: Хорошо.
3: Потому что там же он не только сочинений касался,
5: понимаете,
3: он же вообще касался всей литературы, восприятия образа и так далее, и так далее.
4: И чтение литературы,
3: да, конечно.
5: Однажды на лето Мария Александровна дала своим ученицам сочинение, большим уже девушкам, «Летние облака». Велела наблюдать и записывать летом, а потом написать сочинение. Ученица пишет в начале, когда это она уже в сочинении пишет, Мария Александровна дала эту тему, я возмутилась, что за скукотища? Но когда я летом начала наблюдать за облаками, я обнаружила, что это очень интересно. И дальше она пишет интересное сочинение про летние облака. Что сделала Мария Александровна? Заострила внимание на чем-то. Когда я была маленькая, я помню, как мы лежали с мамой в траве, она сказала, смотри, это облако похоже, ну, все мы играли в эту игру, наверное, на бегемотика, и мы стали играть. И дальше я всю жизнь играю с внуками, сама и с мужем идем. Ой, смотри, там вот летит что-то,
3: да-да-да,
5: это вот медведь.
3: Ну, воображение это такое, да-да-да.
5: Да, это ужасно интересно. Ой, а иногда получается сюжет, как принцесса превратится прямо на небе в дракона, а дракон загорится огнем, и ты можешь связать это и сочинить историю. Это прекрасная история для беседы. Не о том, что тебе задали на дом, за что ты получил двойку. Вот. А что это у меня с ребенком контакт не складывается? Да, вот странно. А если вы ляжете и будете придумывать про облака, придумывать истории, или просто кто что увидел, нет, а мне кажется, даже поспорите, нет, это облако похоже на зайца, нет, это облако похоже на морковку. Ну, вот. Это вот маленький пример. Но вот этот момент созерцания... Он очень полезен. Я на завершающем уроке долго думала, что дать. И вот, по примеру одного еще из наших организаторов чтений и докладчика на рыбниковских чтениях, он председатель гильдии словесников Антон Алексеевич Скулачев, такой есть прекрасный друг и человек, и словесник. Вот, он рассказал очень интересно, как они изучали детство Толстого, и как он там прочитал фрагмент наблюдения в главе «Охота», наблюдения за муравьем и мысли Николеньки. и показал, как он с детьми делает письменную работу. Мне стало ужасно интересно, я думаю, о, возьму как раз свеженькие мысли от Антона. И на последнем занятии своего факультатива я детям говорю, сейчас у нас будет наблюдение, сейчас мы разбредемся жарко, мы сели, у нас есть такие классы во дворе, мы сели за столики во дворе под цветущей яблоней. Я говорю, так, ребят, берем блокнотики, ручки, взрослые уже, это выпускники почти. Вот, я говорю, и идем искать, вы должны найти какой-то микросюжет и макросюжет. Вот что-то большое увидеть, вот в целом мир, там, облака, деревья, не знаю, просто что-то, да, вот, и что-то вот малюсенькое найти и про него рассказать какую-то, написать историю. Они тоже пофырчали, но так как они любят, доверяют, главное, не знаю, что любят, доверяют, слушаются, они пошли искать сюжет. Я тоже всегда себя принуждаю все делать вместе с ними. И я тоже подумала, что это ты придумал, ты сейчас ничего не напишешь. И я пошла... Ничего не летит, пушинка летит. Сейчас буду пушинку описывать, думаю я. Потом подхожу и вижу, что это не пушинка, а это, оказывается, бабочка. И, в общем, я уж не помню, что там пронаблюдала, муравья какого-то нашла. И в конце концов вышел какой-то потрясающий сюжет, когда я вгляделась, и вдруг я... Вначале было пусто, школьный двор, жара, все расползлись, даже муравьев не видно. А потом вдруг я обнаруживаю целую историю. И эта история обретает какой-то притчевый... Ну, я их попросила потом, как у Пришвина, какую-то притчевую метафору. Вот. И каждый из детей принес совершенно фантастические две истории. Вот через 20 минут они принесли истории, а еще через 20 минут были готовы портянки, на самом деле. Кто-то написал мало, кто-то исписал там А4, 2-3 страницы. Они пишут быстро, потому что когда мысль течет, ты уже... Какие там подсчёт предложения? А можно еще? А можно будет слов там не 200, а 500? Пожалуйста, ну, пожалуйста. А когда я читать-то вас буду на занятии? Вот. Ну, это так. Так что вот это вот удалось, это получилось. И это тоже идет от той же школы Марии Александровны Рыбниковой. Это та же школа всматривания, вглядывания, внимания к миру. Что мы делаем с детьми? Да давайте наблюдать. Во-первых, скажите ребенку, как красиво. Вот там, где вам красиво, скажите о своих эмоциях. Вы даже не представляете, насколько ребенок думает, что мы дерево, и не знает о наших эмоциях. Более того, ребенок 9 лет не знает, что такое красиво. Ну вот роза, яркая картинка, принцесса – это красиво. А что красиво, какая-то веточка и даже цветущий куст, а если он не очень яркий. И это красиво у него, ускользающее такое пятно, понимаете? Ты говоришь, ребенку красиво, у ребенка меняется жизнь. А что красиво? А вот тебе что красиво? Давай подумай. А ты за что любишь? А я вот очень люблю такую... Вот это темы для разговоров. Вот. О событиях. Вот птичка пролетела. А какая она? Что? А ты как думаешь, у нее есть птенцы? То есть вам это будет стоить усилий. Это как вот человек долго не играл, начинает играть там с внуками. Лень ужасно. Потом разыгрался, не оторвешь. Он сам и паровоз, и пыхтит, и все. Но вначале надо перешагнуть барьер. Ну, лучше я посижу с телефоном, и его посажу с телефоном. Ну, не лучше, конечно, но проще. Вот, поэтому мы можем сочинять. Потом вот ребенок, например, никак не зачитает у вас. Угу. Самый лучший способ – начать писать письма. Например, он пишет письмо, вот ему кто-то понравился на улице, птичка. Давай напишем письмо птичке и положим его, ну, придумаем, в забор куда-нибудь засунем, там, в дупло, в я, ну, придумаем тайное место, портфель повесим какой-нибудь на стенку, вот, на даче или дома на балконе. А потом папа ночью подменит письмо и даст письмо от этой от птички или от белочки. Такими же квадратными буквами печатными. Или, если нам надо письменными, письменными. Я вас уверяю, ребенок очень быстро зачитает. Потому что, ну, надо же узнать, что мне написала белочка, понимаешь? Вот хоть ты тресни. А если он говорит, прочитай, папа, а тут написано лично, там, лично Маше, лично Саше. Я не могу читать чужие письма. Тут же урок нравственности. Чужие письма читать нельзя, это тебе. Сиди, разбирайся. Понимаете? Срабатывает на всех детях. Уверяю вас, вот сработает на всех. И это очень интересно. Пишите с детьми письма. Давайте им... Вам надо, чтобы ребенок сделал какое-то дело. дайте задание от зайчика и ежика. У нас вот в детском саду весь год они получают задание от ежика, выполняют, ходят в поход, ищут письма, такие квесты с письмами от ежика. Вот. Ну, то есть это вот уже такие игровые штуки.
3: Татьяна Юрьевна, это дошкольный и младший школьный возраст.
5: Да.
3: А с подростками как быть? Там уже с заданиями от зайчика и ежика,
5: нет,
3: конечно.
5: Нет, это я про маленьких сейчас говорила. Возникла тема именно «Как научить читать», и я рассказала. Вот. А с большими детьми, ну, в принципе, тоже можно писать письма литературным героям.
4: Большие дети, может, ну, хорошо, давайте 8 лет, 7-8 лет.
5: Ну, 8 лет, это маленькие еще дети. Эти с удовольствием будут писать письма литературному герою.
4: А, можно, да.
5: Герою мультфильма. Это все равно воображаемому другу. Давай придумаем друга. Вот нет у человека друга, давай ему писать. А какого, каким ты его представляешь? Вот ты намечтаешь, а он появится у тебя. Так правда же в жизни
4: бывает?
5: А можно
4: заставить написать письмо однокласснику?
5: Ну, заставить...
4: Такую коллаборацию с родителями...
3: Заставить слово, да,
5: да,
3: не
5: самое
3: применяется
5: пагубное слово,
3: да.
5: Заставить, а вот вдохновить...
4: Нет, составить, я имею в виду, написать, хорошо,
5: ну, договориться, простите, с кем-то из родителей,
4: ну,
5: да, и...
4: такую коллаборацию сделать с родителями,
5: сделать...
4: что мой сын пишет твоему сыну письмо, а и наоборот.
5: А еще и воспользоваться почтой. Правда, я тут получила все поздравления с Пасхой на днях, и мои друзья тоже мне позвонили, что мы получили ваше поздравление с Пасхой. Вот. Ну, почта работает, да, неисправно, но можно носить друг другу эти письма, класть. Ну, что-то можно придумать, потому что это должны быть все-таки письма на бумаге. Вот. И рука должна писать. Ну, давайте немножко вернемся к
4: Рыбникову. Конечно.
5: Можно, да? Вот. Ну, я не знаю, хорошо ли я рассказала про то, как это можно применить, но то, что творческое письмо с собственными детьми, ведение дневника. Давай вместе вести дневник наблюдения днем, что мы интересно подглядели, маленького, большого, каких мы заметили зверюшек, или что красное я сегодня днем увидели, а завтра ищем все зеленое. Опять же, начинаем различать, да, и как-то систематизировать. А потом вечером друг другу прочитали. Или просто на полянке уселись, друг другу прочитали. Развивается, ну, все понятно, да, все умные. Развивается наблюдательность, развивается вкус к слову. Вот, можно все быстрое. Малыши любят быстрое. Все озорное. Берите и пить, отработайте, да. Вот. Ну, и я расскажу про конференцию.
3: Да.
5: Про чтение. В общем, вот так появилось увлечение Рыбниковой, и в прошлом году было 140 лет Рыбниковой, 140 лет со дня рождения Рыбниковой. И эта дата прошла вообще незамечена. Даже публикации только вот Елена Станиславовна сделала публикации в журнале «Литература» в школе. Вот. И она вот очень горевала, я говорю, ждала гранта, гранта не получилось. Я говорю, Лен, что горевать, давай сделаем чтение. А так как я работаю в жюри Олимпиады Всероссийской, там собралась чудесная команда областных словесников. И у нас появилось желание встречаться вне жюри, вне каких-то таких официальных мероприятий. И договорились встретиться весной. Я говорю, я приглашаю всех к себе. Ну, все совпало. И мы сделали для всех эти рыбниковские чтения. В прошлом году 50 человек, люди в мае. 15-16 в том году, 16-17 в этом, накануне экзаменов. Скажи в управлении любом, ну, в каком-нибудь управлении, в каком... Скажи, что учителей-словесников собрать без сертификатов, бонусов и всего остального платно,
4: да,
5: потому что мы с ночевой, нам надо скинуться на обеды и проживание. У нас есть лагеря, и вот в одном из моих лагерей мы предоставляем площадку, и, значит, проживание нужно оплатить. Вот. В общем, что приедет 50 человек в свое свободное от основной работы время, субботу, воскресенье полностью этому посвятит. В этом году было уже 60 человек, заявок было больше. Вот. Это значит людям хорошо. У нас главный лозунг – нам надо перезагрузиться и вдохновить друг друга. И самим почувствовать себя не единицами, которым платят деньги, а людьми, у которых есть творческая потребность, любовь, интерес, просто желание дружить, петь песни у костра и всякое такое вот интересное. Все это у нас происходит. Вот. Поэтому мы собрали в том году, и, конечно, мы начали с экскурсии по Малаховке, с той школы, где преподавала Рыбникова. А в этом году мы показали еще одну сторону творчества Рыбниковой. Она создала методику образовательных экскурсий. Это целый труд. Это очень интересно. И те образовательные экскурсии, которые сейчас только стали всерьез делать, это то, что проводится в Третьяковской галерее. Это не просто гид, она противопоставляла экскурсовода гиду. гид – это вот быстренько пощелкаться на фоне достопримечательностей и отметить, что я посетил. Да. А образовательная экскурсия – это можно стоять у одной картины час или около одного объекта, или экскурсии в природу, стоять возле дерева, выйти в природу и просто говорить о том, что вокруг меня, а потом об этом писать, или готовиться вместе с детьми и рассказывать. Но у нее это... Я только в этом году узнала, и я столько нового узнала. Это потрясающе выверенная система. И оказывается, она живет и работает. Вот как я не знала всю жизнь, что я по Рыбниковой работала. Так экскурсоводы, может быть, даже не знают, что образовательные экскурсии, проводимые ведущими музеями сейчас, это методика, разработанная Рыбниковой и ее коллегами. Были изданы труды, и они легли в основу вот этой образовательной деятельности музеев.
1: Пайдея.
3: Программа «Пайдея» на Радио Вера. Татьяна Юрьевна Смирнова, директор православной школы «Образ», учитель русского языка и литературы, сегодня проводит с нами этот час и рассказывает про подход педагога Марии Рыбниковой. И вот мы как раз перешли к образовательным экскурсиям, о которых начала очень интересно рассказывать Татьяна Юрьевна. И действительно радует, что в музеях сейчас появляются детские образовательные экскурсии, где действительно дети садятся, я была этому свидетелем, и мои дети участвовали в этих экскурсиях, садятся напротив картин, там, например, Пушкина, да, портрет Пушкина,
5: да.
3: И долго-долго, вдумчиво слушают, отвечают на вопросы, вглядываются, рассуждают. Это же совершенно другой подход, это качественно совершенно другой подход. Это не галопом по Европам, а я был в Третьяковской галерее, что ты там вспомнишь из нее, а вот я был конкретно Айвазовского смотрел, или Перова смотрел, «Охотники на привале», ну и так далее.
5: Да, еще очень интересно, когда они бегут по залам, вот как раз вроде бы гидство, да, когда малышам говорят, ищем всех собачек на всех картинах. И малыши начинают вглядываться, смотреть на картины, ищут этих собачек, прям совсем малыши, дошколятки. Но эти тоже по Рыбниковой. Малыши должны учиться в деятельности, в игре. Они не понимают, им еще трудно созерцать. Им нужен вот такой сюжет. Вот они бегают, ищут собачек. Тем более они обожают кошечек, собачек. Это их тема. И трудно их не затронуть. Ну, а дальше будут искать все что угодно. Птиц, рыб, тетенек, не знаю, шляпки. Вот. Но постепенно они научатся разглядывать детали, вглядываться в картину, запоминать, просто обживать это пространство музея. Вот. Ну и вот как бы нам, учителям словесников, конечно, тут тоже очень много можно взять. Это относится, на самом деле, к ведению урока и к тому, как я... Вот мы сейчас изучали сингапурские... Я проходила курсы, сингапурскую методику. Она тоже идет от Выгодского. И там есть много заданий. Вот на именно внимание. Рассмотрел, увидел, запомнил, воспроизвел. Вот то же самое. Самое главное, с чего все начинается, с внимания, созерцания. Сколько ты насчитаешь? Встали, ищем пятилепестковую сирень, она уже отцвела. Но ведь это тоже очень полезное упражнение. Я ее в это время нюхаю, разглядываю, форму цветка разглядел. Понял, что их четыре в основном. Или потом пошел к махровой, она другая. Вот. И я с ребенком что-то разглядываю и что-то с ним играю во что-то. Вот кто больше найдет там, ну не знаю, каких-то завитков, кто там, вот стоим около здания, а кто найдет там какие-то на фронтоне маски, какие маски, а что там, да? И ребенку это во много раз интереснее и полезнее, чем им будут называть какие-то термины непонятные, архитектурные, скульптурные, особенно маленькому. А потом постепенно и термины придут. Ему уже самому захочется понять, какой вид перед ним колонны.
3: Я вот слушаю вас, Татьяна Юрьевна, и понимаю, что хороший педагог-словесник, конечно, охватывает все сферы нейропсихологии, так популярной в наше время, когда действительно детей очень часто направляют неврологи к нейропсихологам, но нейропсихологи, по сути, занимаются абсолютно вот тем, о чем вы сейчас говорите, но в более такой вот прикладной сфере. А вы вообще рассказываете о познании окружающего мира, о наблюдательности, о заземлении каком-то, как говорил Владыка Антоний Сурожский, быть под своей кожей. Вот я все время слушаю вас и понимаю, что это возвращение
5: к себе.
3: Под свою кожу, возвращение к себе.
5: Совершенно верно.
3: Вот к себе сегодняшнему, не к завтрашнему, не к вчерашнему, да. Не к каким-то иллюзиям, а вот именно в себя.
5: И без этого не будет никакой подлинной религиозности.
3: И роста духовного.
5: Никакого духовного роста, его класть не на что, когда человек не понимает, у него нет образа семьи, а мы ему про маму, папу. У него нет эмоциональной сферы, а мы ему про любовь и ненависть. А ненависть у него еще есть, а любви у него точно еще нет, потому что все деревья кругом. Вот. И я как раз вот хотела сказать, что для нас это очень важно и в школе. У нас система вот погружений. Мы вывозим детей в загородный лагерь. У нас есть лагерь в Переславском районе, сейчас там летние. У нас программы идут. И во всех наших программах всегда во главе слово и текст. Слово и текст. И мы играем, вглядываемся. И всегда вот есть этот момент через игру разглядеть, собрать, придумать, нарисовать, составить карту. Какое-то приключение, но приключение, которое вот воспитывает вот это очень большое внимание, родственное внимание к миру, а через мир к человеку, а дальше к самому себе. И для нас это очень важно. Система погружения, система воспитания в лагере, система, ну вот, которая проходит на уроках. И я хотела сказать, что я долго думала, когда я воцерковлялась, мы же все такие, ну тогда, в 70-е, 80-е годы, а вообще театр плохо, да, это написано святыми отцами, плохо, да, какая педагогика без театра, я сейчас понимаю, просто в современном мире просто ноль, нельзя. Вот, да, театр зло, ага. Вообще, что я изучаю с детьми? Вымыслы, написанные греховными людьми. Нет, моя душа протестовала, я пришла в церковь через текст. Я поняла, что текст совершенен. Но как это все примирить в своей башке неофитской было? Вот. А вот сейчас я поняла, зачем я изучаю литературу, какой духовный смысл. Вот если я начну нравоучать на литературе, я подменю собой автора и подлинную духовность, и ребенка как читателя. А если я иду с ними к автору, если я иду с ними к тексту, к его глубине, к эмоциональному богатству, обогащаю его эмоциональный словарь. Знаете, что получается? Получается терапия. Я вдруг поняла, что это пропедевтика психологических расстройств, нервных расстройств. Вот то, что вы сейчас сказали, я вдруг поняла, что я лечу, что тексты искусства лечат, красота лечит. Если ты говоришь своему... Кстати, задание на лето, дорогие родители. Ты поступаешь плохо. Он обижается и уходит. Нет, я не хотел плохого, я хорошо поступаю. Милый, это некрасиво, говорила моя бабушка. Скажи некрасиво. Он расстроится, но не обидится. А как красиво? Все хотят быть красивыми. Все. И когда ты говоришь, для него это значимо. Некрасиво, понимаете? А в России словом «некрасиво» обозначали дурной поступок. А красиво у бабушки был высший эпитет «благородно». Лучшее платье – благородное платье, хорошее. Вот, понимаете, вот это. Возьмите эти два слова в свой словарь. Благородно, красиво. И еще. Не надо все лето учить уроки. Не надо заставлять читать книги. Читайте вслух. Обрывайте на интересном месте. Откладывайте. Пусть читает сам. Продолжает. Пусть почитает вам. Ой, прочитай, я варю, там, мне некогда. Можешь мне вслух немножко почитать? Включи аудиокнижку. Нет, мне вот интересно вот это место из этой книжки. Я вообще, чтобы ты мне почитал. И просто играйте. И еще. Еще одно мой призыв. Мария Александровна это очень хорошо понимала. Учителя литературы это понимают. Когда они не в школе, человеку нужна праздность. Нельзя, чтобы человек с утра до ночи носился с кружка на кружок, со студии на студии. Родители говорили, дурных мыслей не будет. Дурных, может, не будет, хороших тоже не будет. Будет протест и болезнь ребенку, и не будет творчества никакого. Для творчества нужно лечь на лужайке, болтать ногами в воздухе. Ты уже час болтаешь ногами в воздухе, пусть хоть два болтает, но не с айфоном.
3: Не с айфоном, вот самый
5: и
3: главный секрет.
5: Нет. Все, все. Тогда человек никогда не вернется к самому себе. Не потому, что айфон плох. Хорошее орудие труда, хороший предмет, хорошая вещь, искусственный интеллект. Ну, важно же, кто, когда, зачем все это применяет. А ребенок еще не знает правил безопасности. Вот. Так что отдыхайте, дорогие родители, вместе с детьми. И разговаривайте побольше обо всем. Вот, наверное, что я хотела сказать. Я не дорассказала про конференцию, но в целом понятно, наверное.
3: Ну, несколько минут у нас есть на это.
4: Можно про конференцию,
3: да, буквально
4: какие перспективы
3: закончить,
4: на
3: да?
4: будущее.
3: У нас
4: хотите?
3: Есть еще.
4: Ну,
3: да,
4: в будущее, как вы это смотрите?
5: Ну, на будущее, конечно, все-таки попробуем, наверное, получить грант не ради себя, а ради того, чтобы люди могли издалека приезжать. У нас в этом году две слушательницы узнали в моем телеграм-канале о чтениях и прилетели из Дагестана. Учительницы литературы. Вот, так были в основном наши областные, московские, было дальних, кто-то собирался, не приехал, но не в этом дело. Я еще раз говорю, для людей это отдых, перезагрузка, и ради этого это нужно делать, чтобы люди... И одновременно вдохновение, затирается взгляд, мы учимся все друг у друга, мы что-то... Знаете, Николаевна Навлянская приезжает оба года, выступает, а она, кто ее хоть раз в жизни слышал, тут влюбляется навсегда, и в том году учительница приехала, возрастная, и говорит, а мы в конце всегда рефлексируем. Я раньше думала, что, а теперь я знаю, что. И вот она говорит, я что скажу? Я, когда сюда ехала, я думала, это будет моя последний такой выезд, я ухожу из школы, хватит. Я устала, я выгорела, я изработалась, мне много лет, детям нужны молодые. Я вас послушала, Зинаида Николаевна. Зинаида Николаевна все-таки за 80, но она у нас красивая, прекрасно преподает еще. Вот, я вас послушала, Зинаида Николаевна, и я хочу дальше работать в школе. Я поняла, что можно и зачем. Я думаю, что это вот даже если был один такой результат, это было бы очень здорово. А молодежь говорит, мы понимаем, за кем тянуться. У вас столько, вы взрослые уже, а у вас столько вдохновения, мы тоже так хотим. Вот. А мы друг от друга вдохновляемся, потому что все унывают, все грустят, собираются вместе, подзаряжаются немножко. Вот. Поэтому мы их назвали уже традиционными. Теперь это учительские чтения, но вход свободный для всех, кто любит литературу, общение и хороших людей. Вот. Еще сейчас поеду в свои лагеря и тоже буду с ними всякие творческие этюды с детьми проводить. Вот сейчас у нас смена, потом еще смена будет в июле. Это такие красивые края, в которые мы все влюблены. Вчера мама пришла, мальчика не знаю, как вывезу, там заболевания есть, сложности. А он рыдает и говорит, все что угодно, я буду все делать. Только это же я там вырос, это же мой дом. Выпускники работают в лагере, говорят, это же наш дом, за что вы его любите? Нас учили думать, нас учили дружить, нас учили руководить. Они там рано начинают быть вожатыми, у них получается такая педпрактика, отвечать за других людей. И для меня, конечно, высший комплимент, когда мне кто-нибудь говорит из преподавателей знакомых вузовских, говорит, ваши дети отличаются, ваши дети очень самостоятельные. Очень часто они какие-нибудь вожаки в КВН, старосты группы и так далее. Обычно вот дети выходят на лидерские позиции. А что это? И очень, очень многие пишут. Пишут для себя, выпускник позвонил, 7 лет назад кончил, болтали с ним, он большой книгачей, он мне подсовывал, он мне подсовывал какие-то современные романы, которые я не знала, как вы еще не читали, Татьяна Юрьевна, прочитать, мне было уже стыдно не читать, я читала, потом мы спорили, он говорит, книжку пишу, я говорю, вот здорово, как приятно, понимаете, душа болит, много чего я не понимаю в этом мире, много о чем я не знаю, как думать и как говорить, а книжка, я разрешаю вопрос. Вот, понимаете, книга и творчество – это способ разбираться с собой, с своей душой, с миром, с людьми. Это не способ сдавать экзамены. Сдавание экзаменов – это побочный эффект, побочный положительный эффект. Нет проблемы написать после этого сочинение ЕГЭ или что-то еще. Нет проблемы сделать пост где-то. Когда я поручаю своим детям, они все делают безупречно. Просишь взрослого, 10 раз исправишь. Вспомнишь, как работал с авторами в газете. Он напишет письмо, ты ему, исправил, переписал за него, опубликовал. Ни одного слова не осталось, только сюжет. Приходит и говорит, как я хорошо написал.
3: Да,
5: так что вот пишите тоже за своих детей, помогайте им и больше их хвалите.
4: На самом деле все это можно применить не только к детям, но и к нам, взрослым.
5: Да, я вас тоже хвалю, спасибо, это было здорово.
4: Мы тоже
5: меня поддерживали.
4: Тоже можем писать сочинения, и, наверное, необходимо это делать. Ну и, конечно же, то, что вы сегодня рассказали, я постараюсь применить к своим детям, потому что у нас выбора нет, и времени тоже нет, оказывается. В гостях у нас сегодня была Татьяна Юрьевна Смирнова, директор православной школы «Образ», учитель русского языка и литературы, а также учитель-методист. У микрофона были Сергей Платонов и Кирилл Аврентьев.
3: И напоминаем, что наши регулярные беседы об образовании мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер-лаборатория», который собирает лучшие и самые интересные опыты работы в области образования и воспитания. Узнать подробнее об этом проекте, стать участником или поддержать вы можете на сайте clever-lab.pro. Мы прощаемся с Татьяной Юрьевной. Благодарим вас от всей души, дорогая Татьяна Юрьевна. Сил вам и вдохновения.
5: Спасибо.
4: Спасибо.
3: До свидания.
5: До свидания.
1: Пайдея.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
2: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Читаем фрагменты одной из святоотеческих книг и обсуждаем их со священником. Прикоснитесь к опыту Церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Семейный час на радио «Вера».
1: Семейный час на радио «Вера». С вами Анна Леонтьева. И у нас в гостях священник Дмитрий Кузьмичев, настоятель Храма Воскресения Христова в Толстопальцево, и матушка Ника. Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Сегодня говорим на такую очень широкую тему. Начнем, так скажем, говорить, как поддержка в семье. Поддержка разных членов семьи в разных жизненных обстоятельствах. И вот отец Дмитрий хотел открыть эту тему, всем известной, но все-таки очень хорошо им пересказываемой поддержкой многострадального Иова, которая описана в Библии.
2: Но в книге Иова, когда Иов сидел на гноище, в струпях, вот жутко страдал, так сказать, вот от этих ран, от вот этой всей ситуации, к нему, как известно, как описано, да, вся эта история, приходят друзья, вроде бы утешать. Вот, но все их утешения, если вот мы прочитаем этот текст внимательно, во всей этой истории, конечно, не то, что закончился плохо, но утешение Иов от них не получил, а получил только осуждение за то, что он как бы страдает, за то, что он как-то согрешил. Ну и дальше, так сказать, вот в этой книге идет развитие вот этой всей проблематики, вот, но именно желаемого результата они не добились, хотя пришли, так сказать, с добрыми намерениями утешить своего друга. Он просто друг, да, они не члены семьи были, они были его друзья, близкие друзья там, вот. И вот вопрос поддержки, утешения, эмпатии в семье, вообще наших друзей, вообще всех людей, которые как-то от нас хотят ее получить, это, во-первых, вопрос очень непростой, как выясняется, потому что...
3: С этим надо быть очень аккуратным.
2: Аккуратным, и надо это уметь делать. На самом деле. То есть должен быть такт определенно уметь делать. И как вот я из своего какого-то, может быть, небольшого пастырского опыта хочу сказать, и от себя даже лично в своей истории не все это умеют, не всем это дано. То есть это на самом деле поддержать это другого, такой, да? Это ага. Дар. Да, вот я это отношу как к дару от Бога. И это не потому, что мы там... Ну, условно, кого-то любим или не любим, это надо уметь, это дар. То есть есть, как у святых, был дар утешения, да, вот человек молился, там, подвиги совершал, он получил от Бога дар утешения других. Точно. Через что?
3: Да.
2: Через страдания. Кстати, вот сейчас вот опять вспоминаю нашу матушку Амвросию.
3: Да, безногая, слепая,
2: да, вот
3: умела
2: у нее был,
3: утешить,
2: да,
3: людей,
2: да, вот дар утешения величайший,
3: которые
2: был,
3: к ней приходили.
2: Но это был подвиг
3: через
2: ее жизни.
3: Через какое страдание?
2: Да, через какое страдание сама пришла. Вот не каждому это дано. Даже человек, кстати, может и страдания перенести, а вот дары утешения может не получить других. Да, то есть он не сможет других утешить.
3: Угу.
2: Он может там терпеть, сам как-то страдать, даже не осуждая там свою историю, там, не ругая, так сказать, ни ближних, ни Бога, да, но тем не менее вот этот удар он может не получить, потому что это дар утешения, это еще дар сострадания к другим, вот сострадание, то есть страдающее сердце, да, сердце милующее. В общем, это такая вот, если вот об этом поговорить, это такая история непростая. И что касается тоже семьи, не каждый в семье обладает даром поддержки другого. Вот, например, у супруги, как у мамы, может это быть, а у отца может не быть. Или наоборот, может у отца быть, а жена, женщина, там, она может, ну, как бы этого удара быть лишена. Хотя она любит своих детей, да, она любит, вот поддержать не может почему-то. Ну, вот в силу там характера, в силу каких-то своих привычек, в силу, может, строгости какой-то, типа, что ты тут разнюнился, там, ты же этот самый должен быть крепкий, ты же там мальчик, а ты вот девочка тоже должна это сказать. Ну, вот как-то вот здесь вот, здесь, знаете, как все сплетено, одновременно наша, точнее, житейская психология человеческая и нравственное устроение, и категория любви, все вместе. Здесь вот, если начать это все сейчас, ну, мы пытаемся это все разобрать, да, на наших встречах, но, в общем, эта история, как бы, хочу сказать, непростая. Вот нельзя взять так вот сразу, я буду всех поддерживать, не
3: получится. Да, не получится, да.
1: Но этому можно научиться, я предполагаю. Но для этого нужно осознавать как бы наличие проблемы, да? Обычно, когда вот создаются семьи, молодые люди, может быть, еще не умеют. Не у всех есть, вот как ты сказала, отец Дмитрий, этот дар поддержки друг друга. И кто-то, может быть, должен подсказать им, что вот бывает так или так. И...
2: Ну вот я заметил, знаете, что... Вот матушка может меня поддержать. Опять же, если вернуться сейчас в нашу семью, вот мы сейчас за внуком смотрим, у него есть такое вот... сейчас, пока у ребенка это, так сказать, не испорчено взрослыми еще, есть такое, знаете, как он говорит, так, а чем, говорит, вам помочь? Вот он может там условно хулиганить, как маленький, да, но у него вот есть такая потребность быть в центре событий. Вот недавно он, знаете, что сделал? Это просто как пример такой, да, как это может условно проявиться в детях, и хорошо, если это потом как-то поддержится. Они пошли гулять там в парк, и у одной этой самой женщины стала вот какая-то маленькая собачка тонуть.
3: Намокла. Собачка шпиц, у нее коротенькие лапки и очень много шерсти.
1: Да,
3: и
1: да,
3: она
1: да.
3: намокла.
1: И пошла тонуть.
3: И первый, кто увидел, что собачка тонет, да. это был как раз наш внук, который бросился ее доставать. Вот это просто. Ну,
2: то
3: было,
2: есть это
3: да.
2: как бы успеть прийти еще. То есть только поддержка, это вовремя прийти на помощь. Да? Это же как бы тоже такая история действием. Да? Это не всегда нужны слова, да, нужны какие-то действия. И вот, представляете, вот просто вот. Тоже учишься у детей, бывает, вот этой всей категории, она как бы, она вот в нем есть, пока еще есть, слава богу. Может, не знаю, может, вдруг растратит. Не хотелось бы, конечно, ну вот.
3: То, что но взрослые... Это надо да, просто взрослые внимательно взрослые наблюдать это все портят, и
2: наоборот, помогать. Наоборот, вот эту историю, оказывается, надо поддержать. Вот смотрите, так как мы все с детства, да, все, ну, все нам психологи говорят, да, это все понятно, все с детства. И вот бывает, что в детях вот развивается такая черта поддержки, помощи. Что поддержка – это помощь, да? В любых ее проявлениях, там, пол подмести, там, тапки подать, вообще, что вот чем-то помочь. Вот нельзя бить по рукам. Знаете, как родители часто... Так, уйди я там, особенно такие женщины раздраженные, мама уставшая, иди я сама все сделаю, потому что взрослому легче сделать что-то, да, чтобы не дать ребенку помочь. А помощь надо от них требовать, не то что требовать, а поддерживать, именно чтобы они помогали. Почему? Потому что, оказывается, они тоже через это учатся состраданию и поддержке в более таких глобальных вещах. А когда понятно, я о чем говорю, что если человеку все отдают, а он ничего не умеет отдавать, а как он этой поддержке научится сам? А он потом с этой историей столкнется уже во взрослой ситуации, как мы часто это видим, и не умея это делать, это может быть вообще привести к очень трагичным последствиям вообще в отношениях между супругами, с детьми, там, с окружающим миром. И это очень тяжело потом будет переживаться, и уже поэтому с колес придется ему учиться, потому что, ну, по-другому не выжить. Да, не выжить,
3: ну,
2: просто.
3: Я бы разделила поддержку и помощь, хотя они взаимосвязаны, да. конечно же, да. Но поддержка, она иногда бывает вот умение выслушать, в первую очередь выслушать другого человека. Иногда, не перебивая, молча просто выслушать то, что человек хочет тебе сказать. Это, наверное, первая ступенечка поддержки. Иногда, вот, знаете, в этом мире должен найтись хотя бы один, кто может тебя выслушать. Вот это надо... Если, например, обратился, ну, я могу сказать вот всем слушателям там, да, если обратился к тебе человек, которому плохо, отложи все дела, выслушай до конца. Может быть, ты этому человеку сделаешь, ну, самое огромное благо. Кстати, умение слушать подростков. Потому что нередко подростки, не находя взрослого человека, который мог бы их выслушать до конца, они начинают искать это в интернете, нередко попадают в какие-то там компании и так далее. Да? Вот. И закончиться это может очень плохо. То есть там и суицидные мысли могут быть и, там, и так далее. А просто научиться выслушивать, когда к тебе обращается человек. Выслушать, особенно если ты внутренне понимаешь, что человеку плохо. Ну, вот, я это хорошо знаю там, по нашей семье. У нас так получалось, что выслушивать, наверное, до конца. Ну, вот мне приходилось с юности, вот еще в подростковом состоянии, да, и дочку я слушала очень много, именно слушала. Иногда просто вот сидишь, и человек тебе говорит, может говорить буквально там несколько часов вечером, и ты понимаешь, что надо до конца вот это вот все, что там наболело, все, что вот уже там закрутилось, как клубок. Вот этот клубок, он должен раскататься, он должен раскрутиться, он должен вытянуться весь. И тогда уже там в конце хорошо, как вот наш духовник нас учил, говорит, вы когда кого-то слушаете, молитесь. Молитесь в этот момент, Господи, там, помоги, Господи, разуми. Кстати, матушка Амвросия об этом тоже все время говорила, вот, что она молится, когда слушает другого человека. Вот этому я у нее научилась, что ты слушаешь, когда ты молись. И духовник это говорил, и матушка Амвросия говорила. Вот, и тогда получается, что когда дослушаешь до конца, Господь иногда вкладывает какие-то слова утешительные такие, вот, которые доходит до сердца и успокаивает другого человека.
2: Да, да.
1: Я хочу сказать, что вот недавно вышла на связь со мной необыкновенная женщина. Она пережила невероятную трагедию, и она попросила написать мне письмо про своего сына. И я получила это письмо, но за неимением времени, какое-то время я не читала, и вот было какое-то спокойное утро, я решила прочитать, а там подробным образом она описала его жизнь и его уход из жизни. Вот, я не буду вдаваться в подробности, я просто хочу сказать, что, конечно, я... Ну, можно так сказать, намокла от слез, потому что это просто невозможно было читать. Это мужественнейшая женщина, которая вот осталась в вере, осталась, ну, у нее есть еще дети, осталась с Богом, и она попросила разрешения, ну, писать мне дальше. Я сказала: да-да-да, просто позвольте, я отрыдаю вот этот еще кусочек, который вы написали. И я поняла, что вот даже от этого человеку может стать легче, когда просто кто-то плачет вместе с ним. Потому что, ну, представить себе вот величину этой трагедии я не могу. Я могу другое себе представить. Да, вот как отец Дмитрий правильно сказал, что проходя какие-то страдания, мы как раз получаем вот этот, ну, дар, может быть, громко сказать, но все-таки какую-то способность вот эту к поддержке, потому что мы уже сердце раскрывается через страдания.
2: Почему? Я считаю, что это дар все равно. Это же дается. Дар – это то, что дается от Бога. Дар, как дар. Дар для служения не себе, а самому там любимому. Это дар для людей. То есть это дар. И надо за это Богу благодарить. Вот. Но если нет, то условно своего опыта, переживания, да, какой-то там проблемы, трагедии, как ты будешь утешать? Кого?
0: Семейный час на радио «Вера».
1: Напомню, что сегодня с нами и с вами священник Дмитрий Кузьмичев, настоятель храма Воскресения Христова в Толстопальцево и матушка Ника. Я хочу сказать, что я согласна с матушкой Никой, что помощь и поддержка, видите, это получаются немножко даже разные вещи, потому что поплакать с плачущим – это вроде как не помощь, да, но это очень может быть большой поддержкой.
3: Да.
1: Выслушать до конца человека, до донышка выслушать – это тоже вроде не помощь, но огромная поддержка. И совершенно согласна, что еще когда наши взрослые дети сядут и что-то рассказывают нам, так это просто вообще нужно все дела оставить. Ну, и дослушать.
3: Это точно. Но иногда вот отец Дмитрий прав, просто он как мужчина, у мужчин нередко вот такой это язык, да, а если мы вспомним там 5 языков любви, да, то вот помощь иногда бывает такое, что у человека что-то случилось какое-то тяжелое событие в жизни, и иногда надо его выслушать, иногда надо молча выслушать, иногда можно с ним вместе поплакать, но иногда можно его поддержать тем, что ты приходишь и что-то делаешь.
1: Угу.
3: И вот своим делом помогаешь. То есть это все, оно одно из другого, это разные грани разные грани проявления любви. Вот что можно в этом плане сказать. И знаете, кстати, иногда человеку надо дать выговориться, когда ему плохо. Вот у нас была такая семья, у которых умер ребенок. Они настолько тяжело внутренне это переживали. И стало им легче только тогда, когда... У нас так проходит программа, что все, кто приезжают, они о себе ничего не рассказывают. Но есть одна соведущая пара, она с нами ведет эту программу. Угу. И вот они стали соведущими, причем они согласились сами. И вот оказывается, им было очень важно проговорить это при всех. Проговорить. И они, когда проговаривали, они говорят, мы посмотрели на это со стороны. Мы на себя посмотрели со стороны, мы вот они вдруг получили от Бога вот это утешение, когда они проговорили, как это было им тяжело, как страшно, как они увидели помощь, действенную помощь от других чужих людей, когда они увидели в интернете огромную подписку, когда люди писали им, что мы молимся за вашего ребенка, вот, и когда они как раз проговорили о том, что вот иногда бывает так, что ну, Господь касается семьи, и вот таким, ну, так вот ребенок как птица, да, он прилетел, сел им на ладонь и улетел обратно к Богу. И вот это проговорить, сколько добра сделал этот маленький ребенок, собрав вокруг себя людей, собрав столько вот отзывов, столько молитвы. Вот. А они это говорили, плакали и получили утешение опять-таки.
1: Да, я уже тоже плачу.
3: Да, так что слава тебе, Господи. И самое интересное, что Господь дал им, дал. Вот у них умерла девочка, и Господь им дал замечательную маленькую девочку. Вот сейчас, слава Богу, в этом.
2: Да, потому что бывает так, что даже в круг поддерживающих могут влиться люди, которых ты вообще никогда не знал, и даже вот, ну, вот сейчас, слава Богу, есть да, всякие сообщества, да, могут образовываться интернет в помощь, как говорится, да, сейчас как бы в этом плане, ну, могут люди объединиться в плане даже какой-то поддержки молитвенной, там, например, там, или молятся друг за друг, какие-то качества.
3: Ну, все равно
2: читают,
3: там в центре, да? В центре был Бог.
2: Да.
3: Самое главное.
2: Да, самое главное, чтобы в центре
3: они
2: был
3: Бог. Они
2: все
3: вокруг
2: да,
3: него Христос, объединились.
2: Да. Ага. Вот. Бывает, конечно, ситуация, вот если коснуться, когда люди этого вовремя не замечают, то есть, как получается, человек замкнут только сам на себе, ну, опять же, это вопрос эгоизма, и не понимает, что рядом вот есть человек, которому нужна вот реальная поддержка, и все, и вот это может длиться годами, и вот умение слушать и слышать, и вот это все вместе соединено, плюс вот эта вот поддержка, да, словами, действиями. Бывает таким образом, что люди, ну, не находят этого, да, и случается как раз трагедия, да.
1: Давайте вот, поговорим как раз вот о поддержке между супругами, да, вот в первую очередь это очень важная такая тема. Вот ты, отец Дмитрий, сказал, что некоторые не умеют поддерживать. А как можно жить с человеком, который не умеет тебя поддержать, и нужно ли вообще это делать?
3: Да, все, каждые качества, которые у нас, так скажем, должны быть, если чего-то не хватает, то в первую очередь этого можно просить у Бога. И Господь, конечно же, даст, если искренне просить. Вот. А отец Дмитрий коснулся как раз той страшной грани, которую вот, ну, ее может стоить проговорить, когда супруги, один из двух отвлекается, занимается полностью собой, а второй человек в какой-то момент он теряет смысл жизни, уходит в депрессию, не находит поддержки. И вот у нас была такая ситуация страшная, когда муж, сначала не получая поддержки, не получая какого-то диалога, да, вот человек такой очень образованный, ученый, ушел сначала в депрессию, начал пить, а потом пошел купаться на озеро и утонул. Вот. И супруга осознала это, что как бы косвенно была виновата она. Она, вот когда она от него отошла, когда она начала заниматься собой, когда она полностью как бы вот находилась в такой эйфории, она это поняла как бы уже после смерти, уже после того, как супруг отошел ко Господу вот таким вот печальнейшим образом.
1: Чудовищная история. Да, да. Ну, и вот очень часто психологи

0: Вот радость, она увеличивается делением, да, когда ты чем-то делишься с другим, это происходит вдвойне, этого вдвойне становится больше. И когда вот так вот, если, ну, не дай бог, начинается, вот психологи начинают говорить там, а вы займитесь собой, а вы там пойдите, как вот тоже у нас были такие страшные случаи, когда советовали там мужьям пойти и развлечься на стороне, а семья рушилась, а дети, а это была страшнейшая трагедия. Вот в этот момент, знаете, хорошо было бы вспомнить о том, что свою семью, как хрупкий организм, надо все-таки не обесценивать и оберегать. Вот поставить себе прям главной, основной такой вешечкой в жизни, что семья – это ценность, которую надо беречь, что бы ни происходило вокруг. И тогда, конечно, когда возникают вот эти идеи там, заняться собой, вот, вот в этот момент включается такой ограничитель. Как, знаете, я вот, у меня художественное образование, а я не смогла закончить институт, потому что родился один ребенок, потом второй ребенок. Вот. И у меня было такое активное желание заняться саморазвитием дальше. Я помню, как наш духовник, отец Иоанн, он четко очень сказал, говорит, ты можешь заниматься чем угодно, но только чтобы это не мешало твоей семье. И я это взяла себе как такой девиз по жизни. Думаю, я действительно могу, но только семья – это все равно самое главное, что у меня есть.
1: Да, потому что получается так, что все равно, если вот кто-то в эту схему поддержки не войдет, ну, по крайней мере, у кого эта способность есть больше развита, да, то, ну, двое опять, так сказать, танго вдвоем же танцуют, ну, не выплывет семья никак. А какие-то всегда, вот и по нашей тоже жизни помню, да, что вот у матушки этот дар утешения, вот у моей супруги оно есть, она всегда может правильно...
2: Это правда, я подтвержу.
1: Да, правильно меня поддержать.
0: Но это вот. не мое.
1: А я, на самом деле, может быть, вот с точки зрения такой поддержки, да, вот как утешение, я, может быть, только сейчас к этому прихожу. Вот у меня этого никогда не было. Вот так не было развито. Ну, может быть, как-то я по-другому это все проявлял. Это что же проявление любви, это понятно. Вот, но все равно даже сейчас, как вот уже став священником, я понимаю, как вот ведь это же такой дар утешения там посломах прихожан. Тоже вопрос непростой. Просто там, ну, просто так тоже не отговоришься. Ну, там, знаете, это самое... Ну, там, Господь поможет, да, такие дежурные фразы, так сказать, помоги Господи и так далее. А вот...
2: Хочется что-то конкретное, да?
1: Да, да, да, вот, и это, ты понимаешь, что вот это может быть только как бы слова, а внутреннего сердечного переживания за человека может и не быть в этот момент. И это, так сказать, тоже история, знаете, как личного подвига, наверное, какой-то аскеза должна быть, потому что это все не просто так, опять. Я хочу сказать, что это именно дар. То есть я еще раз убеждаю, что поддержка, именно дар утешения, он дается не всем.
0: Ну, а я могу сказать, что вот отец Дмитрий коснулся, говорит, что вот у матушки есть. А, знаете, опять-таки обращусь к матушке Амвросии. Она умела выслушать, не оценивая. И она, я это видела у нее. Умение выслушать и не оценить человека, не оценить то, что он тебе говорит, не сделать вот этих поспешных выводов. Что вот мы начали передачу с книги Иова, да? Что сделали друзья Иова? Они его фактически пришли поддерживать и осудили. Они вывели как бы свои выводы сделали из той ситуации, которая произошла. А вот не сделать вот этого, да, потому что мы не знаем, для чего Господь послал ту или иную тяжелую ситуацию. Вот мы сейчас...
1: Например, ну, кому-то там, да.
0: Да вот даже по нашей семье у нас, когда... У нас сейчас с такой завидной периодичностью как бы происходит и происходит достаточно сложная, тяжелая ситуация с людьми, которым мы как бы за них и молимся, и которым мы ни в коем случае зла не желаем, вот, но у них какие-то к нам обиды, претензии и так далее. И вот умение как бы их не оценивать. Почему они
2: как
0: так
2: это
0: поступили? Да. У них у каждого, видно, была на то причина. И вот когда перестаёт

0: можешь оценивать другого человека, тогда ты можешь за него искренне помолиться. И это тяжело. Это, этому тоже вот, это один из моментов вот как раз неосуждения. Почему другой человек поступает так или иначе, если найти, вот как святые говорят, выработка добрых помыслов? Но вот почему он сейчас кричит, может, у него все болит внутри. Вот знаете, подростки иногда приходят и начинают кричать. И кричат они там, и обзываются там, и дети так бывает. Вот по внукам прям вижу. Но он иногда просто вот, там изо всех сил кричит. И слава тебе, Господи, я вижу, как моя дочь ловит его, прижимает к себе и начинает его по голове гладить и говорит, я тебя люблю. Вот всякие вот, и вот у подростков такое бывает. Вот иногда человек кричит из-за того, что у него что-то внутри не так. И наша ответная реакция, если она не будет такой же, знаете ли, крикливо-агрессивной, вот, это иногда так поддерживает, так именно человека другого утешает.
1: Знаете, бывают такие ситуации, вот когда семья, там, например, много детей, там больше там трех, и как бы все дети нормально себя ведут. И вот рождается ребенок, который в подростковом возрасте начинает то, что называется, зажигать. Угу. Да, и а родители такие, в смысле, у нас дети все нормальные.
2: И что делать, да?
1: Да, и что делать с ним? И очень часто такая реакция, знаете, я просто тоже вот по тем историям, которые мне рассказывают после книжки «Я верю, что тебе больно», про подростков, значит, они начинают говорить, слушай, ну посмотри на братьев и сестёр, они же все классные, они вот целеустремленные, а чего ты хочешь в жизни добиться, а почему ты не ходишь, там, плохо учишься, а кем ты станешь, а у него в этот момент все так болит внутри, у него такой вот период, да, и что-то такое какое-то одиночество, что он не слышит родителей, то есть получается, что никакой поддержки он при этом не получает, то есть кроме такой вот ответной, так сказать, агрессии на прессинг и, там, не знаю, уходов из дома, не дай бог, наркотиков, он, ну, семья ничего не добивается. То есть это не те слова, которые он хочет услышать. Это я просто, матушка, тебя послушала и вспомнила
0: такие
1: истории.
0: Да, вот сказать в какой-то момент, а я тебя все равно люблю.
2: Ну, мы, честно говоря, тоже проходили такой опыт, да, потому что нам казалось, что вот наш там сын любимый, да, он вот, не зная его ситуации, на самом деле, что реально с ним происходило в тот момент, да, мы от него требовали вот больше, чем вот надо, оказывается. А он условно, вот его ни организм, ни физиология не справлялись, то есть он работал в тот момент на пределе возможного, вот, и нам казалось, что вот недостаточно, ты такой, ты сякой, потому что ты вот не трудишься, еще ты ленишься, да, то есть это все какие-то этапы проходят, а потом, когда мы уже, так сказать, ну, узнали, так сказать, нам уже Господь через других людей там все открыл, что, так сказать, там проблема намного глубже, да, она связана там его с физическим состоянием и все такое. Мы вообще поняли, что, оказывается, там, ну, человек работал на пределе, и вот сейчас, вот тогда, да, мы как бы вот это все отвернули, думали, какие же все-таки дураки, реально, надо признать.
1: Да, да, да.
2: Да, что не надо иногда с людей вот требовать больше, чем они вообще могут. Вот на что они способны, ну, не надо. Ты сам-то ничего не можешь сделать, а ты другого требуешь. Начни, то есть, условно, начни с себя. То есть мы этот принцип как бы периодически забываем. То есть надо начинать с себя, а потом же ты можешь как-то что-то требовать. То есть должен быть твой внутренний пример какой-то. То есть делай, как я. Не делай, как я сказал. А у нас же все как, особенно у родителей, делай, я тебе так сказал. Вот надо так сделать. Вот. А так как дело, как я, у нас это вот тоже, так сказать, не развито, нам же лениво делать как положено, да, как надо. Мы это не делаем, примером не являемся. Так бывает вот в этом плане тоже. То есть, опять же, требования есть к другому, особенно если это наши близкие дети, а поддержки-то нету. То есть как? Сейчас вот даже я так смотрю, вот опять же, вот хорошо, что внуки есть, да? На них смотришь, ты так, у тебя все получится, ты все сможешь, давай, вот, ну, как-то вот...
1: Уже знаешь, как себя вести, да?
2: Да, и сейчас, оказывается, мы, так сказать, вот с нашими тоже получается, что мы тоже в какой-то степени тоже переформатировали, слава богу, так сказать, получилось, да? И, ну, у матушки это уже было, вот у меня как-то стало больше слов поддержки к своим детям даже.
1: Напомню, что сегодня с нами и с вами священник Дмитрий Кузьмичев, настоятель храма Воскресения Христова в Толстопальцево, и матушка Ника. Говорим о поддержке в семье. У микрофона Анна Леонтьева. Прервемся на минуту, не переключайтесь.
3: Семейный час на радио «Вера». Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов. Семейный час на радио «Вера».
1: Продолжается семейный час на радио «Вера». У микрофона Анна Леонтьева, и у нас в гостях священник Дмитрий Кузьмичев, настоятель храма Воскресения Христова в Толстопальцево, и матушка Ника. Продолжаем говорить про поддержку в семье и про поддержку семьи. Я, знаете, хотела такой пример привести. Бывают семьи, где мужчина настолько вот убежден, что он, ну вот он должен быть очень сильным, да, и он берет на себя тяготы всей семьи и не просит ни о какой помощи и поддержке. И домашние просто не знают, насколько он больше на себя взял, чем он тянет, да, и, в общем-то, привыкают к этой ситуации. Но я так сказала условно про мужчину, да, потому что это проще себе представить, там, мужчину, зарабатывающий
0: денежки.
1: Да,
0: но бывают такие женщины.
1: У вас были такие вот семьи, ну, вот через вас проходили?
0: Да, это на самом деле такое бывает. Это не свойственно как бы мужчине и только мужчинам. Это бывает у кого-то одного из двух супругов. То есть в какой-то момент надо научиться просить помощи. Вот это тоже. Иногда по гордости своей мы, знаете, как в песне, я все смогу, я землю обогрею своим дыханием. Да? Вот у нас иногда бывает по гордости, что мы не просим помощи. Мы убиваемся, разбиваемся, там, страшнейшим образом устаем, просто нам очень тяжело, нам и при этом не просим помощи. Вот в какой-то момент сказать о том, что а мне тоже... Я это говорю не просто так, а я могу про себя сказать. То есть что я, ну, как бы достаточно долгое время я как-то вот думала, что я действительно смогу. Вот, а, например, в какой-то момент, ну, зрение становится все хуже, да, здоровье тоже ухудшается, и попросить помощи своей второй половины. И попросить помощи, вот я больше этого не могу, мне нужна помощь. Я учила этому свою дочь. То есть, слушай, вот ты устала, у тебя двое детей, а ты не спишь практически по ночам. Не надо делать, геройствовать не надо. Угу. Не надо вот, понимаешь, до больницы дойти там, потом лежать в больнице, в общем, поправлять здоровье. Остановись и попроси помощи. Мне нужна помощь, помоги мне, пожалуйста, мой родной, дорогой супруг. Вот. И это, кстати, с детьми, когда дети растут. Я хорошо вот прочитала в свое время, забыла, к сожалению, фамилию еще дореволюционного священника, который писал о том, что вот чем раньше вы попросите детей о помощи, тем лучше будет для самих же детей и для вас. Вот. И вот этот вот момент не просто там, а ну-ка, пойди и там сделай это, а именно ты сделай, потому что я нуждаюсь в твоей помощи. Ребенок это очень ценит. Маленький ребенок, если он видит, что взрослый человек попросил о помощи, к нему обратился, к маленькому, он просто готов горы сдвинуть, но это сделать там, помощь оказать свою маленькую, но оказать.
2: Тут вопрос в том, что самим не стесняться его просить.
0: Вот я о том и говорю, да, что не постесняться попросить вот помощи.
2: То есть отношения именно двух касается взрослых людей, что вот бывает, что да, вот бывает это проявление какой-то гордыни, гордости. Да.
0: Совершенно верно.
1: Но это вот отец Дмитрий в первой части программы сказал, что у детей важно, чтобы они помогали тебе с детства, да, но видим много семей, которые считают, что их задача, как родителей, создать какое-то очень счастливое детство для своих
2: детей.
1: Да,
2: не напряжное такое.
1: Но счастливое имеется в виду какое-то вот такое, никаких дефицитов. Вот.
2: Поменьше трудностей,
1: видимо, мы еще от нашего, да, отталкиваемся иногда детства, что вот у нас было много дефицитов, а у них не будет. И мы как раз вот говорили с одним батюшкой о том, что насколько дети радуются, насколько для них огромная радость, когда взрослый в какой-то момент ставит себя в роли учимого. Говорит, слушай, там, вот, пожалуйста, научи меня вот этому вот, да. И для ребенка это прям вот полет. Понимаете, просто вот летит человек от радости, что родитель попросил, что он что-то знает, что мы не знаем, да, потому что мы очень многие годы за годом мы их чему-то учим, и вовремя можем не остановиться, не затормозить. Вот, мне кажется, тоже это к вопросу поддержки может относиться.
0: Конечно, да, еще знаете, даже иногда признаться ребенку в том, что ты был неправ, это тоже обязательно. Ты не можешь быть все время правым, а ребенок должен знать, что иногда у него взрослый человек просит прощения и говорит о том, что да, я был неправ. Вот. А что касается супругов, да, ну, если дети видят, как супруги друг друга поддерживают, да, когда происходят особенно какие-то критические ситуации в семье, если в этот момент там не происходят вот эти срывы, взрывы, какие-то ругань и так далее, вот мы одно время с отцом Дмитрием решили там благодарить Бога, слава Богу за всё, да, что бы ни произошло, и достаточно на себе ощутили хороший результат вот этого простого, как бы простой благодарности Богу.
2: А я, знаете, что заметил? Еще тоже такая мысль вот иногда посещает вот последнее время особенно, что мы часто у Бога просим помощи, поддержки фактически. Господи, помоги. Господи, помилуй, Господи, помоги. Но опять же вопрос, вот, а если мы ее сами не умеем оказывать или не оказываем, когда должно, да, а у Бога просим, а Господь раз медлит, ну, условно, медлит и не оказывает. Так надо подумать, а может быть, это ты сам что-то мимо кого-то прошел, не оказал поддержки никакой, да, не, там, не позвонил, не поддержал, не поговорил, не приехал. И сейчас не буду говорить о причинах этого, да, потому что там разное может быть. Даже не вздохнул хотя бы о человеке. Вот просят, вот, особенно там, помолитесь обо мне, да. И все думают, что это вот сейчас молиться, это значит, надо сейчас вот на колени встать, там, условно, там, акафистами обложиться, канонами, давай там. Нет, вздохнуть о человеке хотя бы, Господи, помоги ему. Вот так вот идешь, а это же ведь вроде бы труд небольшой. Небольшой, да, но как это важно, да, вот это, и Бог-то видит хотя бы, что даже ты в этом человеку оказал какую-то поддержку, Вот. А мы часто об этом забываем. Ну так, ну ладно, там, помолюсь, там, помолюсь когда-нибудь. Угу. Уже об этой ситуации забыл. Вот. И думаешь, а почему, например, тогда как-то Господь нас вдруг не слышит, не исполняет наших там хотелки, желания. И вдруг помощь почему-то не приходит, да, долго. Думаешь, ага, а тебя просили там помолиться, поддержать тебя просили, ты это не сделала, не сделала. Что тогда? Да? Ну, терпи тогда теперь.
0: А знаете, вот. Еще сразу такой, ну, хотелось бы совет дать, который мы тоже стараемся у себя в семье применять. Вот мужчины нередко очень ждут слов поддержки, потому что многие моменты мы воспринимаем как должное. Вот он там пришел с работы, принес зарплату, ну, типа того, что, ну, он типа должен это сделать. Вообще у нас нередко получается так, что мы думаем, что нам кто-то что-то должен. Вот. А именно сказать, я вот, как хорошо, что ты это там сделал, что ты пришел, что ты нас любишь, что ты нас там, понимаешь, для семьи вот это сделал. Просто поддержать, что на работе там у тебя все будет хорошо, выслушать вот иногда. Это мужчины вот этого, они очень ждут иногда, и как бы, ну, это нужно и важно для мужчин.
2: Да вообще все из белосей строится, потому что мы даже вот на программе об этом говорим, вот эти вот пять языков любви, там еще какие-то, да, там вещи такие, наработочки.
0: А вот. Женщина, вот. Вот, а женщина, они же, как мы вот тоже проговариваем это часто, что женщина похожа на воду и на погоду. Женщина очень нестабильна. Она иногда даже не знает, что в ней произошло и из-за чего.
2: И что ей надо.
0: И, знаете, это вот как с утра встал, на улице солнышко, через 5 минут тучки, а через 10 дождь пошел. Вот у женщины, у нее иногда в душе то же самое происходит. И иногда вот у нее бывает такой эмоциональный всплеск такой. Вот. А мужчина может даже просто, знаете, не найти там, не искать какую-то там причинно-следственную связь.
2: Может, да, это и этом. Не нужно даже.
0: Да. А потому что женщинам это иногда вообще и не нужно. Иногда просто обнять как следует, по голове погладить и сказать, ну, слушай, мы вместе все преодолеем. Ну, давай, это, посмотри, вот, слава Богу за это, слава Богу и за то.
3: Семейный час на радио «Вера».
1: Напомню, что сегодня с нами и с вами священник Дмитрий Кузьмичев, настоятель храма Воскресения Христова в Толстопальцево, и матушка Ника. Хотела тебе, Дмитрий, что-то сказать.
2: Просто вот тоже недавно заметил, что мы как бы вот все-таки то, о чем мы говорим на программах у себя там с семьями, мы все-таки стараемся как-то применять, ну, в своих отношениях. И вот матушка приготовит что-то, да, я тоже стараюсь ее поддержать, что все очень здорово, вкусно, хорошо, да, то есть именно сказать эти слова надо, mm-hmm. да. Вот. Она говорит, там вот недавно я там жалюзи вешал, да, там, ну, ну, мелочь какая-то, да, там, прилепить эти жалюзи, да, она говорит, вот здорово, как все повесил, хорошо сделал. Вот. И это
0: поблагодарить
2: деле,
0: другого, да, это тоже то поддержка. Это,
2: да, благодарение. Почему? Потому что вся жизнь, она, вот, она соткана из таких вот этих мелочей, которые вот, они или в копилку кладутся, да, и потом ты будешь это с благодарностью вспоминать, да, и другого благодарить. Или если тоже это вроде не замечать, ну, мы же делаем то, что должны, вот, а если это рутинная постоянная работа, да, или, например, там, условно, пол подмести, протереть, еще что-то, то есть каждый может взять на себя часть работы другого, это тоже поддержка, это сказать, ну, по ведению хозяйственных дел. А все же начинает, вот все губит бытовуха, да, это все знают прекрасно. Вот все думают, что я сейчас, вот, например, там, ты должна это делать, потому что это твоя обязанность, мы ее, или мы ее, вот мы в доме распределили обязанности там какие-то.
0: Нет, ребят, там это, ну, понятно, так не работает.
2: Да, это не будет потом что работать. А если кто-то заболел, а если кто-то встать не может, то что,
0: да,
2: теперь?
0: Да, и еще так бывает, что вот, например, мужчины приходят с работы, и не каждый из них понимает, понимает о том, что целый день нахождения дома, там, с детьми, по хозяйству, это тоже очень тяжелый труд.
2: Да, да, да.
0: И надо как бы понимать, что вот эту работу, да, некоторые даже... А чего ты, типа, делала, ты дома сидела? А то, что... Вот я просто это знаю по семье дочери, да, вот она тоже, ну, научилась как бы вот это и проговаривать, что мне и помощь нужна, в какой-то момент остановиться, как бы попросить помощи. И она, еще интересно, вот мы с ней говорили, как говорит, вот я работаю мамой там вот столько-то дней в неделю, если у меня есть какой-то выходной, да, вот мы там их с мужем куда-то отпустили, или я там сижу с детьми, она куда-то поехала, вот она говорит, а вот это вот типа мой отдых, вот этот вот момент, когда я могу отдохнуть. Она за это всегда тоже старается благодарить, а я знаю, что это вот ее такая поддержка и помощь ей.
1: Знаете, какую еще хотела тему коснуться? Я именно говорю коснуться, потому что такую мы тему взяли, что мы только касаемся разных,
0: да,
1: аспектов,
0: да,
1: вот этой
0: это большая,
2: да, да.
1: Большая тема, да. И вот какое у меня наблюдение. Мы не все выросли в каких-то таких больших семьях, где папа, мама, дедушки, бабушки, еще, может быть, прадедушки и так далее, и все друг друга поддерживают, еще дяди и тети. Очень многие выросли в таких довольно узких, так сказать, урезанных вариантах. Вот я вот выросла с мамой и бабушкой, и дедушкой. Там папу обрела чуть позже, в смысле того, что вот они когда с мамой развелись, потом... Уже более взрослая, я стала с ним много общаться, и слава богу. Но, тем не менее, вот когда ты не вырос в такой семье, да, то у тебя нет представления о том, что если ты имеешь вот много, например, соединился там муж и жена, да, и у них образовалась уже семья, которая состоит из большего количества членов, и вот нету навыка помощи этим родственникам, да, вот, ну вот не было родственников, и вдруг они появились. И вот отец Дмитрий сказал, что кому-то ты у Бога просишь помощи, а кому-то ты не помог. Вот, и я как раз вот думаю, может быть, многие узнают себя, но ты уже с возрастом начинаешь замечать вот вещей, которых ты не сделал для своих родственников по разным соображениям. Я вот, например, помню, как свекровь, с которой у нас были не очень простые отношения, но я еще и как-то вот сразу там родила троих детей практически там через 2 года с интервалом. И вроде как я была очень занята. А свекровь, уезжая на дачу, очень просила у меня, например, полить. У нее было очень много цветов. А это надо было на минуточку так ехать с одного конца Москвы на другой, поливать эти цветы. И я как-то пренебрегала этой обязанностью изо всех сил, насколько хватало. И знаете, сейчас у меня сад. И не такой не огромный сад, но что-то у меня растет. Это такой, таким, ну, трудом дается, чтобы что-то выросло. Но это же чудо какое-то, когда цветочек растет. И вот эти цветы свекрови я сейчас вспоминаю с таким покаянием искренним, потому что вот, ну, понимаю, насколько они были дороги.
2: Ну, надеюсь, да, что свекровь простит, как говорится. Но
0: ну, главное, чтобы, да, не уйти вот в такой момент, когда тоже у нас, знаете, когда мы рассказываем, то надо всегда держаться вот такой вот тоненькой серединки, потому что бывает так, что дьявол начинает закручивать, вот я просто по себе это знаю, да, вот я начала себя достаточно серьезно, такие у меня были угрызения совести, когда лежал мой папа уже вот в больнице, а потом он отошел ко Господу, это произошло быстро, за 2 недели, и вот я начала себя угрызать, так скажем, что я вот этого не сделала, и вот этого не сделала. И я помню, как матушка Амвросия меня остановила, и она сказала, что вот дьявол может таким образом вводить человека в уныние, потому что ты тогда в силу своей загруженности ты сделала столько, сколько ты могла. Теперь ты можешь для него сделать дальше и больше своей молитвой. Вот. То есть надо еще иногда принять то, что вот, может быть, что-то там не получилось, может быть, конечно, хотелось бы по-другому, но мы же живы пока. мы можем продолжать как бы что-то делать. Вот. И если вот такие бывают, что я вот этого не сделала и вот это не доделала, если человек жив, начни хотя бы с того, что там помолись за другого человека, выслушай другого человека, а уже Господь и намерение целует, он поможет и дальше.
1: Но я понимаю, о чем ты говоришь, о том, что лукавый доводит вот это состояние покаяния до невроза просто.
0: Да.
1: Это ты уже навлекаешься, да. Ты уже просто в таком невротическом каком-то угаре оказываешься, и это такой критерий, да?
0: Да, это, кстати, такая тоже тема нужная, которую, может быть, вот сейчас мы ее только-только вот коснулись, когда все-таки надо всегда держаться серединочки такой. И, знаете, еще так, раз мы вот этой грани коснулись, есть такой момент в поддержке, да, вот мы все время говорим, что надо там выслушать, не навязывая своего мнения, не осуждая, не говоря о том, что там ты сделал так или не так, знаете, как в анекдоте. Ты потому, Марье, ногу сломала, потому что вчера в церковь не пошла. Вот не делать выводы из того, что вот у другого человека, почему с ним случилась вот та или иная ситуация, а именно просто уметь в этот момент отдать Богу эту ситуацию. Господь, Он знает лучше, почему, для чего это вот, для чего в первую очередь происходит то или иное действие там с другим человеком. И поддержать его можно именно иногда достаточно, так скажем, спокойно и с любовью. Потому что ведь, знаете, есть даже такой термин «причинить добро», да? Вот когда мы начинаем активно и яростно навязывать свои какие-то, так скажем...
1: Тоже важная тема, да, поддержки, причинения добра.
0: Да, то есть мы, не просили. Знаете, мы, получается, как вот в этой вот смешной какой-то притче, когда там медведь решил мужику со лба комара согнать, ну и заодно и комара, и мужика прибил. Вот чтобы у нас такого не было, что мы, значит, стараясь другому человеку, другому помочь, его поддержать, при этом его, вот, в общем, приводим в такое состояние еще более плачевное. То есть с этим надо быть всегда, опять-таки, Господи, дай мне вот эту грань, дай мне мудрости.
2: Да, разумеется, дар рассуждения.
0: Да, и рассуждения.
2: Да, потому что бывает иногда, что вот людям оказываешь поддержку, да, а понимаешь, что там какие-то есть такие истории, связанные там с грехами, страстями, с падением, что иногда как бы с этой поддержкой самому не утонуть. Вот здесь тоже даже святоотеческая мудрость нас учит тому, что вот есть какой-то тоже момент, надо остановиться, то есть надо понимать, что ты не должен на себя очень много брать. Роль Бога нельзя брать на себя. Вот. Что да. Господь реально помогает Бог.
0: Конечно.
2: Да, ну, человека спасает, да, не ты спасаешь. А здесь твоя задача, ты как бы должен Богу быть соработником, проявить как бы, наверное, милосердие, любви и сострадание. Но есть и тоже такие истории, где ты,
0: да,
2: ну, вот, не можешь этот человек вот, освободить от его каких-то страстей и каких-то вот валяния, как в собственном колу. Ну, невозможно, потому что у человека, у каждого есть своя воля. Вот в чем дело. Мы ее не можем нарушать.
1: Вот. Очень хорошо, что вот вы в конце разговора действительно вот эту тему затронули, вот этого причинение добра, спасательство других людей, которые...
0: Да, это надо очень осторожно, и надо именно быть соработниками Богу. То есть ты, конечно, выслушиваешь, можно как раз попробовать там, давай вместе помолимся, давай там...
2: Ну да, есть просто люди, которые, ну да, он тебя выслушает, но не будет твоей помощи принимать, а зачем, значит, к нему лезть, да, в этом плане? Все это его воля. Если Бог даже каждого человека бережет волю ее, так сказать, не насилует, да, то тем более, как мы можем там. Поэтому здесь очень важны вот те вот эти критерии соблюсти. Средний путь, вот, как его добиться, тяжело бывает.
0: Да, да, с упованием на Бога только, наверное, по-другому и не получается. То есть, когда ты все равно понимаешь, что ты ничего не можешь. Ну, вот отец Дмитрий сказал, там, вот у моей супруги есть там дар утешения. Я так не считаю. Я считаю, что просто, знаете, помолясь, как говорится, выслушать уже хорошо, а нужно что-то сказать в ответ или нет, это уже вот Господь на сердце положит. Иногда лучше и промолчать просто. Иногда и такое бывает.
2: Это да.
1: Ну что ж, не исчерпали тему, но очень много сегодня важного, мне кажется, прозвучало. Особенно, матушка, вот ваши и отца Дмитрия тоже соображения о том, что когда выслушиваешь другого, необходимо очень молиться, чтобы Господь или слова утешения послал, или какое-то представление о том, как вообще помочь и чем, и вообще нужно ли. Иногда такое тоже бывает.
0: Да, иногда просто надо помолиться за другого человека, вздохнуть искренне к Богу. И Господь самому пошлет утешение. Такое тоже есть.
1: Спасибо большое. Сегодня у нас в гостях священник Дмитрий Кузьмичев, настоятель храма Воскресения Христова в Толстопальцево, матушка Мника. У микрофона была Анна Леонтьева. Спасибо большое, дорогие.
4: Спасибо.
0: До свидания.
3: Семейный час на радио «Вера».

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер FS77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Когда мы читаем Библию, мы находим в ней от начала до конца слова утешения. На каждой ее странице Бог дает понять людям, что Он их любит и хочет им добра. Святая императрица Александра Федоровна Романова.
2: Радио «Вера» — это радио о любви.
3: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
2: Становитесь попечителем «Светлого радио».
0: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
4: Радио Вера. Вместе творим добро.
5: Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Персона». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Седмица на Радио «Вера».
1: Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Радио «Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Фёдор Бородин.
2: Здравствуйте.
1: И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в шестое воскресенье по Пятидесятнице, в день праздника святых первоверховных апостолов Петра и Павла, и на наступающей неделе. Начнем, наверное, как всегда, с попытки углубиться в смысл воскресного дня. Поговорим о самом празднике немножко позже. А для начала, по нашей традиции, постараемся вникнуть в смысл тех отрывков из апостольских посланий Евангелия, которые прозвучат завтра за божественной литургией, которые посвящены именно воскресному дню. Мы услышим отрывок из послания апостола Павла к римлянам из 12 главы, стихи с 6 по 14. Начинается отрывок с перечисления всевозможных дарований, которые мы должны осуществить. Апостол пишет: «И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры, имеешь ли служение, пребывай в служении, учитель ли в учении, увещеватель ли увещевай, раздаватель ли раздавай в простоте, начальник ли начальствуй с усердием, благотворитель ли благотвори с радушием, любовь-то будет непритворна». А заканчивается этот отрывок фразой, которая понятна, но всегда останавливает, потому что кажется невыполнимой. «Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте».
2: Она непонятна, потому что она почти недостижима для нас, слабых, немощных и грешных. Она кажется таковой. И действительно, любовь и благословение врагам – это вершина христианской жизни. И до нее дорасти кажется просто невозможным. Но если мы обратимся к первоисточнику, а для апостола Павла это слова Христа: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас», то там будет сказано: «Молитесь за обижающих вас». Вот это первая ступенька к этой вершине, до которой, может быть, мы не дойдем, но должны в ее направлении все-таки, как христиане, по заповеди Господа нашего идти. А начинать надо со следующего. Если тебе сказали что-то плохое, если тебя задели, уязвили, обидели, обделили вниманием, да, ты за этого человека помолись. Почему это важно? Это важно, потому что то зло, которое в тебе готово разрастись в ответ, оно погасится, оно уничтожится. И исполнится другие слова апостола Павла: «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Именно молитва, как привлечение благодати Божией, поможет тебе. И дальше уже, когда ты помолишься за человека, даже если он не извинится перед тобой, хотя чаще всего извиняется вот после молитвы, все равно тебе это не будет ни уязвлять, ни задевать. Тебе все равно будет хорошо, потому что ты будешь с благодатью Божией. В нас действительно очень много переживания духовной жизни как системы запретов. Вот это неправильно, вот это нельзя, вот в этом надо каяться. И, с одной стороны, так и есть. Но однажды я столкнулся с тем, что воспринимаемая мной система запретов не работает. Знаете, в каком случае? Я вместе с нашими прихожанами и учащимися воскресной школы вот устраивали мы лагеря и ходили в байдарочные походы. И я все время пытался написать устав. И от года к году возникали новые ситуации, приходилось вносить корректировки, а еще вот это нельзя, еще вот это нельзя, и вот так нельзя. Вот. И в конце концов мне это надоело. И я думаю: а почему? Зачем? Надо сказать что-то как надо. И тогда это будет работать. И вот слова из этого отрывка, они такими, таким уставом и стали. «Будьте братолюбивы друг другу с нежностью». Вот мы собирались первый день похода, служили молебен на освящение ладьи, там, в путешествие. Я говорил, что, дорогие братья и сестры, дорогие дети, эти 10 дней мы живем по-христиански. Вот у нас устав у нас такой: будьте братолюбивы друг другу с нежностью. Все, что не братолюбие с нежностью, все не по уставу. А наш адмирал сказал: все-таки можно я добавлю? Немножко надо какие-то ограничения. Я говорю: хорошо. А он тогда объявил так: а кто не будет осуществлять все братолюбиво с нежностью, тому очень долго будет неловко. Понимаете, и поразительно это сработало. Вот родители, получая своих детей из этих походов, они даже спрашивали: что вы там с ними делаете? Они вернулись другими людьми. Как же все стараются, когда ты не говоришь человеку: вот это нельзя, вот это нельзя, а даешь вот такую максимум. И они сами говорят, вот там Коля говорит Васе: ну это же не братолюбиво так поступать. Да, а где нежность? Или там подходит ко мне: батюшка, а можно завтра подъем в 9, а не в 8? А где же ваше братолюбие?
1: Уличает.
2: Да, да, да, да. И удивительно, никаких ссор. Все друг другу помогают, в каждом включается вот это, то лучшее, что в нем есть, понимаете? Поэтому вот эти слова из 12 главы послания к римлянам, они должны быть, если хотите, ориентиром и каким-то даже лозунгом нашей жизни. Все, что не по этим словам, все не по уставу, понимаете? Вот надо их перечитывать периодически.
1: Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Матфея, 9 глава, стихи с 1 по 8. Я думаю, что большинство наших радиослушателей знают этот отрывок. Это повествование о том, как принесли к Спасителю расслабленного, положенного на постели, и, видя Иисус веру их, сказал расслабленному: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». При сём некоторые из книжников сказали сами в себе: «Он богохульствует». Но дальше, как всегда, Спасителю пришлось объяснять, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи. И когда исцеленный больной встал, взял постель, пошел в дом свой, народ, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человеком. Вот часто по разным поводам цитируемый этот отрывок мне интересен тем, что иногда выскальзывает из фокуса внимания, когда его приводят в качестве того или другого примера. Иисус, видя веру их, то есть он исцелил расслабленного не потому, что расслабленный веровал и в душе молился Богу, чтобы его исцелили, а он исцелил расслабленного, потому что в это веровали те, кто этого расслабленного к нему принесли.
2: Но это же тоже определенное свидетельство. Вот компания мальчишек занимается там не пойми чем. Ну, или, там, или пойми чем, играет в футбол там, или что-то еще. Один заболел. Ну и ладно, другого позовем. Понимаете? А эти люди, вот они не таковы. Для них этот сейчас уже совершенно бесполезный друг, который лежит парализованный, то есть к нему надо приходить, можно даже говорить не мог. Он же никак свою веру не свидетельствует, он даже не сказал: «Исцели меня, Господи», может, он не мог говорить даже, понимаете? Вот это свидетельство того, что они его любили. Он был для них дорог, хотя абсолютно бесполезен. Это и есть настоящая любовь, да, которая ничего не получает и все равно продолжается, как Божья любовь к человеку. И откуда эта любовь? Видимо, своим поведением, своим сердцем, своей дружбой он в них ее посеял. Понимаете? И поэтому просьба друзей была Богом услышана. И, может быть, и в научение всем нам, чтобы мы знали, что наша молитва действенна, когда мы молимся с любовью за человека. Кстати, почему молитва святых такая действенная? Потому что они молятся с настоящей любовью, даже за человека, которого они видят первый раз. Вот там привели к отцу Иоанну Кронштадтскому кого-то, да, какую-то больную девочку, там родители привезли. Вот он молится, а он любит ее так, как будто знает всю жизнь своим огромным пастырским христианским сердцем. И поэтому это действует так исцеляюще, потому что Бог, видя эту любовь как свидетельство, он творит это чудо. И, кстати, во многом это ответ на вечный вопрос, зачем мы молимся о усопших. Мы же вслед за Христом говорим о том, что Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. У Бога все живы. И если человек прожил жизнь так, что он посеял любовь в сердцах окружающих людей, и эта любовь сходит вот этими, да, прорастает этими всходами молитвы, то, конечно, Бог ее принимает. Это чудо того, что есть церковь, где закон справедливости и суда Господь готов забыть ради закона любви и быть в каком-то смысле несправедливым, но милосердным.
0: Седмица на радио «Вера».
1: Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего в воскресенье предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Фёдор Бородин. Ну вот, теперь можно поговорить и о великом празднике 12 июля, воскресенье, праздник святых первоверховных апостолов Петра и Павла, конец Петрова поста. Все мы ликуем и радуемся уже заранее. Вы знаете, каждый раз, когда приходится говорить о смысле этого праздника, говорится очень много важных и нужных вещей. Но я тут как-то задумалась, а ведь мне ни разу не довелось слышать такого подчеркивания одной детали. Вот посмотрите, мы говорим, кто первым вошел в рай? Первым вошел в рай разбойник, покаявшийся, исповедавший Христа. А кто первоверховные апостолы? Один предатель, другой гонитель. Покаявшись, можно стать из предателей и гонителя первоверховными апостолами. Вообще, это какая-то фантастическая история, мне кажется, недооцененная в этом смысле, когда разговор заходит об том, кто, собственно, основал нашу церковь, по стопам чьим мы туда приходим.
2: Да, это наша великая надежда и очень мощное средство борьбы с унынием, когда мы, может быть, совершенно справедливо разочаровываемся в себе, как христианах, как людях христоименитых, как рожденных в Христе людях, и видим, что мы вот, ну, на самом деле у нас толком ничего не получается. Но мы смотрим на апостолов, да, и, допустим, на апостола Павла, да, что «сила моя в немощи совершается», ему говорит Господь. Даже апостол Павел, да, об этом свидетельствует, он не стыдится это передать, да, вот в чтении этого праздника. Мне кажется, очень важно говорить и думать, размышлять о апостольском служении, об их призвании. Господь говорит им: «Не вы меня избрали, но я вас избрал». Но ведь апостолы могли не ответить на это призвание. Вот, например, Фома, он близнец. Значит, у него был брат. Брата мы его нигде не видим. Если бы этот брат умер в младенчестве, его бы не звали близнецом во взрослом состоянии, понимаете? Ну, забыли бы уже все. Мы знаем юношу, который был призван к апостольству, да, «пойди, продай имение, раздай нищим и следуй за мной». То есть Христос предлагает ему стать апостолом. Если бы он последовал за ним, мы писали бы его иконы, строили храмы в его память, он был бы один из 70. Он не смог. Хотя на вопрос, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную, Господь ему ответил, и, наверное, этот человек, на которого, как в Евангелии сказано, Христос посмотрел с любовью, наверное, он Царствие Божие. Но какая-то тайна есть в том, что Петр, женатый человек, имеющий дочь, говорит: «Я иду за ним». Семья это принимает. Завидей, пожилой человек, остается в лодке с сетями полными рыбы. Его дети, любимые, да, в которых он столько вложил, Иаков и Иоанн, уходят со Христом. И видеть он их будет очень редко и, может быть, никогда. Вот он тоже к этому готов, он молчит, он не возражает, он не говорит: «А как же я, как же моя старость? Пенсии-то нет». Понимаете, тогда дети – это пенсия. Вот это умение откликнуться на Божий призыв, оно совершенно удивительное. «Идите, я сделаю вас ловцами человеков». Да не надо, Господи, у нас все устроено. Мы тут вот из поколения в поколение рыбаки. Понимаете, это ответ человека, он, мне кажется, удивительным образом прописан в книге пророка Исаии, это 6 глава, когда Исаия восхищен к престолу Божьему, он видит архангелов, ангелов, херувимов и серафимов, которые поют «Свят, свят, свят», и он становится свидетелем даже не призвания Божия, а какого-то Божьего внутреннего диалога. Господь как бы при нем размышляет. Он говорит: «Услышал я голос Господа, говорящего, кого мне послать и кто пойдет для нас?» То есть не говорит Исаия: «Пойдем, ты будешь говорить этому народу от меня». Кого? Исаия должен сказать: «Вот я». И сказал, и я сказал: «Вот я, пошли меня». Это выбор человека добровольный. Да, я, если я могу тебе послужить, Господи, я пойду на это. И пошел. И стал величайшим Исаии пророком, понимаете? И каждый из апостолов, и Петр, и Павел, они внутри себя сказали: «Вот я, Господи, пошли меня. Если я могу тебе послужить, я счастлив». Да, впереди им тебя припаяшет и ведет, там уже не хочешь, да, говорит Петру Господь. Павлу, после того, как его Анания крестит, ослепшего, он прозревает, Господь говорит: «Скажи ему, он мой избранный сосуд, скажи ему, сколько он должен пострадать за меня». Такая радость, да, при встрече. Вот, не скажи ему, какие чудеса он будет творить, а сколько он должен пострадать. И Павел прекрасно это понимает, на что он идет. Когда он идет и проповедует в синагогах, и почти в каждой его бьют потом, в конце концов. Вот здесь перечислить, несколько раз его избивали, там побивали камнями и выкидывали, как мертвого, за город, потому что считали, что это труп уже, а он вставал, отряхивался и шел дальше чудом Божьим. Вот эта готовность людей, это и есть апостольство. И после этой готовности они получают те дары, которые они получают. И когда человек в любом веке, в любой обстановке говорит: «Господи, я не только для себя хочу быть христианином и для своей семьи, чтобы у меня там было все хорошо, и ты мне помогал, а тебе нужен тот, кто проповедует, вот я, пошли меня, дай мне эту силу, дай мне это счастье служить тебе». Господь дает благодать проповеди человеку и помогает ему, и Слово Божие через человека касается ума и сердца тех, кому он говорит, может быть, не всех, может быть, малого количества. И Павел тоже после проповеди в Ареопаге, там осталось всего несколько человек, включая Дионисия, который стал первым епископом Афин. Но так родилась церковь. Вот Афинская, да, то, что сейчас Элладская церковь православная. Вот она родилась так. Но если Павел сказал: «Нет, я буду сидеть у ног Гамалиила, и потом у его могилы до самой старости», вот, то мы бы всех этих посланий не читали, понимаете, дивных.
1: Но мне кажется, что тут еще важно помнить о том, что покаяние – это не единомоментный поступок, не единомоментный акт. Мы каемся, и мы уверены, что после того, как священник прочел разрешительную молитву, все, этот счет закрыт, обнулен, и, ну, как бы жить можно дальше. Что у нас получается? Вот мы завтра услышим отрывок из второго послания к Коринфянам, 11-12 глава, вот в 12 главе, 7 стих. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился». Про апостола Петра мы знаем, что по преданию до своей кончины, каждый раз, когда он слышал крик петуха, он плакал. И это при том, что люди исцелялись, когда на них только тень апостола Петра падала.
2: Или плат и опоясание Павла касалось их.
1: То есть то, что мы забываем, а покаяние, мне кажется, это еще и постоянная работа. Ну, не в том смысле, что нужно себя изнутри съесть. Не в этом плане, не для самоуничтожения, а для чего-то другого. Вот как покаяние делается созидательным?
2: Действительно, покаяние с апостолом Павлом остается навсегда. Он несколько раз называет себя извергом. Он говорит: «Вот Христос мне последним явился воскресший, как некому извергу», буквально выкидыш. То, что извержены женщины. И он себя таким вот мертворожденным и воспринимает, помня о том, что, во-первых, он жил и был жив, и мог бы встретить Христа, если бы хотел, Конечно, я думаю, что он себе этого не простил никогда, да? Только когда Христос ему явился сам. А мы знаем, что он многократно ему являлся, воскресший Христос. Например, Христос ему являлся и рассказал о Тайной Вечере, на которой он не присутствовал. И этот отрывок читается в Великий Четверг, когда он говорит о Тайной Вечере. Потому что, устанавливая церковь, он должен был начинать там совершать Евхаристию. Вот. И с ним это осталось навсегда. Я последний из апостолов, он себя называет. И был гонитель, все это с ним осталось. Это не разрушало его, потому что он знал, что Бог принял его покаяние, как и Петр знал. Да, ведь вот этот диалог «любишь ли меня», когда Господь как бы задает первый раз, второй раз, третий раз вопрос, это вот чтобы до самой глубины пробиться. Ты должен себе

0: правоты, своей греховности, своих падений, рождает в тебе удивление и изумление милости Божией по отношению к тебе грешному, тогда это созидательно. Но на самом деле получается, что если ты говоришь, что ты знаешь любовь Божию к тебе, а памяти покаянной в тебе нет, сокрушения сердечного, то это фальшивка. Но если есть покаяние, а нет радости о том, что ты прощен, ты еще Христа не узнал толком. И вы знаете, вот очень интересно, мне кажется, что христианство в чем-то просто, а в чем-то очень сложно. И сложно, но не в том, что его трудно понять, а в том, что это, можно так сказать, не мелодия, а это аккорд. И в этом аккорде всегда звучит покаянная нота. Это фундамент нашей христианской жизни, как говорит носитель Игнатий Брянчанинов. И нельзя из-под дома выдернуть фундамент. И это нота покаяния, вот это то, что святые отцы называли таким техническим термином «сердечная боль» или «сокрушение сердечное». Она остается навсегда, но в фундаменте нельзя жить. Понимаете, фундамент делается для того, чтобы на нем каждый построил свой прекрасный, красивый дом и храм. Вот, а это радость от того, что вопреки тому, что я о себе узнаю все больше и больше гадостей, я, с одной стороны, я спускаюсь в свой подвал с факелом или с фонарем, и там бесконечно глубоко, и там грязно, страшно, и там такие живут вообще чудовища во мне самом, да, вот, а с другой стороны строится вот это удивительное здание любви Божией. И вот когда эти две ноты звучат вместе, тогда христианская жизнь конкретного человека, она трезвенно, истинно, настоящая. А если что-то начинает умолкать, тогда она искажается.
1: В эфире «Радио Вера», программа «Седмица», в студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Фёдор Бородин. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
2: «Седмица» на «Радио Вера».
3: Служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на «Радио Вера».

0: Седмица на радио «Вера».
1: Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья предстоящей недели. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – настоятель храма святых Бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Как обычно, после 20-го праздника на следующий день празднуется собор тех, кто непосредственно участвовал в этом празднествовании, в событии праздника. Мы 13 июля будем праздновать собор 12 апостолов. Почему, мне кажется, важно поговорить об этом празднике отдельно, потому что, к стыду своему, мы очень плохо знаем даже 12 апостолов, не говоря уже о 70. Ну что, мы знаем, естественно, Петра, Андрея Первозванного, мы знаем сыновей Заведеевых, Иакова и Анны. Ну что, мы знаем еще Варфоломея, потому что про него отдельно есть такой вот очень популярный для проповеди сюжет с Нафанаилом. Варфоломей, он же Нафанаил. Ну, естественно, знаем апостола Фому.
2: Ну, знаем Матфея, призванного смытницы, да. Познаем Филиппа.
1: Ну, и что?
2: Мы всех их знаем. Мы иногда путаемся, потому что у них есть

0: разные наименования. Они у разных евангелистов, некоторые из них вошли под разными именами.
1: Но мы совершенно ничего, наверное, не можем сказать, например, про Иуду Иаковлева или Фадея, сводного брата Иисуса Христа. Вот что мы можем сказать про Матфея, апостола, которого избрали собором вместо Иуды Искариота? Мы, может быть, не очень хорошо знаем, кто такой Симон Зелот или Симон Канонит. Но, может быть, те, кто бывал в Абхазии, в Новоафонском монастыре, могут что-то рассказать об этом апостоле. А так, в общем, спросить в церкви любого прихожанина что-нибудь об этом апостоле вряд ли кто-нибудь припомнит. И это только 12 ближайших учеников Христа. Половина из них для нас незнакомцы практически. Но не будем говорить, хорошо это или плохо, а вот поговорим о том, насколько это важно знать этих людей поближе. Или, может быть, это не так важно?
0: Мы знаем апостолов и от 12, и от 70, в основном тех, которые упоминаются в новозаветном корпусе Писаний. Упоминаются в книге Деяний, или упоминаются в посланиях, или как Петр, Павел, Иоанн, Иаков, Иуда оставили послания. Мы о них что-то знаем. Конечно, есть свидетельства церковных историков, там, Евсевия Кесарийского, которые записали по свежим следам предания об апостолах, и нам достаточно много известно о них через эти тексты. Там такой-то писатель, церковный святой отец, упоминает, что там-то он слышал, вот там было то-то, то-то. Вот поэтому, в принципе, изучать есть чего и довольно много. Проблема в том, что у нас нет этого интереса, понимаете? Вот это беда, и это неправильно. У нас нет этого интереса, опять-таки, потому что мы не проповедуем. Если бы мы понимали, что проповедь Христа – это часть жизни, необходимая часть жизни любого христианина, мы обязательно знали бы этих людей, обращались бы к ним в своих молитвах. Я думаю, что 13 июля по новому стилю, в день празднования собора 12 апостолов, например, святителю Николаю очень неловко, потому что на его праздник приходит толпа народу, понимаете? А на праздник 12 апостолов, ближайших учеников Христовых, или службы нет в храме, или никто не приходит, потому что неинтересно, понимаете? Потому что Николай чудотворец, а это великий чудотворцы, но, совершая их память, мы вообще должны были бы задуматься, а как мы на них похожи, а в чем мы соответствуем. Кстати, сам Петров пост, он, конечно, предполагает не только ограничение в пище, он предполагает вдумчивое, внимательное последование, последовательное испытание, исследование, изучение наследия и Петра, и Павла. И Петра, и Павла, хотя у Петра два всего послания, но он очень много раз упоминается в книге Деяний в первой половине, у Павла много посланий. Это бездонная совершенно тема, неисчерпаемый источник для любого христианина, который хочет расти, духовно возрастать. Поэтому нам весь Петров пост надо бы углубленно изучать эти послания. Сейчас очень много ресурсов, которые там помогают. Вот по книге Деяний есть совершенно замечательные толкования и исследования книги. Очень много открылось в связи с современной исторической наукой и археологией. Очень много вещей, которые объясняют нам то, что вот без контекста было бы непонятно. Например, Петр идет к кожевнику, а кожевник живет за городом. А почему он живет за городом? А потому что дубление кож происходило через собачьи фекалии. В них варили. И дети сапожника, то есть дети кожевника, они ходили по городу, все это собирали, приносили папе, все это варилось в огромных чанах. И есть свидетельство по-моему, 1-го или 2-го века иудейских источников, я сейчас, к сожалению, не могу вспомнить, где это конкретно, которые разрешали жене кожевника даже после долгих лет брака оставить его. Если женщина прожила с кожевником 15 лет в этих запахах, а потом сказала, я больше не могу, ее не осуждали за то, что она его оставляла, понимаете? Вот это... И представляете, и Петр идет не в город кому-то чистому, красивому, а идет туда. И вот, вот эти вещи все, их надо читать и исследовать. Мы совершенно по-другому тогда воспринимаем апостолов. И что мы теряем? Это мы теряем сокровища. Неужели Петр и Павел смотрят на нас и радуются, что мы ограничивали себя в пище? Ну да, это нужное аскетическое упражнение. Это хороший инструмент. А для чего? Понимаете, как, в чем мы подражаем Петру и Павлу? Где наше, кого мы обратили ко Христу? Вот это сердце, любящее других людей, которое не может смириться с тем, что они не открылись Христу. «Я бы сам готов был быть отлученным, — говорит Павел, — за братьев моих, которые не познали Христа, за иудеев». То есть у него так болит сердце, он готов погибнуть сам, лишь бы других обратить. Это источник его совершенно немыслимой энергии. Когда он только вернулся из очередного какого-то города, весь избитый, еле живой, и чуть-чуть отдохнул, и опять идет в еще один город, где будет то же самое. Это же так любовь в нем горит к людям, Христову любовь. В нас этого нет.
1: Ну вот, если есть желание исследовать, тут ведь есть свои подводные камни. Скажем, есть предание, и мы в первую очередь знакомимся с ним. Если мы там в любом поисковике зададим поиск Андрей Первозванный, первое, что мы увидим, это изложение предания, житие апостола Андрея Первозванного. Но вы упомянули о том, что очень много открытий и библейской археологии, и историков, которые это предание так или иначе трансформируют. И вот у человека получается развилка в собственном сознании. Что принять за веру? На что ориентироваться? Там, где предания и последние достижения ученых расходятся.
0: Вы знаете, если это касается жизненного пути апостолов, то это не так важно. Действительно, прошло столько времени, и столько было и войн, и переворотов, и разных государств и стран, что, конечно, тексты не сохранились. Это не так важно. Если мы молимся этим людям, то их ответ, их опыт и их любовь обязательно коснутся нашего сердца и разума. На прошлой неделе мы говорили о Сергии Германе Валаамских, о которых ничего почти не известно. Но то тепло настоящее, неумирающее Христовой любви, которое не оставили свои обители, призывает туда раз за разом после очередного разорения новых монахов, понимаете, которые за эту любовью приходят. И точно так же апостолы. Я говорю сейчас о том, что корпус посланий апостола Павла особенно, он огромен, и он нам дает очень точный ориентир духовной жизни, нашей христианской современной жизни. Вот я приведу вам пример. Когда идет подготовка к Великому посту, в одно из воскресений, по-моему, о Страшном суде читается отрывок из послания Коринфянам апостола Павла, который на самом деле не о посте, просто на пище. Потому что о посте у Павла довольно мало написано. Он прекрасно понимает, что это инструмент. Он говорит, мы знаем, что идол в мире ничто. Мы верим в Бога, нам все равно. Прочитали ли какие-то язычники свои тексты над этим? А, скорее всего, прочитали почти все мясо, продаваемое на рынках, так или иначе, посвящалось, значит, этим идолам и этим, в кавычках, богам. Но нам все равно. И я это знаю. Но если мой немощный брат, вчера обратившийся, увидит меня сидящим в капище с этой моей внутренней свободой и соблазнится, то он погибнет, а за него умер Христос. И лучше я не буду есть мясо вовек. Понимаете? Что важнее, соблюдение поста или вкушение идоложертвенного с духовной точки зрения? Что более сложный вопрос? Конечно, второе. Потому что вкушение идоложертвенного вообще может быть рассматриваемо как нарушение заповеди. Не сотвори себе кумира, и аз есть Господь Бог, то не будет у тебя других богов, кроме меня. Понимаете? И это даже не вопрос о том, что кто-то ест там бургер Петровым постом в бургерной, да? Это значительно более серьезный вопрос. Но даже этот вопрос Павел, апостол, ставит в зависимость от того, какое действие он окажет на другого человека. Представляете, как? Вот что для него важно. Для него важно, приблизит ли мое поведение человека ко Христу или не приблизит. А съем ли я идоложертвенный или не съем, да он свободен. Он плюет на этого идола, понимаете, совершенно. И вот таких открытий при внимательном изучении исследования апостольских посланий их будет очень много. И, конечно, мы будем взрослеть и будем совершенно по-другому жить. И мы, как христиане, будем становиться другими людьми.
2: Седмица на радио «Вера».
1: Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке. На этой неделе у нас очень много памятных праздничных дней. 15 июля мы будем праздновать положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне. 14 июля – память святых бессребреников Космы и Дамиана, но не тех, которым посвящен
0: храм. Римских мучеников, да, а наш храм ассийских бессребреников.
1: Но я думаю, что самые главные такие важные для всех нас дни памяти – это 17 июля – память царственных старостотерпцев и 18 июля – обретение мощей преподобного Сергия Радонежского.
0: Да, и день памяти преподобномученицы великой княгини Елисаветы и инокини Варвары.
1: Вот как интересно, церковный календарь и ход истории объединил вот эти удивительные святые судьбы. Казалось бы, когда жил преподобный Сергий? Но его мощи обретают в тот день, который непосредственно связан с нашими удивительными старостотерпцами, те, с которых началась Голгофа XX века церковная. Я не знаю, есть ли в этом какой-то смысл, но для меня лично, в моем персональном восприятии, смысл в этом, конечно, есть. Как вы думаете?
0: Вы знаете, я, когда первый раз зашел в собор новомучеников, новопостроенный прекрасный собор Московского Сретенского монастыря, я был поражен, может быть, я не так его прочитал, вот как бы идеей росписи этого храма, самого храма. Там несколько фигур на колоннах внизу, большие почитаемые иконы святых, достаточно прозрачные и неперегруженные стены, и совершенно перегруженный святыми, стоящими в несколько рядов плотно друг к другу, перекрывающие друг другу плечами вот этот небесный град Иерусалим с нашими новомучениками. И обычно ты воспринимаешь церковь так. Вот здесь вот мы в огромном количестве, а там вот немножко кого-то, кто спасся. А здесь идея такая, и она меня поразила, что там их много, там собор. Там так много, и их больше, чем нас, вот этих знаемых и незнаемых новомучеников, безымянных, которые знает один Господь, и которых мы узнаем потом. Вот, и тех, кого мы знаем, их же тысячи человек, причисленных к лику святых. И вот это так утешает и так укрепляет. Да, действительно, мы знаем не так много, например, причисленных к лику святых преподобных в Троице Сергия Лавре. Их не так много, в том числе и новомучеников лаврских. Но ведь Лавра была центром, куда шли за утешением и за любовью люди веками. И они там ее получали от кого? От тех, кто свят. Ну, вот Божья воля такая, что он пока не прославлен. Ну, для меня, например, память об исповеди и беседе у отца архимандрита Кирилла Павлова – это соприкосновение с духом Авы Сергия. Это та же самая традиция, это не прерывающаяся никогда, несмотря на закрытие Троицы Сергиев Лавры, вот в советское лихолетие, вот эта нить. И когда я помню, я даже не знаю, как это сказать, отец Кирилл поражал какой-то удивительной лаской духовной. Вот отеческой, к тебе, как даже не к сыну, а как к внуку. Вот такая дедушкина ласка, понимаете, но в духе святом. Вот эти его какие-то моменты прозорливости. Я помню, например, такой момент, когда я с семинаристом бегу, взбегаю по лестнице в Варваринском корпусе, он идет навстречу, я беру у него благословение. Последний раз перед этим я был у него за полтора года, когда брал благословение на поступление в Лавру, в Академию, или за год. В день он принимает по 12 часов. И нас у него тысячи и тысячи с тяжелейшими судьбами, совсем не такими, как моя тогда легкая, там, мои 19 или... Ну, нет, конечно, после армии, соответственно, 21 год или 22. Вот. Он смотрит на меня, благословляет, он смотрит на меня внимательно, и я понимаю, что он смотрит в душу мою и говорит: «Фёдор». И я понимаю, что он не может вспомнить. Он читает мое имя у меня на лбу, понимаете? Вот этот взгляд, вот эти полметра от него до меня, это взгляд Авы Сергия, понимаете? Вот в этой традиции, вот это оставшаяся его благодать, его любовь. Конечно, поэтому мы едем в Лавру за этим. И вот сейчас там могила, да, отца Кирилла, отца Наума, отца Матфея. У каждого свое служение. Отец Матфей – это райское пение. Такое свидетельство о рае. Отец Кирилл – это свидетельство вот этой духовной лаской и прозорливостью, и этой любовью. И замечания он так делал. «Ой, ну как же ты, брат, ну так же нельзя, ну это совсем нехорошо». Вот. А как он указывал какие-то жить? «Ну, а ты сам как думаешь? А давай вот так все-таки попробуем». То есть в этом было какое-то такое такт и уважение потрясающее. Поэтому, конечно, Ава Сергий умер в 1392 году. В 1400, не помню, каком, 22-м году были обретены его мощи, его крестником Андреем Звенигородским, князем, да, сыном Дмитрия Донского. Вот, и началось при строительстве, при желании построить каменный собор, который стоит до сих пор, как бьющееся сердце Святой Руси, как об этом Голубинский говорил. Вот, и ты приезжаешь туда, и к Аве Сергию, и тысячам людей, которые святые. И их и на небе у Господа тысячи и тысячи, они нас окружают, они нас молятся, и они готовы делиться своим опытом духовной жизни. Вот этот опыт, он включает в себя опыт Елизаветы Федоровны, и инокини Варвары, и царство старостатерцев. В каждом своем месте Дмитрий Донской приходит за благословением с мечом и уходит на Куликово поле, понимаете? Елизавета Федоровна служит нищим и болящим, и прощает человека, который убил ее мужа варварским страшным способом, этого, как бы мы сейчас его назвали, жуткого террориста Каляева, да, имя которого должно быть вычеркнуто навсегда с позором из истории России, а до сих пор есть улицы, названные в его честь.
1: И, слава богу, в Москве уже нет.
0: Слава богу, нету, потому что человек, который вырос на улице Каляева, он думает: а почему мне нельзя взорвать какого-нибудь генерал-губернатора очередного города, если мне он не нравится, он не вписывается в мои убеждения, и не понимает. И пока у нас улицы названы именами этих людей, мы не расстанемся с этой идеологией убийственной. Вот. Ну, это тема отдельного разговора, но вот это так. Но мы, это нам больно, конечно, да, все, но мы приходим-то к Елизавете Федоровне и к царственным старостатерцам, которые на своем пути явили святость, в тяжелейших условиях пронесли христианское смирение через всю жизнь. Мы приходим, учимся, утешаемся, и каждый из нас в своем служении получает помощь от Господа служить и быть ему полезным в созидании церкви.
1: Но удивительно, что вот этот 20 век с его гонениями и с его сонмом новомучеников, такое ощущение, что преподобный Сергий в мощах разделил их судьбу. Ведь да. Когда в 19 году вскрыли раку с мощами, удалось отделить его главу. И вся эта детективная священная история, как люди...
0: Отдельно с костями, отдельно с головой, да.
1: Да, и как люди, рискуя практически жизнью, сохраняли эту святыню, и как ее потом вернули, это... тоже как бы свидетельство участия преподобного Сергия в судьбах Русской Православной Церкви в 20 веке, в самом таком тяжелом, страшном для нее.
0: Да, а у них у всех нам есть чему поучиться. Нам иногда кажется, что это, ну, вот, конечно, она была великой княгиней, у нее были такие ресурсы и возможности. Вот Ава Сергий был простецом, работал в огороде, чинил кельи своим ученикам, за черствый и гнилой кусочек сухаря, понимаете? Он смирялся, и они все смирялись, поэтому они были с полной любви. Я, может быть, хотел бы... Конечно, все знают эту историю, но я не могу ее не повторить. История из жития преподобной мученицы великой княгини Елисаветы. Как известно, она всю свою жизнь положила после убийства мужа на служение тем, кто в этом нуждался. У нее было огромное количество созданных ее авторитетов и именем учреждений презрения, на которые она находила благотворителей, которые их содержали. И она периодически приезжала с инспекцией туда. Но что такое инспекция сестры императрицы? Да? Это же ужас какой для всех, кажется, обычно. Там тут пыль увидит, там не так ребенок ответит. Поэтому все вымыты, вычищены, наглажены, накрахмалены сидят, и вот тут дети только молчите, ничего лишнего не скажите. И вот эти дамы, классные воспитательницы, они говорят: детки, зайдет великая княгиня, здравствуйте, целуйте ручки. Все, больше ничего не надо, молчите, пожалуйста. Вот я помню, как когда я служил в армии, при большой проверке нас всех угоняли куда-нибудь на выезд в лес далеко, чтобы было как можно меньше солдат в часть, чтобы вот свести угрозу какому-нибудь ляпу к минимуму, понимаете? Вот здесь примерно то же самое. Входит великая княгиня. Здравствуйте, девочки. Здравствуйте, и целуйте ручки. И протягивают ей руки свои, понимаете? Значит, дамы чуть в обморок не падают. Ну, позор какой, да? Понимаете? А это брови не ведет, обходит и целует все руки. Потому что смиренный человек, понимаете? Другая бы сказала: фи, что это такое? Вы что вообще? Никакого вам финансирования. А это пошла, поцеловала руки. И исцелилась из ситуации. Пошла дальше к другим детям, понимаете? Вот за это удивительное смирение каждого из этих святых Господь им такие дары даровал. Вот. Если мы будем смиряться, святая преподомученица Елисавета, преподобный Ава Сергий и святые царственности Остакерцы, научите нас этому. Что такое царю видеть, как хамло солдатское плюет ему в тарелку, понимаете? Вот как это, да, вот этому великому человеку, который столько знает и умеет, а он смиряется с этим. Вот и так было. Поэтому все эти дары, если мы примеряем их на себя и говорим: а как мне хоть чего-нибудь, хоть маленький кусочек таких даров получить, смиряйся и получишь. Вы знаете, если говорить о преемственности, то я, когда, вернувшись из армии в 1988 году, поступил в Московскую духовную семинарию, я был человеком не до конца воцерковленным. Я перед армией много лет я причащался, исповедовался, читал Евангелие. Но в такую практическую церковную жизнь, поскольку семья была не очень церковной, я был не очень хорошо встроен. Я, например, знал, что сначала идет вечером какая-то большая служба, это вечерняя, потом гасят свет и читают шестопсалмия, а дальше утренняя, а с утра надо исповедиться, причащаться. Вот, это все, что я знал. И достаточно хорошо читал Евангелие. Верил и понимал, что если я что-то не знаю, кстати, для меня это до сих пор показатель церковности, но церковь говорит не так, как я считаю, то права церковь, а не я. Вот когда человек для себя это понял, он стал церковным человеком, даже если он не знает, к какой иконе прикладываться, когда какие посты соблюдать и прочее. И я там, учась в семинарии, я встретил примеры людей, которые были носителями добродетелей. То есть я вот набрал там патриковой литературы. Я все это читал с замиранием сердца, потому что литературы-то не было никакой, а там была библиотека. Я был готов там дневать и ночевать, понимаете, и все это читать. А вот чтобы в жизни это увидеть, для этого понадобилось пройти первый учебный год и с тремя соучениками пойти в байдарочный поход. Мы решили вот так вот. Давайте мы вчетвером купили две байдарки, сложились и пошли. И вот в этом походе был один старший из нас, который предложил, давайте так, двое встают, готовят завтрак, будет двоих, кто спит, мы вместе творим утреннее правило. И это было для меня открытием. С моими, значит, сверстниками я читаю молитву на берегу реки. Это в советское время это было что-то немыслимое совершенно. Вот. И дальше мы плывем, на обед просто разогреваем то, что готово. Хорошо. И вот мы с одним тогда семинаристом встали и что-то приготовили. И приготовили ужасно. И старший из нас это после молитвы попробовал и сказал, ладно, готовить всю дорогу буду я. И повернулся к своему другу детства. Они из одного большого русского города. И сказали, а ты будешь мыть посуду всю дорогу. А мыть, значит, плошки из-под тушенки в холодной речной воде – это удовольствие значительно ниже среднего, я вам скажу. Вот. И я бы взорвался, я бы сказал, так нечестно, давайте по очереди, давайте каждый свою, а котелок по очереди. А тот, не двинув бровью, сказал, хорошо. И мыл тарелки, то есть все мыл всю дорогу. И меня это потрясло. Понимаете, вот они, патрики из библиотеки. А вот я сталкивался с тем же самым смирением, но вот которое передается из поколения в поколение христиан. Вот сейчас оно для меня, это традиция Троицы Сергия Лавры, потому что я в ней учусь и в ней живу, понимаете? Вот, поэтому туда приходят новые люди. Память стирается о прошлых насельниках. Сейчас, конечно, она хранится лучше, потому что есть и фотографии, и запись, сохранились документы. А очень многих ведь имен не сохранилось. Но сохраняется традиция любить и смиряться. Вот. И этим лавра велика. Поэтому, если станет тебе плохо, если у тебя окутает уныние, молись о Весвергу. А если можешь, о Весвергию. А если можешь, поезжай в лавру. И Елизавете Федоровне помолись, она тебя научит смирению, и ты будешь совершенно счастлив.
1: Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». В студии были Марина Борисова и настоятель храма святых Бессребреников Космы и Дамианы на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Слушайте нас каждую субботу. До свидания. До новых встреч.
0: До свидания. Спасибо за внимание.
2: «Седмица» на радио «Вера».

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер FS77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит «игра». А многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
2: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на «Радио Вера».
3: События жизни рождают мысли, а мысль рождает мнение. Частное мнение. Каждый день в эфире «Радио Вера» звучит «Частное мнение». Рассуждения разных людей на темы, которые волнуют каждого. О Боге и мире вокруг нас, о происходящих событиях и о том, что это мнение достойно быть услышанным. «Частное мнение» на «Радио Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Любовь моя бодрствует, не утомляется. Тот, кого люблю и ожидаю, грядет ко мне в окружении свиты небесной. Как же спать мне, и как бдение может утомить меня? Бодрствую, слушая притчи людей и прислушиваясь к притчам тварей бессловесных. Не угадаю ли в них тайные послания от любви моей? Не занимают меня притчи ради притч или ради сказителей их, только тебя ради. Словно человек, потерявший голос, и в поисках его, слушающие чутко голоса чужие, не найдет ли свой? В каждом голосе он находит нотки своего, но не в одном всей полноты его. Словно человек, разбивший хрупкое зеркало и идущий отразить лицо свое в лицах людей, в животных и предметах. И всюду находит он черты, сходные лицу своему, но нигде не видит его в целости. Вслушиваюсь в многоголосье, наполняющее вселенную, в надежде услышать голос любви своей. Вглядываюсь в образы, населяющие вселенную, от белой гальки на берегу озера до колесницы солнечной, в надежде увидеть образ любви своей. И никто не обманывает надежд моих, но каждый в меру знания говорит о тебе. Когда людей спрашиваю, ответа от тебя жду. В голосах тварей бессловесных к твоему голосу прислушиваюсь. В красоте природы твоей красоты ищу. Когда люди задумчивым застают меня, кажется им, что мысли мои о них, я же о тебе думаю. Когда видят усердие мое, думают, что ради них труды мои, я же ради тебя тружусь. Когда природа слышит имя свое на устах моих, кажется ей, что песнь моя о ней, я же о тебе пою. Когда голубя кормлю, тебя угощаю. Когда ягненка ласкаю, тебя ласкаю. Когда солнцу улыбаюсь, улыбка моя сквозь солнце пробивается, пока не встретится с твоей улыбкой. Когда лилию белоснежную целую, сквозь семь миров посылаю поцелуй к подножию ног твоих. Бдение любви моей идет за руку с молитвой веры и постом упования, и никто из них друг без друга не засыпает и пробуждается. Все дела ума моего вере служат, все дела сердца моего надежде служат, все дела души моей любви служат. Когда голубя кормлю, тебя угощаю, любовь моя.

0: для всей семьи.
1: Пересказки.
2: Западня. По мотивам монгольской сказки.
3: В далекие времена жили-были и дружили лиса, олень и ворона. Каждый день на рассвете они отправлялись в разные стороны в поисках пропитания, а вечером снова собирались вместе и рассказывали друг другу, где чем можно поживиться. Однажды лисе не повезло. Целый день искала она добычу, но ничего не нашла. Голодная, злая, вернулась она на поляну, смотрит, а ее друзья, олень и ворона, о чем-то весело беседуют. Позавидовала им лиса. Вот же кому везет. Олень повсюду находил траву и каждый день возвращается домой довольный. А вороне, да много ли ей надо? Задумала лиса погубить оленя и вступила в разговор. «А я сегодня видела на краю леса отличное пастбище. Трава там вкусная-привкусная. Ступай-ка ты, олень, завтра туда». Поверил олень и на завтрашний день пошел искать пастбище на краю леса. Шел он, шел и пришел в поле, где росла густая рожь. Обрадовался олень, захотел полакомиться и попал в поставленный стариком-крестьянином капкан. Вечером лиса и ворона вернулись на поляну, а оленя все нет и нет. Забеспокоилась ворона и спрашивает лису: «Куда это наш друг олень запропастился?» «На дальнее пастбище с утра пошел», — отвечает лиса. «Наверное, так наелся вкусной травы, что встать не может, там и улегся спать». «Надо его разбудить», — сказала ворона. «Навряд ли ты его добудешься», — говорит лиса. «Но если хочешь свежего мяса, лети, а я приду за тобой следом». Полетела ворона на ржаное поле, видит, олень попал в западню. Рвется из капкана, кровью истекает, уже чуть живой. «Давай вот что сделаем. Я полечу к хозяину поля, сяду на крышу его юрты и буду кричать: „Готовь веревку, олень в западне“», — говорит ворона. «Старик тут же прибежит, а ты не шевелись. Он подумает, что ты уже не дышишь, освободит тебя из капкана, а когда сядет рядом отдышаться и достать мешок, ты вскакивай и беги, что есть мочи». Полетела ворона к дому, где жил старик-крестьянин, и начала громко каркать: «Готовь веревку, олень в западне!» Выскочил старик из юрты, в чем был, и бросился на поле. Видит, лежит прекрасный олень и не шелохнется, словно мертвый. Обрадовался старик хорошей добыче, открыл капкан и присел после быстрого бега передохнуть. Тут олень вскочил и пустился на утек. Старик снова настроил западню и пошел домой ни с чем, ругая себя за ратозейство. Догадался олень, что коварная лиса нарочно его на поле заманила, и решили они с вороной подальше от нее поселиться, в другом месте жить. Подумала лиса и тоже на дальнее пастбище побежала. Бежит она, по сторонам не смотрит, прикидывает про себя: может, заодно ей и ворону схватить. Так сходу и угодила в западню, которую крестьянин в другое место переставил. Стала лиса звать на помощь, да только кого? Кто друзей предает, тому не на кого рассчитывать в беде. Дружбой дорожить надо.
1: Пересказки.

0: Радио «Вера». Свидетели веры.
1: Каждый христианин, будь то мужчина или женщина, должен заботиться не только о своем спасении, но должен еще заботиться и о своих братьях. А тот, кто печется только о себе и совсем не заботится о ближних, не наследует Царствие Божие. Так говорил, стоя посреди деревенской площади, пожилой, но вдохновенный и очень живой священник. Толпа собравшихся крестьян одобрительно загудела, а проповедник, которого называли святым Космой, продолжал говорить. Слова его были так сильны, что уставшие за день крестьяне будто забыли о времени и до самой ночи слушали Косму. «Благородные братья, вы хотите быть людьми или ослами?» «Людьми. Тогда сделайте тело рабом, а душу его госпожой, и будете называться людьми». Так учил Косма. Шел 18 век от Рождества Христова. Завоеванная турками Греция находилась на краю полной гибели. Народ забывал о своей вере. Многие деревни целиком принимали ислам. Те же, кто формально оставались православными, почти ничего не знали о вере, не исповедовались и не причащались. В это-то трудное время и появился святой Косма Италийский. Получив духовное образование на Афоне, по благословению Константинопольского патриарха, он вышел на проповедь по всей Греции, чтобы вернуть народ к отцовской вере. Косма обошел множество селений и основал сотни народных школ. Он призывал греков быть верными Богу, несмотря ни на что, говоря: «Тот, у кого в сердце Христос, не боится целого мира. Будем всегда иметь Бога в наших сердцах, и тогда нам ничего не будет страшно. Всегда возлагайте надежду на Бога». В беседах с народом Косма часто прибегал к сильным образам. Однажды он сказал одному человеку: «Хочешь понять, брат мой, чем ты обязан Богу? У тебя есть жена. Ты был бы рад, если бы другой поцеловал ее?» «Нет». «В какой степени ты не хочешь, чтобы другой был связан с твоей женой, в такой же Бог не хочет, чтобы ты имел связь с дьяволом. Бог создал нас не для дьявола и ада, но для себя и для рая». Святому Косме часто приходилось исправлять огрубевшие под турецким игом нравы греков. «Как вы относитесь к женщинам?» – спросил как-то Косма собравшихся мужчин. «Как к существам низшим». «Напрасно, братья мои. А тебе, брат мой мужчина, следует обращаться с женщиной не как с рабыней, поскольку и она, подобно тебе, творение Божие». Косма обрел всенародную любовь. В переходах из одного селения в другое за ним шли тысячи людей. Святого Косму уважали даже разбойники и турки. Так знаменитый в то время разбойник Тоцкас после встречи с Космой коренным образом переменил свою жизнь и стал глубоко верующим. Правитель Эпира Али-Паша считал Косму святым человеком и снисходительно относился к христианской проповеди. Но чем больше проповедовал Косма, тем больше у него появлялось не только друзей, но и врагов. В 1779 году он был удавлен после сфабрикованного обвинения в шпионаже против Турции в пользу России. Наследие святого Космы – это сотни проповедей и народных школ, а также десятки поразительных, документально засвидетельствованных пророчеств, многие из которых исполнились только в наше время. Так Косма пророчествовал: «Весь мир будет опоясан одной ниткой. Люди будут разговаривать из одной дальней местности с другой, например, из Константинополя с Россией». Святой Косма Италийский дает нам пример истинно христианской жизни, наполненной служением Богу и ближним.
0: Свидетели веры. Вера. радио для тех, кто хочет верить.

0: по-настоящему ведет за собой та книга, из которой читатель делает выводы сам. Корней Чуковский. «Время читать». Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 11 июля, слушайте фрагменты повести Николая Семеновича Лескова «Очарованный странник» и рассказ Бориса Петровича Якимова «Говори, мама, говори». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

0: Домашний кинотеатр.
1: Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы не услышите рассуждений профессионального киноведа. Я просто делюсь впечатлениями благодарного кинозрителя, регулярно пополняющего свою домашнюю видеоколлекцию. Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор.
2: Тебе не удастся все испортить, Том. Мы поедем в Лонглид, как и планировали.
3: Может, лучше отложить поездку?
2: Я не буду ничего откладывать. Мы поедем смотреть львов. Я не хочу смотреть львов. Но ты всегда хотел поехать в Лонглид. С папой, а не с ним.
1: Непростые времена переживает 12-летний паренек из Йоркшира по имени Том. Родители развелись, в школе дела не клеятся. Мальчик чувствует себя одиноким и отверженным.

0: Скромный телевизионный проект, который он воплотил всего за 2 месяца, привлечет к себе столько внимания. Фильм завоевал одну из главных наград Международного детского кинофестиваля в Чикаго. Например, сам Харли Коклис говорит, что снимал картину «Ангел из будущего» не только для детей, но и для их родителей. И действительно, в ней есть все, чтобы увлечь зрителей самого разного возраста. Это одновременно и приключение, и острая психологическая драма с элементами фэнтези. Словом, фильм для всей семьи. Итак, юный Том, главный герой картины, ругается со своей матерью и убегает из дома. Он забредает на старую разрушенную ферму и вдруг попадает в прошлое. Том оказывается в своем родном Йоркшире, но только в 1941 году. Идет Вторая мировая война. Безмятежное синее небо с ревом прорезают немецкие истребители. На вересковые поля падают снаряды, оставляя в земле глубокие воронки. Все домашние проблемы Тома в один миг стали казаться ему незначительными. Мальчик растерялся, он не знает, что ему делать. И тут появилась Мэй, маленькая девочка-сирота, родители которой погибли во время одной из бомбежек, а она сама только чудом осталась жива. От пережитого потрясения Мэй замкнулась в себе. Она боялась оставаться внутри помещения и жила на улице, в собачьей конуре. Невероятным образом Том и Мэй встретились. И оказалось, что эта встреча была необходима им обоим. Харли Коклис подчеркивал, что в своем фильме ему хотелось сделать акцент не столько на самом факте путешествия во времени, сколько на переменах во внутреннем мире героя, на его переживаниях и уроках, которые он из этого путешествия извлек. И у режиссера это отлично получилось. Мы наблюдаем за постепенным, медленным, но верным преображением Тома из эгоистичного мальчишки в человека, способного понимать других. Так, например, в разговоре с фермером Сэмом Уиллером, приютившим у себя маленькую Мэй, Том раскаивается в том, что обидел свою маму.
1: Ты в порядке, парень?
2: Просто. Я хочу домой. Я скучаю по маме.
1: Я знаю, каково это.
2: Последний раз, когда я ее видел, я наговорил ей ужасных вещей. Мне так стыдно.
1: Что ж, это мне тоже знакомо. Как бы я хотел вернуться назад и исправить все, что случилось.
0: Тому тоже предстоит кое-что исправить, чтобы помочь тем, кто ему дорог. Как он это сделает и получится ли у него, рассказывать не буду. Вы все узнаете сами, посмотрев замечательный семейный фильм «Ангел из будущего». А я, пожалуй, завершу программу словами актера Мэтью Бирда, который сыграл главного героя. Он сказал, что роль в картине Харли Коклиса помогла ему понять, чтобы сделать кого-то счастливым, не нужна машина времени. Это можно сделать здесь и сейчас. С вами был Алексей Дементьев. Смотрите хорошее кино.
3: Домашний кинотеатр. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Псалтырь. Богослужебное чтение.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Наверняка многие замечали, как легко порой у нас получается срываться на близких. Где-то сказали лишнее, где-то сорвались на крик, где-то обиделись. А вечером, когда ложимся в кровать, снова и снова прокручиваем эти сцены. Иногда додумываем ответы, злимся на себя и на других. В итоге мы засыпаем не с миром, а с тяжестью в груди. А наутро встаем разбитые и мрачные. Если мы изо дня в день попадаем в этот цикл, то это значит, что мы пренебрегаем правилами духовной гигиены. Псалом 4 пророка и царя Давида, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах, как раз и рассказывает нам об одном из этих правил. Давайте послушаем.
2: «Внегда призвать ими, услышь меня, Бога, правды моей я».
3: «Когда я взываю, услышь меня, Боже, правды моей. В тесноте ты давал мне простор. Помилуй меня и услышь молитву мою. Сыны мужей, доколе слава моя будет в поругании? Доколе будете любить суету и искать лжи? Знайте, что Господь отделил для себя святого своего. Господь слышит, когда я призываю его. Гневаясь, не согрешайте. Размыслите в сердцах ваших на ложах ваших и утешитесь. Приносите жертвы правды и уповайте на Господа. Многие говорят, кто покажет нам благо? Яви нам свет лица Твоего, Господи. Ты исполнил сердце мое весельем с того времени, как у них хлеб и вино и елей умножились. Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности».
2: «Яко Ты, Господи, единого на уповании, селил мя еси».
1: «Гневаясь, не согрешайте», призывает сегодня царь и пророк Давид. Важно, что обращается он не к бесплотным духам. Эта рекомендация дается каждому из нас, и носит она вполне практический характер. Апостол Павел несколько перефразирует ее в послании к Ефесянам. «Солнце да не зайдет во гневе вашем». Почему именно заход солнца? В древнееврейской традиции считалось, что с закатом начинался новый день. Это означало, что нельзя переносить гнев в новые сутки, в новый цикл жизни. Иначе гнев укореняется и становится хроническим. Поэтому и Давид продолжает. «Размыслите в сердцах ваших, на ложах ваших, и утешитесь». В христианской аскетической традиции это называется судом совести. Вечером ты должен сесть и честно спросить себя, что я сегодня посеял в своем сердце? Гнев, который я сегодня испытал, может стать тем семенем, которое завтра разрастется в полноценную депрессию и апатию. Это похоже на занозу. Если ее не вытащить сразу, она загноится, воспалится и будет болеть все сильнее. Вот и гнев – это такая же заноза. Если вечером ее не вытащить, через молитву и прощение, она будет ныть внутри нас всю ночь, а на утро болезнь еще глубже укоренится в нашей душе. Поэтому автор прозвучавшего псалма предлагает не подавлять гнев, не отрицать его, а увидеть, признать его движение в себе, а после исповедать его Богу, прожить его в молитве. Причем все это до того, как ты закроешь глаза. Практически это может выглядеть примерно так. Перед сном необходимо уединиться и посмотреть в уме или написать на бумаге события дня, обращая внимание в первую очередь на те эпизоды, когда мы злились, раздражались, испытывали к окружающим неприязнь и выдвигали к ним претензии. И вместо того, чтобы дальше подогревать эти чувства в себе, произнести имя того, с кем они связаны, и сказать: «Господи, прости его, как я сам хочу быть прощенным Тобой». Если не можем сказать это искренне, не страшно. Честно произнесем: «Господи, сам я не могу простить, дай мне силы». Даже если мы не ощутили мгновенного облегчения, этого достаточно. В данный момент мы сделали то, что зависит от нас. Мы оставили Богу место в своей душе, и Он уже начал в ней свою работу.
0: Псалтырь. Богослужебное чтение.

0: Академии хирургии и лауреат Сталинской премии. Выдающийся флотоводец, не проигравший ни одного сражения. Создатель славянской азбуки и римский император. Что между ними общего? Сквозь века их объединяет одно – у них больше нет биографии. Их биографии – это уже жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера».
1: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник» ежедневно в нашем эфире.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Несколько дней на оленях по тундре. Столько приходится ехать иеромонаху Тихону Воробьеву, руководителю миссионерского отдела Якутской епархии, чтобы навестить отдаленные села Якутии. Из-за труднодоступности и плохих погодных условий такая поездка может растянуться на недели. И первое, о чем просят общины отца Тихона при встрече – помолиться об их оленях. Связь человека и животного для оленеводов – одна из главных. Поэтому во время миссионерских поездок представители якутской епархии привозят им вакцины для животных. Уберечь стадо от инфекционных заболеваний – важная мера для кочевников. Оленей они используют как транспорт. Из шкур животных шьют одежду, а мясо употребляют в пищу. Помимо вакцин, отец Тихон привозит оленеводам продукты, одежду, лекарства и другие необходимые вещи. За прошедший год миссионерский отдел Якутской епархии подружился со многими стойбищами, то есть стоянками кочевников. Местные жители увидели, что церковь готова разделять их заботы. Они понимают, что главная поддержка, которую мы можем дать, все-таки духовная. Но люди должны видеть, что ты приехал не просто поддержать словами, а готов помочь делом. Говорит помощница отца Тихона, монахиня Елизавета Синчукова. Из-за отдаленности вопрос снабжения для местных народов – один из ключевых. Сейчас социальному и миссионерскому отделу Якутской епархии нужны средства, чтобы купить 80 флаконов вакцины для оленей, запас круп и консервов на 50 человек, а также теплую одежду для детей и технические средства для кочевого образа жизни. Отвести гуманитарную помощь необходимо уже в июле, чтобы не попасть в паводки. Помочь собрать посылку доброты и внести лепту в ее доставку вы можете на платформе «Поможем» сайта miram.help. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело.

0: Вы слушаете радио «Вера». Поездки по Подмосковью. О знаменитом и забытом.
1: Дорогие слушатели, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин, и мы с вами отправляемся в путешествие по Подмосковью. Путешествуем сегодня с Игорем Горьковым, историком, краеведом. Игорь, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Мы сегодня в Клину. Приехали мы в Клин с Ленинградского вокзала из Москвы на поезде. И теперь отправляемся смотреть его центр, торговые ряды, к Советской площади, которая раньше была Соборной. И для этого мы можем там на единичке или на седьмом автобусе проехать, или пешком пройти порядка 2 километров. И вот мы уже здесь, на площади, и перед нами замечательные торговые ряды.
2: Знаете, Алексей, на что я хотел бы обратить внимание, возможно, у наших слушателей появится возможность заглянуть на интернет-сайты или зайти в замечательный краеведческий музей и посмотреть на виды Клина. Вот именно это место, где мы с вами сейчас стоим, как бы на той части Соборной площади, я все-таки так ее буду называть, которая выходит как раз на обочину Дмитровской дороги. Соответственно, вот это место попадало на все практически снимки, которые иногда даже раскрашивались до революции. Кстати, здесь была и своя фотостудия в Клину, и тоже очень интересные остались репродукции. Но это очень красивое место. Красивое место, потому что здесь когда-то были видны купола Троицкого собора, Воскресенского за ним, колокольня замечательная между ними проглядывала. И вот рядом с тем местом, где мы с вами сейчас остановились, к сожалению, там сейчас ничего нет, а раньше тут еще была одна часовня. Она называлась Иверской, хотя в народе ее еще называли иногда Александро-Невской. Эта часовня была установлена в 1866 году в память о чудесном спасение государя-императора, который тогда подвергся нападению террориста Каракозова, но был спасен. И вот из-за того, что один из присутствующих тогда на площади Дворцовой ударил по руке террориста, пуля прошла мимо императора, и в результате этого смелого поступка гражданина Комиссарова государь остался жив, и это как чудесное событие отмечалось тогда во многих регионах, в том числе и в Клину, была построена эта часовня. Ну, понятное дело, что такое посвящение и такая память в советское время была совершенно не нужна, и часовня исчезла, к сожалению, из города, хотя, в принципе, вот здесь, на Соборной площади, довольно много всего сохранилось. И если мы посмотрим сейчас на противоположную сторону улицы, то мы видим такое аккуратное двухэтажное здание светло-зеленого цвета, и, в общем-то, в его архитектуре мы, может быть, угадаем как минимум эпоху. Это тот самый почтовый двор, который использовался и как место для остановок во время коронационных путешествий из Москвы в Санкт-Петербург. Здесь не было такого дворца, где государь мог остановиться надолго, но, наверное, почтовый двор мог вполне предоставить ему все необходимые удобства. Почтовый двор – это не то место, где, как мы думаем, почту разгружают или где, соответственно, какие-то вот бандероли получают. Почтовый двор в то время – это место, где можно было взять почтовых лошадей.
1: Как понять «взять»?
2: А взять, потому что, соответственно, было два варианта путешествия в XIX веке. Можно было ехать по служебным делам, и тогда с определенной грамотой, с определенным документом ты мог брать государевых лошадей и, соответственно, менять, потому что, ну, как вы понимаете, лошадь, в отличие от автомобиля, довольно быстро устает. Соответственно, в среднем 25-30 верст лошадь надо менять. И вот на почтовых станциях эта система разработана еще в Монгольская империя, возможно, взятая туда из Древнего Китая, эта система была перенесена еще во времена Ордынского ига на нашу русскую землю и потом только совершенствовалась. То есть лошадей свежих брали, а уже уставших лошадей оставляли на почтовой станции, их там откармливали и так далее, потом давали следующим путешественникам. Но можно было и нанимать почтовых лошадей, если ты ехал по своей частной какой-то нужде, ты мог за свои средства нанимать и лошадей, или даже нанимать уже целый экипаж. А поскольку Клин – это город ямщиков, то здесь как раз транспортные услуги были очень даже востребованы. И вот здание, которое мы видим сейчас, оно построено на рубеже 18-19 веков. Общий проект принадлежал архитектору Львову, но есть сведения, что это здание строилось по проекту архитектора Карина. Интересно, что в этом здании находились не только высокопоставленные чиновники и, возможно, императоры всероссийские, но и известный такой, как бы мы сказали сейчас, публицист. Наверное, в наше время он был бы блогером, Александр Николаевич Радищев. Он оставил свое довольно критичное по отношению к существующим тогда реалиям сочинение «Путешествие из Петербурга в Москву».
1: Ну, мы все его проходили когда-то.
2: И вот в этом как раз месте он останавливался. И здесь он обратил внимание на старика-слепца, который пел замечательным каким-то совершенно манером стих об Алексее, человеке Божьем. И он настолько заслушался, что он увидел еще и женщину, которая пришла к этому старику и накормила его пирогами. И эта женщина рассказала Радищеву, что когда-то этот старик, слепец, вот этот нищий певчий, спас ее отца от избиения со стороны каких-то проходивших по этой дороге людей. То есть вот такая история целая оживает здесь тоже вот в одной из точек Древнего Клина. Но мы с вами все-таки договорились сегодня прогуляться у торговых рядов, и поэтому мы с вами сейчас к ним непосредственно переместимся. Единственное, что я хочу обратить внимание, пока мы с этой точки не ушли, что с другой стороны площади находится неплохо сохранившееся здание гимназии. Это одно из первых таких учебных заведений, созданных в Клину. Прогимназия, открытая в 1904 году. Здесь же в одном здании располагались женская прогимназия, городская управа, банк и приходское женское училище, имевшее отдельный вход со стороны Соборной площади. Это здание оказалось в эпицентре грозных событий в феврале 1918 года, когда в Клину местные революционеры решили собрать невероятно большую контрибуцию с местных купцов и заставили их фактически отдать все, что у них было и даже чего не было. Купцы остановили производство, возникло народное восстание, и рабочие клинские выступили не на стороне революционной власти, а на стороне своих хозяев, на стороне своих
1: работодателей.
2: Да.
1: Но это уникальная история.
2: Это не уникальная история, уникально то, что все вот это произошло здесь. Рабочие и гимназисты, они собрались на площади вместе с жителями центральной части города Клин. Им удалось взломать несколько оружейных комнат и, вооружившись ружьями, но, правда, без патронов, они окружили как раз вот председателя местного совета, который находился здесь, Вершинина, который, испугавшись народного гнева, покончил жизнь самоубийством. Вот. На следующий день уже в город были введены войска, клинское восстание было подавлено. Вот, и, в общем-то, мы о нем узнали спустя много лет, скорее даже из воспоминаний выживших участников этого восстания, оказавшихся в эмиграции. Но интересная деталь мне запомнилась из этих воспоминаний, что во время захвата города, когда вот эти толпы восставших направились сюда, на Соборную площадь, они запели пасхальные песнопения. Это февраль, то есть еще Пасха далеко. Вот. Но у них было вот такое настроение, может быть, какая-то это была эйфория, потому что, конечно, к сожалению, восстание это было совершенно не подкреплено каким-то планом, и оно закончилось так же быстро, как и началось. Но это тоже происходило здесь. И мне кажется, что в Клину, кстати, не хватает памятника участникам тех событий. А вот торговые ряды, к которым мы с вами сейчас подходим, они являются очень хорошим памятником той эпохи, когда Клин вновь стал городом купеческим, потому что ямщицкие слободы оставались, но многие ямщики стали выделяться, стали зарабатывать деньги, и Клин, оказавшийся на таком важном торговом пути, хорошо зарабатывал за счет торговли. И об этом свидетельствуют вот эти замечательные кирпичные лавки, которые были построены взамен старых, сгоревших в пожаре 1885 года. Всего за 2 года, обратите внимание. Это невероятно, кажется, даже для темпов сегодняшнего строительства. За 2 года кирпичные торговые ряды были построены по проекту известного московского архитектора Сергея Родионова в русском стиле. Опять-таки, интересное направление мысли. Посмотрите на любопытные детали. Здесь мы видим с вами не только красный кирпич и различные другие элементы русского стиля, поребрики, филеночки. Но посмотрите, какие оригинальные щипцовые крыши покрывают второй уровень здания. Сохранились ворота. На некоторых лавках здесь даже сохранились двери исконные, металлические. Хотя, к сожалению, местные краеведы утверждают, что во время последней реставрации далеко не все в этих рядах было сохранено из-за того наследия, которое можно было попытаться сберечь. Часто кирпичную кладку старую заменяли новой, и это чувствуется во многих местах, хотя облик...
1: Где-то это кажется новоделом, но если подойти все-таки поближе, ты видишь, конечно, что это прекрасный...
2: Что главное, остался образ. И вот еще один символ города Клин – это та девушка, которую мы видим с вами с противоположной стороны. Это знаменитая скульптура девочки-грибницы. Работа скульптора Федора Каменского, скульптора-художника, мигрировавшего в США и очень известного там. Вот эту работу он сделал в усадьбе Черняева, недалеко от Клина. Соответственно, потом уже после революции она была из разоренной усадьбы принесена в Клин и установлена в центральном сквере у торговых рядов. Это было в 1935 году. С того времени и до наших дней это один из неформальных символов города Клин.
1: Спасибо большое. Часть города Клин мы посмотрели сегодня с Игорем Горькавым, историком, краеведом. Я Алексей Пичугин. И вы путешествуйте вместе с нами. Наслаждайтесь местами, где мы бываем. И будьте здоровы.
2: Всего самого доброго. До свидания.
0: Поездки по Подмосковью.

0: Радио «Вера». Светлое радио. На радио «Вера» вы слушаете повесть Николая Семеновича Лескова «Очарованный странник». Читает Игорь Томилов. Продолжение.
1: Глава 9. После того, как татары от наших миссионеров избавились, опять прошел без мала год, и опять была зима, и мы перегнали косяки тюбеньковать на сторону поюжнее, Каспию. И тут вдруг одного дня, перед вечером, пригонили к нам два человека, ежели только можно их за человеков считать. Кто их знает, какие они и откуда, и какого рода и звания. Даже языка у них никакого настоящего не было. Ни русского, ни татарского. А говорили слово по-нашему, слово по-татарски. А то промеж себя не весть по-каковски. Оба не старые, один черный, с большой бородой в халате, будто и на татарина похож. Но только халат у него не пестрый, а весь красный. И на башке острая персианская шапка. А другой рыжий, тоже в халате, но этакий штуковатый. Все ящички какие-то при себе имел. И сейчас, чуть ему время есть, что никто на него не смотрит, он с себя халат долой снимет и остается в одних штанцах и в курточке. А эти штанцы и курточка по-такому шиты, как в России на заводах у каких-нибудь немцев бывает. И все он, бывало, в этих ящичках что-то вертит да перебирает. А что такое у него там содержалось, лихо его ведает. Говорили, будто из Хивы пришли коней закупать. И хотят там у себя дома с кем-то войну делать. А с кем — не сказывают. Но только все татарву против русских подущают. Слышу я, этот рыжий, говорить он много не умеет, а только выговорит вроде как по-русски «начальник» и плюнет. Но денег с ними при себе не было, потому что они, азиаты, это знают, что если с деньгами в степь приехать, то оттоль уже с головой на плечах не выйдешь. Оманули они наших татар, чтобы им косяки коней на их реку, на Дарью перегнать и там расчет сделать. Татарва и туда, и сюда мыслями рассеялась и не знают, согласиться на это или нет. Думают, думают, словно золото копают, а видно, чего-то боятся. А те их то честью уговаривали, а потом тоже и пугать начали. «Гоните, — говорят, — а то вам худо может быть. У нас есть бог Талафа, и он с нами свой огонь прислал. Не дай бог, как рассердится». Татары того бога не знают и сомневаются. Что он им сделать может в степи зимою с своим огнем? Ничего. Но этот чернобородый, который из Хивы приехал в красном халате, говорит, что если, говорит, вы сомневаетесь, то Талафа вам сею же ночью свою силу покажет. Только вы, говорит, если что увидите или услышите, наружу не выскакивайте, а то он сожжет. Разумеется, всем это среди скуки степной, зимней, ужасть как интересно. И все мы, хотя немножко этой ужасти боимся, а рады посмотреть, что такое от этого индийского бога будет, чем он, каким чудом проявится. Позабрались мы с женами и с детьми подставки рано и ждем. Все темно и тихо, как и во всякую ночь. Только вдруг, так в первый сон, я слышу, что будто в степи что-то как вьюга прошипело и хлопнуло. И сквозь сон мне показалось, будто с небеси искры посыпались. Схватился я, гляжу, и жены мои ворочаются. И ребята заплакали. Я говорю: «Цыть! Заткните им глотки, чтобы сосали и не плакали. те зацмоткали, и стало опять тихо. А в темной степи вдруг опять вверх огонь зашипел. Зашипело и опять лопнуло. Ну, думаю, однако, видно, талафа-то не шутка. А он мало спустя опять зашипел. Да уже совсем на другой манер. Как птица огненная. Выпорхнул с хвостом, тоже с огненным. И огонь необыкновенно какой, как кровь красный. А лопнет, вдруг все желтое сделается. И потом синее станет. По становищу слышу, все как умерло. Не слыхать этого, разумеется, никому нельзя, этакой пальбы. Но все, значит, оробели и лежат под тулупами. Только слышно, что земля враз вздрогнет, затрясется и опять станет. Это можно разуметь. Кони шарахаются и все в кучу теснятся. Да слышно, раз было, как эти хивики или индийцы куда-то пробегли, и сейчас опять по степи огонь как пустится змеем. Кони как зынули на то, да и понеслись. Татарва и страх позабыли, все повыскакали, башками трясут, вопят «Алла! Алла!» да и в погоню. А те хивики пропали, и следа их нет. Только один ящик свой покинули по себе на память. Вот тут, как все наши батареи угнали за табуном, а в стану одни бабы да старики остались, я и догляделся до этого ящика. Что там такое? Вижу, в нем разные земли и снадобья, и бумажные трубки. Я стал раз одну эту трубку близко к костру рассматривать, а она как хлопнет. Чуть мне огнем все глаза не выжгло. И вверх полетела. А там ба-ба-ба-ба-бах! Звездами рассыпало. Эге, думаю себе, да это должно не бог, а просто фейверок, как у нас в публичном саду пускали. Да опять, как из другой трубки, бабахнул. А гляжу, татары, кои тут старики остались, уже и повалились. И ничком лежат, кто где упал, да только ногами дрыгают. Я было по первоначалу и сам испугался. Но потом, как увидал, что они так дрыгают, вдруг совсем в иное расположение пришел. И с тех пор, как в полон попал, в первый раз как заскреплю зубами, да и ну на них вслух, какие попало незнакомые слова произносить. Кричу как можно громче. «Парле бьен камса, шире мир ферфлюхтур, минадью мусью!» Да еще трубку с вертуном выпустил. Ну, тут уже они, увидав, как вертун с огнем ходит, все как умерли. Огонь погас, а они все лежат. И только нет-нет, один голову поднимет, да я опять сейчас мордую вниз. А сам только пальцем кивает, зовет меня к себе. Я подошел и говорю: «Ну что, признавайся, чего тебе проклятому, смерти или живота?» Потому что вижу, что они уже страсть меня боятся. «Прости, — говорят, Иван, — не дай смерти, а дай живота». А в другом месте тоже. И другие таким манером кивают, и все прощение и живота просят. Я вижу, что хорошо мое дело заиграло. Верно, уже я за все свои грехи оттерпелся. И прошу: «Мать Пресвятая Владычица Николай Угодник, лебедики мои, голубчики, помогите мне, благодетели!» А сам татар строго спрашиваю: «В чем и на какой конец я вас должен простить и животом жаловать?» «Прости, — говорят, — что мы в твоего Бога не верили». «Ага, — думаю, — вот оно, как я их пугнул». «Да говорю: ну уж нет, братцы, врете. Этого я вам за противность религии ни за что не прощу». Да сам опять зубами скрип, да еще трубку распечатал. Это вышло с ракитою. Страшный огонь и треск. Кричу я на татар: «Что же, еще одна минута, и я вас всех погублю. Если вы не хотите в моего Бога верить». «Не губи, — отвечают, — мы все под вашего бога согласны подойти. Я и перестал фейерверки жечь и окрестил их в речечке. Тут же, в это самое время и окрестили?
2: В эту же самую минуту-с. Да и что же тут было долго время препровождать? Надо, чтобы они одуматься не могли. Помочил их по башкам водицей над прорубью, прочел во имя отца и сына. И крестики, которые от миссионеров остались, понадевал на шеи. И велел им того убитого миссионера, чтобы они за мученика почитали и за него молились. И могилку им показал.
1: И они молились?
2: Молились.
1: Ведь они же никаких молитв христианских чай не знали. Или вы их выучили?
2: Нет. Учить мне их некогда было. Потому что я видел, что мне в это время бежать пора. А велел им, молитесь, мол, как до сего молились, по-старому. Но только Аллу называть не смейте, а вместо него Иисуса Христа поминайте. Они так и приняли сие исповедание.
1: Ну, а потом, как же все-таки вы от этих новых христиан убежали с своими искалеченными ногами и как вылечились?
2: А потом я нашел в тех фейерверках едкую землю. Такая, что чуть ее к телу приложишь, сейчас она страшно тело палит. Я ее и приложил. И притворился, будто я болен. А сам себе все под кошмою лежа этой едкостью пятки растравливал. И в 2 недели так растравил, что у меня вся как есть плоть на ногах взгноилась. И вся та щетина, которую мне татары 10 лет назад засыпали, с гноем вышла. Я как можно скорее обмагнулся, но виду в том не подаю, а притворяюсь, что мне еще хуже стало. И наказал я бабам и старикам, чтобы они все как можно усерднее за меня молились, потому что, мол, помираю. И положил я на них вроде епитимьи пост. И 3 дня я им за юрты выходить не велел. А для большей еще острастки самый большой фейерверк пустил и ушел.
1: Но они вас не догнали?
2: Нет. Да и где им было догонять? Я их так запостил и напугал, что они, небось, радешеньки остались и 3 дня носу из юрт не казали. А после хоть и выглянули, да уже искать им меня далеко было. Ноги-то у меня, как я из них щетину спустил, подсохли, такие легкие стали, что как разбежался, всю степь перебежал.
1: И все пешком?
2: А то как же-с. Там ведь не проезжая дорога. Встретить некого. А встретишь, так не обрадуешься, кого обретешь. Мне на 4-й день чувашин показался. 1 5 лошадей гонит. Говорит, садись верхом. Я поопасался и не поехал.
1: Чего же вы боялись?
2: Да так, он как-то мне неверен показался. А притом нельзя было и разобрать, какой он религии. А без этого на степи страшно. А он бестолковый кричит. Садись, кричит. Веселее 2 будем ехать. Я говорю, а кто ты? Может быть, у тебя бога нет?
1: Как, говорит, нет? Это у татарина бока нет. Он кобылу ест. А у меня есть бог.
2: Кто же, говорю, твой бог?
1: А у меня, говорит, все бог. И солнце бог, и месяц бог, и звезды бог. Все бог. Как у меня нет бог?
2: Все. Ха. Все, мол, у тебя бог. А Иисус Христос, говорю, стало быть, тебе не бог?
1: Нет, говорит, и он бог, и Богородица бог, и Николач бог.
2: Какой, говорю, Николач?
1: А что один на зиму, один на лето живет?
2: Я его похвалил, что он русского Николая Чудотворца уважает. Всегда, говорю, его почитай, потому что он русский, и уже совсем было его веру одобрил, и совсем с ним ехать хотел, а он, спасибо, разболтался и выказался.
1: Как же, говорит, я Николача почитаю. Я ему на зиму, пущай хоть не кланяюсь, а на лето ему 2 гривен и даю.
2: чтобы он мне хорошенько коровок берег, да. Да еще на него одного не надеюсь, так Керемете бычка жертвую».
1: Я и рассердился. «Как же, говорю, ты смеешь? На Николая Чудотворца не надеяться. И ему, русскому, всего 2 гривны, а своей мордовской Керемете поганой целого бычка. Пошел прочь, говорю, не хочу я с тобою. Я с тобою не поеду, если ты так Николая Чудотворца не уважаешь». И не поехал. Зашагал во всю мочь. Не успел опомниться, смотрю, к вечеру 3-го дня вода завиднелась и люди. Я лег для опаски в траву и высматриваю, что за народ такой, потому что боюсь, чтобы опять еще в худший плен не попасть. Но вижу, что эти люди пищу варят. Должно быть, думаю, христиане. Подполз еще ближе, гляжу, крестятся и водку пьют. Ну, значит, русские. Тут я и выскочил из травы и объявился. Это вышла ватага рыбная, рыбу ловили. Они меня как надо землякам ласково приняли и говорят: «Пей водку». Я отвечаю: «Я, братцы мои, от нее, с татарвой живучи, совсем отвык». «Но ничего, — говорят, — здесь своя нация, опять привыкнешь. Пей». Я налил себе стаканчик и думаю: «Ну-ка, Господи, благослови за свое возвращение». И выпил. А ватажники пристают: «Добрые ребята, пей еще, — говорят, — ишь ты без нее как зачичкался». Я ей еще одну позволил и сделался очень откровенный. Все им рассказал, откуда я и где и как пребывал. Всю ночь я им у огня сидя рассказывал и водку пил. И все мне так радостно было, что я опять на Святой Руси, но только под утро этак уже костерок стал тухнуть, и почти все, кто слушал, заснули, а один из них, ватажный товарищ, говорит мне: «А паспорт же у тебя есть?» Я говорю: «Нет, нема». «А если, — говорит, — нема, так тебе здесь будет тюрьма». «Ну так я, — говорю, — я от вас не пойду. А у вас, небось, тут можно жить и без паспорта?» А он отвечает: «Жить, — говорит, — у нас без паспорта можно, но помирать нельзя». Я говорю: «Это отчего?» «А как же, — говорит, — тебя поп запишет, если ты без паспорта?» «Так как же, — мол, — мне на такой случай быть?» «В воду, — говорит, — тебя тогда бросим на рыбное пропитание». «Без попа?» «Без попа». Я в легком подпитии, будучи, ужасно этого испугался и стал плакать и жалиться, а рыбак смеется. «Я, — говорит, — над тобой шутил. Помирай смело. Мы тебя в родную землю зароем». Но я уже очень огорчился и говорю: «Хороша, — мол, — шутка. Если вы так станете надо мной часто шутить, так я и до другой весны не доживу». И чуть этот последний товарищ заснул, я поскорее поднялся и пошел прочь. И пришел в Астрахань, заработал на паденщине рубль и с того часу столь усердно запил, что не помню, как очутился в ином городе. И сижу уже я в Остроге, а оттуда меня по пересылке в свою губернию послали. Привели меня в наш город, высекли в полиции и в свое имение доставили. Графиня, которая меня за кошкин хвост сечь приказывала, уже померла, а один граф остался, но тоже очень состарился и богомольный стал, и конскую охоту оставил. Доложили ему, что я пришел. Он меня вспомнил и велел меня еще раз дома высечь, и чтобы я к батюшке, к отцу Илье, на дух шел. Ну, высекли меня по-старинному, в разрядной избе, и я прихожу к отцу Илье, а он стал меня исповедовать, и на 3 года не разрешает мне причастия. Я говорю: «Как же так, батюшка? Я было столько лет не причащамшись, ждал». «Ну, мало ли, — говорит, — что.
2: ты ждал. А зачем ты, говорит, татарок при себе вместо жен держал? Ты знаешь ли, говорит, что я еще милостиво делаю, что тебя только от причастия отлучаю? А если бы тебя взяться как должно по правилу святых отец исправлять, так на тебе на живом надлежит всю одежду сжечь. Но только ты, говорит, этого не бойся, потому что этого теперь по полицейскому закону не позволяется. Ну что же, думаю, делать? Останусь хоть так, без причастия, дома поживу, отдохну после плена. Но граф этого не захотели. Изволили сказать: «Я, говорят, не хочу вблизи себя отлученного от причастия терпеть». И приказали управителю еще раз меня высечь соглашением для всеобщего примера и потом на оброк пустить. Так и сделалось. Выпороли меня в этот раз по-новому, на крыльце, перед конторою, при всех людях, и дали паспорт. Отрадно я себя тут-то почувствовал. Через столько лет совершенно свободным человеком, с законною бумагою, и пошел. Намерений у меня никаких определительных не было, но на мою долю Бог послал практику. Какую же? Да опять же, все по той же, по конской части. Я пошел с самого малого ничтожества, без гроша, а вскоре очень достаточного положения достиг. И еще бы лучше мог распорядиться, если бы не один предмет. Что же это такое, если можно спросить? Одержимости большой подпал от разных духов и страстей и еще одной неподобной вещи. Что же это такое за неподобная вещь вас обдержала?

0: получил настоящие убеждения. Вы можете рассказать и эти приключения? Отчего же-с? С большим моим удовольствием. Так, пожалуйста.
1: На радио «Вера» вы слушаете повесть Николая Семеновича Лескова «Очарованный странник». Читает Игорь Томилов.
0: Глава 10. Взявший я паспорт, пошел без всякого о себе намерения и пришел на ярмарку. И вижу, там цыган мужику лошадь меняет и безбожно его обманывает. Стал его силу пробовать и своего конюшку в просеной воз заложил, а мужикову лошадь в яблочный. Тяга в них, разумеется, хоть и равная, а мужикова лошадь преет, потому что ее яблочный дух обморачивает, так как коню этот дух страшно неприятен. А у цыгановой лошади, кроме того, я вижу, еще и обморок бывает. И это сейчас понять можно, потому что у нее на лбу есть знак, как был огонь ставлен. А цыган говорит: «Это бородавка». А мне мужика, разумеется, жаль, потому что ему на мороченой лошади нельзя будет работать, так как она кувырнет, да и все тут. А к тому же я цыганов тогда смерть ненавидел, через то, что от первых от них имел соблазн бродить. И впереди, вероятно, еще иное предчувствовал. Как и оправдалось. Я эту фальшь в лошади мужичку и открыл. А как цыган стал со мною спорить, что не огонь жжен на лбу, а бородавка, я в доказательство моей справедливости ткнул коня шильцем в почку. Он сейчас и шлеп на землю. И закрутился. Взял я и мужикам хорошую лошадь по своим познаниям выбрал. А они мне за это вина и угощение, и 2 гривны денег. И очень мы тут погуляли. С того и пошло. И капитал расти, и усердное пьянство. И месяца не прошло, как я вижу, что это хорошо. Обвешался весь бляхами и коновальскую сбруею. И начал ходить с ярмарки на ярмарку, и везде бедных людей руководствую. И собираю себе достаток, и все магарычи пью. А между тем стал я для всех барышников-цыганов все равно, что Божья гроза. И узнал стороною, что они собираются меня бить. Я от этого стал уклоняться, потому что их много, а я один. И они меня ни разу не могли попасть одного и вдоволь отколотить. А при мужиках не смели, потому что те, за мою добродетель, всегда стояли за меня. Тут они и пустили про меня дурную славу, что будто я чародей и не своею силою в твари толк знаю. Но, разумеется, все это было пустяки. Коню я, как вам докладывал, имею дарование и готов бы его всякому, кому угодно, преподать. Но только что главное дело это никому в пользу не послужит. Отчего же это не послужит в пользу? Не поймется никто, потому что на это надо не иначе, как иметь дар природный. И у меня уже не раз такой опыт был, что я преподавал, но все в туне осталось. Но позвольте, об этом после. Когда моя слава по ярмаркам прогремела, что я насквозь коня вижу, то один ремонтер, князь, мне 100 рублей давал. «Открой, — говорит, — братец, твой секрет насчет понимания. Мне это дорого стоит». А я отвечаю: «Никакого у меня секрета нет, а у меня на это природное дарование». Но он пристает: «Открой же мне, однако, как ты об этом понимаешь. А чтобы ты не думал, что я хочу как-нибудь, вот тебе 100 рублей. Что тут делать?» Я пожал плечами, завязал деньги в тряпицу и говорю: «Извольте, мол, я, что знаю, стану сказывать, а вы извольте тому учиться и слушать. А если не выучитесь, и нисколько вам от этого пользы не будет, за это я не отвечаю». Он, однако, был и этим доволен и говорит:

0: «Ну уж это не твоя беда, сколько я научусь, а ты только сказывай. Первое самое дело, говорю, если кто насчет лошади хочет знать, что она в себе заключает, то должен иметь хорошее расположение в осмотре и оттого никогда не отдаляться. С первого взгляда надо глядеть умно на голову и потом всю лошадь окидывать до хвоста, а не латошить, как офицеры делают. Тронет за зашейну, за челку, за храпок, за обрез и за грудной соколок или еще за что попало, а все без толку. От этого барышники кавалерийских офицеров за эту латошливость страсть любят. Барышник, как этакую военную латоху увидал, сейчас начнет перед ним конем крутить, вертеть, во все стороны поворачивать, а которую часть не хочет показать, то и ни за что не покажет, а там-то и фальшь. А фальши этих бездна. Конь веслоух, ему кожицы на вершок в затылке вырежут, стянут и зашьют, и замажут, и он от того ушки подберет, но ненадолго. Кожа ослабнет, и уши развиснут. Если уши велики, их обрезывают, а чтобы ушки прямо стояли, в них рожки суют. Если кто паристых лошадей подбирает, и если, например, один конь во лбу с звездочкой, барышники уже так и зрят, чтобы такую звездочку другой приспособить. Пемзою шерсть вытирают или горячую репу печеную приложат где надо, чтобы белая шерсть выросла. Она сейчас и идет. Но только всячески, если хорошо смотреть, то таким манером ращенная шерстка всегда против настоящей немножко длиннее и пупится, как будто бородочка. Еще больше барышники обижают публику глазами. У иной лошади западинки, ввалившись над глазом, и некрасиво. Но барышник проколет кожицу булавкой, а потом приляжет губами, и все в это место дует. И надует так, что кожа подымется, и глаз освежеет, и красиво станет. Это легко делать, потому что если лошади на глаз дышать, ей это приятно от теплого дыхания, и она стоит, не шелохнется, но воздух выйдет, и у нее опять ямы над глазами будут. Против этого одно средство. Около кости щупать, не ходит ли воздух. Но еще того смешнее, как слепых лошадей продают. Это точно комедия бывает. Офицерик, например, крадется к глазу коня с соломинкой, чтобы испытать, видит ли конь соломинку. А сам того не видит, что барышник в это время, когда лошади надо головой мотнуть, кулаком ее под брюхо или под бок толкает. А иной хоть и тихо гладит, но у него в перчатке гвоздик. И он будто гладит, а сам кольнет. И я своему ремонтеру против того, что здесь сейчас упомянул, в десятеро более объяснил. Но ничего ему это в пользу не послужило. На завтра, гляжу, он накупил коней таких, что кляча кляче хуже. И еще зовет меня посмотреть и говорит: «Ну-ка, брат, полюбуйся, как я наловчился коней понимать». Я взглянул, рассмеялся и отвечаю, что, мол, и смотреть нечего. У этой плечи мясисты, будет землю ногами цеплять. Это ложится, копыта под брюхо кладет и много что через годок себе килу намнет. А это, когда овес ест, передней ногою топает и колено об ясли бьет. И так всю покупку раскритиковал. И все правильно на мое вышло. Князь на другой день и говорит: «Нет, Иван, мне точно твоего дарования не понять, а лучше служи ты сам у меня конессером и выбирай ты, а я только буду деньги платить». Я согласился и жил отлично целые 3 года, не как раб и наемник, а больше как друг и помощник, если бы не выходы меня одолели. так я мог бы даже себе капитал собрать, потому что по ремонтерскому заведению, какой заводчик не приедет, сейчас сам с ремонтером знакомится, а верного человека подсылает к конессёру, чтобы, как возможно, конессёра на свою сторону задобрить, потому что заводчики знают, что вся настоящая сила не в ремонтёре, а в том, если который имеет при себе настоящего конессёра. Я же был, как докладывал вам, природный конессёр, и этот долг природы исполнял совестно. Ни за что я того, кому служу, обмануть не мог, и мой князь это чувствовал и высоко меня уважал. И мы жили с ним во всем в полной откровенности. Он, бывало, если проиграется где-нибудь ночью, сейчас утром как встанет, идет в Архалучке ко мне, в конюшню, и говорит: «Ну что, почти полупочтеннейший мой Иван Северьянович, каковы ваши дела?» Он все это шутил, звал меня «почти полупочтенный», но почитал, как увидите, вполне. А я знал, что это обозначает, если он с такой шуткой идет. Я отвечу, бывало: «Ничего, мол, мои дела, слава богу, хороши. А не знаю, как ваше сиятельство, каковы ваши обстоятельства?» «Мои, — говорит, — так довольно гадки, что даже хуже требовать не надо». «Что же это такое, мол? Верно, опять вчера продулись по намеднишнему?» «Вы, — отвечает, — изволили отгадать, мой полупочтеннейший. Продулся я-с, продулся. А насколько, спрашиваю, вашу милость облегчила?» Он сейчас же и ответит, сколько тысяч проиграл. А я покачаю головою, да говорю: «Продрать бы ваше сиятельство хорошо, да некому». Он рассмеется и говорит: «То и есть, что некому. А вот ложитесь, мол, на мою кроватку, я вам чистенький кулечек в голову положу, а сам вас постигаю». Он, разумеется, и начнет подъезжать, чтобы я ему на реванш денег дал. «Нет, ты, — говорит, — лучше меня не пари, а дай-ка мне из расходных денег на реванжик. Я пойду, отыграюсь и всех обыграю». «Но уж это, — отвечаю, — покорно вас благодарю. Нет уже, играйте, да не отыгрывайтесь». «Как благодаришь?» — начнет смехом, а там уже пойдет сердиться. «Ну, пожалуйста, — говорит, — не забывайся. Прекрати надо мною свою опеку и подай деньги». Мы спросили Ивана Северьяновича, давал ли он своему князю на реванш. «Никогда, — отвечал он, — я его, бывало, либо обману, скажу, что все деньги на овес роздал, либо просто со двора сбегу». «Ведь он на вас, небось, за это сердился?» «Сердился-с. Сейчас, бывало, объявляет: кончено-с. Вы у меня, полупочтеннейший, боли не служите». Я отвечаю: «Ну и что же такое? И прекрасно. Пожалуйте мой паспорт». «Хорошо-с, — говорит, — извольте собираться. Завтра получите ваш паспорт». Но только на завтра у нас уже никогда об этом никакого разговора больше не было. Не более как через какой-нибудь час он, бывало, приходит ко мне совсем в другом расположении и говорит: «Благодарю вас, мой премного малозначащий, что вы имели характер и мне на реванш денег не дали». И так он это всегда после чувствовал, что если и со мною что-нибудь на моих выходах случалось, так он тоже, как брат, ко мне снисходил. «А с вами что же случалось? Я же вам объяснял, что выходы у меня бывали. А что это значит, выходы?» «Гулять со двора выходился. Обучаясь пить вино, я его всякий день пить избегал и в умеренности никогда не употреблял. Но если, бывало, что меня растревожит, ужасное тогда к питью усердие получаю и сейчас сделаю выход на несколько дней и пропадаю. А брало это меня, и не заметишь от чего. Например, когда, бывало, отпущаем коней, кажется, и не братья они тебе, а соскучаешь по них и запьешь. Особенно если отдалишь от себя такого коня, который очень красив, то так кон подлец у тебя в глазах и мечется, до того, что как от наваждения какого от него скрываешься, и сделаешь выход. Это значит, запьете?
1: Да-с.
0: Выйду и запью. И надолго? Это не равно-с. Какой выход задастся? Иногда пьешь, пока все пропьешь. И либо кто-нибудь тебя отколотит, либо сам кого побьешь. А в другой раз покороче удастся. В части посидишь или в канаве выспишься и доволен. И отойдет. В таковых случаях я уже наблюдал правила и, как бывало, чувствую, что должен сделать выход. Прихожу к князю и говорю: «Так и так, ваше сиятельство. Извольте принять от меня деньги, а я пропаду». Он уже не спорит, а принимает деньги или только спросит, бывало: «Надолго ли, ваша милость, вздумали зарядить?» Но я отвечаю, судя по тому, какое усердие чувствую: на большой ли выход или на коротенький. И я уйду, а он уже сам и хозяйничает, и ждет меня, пока кончится выход. И все шло хорошо. Но только ужасно мне эта моя слабость надоела, и вздумал я вдруг от нее избавиться. Тут-то и сделал такой последний выход, что даже теперь вспомнить страшно.
2: На радио «Вера» вы слушали повесть Николая Семеновича Лескова «Очарованный странник».
3: Продолжение читал, слушайте завтра в это же время.

0: На радио «Вера» вы слушаете рассказ Бориса Петровича Якимова «Говори, мама, говори», читает Станислав Федосов.
1: По утрам теперь звонил телефон-мобильник. Черная коробочка оживала, загорался в ней свет, пела веселая музыка и объявлялся голос дочери, словно рядом она. «Мама, здравствуй, ты в порядке?» «Молодец. Вопросы и пожелания?» «Замечательно. Тогда целую, будь-будь». Коробочка тухла, смолкала. Старая Екатерина дивилась на нее, не могла привыкнуть. Такая вроде малость, спичечный коробок. Никаких проводов. Лежит-лежит, и вдруг заиграет, засветит, и голос дочери. «Мама, здравствуй, ты в порядке?» «Не надумала ехать?» «Гляди. Вопросов нет?» «Целую, будь-будь». А ведь до города, где дочь живет, 150 верст. И не всегда легких, особенно в непогоду. Но в год нынешний осень выдалась долгая, теплая. Возле хутора на окрестных курганах порыжала трава, а тополевое да вербовое займище возле дона стояло зеленым, и по дворам по-летнему зеленели груши да вишни. Хотя по времени им давно пора отгореть рдяным да багровым тихим пожаром. Птичий перелет затянулся. Неспешно уходила на юг казарка, вызванивая где-то в туманистом, ненастном небе негромкое «онг-онг-онг-онг». Да что о птице говорить, если бабка Катерина, иссохшая, горбатенькая от возраста, но еще проворная старушка, никак не могла собраться в отъезд. «Кидаю умом, не накину», — жаловалась она соседке. «Ехать, не ехать. А может, так и будет тепло стоять? Гутарят по радио, навовсе поломалась погода. Ныне ведь пост пошел, а сороки ко двору не прибились. Тепло, растепло. Туды-суды, Рождество до крещения, а там пора об рассаде думать». Чего зря и ехать, колготу разводить? Соседка лишь вздыхала. До весны, до рассады было еще ох, как далеко. Но старая Екатерина, скорее себя убеждая, вынимала из пазухи еще один довод. Мобильный телефон. «Мобила», — горделиво повторяла она слова городского внука. «Одно слово «мобила». Нажал кнопку, и враз Мария. Другую нажал Коля. Кому хочешь, жалься. «И чего нам не жить?» — вопрошала она. «Зачем уезжать? Хату кидать, хозяйство?» Этот разговор был не первый. С детьми толковала, с соседкой, но чаще сама с собой. Одно дело — возраст. Трудно всякий день печку топить, да воду носить из колодца. По грязи да в гололед. Упадешь, расшибешься. И кто поднимет? Хутор, еще недавно людный, с кончиной колхоза разошелся, разъехался, вымер. Остались лишь старики да пьянь. И хлеб не возят, про остальное не говоря. Тяжело старому человеку зимовать. Вот и решила ехать на зиму к своим. Но с хутором, с гнездом насиженным нелегко расставаться. Куда девать малую живность? Тузика, кошку да кур? Распихивать по людям? И о хате душа болит. Пьянчуги залезут, последние кастрюлюшки упрут. Да и не было больно весело на старости лет новые углы обживать. Хоть и родные дети, но стены чужие и вовсе другая жизнь. Гостюй, да оглядывайся. Вот и думала, ехать, не ехать. А тут еще телефон привезли на подмогу. Мобилу. Долго объясняли про кнопки, какие нажимать, а какие не трогать. Обычно звонила дочь из города по утрам. Запоет веселая музыка, вспыхнет в коробочке свет. Поначалу старой Катерине казалось, что там, словно в малом, но телевизоре, появится лицо дочери. Объявлялся лишь голос, далекий и ненадолго. Мам, здравствуй, ты в порядке? Молодец, вопросы есть? Вот и хорошо, целую, будь-будь. Не успеешь опомниться, а уже свет потух. Коробочка смолкла. В первые дни старая Катерина лишь дивилась такому чуду. Прежде на хуторе был телефон в колхозной конторе. Там все привычно. Провода, черная большая трубка. Долго можно говорить. Но тот телефон уплыл вместе с колхозом. Теперь появился мобильный. И то, слава богу. «Мама, слышишь меня? Живая и здоровая? Молодец, целую!» Не успеешь и рта раскрыть, а коробочка уж потухла. «Это что за страсть такая?» — ворчала старая женщина. «Не телефон, свиристелка. Прокукарекал, будь-будь. Вот тебе и будь. А тут, то есть в жизни хуторской, стариковской, было много всего, о чем рассказать хотелось. «Мама, слышишь меня?» «Слышу, слышу. Это ты, доча?» «А голос будто не твой, какой-то хрипавый. Ты не хвораешь? Гляди, одевайся теплее, а то вы городские модные. Платок пуховый повяжи. И нехай глядят, здоровье дороже. А то я ныне сон видала, такой нехороший. К чему бы? Вроде на нашем подворье стоит скотиняка, живая. Прямо у порога. Хвост у нее лошадиный, а на голове рога, а морда козиная. Это что за страсть? И к чему бы такое?» «Мама!» — донеслось из телефона строгое. «Говори по делу, а не про козиные морды. Мы же тебе объясняли. Тариф!» «Прости, Христа ради!» — опомнилась старая женщина. Ее и впрямь упреждали, когда телефон привезли, что он дорогой, и нужно говорить короче о самом главном. Но что оно в жизни главное? Особенно у старых людей. И в самом деле ведь привиделась ночью такая страсть. Лошадиный хвост и козья страшенная морда. Вот и думай, к чему это. Наверное, не к добру. Снова миновал день, за ним другой. Старой женщины жизнь катилась привычно. Подняться, прибраться, выпустить на волю кур, покормить да напоить свою малую живность, да и самой чего поклевать. А потом пойдет цеплять дело за дело. Не зря говорится, хоть и дом невелик, а сидеть не велит. Просторное подворье, которым когда-то кормилась немалая семья, огород, картофельник, левада, сараи, закуты, курятник, летняя кухня-мазанка, погреб с выходом, плетневая городьба, забор, земля, которую нужно копать помаленьку, пока тепло, и дровишки пилить, ширкая ручной пилой на забазе. Уголек нынче стал дорогущий, его не укупишь. Помаленьку да полегоньку тянулся день, пасмурный, теплый. «Онг-онг, онг-онг», — слышалось порой. Эта казарка уходила на юг, стая за стаей. Улетали, чтобы весной вернуться. А на земле, на хуторе, было по-кладбищенски тихо. Уезжая сюда, люди уже не возвращались ни весной, ни летом. И потому редкие дома и подворья словно расползались по рачьи, чураясь друг друга. Прошел еще один день, а утром слегка подморозило. Деревья, кусты и сухие травы стояли в легком куржаке, белом пушистом инее. Старая Катерина, выйдя во двор, глядела вокруг на эту красоту, радуясь. А надо бы вниз под ноги глядеть. Шла-шла, запнулась, упала, больно ударившись о корневище. Неловко начался день, да так и пошел не в лад. Как всегда, поутру засветил и запел телефон мобильный. «Здравствуй, моя дочь, здравствуй. Одно лишь звание, что живая. Я ныне так вдарилась», — пожаловалась она. «Не то нога подыграла, а может, склизь. Где-где?» — подосадовала она. «Во дворе. Воротца пошла отворять с ночи. А там, возле ворот, там грушина черномяска. Ты ее любишь. Она сладимая. Я из нее вам компот варю. Иначе бы я ее давно ликвидировала. Возле этой грушины мама, раздался в телефоне далекий голос. Конкретней говори, что случилось, а не про сладимую грушину. А я тебя о чем и толкую. Там а корень из земли вылез, как змеюка. А я шла, не глядела. Да тут еще глупомордая кошка под ноги суется. Этот корень... Летось Володю просила, да скольких разов. Убери его, Христа ради, он на самом ходу. Черномязка, мама, говори, пожалуйста, конкретней о себе, а не о черномязке. Не забывай, что это мобильник, тариф. Что болит? Ничего не сломала? Вроде бы не сломала. Все поняла старая женщина. Прикладываю капустный лист. На том и закончился с дочерью разговор. Остальное самой себе пришлось досказывать. Чего болит, не болит. Все у меня болит, каждая косточка. Такая жизнь позади. И отгоняя горькие мысли, старая женщина занялась привычными делами во дворе и в доме, но старалась больше толочься под крышей, чтобы еще не упасть, а потом возле прялки уселась. Пушистая кудель, шерстяная нить, мерное вращение колеса старинной самопряхи и мысли, словно нить, тянутся и тянутся. А за окном день осенний, словно бы сумерки, и вроде зябко. Надо бы протопить, но дровишек в натяг. Вдруг и впрямь зимовать придется. В свою пору включила радио, ожидая слов о погоде. Но после короткого молчания из репродуктора донесся мягкий, ласковый голос молодой женщины. «Болят ваши косточки!» Так впору и к месту были эти душевные слова, что ответилось само собой: «Болят, моя доча!» «Ноют руки и ноги!» Словно угадывая и зная судьбу, спрашивал добрый голос. «Спасу нет!» Молодые были, не чуяли, в доярках да в свинарках, а обувка никакая. А потом в резиновые сапоги влезли, зимой и летом в них, вот и нудят. «Болит ваша спина?» — мягко ворковал, словно завораживая женский голос. «Заболит, моя доча. Век на горбу таскала, чувала да вахли с соломой. Как не болеть? Такая жизнь...» Жизнь ведь и вправду нелегкой выдалась. Война, сиротство, тяжкая колхозная работа. Ласковый голос из репродуктора вещал и вещал, а потом смолк. Старая женщина даже всплакнула, ругая себя. «Овечка глупая, чего ревешь?» Но плакалась. И от слез вроде бы стало легче. И тут... Совсем неожиданно в обеденный неурочный час заиграла музыка и засветил, проснувшись, мобильный телефон. Старая женщина испугалась. «Доча, доча, чего случилось? Не заболел кто?» А я всполохнулась. «Не к сроку звонишь. Ты на меня, доча, не держи обиду. Я знаю, что дорогой телефон, деньги большие. Но я ведь взаправду чуток не убилась. Там, возле этой дулинки...» Она опомнилась. «Господи, опять я про эту дулинку. Прости, моя доча». Издалека, через многие километры, донесся голос дочери. «Говори, мама, говори. Вот я и гутарю, ныне какая-то склизь, а тут еще эта кошка, да корень этот под ноги лезет, отгрушенный. Нам, старым, ныне ведь все мешает. Я бы эту грушину вовсе ликвидировала, но ты ее любишь. Запарить ее и сушить, как бывалоча. Опять я не то плету. Прости, моя дочь, ты слышишь меня?» В далеком городе дочь ее слышала. И даже видела, прикрыв глаза, старую мать свою, маленькую, согбенную, в белом платочке. Увидела, но почуяла вдруг, как все это зыбко и ненадежно, телефонная связь, видение. «Говори, мама», — просила она, и боялась лишь одного — вдруг оборвется, и, может быть, навсегда этот голос и эта жизнь. Говори, мама, говори.
0: На радио «Вера» вы слушали рассказ Бориса Петровича Якимова «Говори, мама, говори». Читал Станислав Федосов.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи», и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о сознании, и, в частности, о сознании животных. У нас сегодня в гостях доцент философского факультета МГУ, сотрудник Московского центра исследования сознаний Антон Кузнецов. Здравствуйте, Антон.
2: Добрый вечер. Спасибо большое за приглашение.
1: Я знаю, что вот вы недавно вернулись из Китая и вообще не первый раз уже принимали участие в конференциях, которые посвящены проблеме сознания животных. Вот в чем здесь вот основной такой вопрос? Что с сознанием людей все уже решили, теперь надо на животных обратить внимание?
2: Нет, наоборот, скорее нерешенность вопроса сознания человека подтолкнуло нас к обсуждению вопроса сознания животных. Потому что в целом, если мы хотим обладать теорией сознания, то эта теория должна в первую очередь отвечать на вопрос дистрибуции или распределения сознания. То есть, какие существа в целом способны поддерживать сознательное состояние, а какие не способны. И даже если мы будем говорить о человеке, то мы знаем точно, что нейротипические взрослые люди время от времени обладают сознанием.
1: То есть мы не все время обладаем сознанием?
2: Ну, когда спим сном без сновидений, или когда люди некоторые находятся в коматозном состоянии, в состоянии глубокой комы, там разные есть типы таких состояний, или на разных стадиях онтогенеза, то есть мы подозреваем, наверное, что оплодотворенная яйцеклетка не обладает сознанием, и, по всей видимости, где-то в процессе развития плода, а, скорее всего, так оно и происходит, появляется первый эпизоды сознательной жизни. И тоже касается людей, например, с повреждениями нервной ткани, нервной материи, например, врожденными повреждениями, это когда при анэнцефалии не развиваются большие полушария или просто большие наступают органические поражения мозга. То есть в отношении человека уже непонятно. И дальше, так как есть общее представление, что мы каким-то образом встроены в единство жизни на планете Земля, и это уникальное место, в котором нам посчастливилось жить, мы больше по Вселенной не знаем других мест таких, то нам интересно посмотреть на, так можно, филогенетическое древо эволюции, подумать о том, где же в целом на ветвях этого филогенетического древа и сколько раз появляется сознание.
1: Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. Да. Но вот поскольку мы сегодня собрались говорить не о сознании вообще, хотя тут было бы неплохо выяснить, что это, да, но о сознании животных, вот я бы вспомнил такую историю, вы как историк философии, помните, конечно, с Декартом и Мальбраншем. Да. Да? Вот Декарт, можно сказать, основатель новой европейской рациональности как таковой, да, который сказал «я мыслю, следовательно, существую», отказывал животным в существовании какого-то ни было сознания. Он считал, что животные – это автоматы. Да, они чувствуют боль, но они не могут сознавать свою собственную боль. Поэтому ничто не мешало Декарту взять и пнуть собаку сапогом. Он не видел в этом чего-то предосудительного, хотя был истый католик. Да? Вот. Ну, немножко другая позиция была у Мальбранша, оказионалиста, тоже католика, ну, который считал, что есть вот некая предустановленная гармония, что Бог установил все таким образом, что животные иногда вот как-то очень тонко реагируют на наше к ним отношение, и что создаются даже иллюзии, что у них есть сознание, и что они могут как-то сознательно действовать. Но это скорее вот слава богу, да, а не достоинство животных и животного сознания. Вот. То есть, по сути дела, вот если мы берем с вами европейскую философию, то мы имеем вот такой весьма пессимистический исход, да, относительно ответа на вопрос, есть ли у животных сознание.
2: Совершенно верно. И в философских и эмпирических исследованиях сознания одна из центральных линий – это в некотором смысле преодоление картезианской или декартовой парадигмы, потому что, с одной стороны, когда Декарт сказал, что мир протяженных субстанций подчиняется, физических субстанций, то бишь физических вещей, подчиняется механистическим законам и принципам, он тем самым в некотором смысле развязал руки естественно-научному познанию, включая в том числе и понимание животных как автоматов. Это для прогресса науки сыграло огромную роль. Но, с другой стороны, такая предельная десубъективация мира, то есть лишение его субъектности, в том числе в лице животных, оно повлекло за собой и некоторые не самые лучшие последствия не только для науки. И, кстати, интересно заметить, что сам Декарт, как и многие люди сейчас, отдельно выделял питомцев своих, хотя он не считал, что животные являются сознательными существами, но что касается своих любимых животных, Декарт к ним относился не так, как...
1: У него были питомцы?
2: Да, да-да-да. Но при этом он мог проводить не только пнуть собаку, но и проводить открытые полостные операции без анестезии на животных, потому что считалось, что это просто автомат. И надо сказать, что даже в 80-е годы прошлого века, если опять вернуться к теме младенцев, то считали, что младенцы не способны испытывать боль. И в некоторых случаях полостные операции на младенцах тоже проводили без анестезии.
1: А вот как это? Я хочу залезть в шкуру этого Декарта, в шкуру неубитого Декарта, вот, и задать себе вопрос. Но ведь Аристотель же еще писал, что у животных есть душа. Да, животное. Вот у растений растительная душа, у животных животная душа. И вдруг Декарт утверждает, что животное – это автомат. У автомата-то нет души. Как, он не читал Аристотеля? Или он как-то разделял вот эти понятия души и сознания? Да, душа есть, но сознания нет.
2: Ну, здесь стоит заметить, что, конечно, у Декарта были и свои были религиозные мотивы, которых не было у Аристотеля, с одной стороны. С другой стороны, понимание Аристотелем души, оно, выражаясь современным языком, было функционалистским. То есть оно останавливалось по тому, что буквально делает и на что способно существо. К росту, питанию и так далее. Например, растительная душа – это вот рост, например. И в этом смысле для Аристотеля душа не представляла собой какой-то специальный вещи среди других вещей в этом мире. И новизна декартовской мысли в отношении души заключалась в том, что душа не только является некоторым важным свойством любого живого существа, но если она есть, то эта душа еще в картине существования занимает выделенное место. И эта мысль, хотя она и до Декарта существовала, скажем так, она была Декартом обострена. И в этом смысле наличие души как простой субстанции, разумной субстанции, оно, конечно, влекло за собой большие практические следствия. Сейчас связь души и сознания, она существенным образом ослабла. То есть, когда мы говорим о том, есть ли сознание у тех или иных существ, животных или людей, мы не обязательно имеем в виду наличие особой субстанции или души. Для нас достаточно того, чтобы были субъективные, приватные, ощущаемые, скажем так, переживания. То есть, когда мы говорим о том, почему то или иное психическое состояние является сознательным, то это в силу того, что не только происходит какая-то операция, например, мыслительная операция, но и эта мыслительная операция сопровождается тем, что она чувствуется, ощущается как-то, есть перспектива от первого лица. Мы еще говорим, есть свойство, каково это быть субъектом, испытывающим
1: вот это,
2: те
1: вот
2: иные...
1: Вот это очень важно. Да? То есть да. Это так называемое «я», последняя буква русского алфавита. Вот мы часто говорим, не надо якать, там, убери свое «я», не выпячивай свое «я». Но вообще-то говоря, сознание, наверное, во многом связано со способностью вот это «я» каким-то образом выделить и утвердить. Да? То есть я сознаю, я ощущаю, я переживаю, мне больно. Да? То есть я не просто ощущаю боль, но я понимаю, кто ощущает эту боль. И дети иногда говорят в третьем лице, да, вот у Васеньки болит, там, Васенька хочет, там, чего-нибудь хочет, такое, да.
2: Да. Ну, вот. Ну, надо сказать, что в целом высказывание о себе в третьем лице, если мы посмотрим на древние тексты, оно весьма распространено, и даже анализ языков некоторых амазонских племен, он таков, что там нет притяжательных местоимений первого лица. То есть сама форма обращения к себе, конечно, она является до некоторой степени новой, и я должен с вами согласиться, что сознание прямо связано с тем, что организм выделяет себя среди прочих объектов и вещей в мире. Это довольно важный факт сознательной жизни, ну и жизни как таковой. То есть мы вряд ли увидим что-то подобное у амебы, у одноклеточного хищника такого, но у более сложных животных эти процессы выделения себя в мире, они устроены, конечно, гораздо сложнее. И проблема в исследовании сознания, которая нас так потрясает, заключается в том, что сознание не похоже ни на что вокруг, и в отличие от многих вещей, которые могли бы, например, служить поводом для критики материалистического мировосприятия, то многие вещи, которые такую роль играют, и проблема с ними заключается в том, что нужно еще доказать, что эти вещи есть. А вот сознание, обладая уникальными свойствами и создавая угрозу материалистическому мировосприятию, отличается от многих других кандидатов на оспаривание материализма тем, что оно точно есть. И в этом смысле оно является источником внутренней натуралистической критики материализма, то есть представление о том, что материализм не является даже внутренней и в научном смысле единственной опцией, которая у нас есть на столе.
0: Философские ночи на радио «Вера».
1: В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, философ, историк философии, доцент философского факультета МГУ Антон Кузнецов. Мы говорим сегодня о сознании и, в частности, о сознании животных. Вот как мы уже поняли, ответить на вопрос, сознают ли наши питомцы себя, очень сложно, не сказав о том, что такое вообще сознание. Да? И мы пришли к выводу, что сознание действительно есть, может быть, даже более есть, чем душа, потому что на вопрос о душе мы будем отвечать по-разному, в зависимости от того, верующие мы люди или неверующие, к какой религии, теистической или пантеистической, там мы себя относим. А вот на вопрос о сознании, наверное, нам придется ответить, что да, сознание у человека-то есть наверняка, ну, потому что вот Антон, ну, еще не скоро, наверное, но напишет мемуары. Вот, а питомец Антона мемуары написать, наверное, не сможет.
2: Не сможет.
1: Вот, а даже письмо, которое мы пишем, ну, неважно, как электронное или бумажное, тоже, в общем-то, животное вряд ли отчитается нам о ходе своей событийной или внутренней, тем более душевной жизни. Хотя в мультфильме о Простоквашине мы видим, как Матроскин и Шарик пишут письмо друг друга, перебивая, отнимая друг у друга этот лист бумаги. Ну, так ведь это мультфильм. Вот так пока что мы не замечали наших питомцев за написанием каких-то пространных текстов. И я думаю, вот это был главный аргумент критиков идеи сознания животных, что у животных нет связной речи. Да,
2: да, действительно, за особенно пределами дискуссий довольно тесная есть связь между языковой речевой способностью и наличием сознания. На данный момент времени эта связь, она оспорена, как и в целом связь между интеллектом и сознанием. То есть ясно, что наличие даже самых сложных когнитивных способностей или речевых способностей не говорит о наличии сознания. Возьмите в качестве примера современные большие языковые модели, такие системы искусственного интеллекта, они в речевом отношении уже близки, лучше владеют языком, чем многие люди,
1: да,
2: скажем
1: вот, кстати,
2: так.
1: Кстати, есть ли сознание у Алисы?
2: Да. Ну, на данный момент времени общий консенсус заключается в том, что хотя мы не можем, с одной стороны, исключить возможности сознания у системы искусственного интеллекта, у нас нет правдоподобных доводов заключать к тому, что у них есть сознание или что это сознание возможно прямо сейчас.
1: Хотя обижается иногда на нас. Скажешь ей, Алиса, ты...
2: Обижается, да, обижается. Но здесь вот проблема заключается в том, что в той, в том контексте, в котором мы с вами разговариваем, это контекст проблемы других сознаний. Вот когда, дорогие слушатели, вы смотрите на своих знакомых, близких, родственников или просто людей в общественном транспорте, то вы не видите их сознаний, а они не видят ваших сознаний. Как же вы заключаете о том, что хотя бы у других людей есть сознание? Вы знаете, что есть, но как вы заключаете?
1: Как русская поговорка говорит, чужая душа потемки.
2: Да, да, да, да. И главный аргумент здесь, это аргумент часто по аналогии, что если крякает как утка, ходит как утка, наверное, это утка. И проблема здесь заключается в том, что очень часто мы склонны переносить аргументы по аналогии необдуманно. Все-таки аргументы по аналогии являются очень слабыми формами аргументации, и история с системами искусственного интеллекта это показывает, поскольку они очень хороши в имитации частных когнитивных способностей, которые в случае человека говорят о наличии сознания. Но так как система искусственного интеллекта совсем не похожа на человека, по каким-то отдельным когнитивным способностям, которые они манифестируют, ни в коем случае нельзя заключать. Это будет неправильный вывод, потому что у нас нет, прочие фоновые условия не соблюдены, чтобы эти частные вещи, как «я обиделась» или что-то еще, они работали.
1: А вот, кстати, если сказали, что речь – это не главное, да? Вот, что же все-таки можно отметить в качестве, ну, если не главного, то очень важного? Вот мы упомянули чувство обиды. А может быть, стоит вспомнить какие-то другие качества, ну, например, любовь или надежду, собственно говоря, вот может ли собака любить, может ли собака надеяться?
2: Это довольно сложная тема, я бы так сказал. Ее на техническом языке называют проблемы пропозициональных установок у животных. Но в целом, я думаю так, в некоторой, конечно, нечеловеческой форме, потому что в случае людей подобного рода состояния, они еще являются концептуально нагруженными. Вот это сразу стоит иметь в виду. Естественно, что животное не может любить как человек, потому что понятие не знакомо с понятием любви, которое из культуры приобретается. Но в общем и целом такие состояния, они животным свойственны. Когда мы говорим о наличии сознания, мы говорим, вот как выражается наш философ отечественный Давид Израильевич Дубровский, о наличии субъективной реальности. И это сюда входят эмоциональные состояния, сюда входят перцептивные состояния, например, когда вы слушаете музыку, испытываете слуховые ощущения, аудиальные ощущения. Это сознательное состояние. И сюда входят некоторые интересные вещи, которые часто иногда называют чувством агентности или чувством «я». Это очень такая необычная вещь, и это наличие этого сознательного, этого вида сознания обнаруживается при утрате. Вот, то есть обычно мы его не замечаем. И вот я сказал, что по аналогии мы не можем заключать к наличию сознания ни у системы искусственного интеллекта, ни у других животных. И у некоторых людей тоже, например, у младенцев, например, у людей с поражениями мозга. И вопрос заключается в том, а как тогда, какие аргументы мы можем выдвигать, чтобы узнавать, вытаскивать наличие осознания там, где мы его прямым образом не обнаруживаем, как это обычно делаем. И это одна из больших задач, которой занимается наша группа, то есть это и философская группа, и группа людей в Институте перспективных исследований мозга, возглавляемых академиком Анатолием.
1: Ну вот если все-таки мы обратимся к тому же самому животному, да, мы часто у животного видим невероятную привязанность к человеку. Да. Если эту привязанность объяснить только тем фактом, что вот ты меня должен покормить, да, но ведь собака жертвенно иногда приходит на место, где она последний раз человека видела, приходит на могилу к человеку, да, встречает человека. Сколько по этому поводу написано потрясающих историй, романов, и ведь они имеют свою основу. То есть не всякий человек обладает такой памятью и такой верностью.
2: Да. Да? Вот. Это совершенно верно, и мне кажется, что в случае с животными, особенно млекопитающими, особенно питомцами млекопитающими, мы видим такие интересные вещи, когда настолько сильно окружающие концептуальные установки искажают реальность, что мы не видим эту реальность прямо перед нашими глазами, что животные в буквальном смысле не являются автоматами. Они способны к сложным формам обучения.
1: Ну, хорошо, инстинкт. Привыкли все списывать на инстинкт. Выработала сложная система инстинктов. Да? Но человек ведь тоже обладает инстинктами. Он тоже руку от горячего отдергивает.
2: Да, да, в том-то и дело. И уже в первой половине 20 века на самом деле начался кризис этой парадигмы, что, конечно, любой ученый хочет иметь настолько детерминистическую модель, насколько это возможно, чтобы там не было никаких вероятностей, неопределенностей, и таким прямым образом, ну, при помощи рефлексологии Павловской или еще как-то объяснять какие-то процессы. Ну, во-первых, мы видим это уже и по не только по философии, но и по русской физиологической школе, которая всегда была заинтересована в вопросах сознания и разума, что эти представления, они буквально экспериментально не работают. И сейчас, вот, например, школа функциональных систем, которая во многом пришла на смену павловским представлениям, она исходит из другой философии. Она исходит из того, что все-таки у нас нет детерминистических цепей инстинктов. И в целом понятие инстинкта, оно для современной биологической науки и философии сознания является устаревшим. То есть внутри этой области никто не пользуется этим. И вот мы с вами обсуждаем собак, то есть или кошек, или каких-то вот млекопитающих, близких к человеку. Но в действительности, даже если мы будем говорить о насекомых, вот есть такой исследователь Ларс Читка, он немного говорит по-русски, потому что ходил в русскую школу, хотя вырос в Западной Германии. Вот. Он на экспериментах со шмелями показал, что шмели демонстрируют, в кавычках,

0: собак, насекомых обучать на этом. То есть прогресс современного научного знания и на самом деле философии вместе. Он показывает, что большая часть животного мира, который мы знаем, не являются автоматами. Даже те животные, про которых мы думаем, что они автоматами не являются. Но другое дело, что когда животное не является автоматом, это не значит, что у него автоматически есть сознание. Вот это уже это совсем уже другая история. И здесь несколько лет назад была принята Нью-Йоркская декларация о сознании животных, в которой существенную роль сыграли наши конференции. И в этой декларации отмечено, что все млекопитающие птицы обладают сознанием. Но дальше, скорее всего, все позвоночные и некоторые беспозвоночные. И тут, конечно, масса всего интересного происходит. В первую очередь нас интересуют головоногие моллюски. Вот.
1: Давайте здесь сделаем паузу, потому что это уже просто потрясающее сообщение, что даже у головоногих моллюсков может быть какое-то сознание. Я напомню нашим радиослушателям, что у нас в гостях сегодня философ, исследователь сознания, сотрудник Московского центра исследования сознания и философского факультета МГУ Антон Кузнецов. Мы говорим сегодня о сознании животных, и после небольшой паузы мы вернемся в студию и продолжим наш разговор в эфире Светлого радио, Радио Вера, в программе «Философские ночи».
2: «Философские ночи» на Радио Вера. Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
1: В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. И наш сегодняшний гость – доцент философского факультета МГУ, сотрудник Московского центра исследования сознания при философском факультете МГУ Антон Кузнецов. Мы говорим сегодня о сознании животных. И вот в конце первой части вы так мимоходом упомянули Нью-Йоркскую декларацию, да, о сознании. А что из этого следует? Вот если у головоногих моллюсков есть сознание, что мы теперь должны за версту их обходить. Человек ведь хищник. Он же ест животных. Мы что, веганами должны все стать?
0: Нет, это довольно сложный вопрос. И начну с примера. Джонатан Бёрч, один из вдохновителей этой декларации, сам является вегетарианцем. Но при этом его позиция в отношении того, должны ли остальные люди есть мясо или не должны, является умеренной. Потому что наличие сознания и наличие моральных обязательств – этот вопрос неочевидный. Он очевиден вот в каком смысле. Если есть сознание, то вопрос моральных обязательств должен быть поставлен. Но он не решается автоматически. Потому что речь идет все-таки не только о самом факте наличия сознания, но и о том, какого рода агентов или существ конституирует сознательная жизнь. Дело в том, вот представьте, что сознательная жизнь какого-то существа представляет собой вспышки сознания. Одна вспышка, вторая вспышка. И эти вспышки, они не образуют никакого нарратива личностного, никакого представления о ценности, ни даже страдания или удовольствия, неудовольствия. То есть вот сама сознательная жизнь, она, как ее существование, оно еще не ведет к тому, что у нас есть какие-то обязательства моральные.
1: Ведь да, действительно, ведь кроме сознания есть еще что-то. Есть спасение, есть искупление в религиозной перспективе.
0: Конечно.
1: Вот, и если мы, например, говорим о Христе, вот у архимандрита Федора Бухарева была интересная идея, что в Христе как раз мы имеем дело с совпадением его внутреннего самосознания и божественного сознания. То есть мировые идеи были идеями его собственного сознания, поскольку он был богочеловеком. Вот, то, наверное, сознание Христа было, как говорят философы, телеологично. То есть оно шло к вот этой идее крестной жертвы, спасения и искупления. И вообще говоря, если мы посмотрим на мир как на череду вот этих жертв, да, мы жертвуем собой, животные жертвуют ради нас, мы жертвуем еще ради кого-то, то мир окажется совершенно другой динамической системой. Потому что вот погружение

0: только в сознание, в сам факт сознания, представляется мне чем-то несколько вот буддийским таким.
1: Я думаю, что здесь есть какие-то буддийские отголоски в целом.
0: А буддисты ведь интересуются проблемой сознания.
1: Да, если вы помните, в 17-18 и в 23-м году у нас были конференции в Дарамсале с буддистскими учеными и с участием Далай-ламы, потому что они явным образом артикулируют сознательность всех живых существ, что, конечно, является радикальным тезисом, и с этим тезисом я скорее не согласен.
0: Вот. Тут уже и растения надо включить тоже.
1: На первой конференции был такой специалист, Пако Кальва. Он как раз занимается этими вещами. Ну, показательно, что больше мы его не приглашали.
0: Цветы капризные. То цветет, то не цветет. Несколько лет не цветет, решил его вырвать, а тут вдруг раз зацвел.
1: Ну, вот здесь вот как раз это такой антропоморфизм скорее. То есть у нас есть опасность, это антропоморфизм и антропоцентризм. Антропоморфизм, когда мы как раз аргументы по аналогии избыточные используем, а антропоцентризм, когда мы ожидаем, что сознательные существа должны делать в точности то, что делает человек.
0: Наше сознание лучше всех.
1: Да, лучше всех, и это некоторый идеал.
0: Хотя вообще среди людей есть такие, что предпочтешь любого пса, там, алабая какого-нибудь, который умнее в 100 раз, чем эти несчастные персонажи.
1: Да. Вот, возвращаясь к теме, например, потребления животных в пищу, тут скорее линия говорит не о том, чтобы об отказе употребления живых существ в пищу, а линия идет скорее о том, как изменить индустрию производства мяса. Ну, потому что если кто-то когда-то был на скотобойне, то, и видя там, этих коров, которых забивают, и свиней, в общем-то, я думаю, имея некоторое моральное чувство, ужаснется тому, что там происходит. Но это не значит, что мы отказываемся от мяса, потому что есть еще прагматический аргумент или утилитаристский аргумент. Он связан с тем, что отказ от мяса при данных условиях он попросту невозможен. Это приведет к огромному коллапсу просто в мире.
0: Ну, человек всегда должен объяснить, да, то, что вот как бы ему необходимо, почему война? Ну, значит, из какой-то потребности, целесообразности человек начинает объяснять войну, почему люди убивают друг друга, почему люди убивают животных. Ну, вот еды не хватит, да. Но ведь это такое, ну, как бы низшее объяснение, наверное, все-таки это такое прагматическое.
1: Это прагматическое объяснение, но все-таки это объяснение, которое обладает правдоподобностью в том смысле, что это попросту нереализуемо на данный момент времени, отказ полный от мяса. А во-вторых, если бы это было бы реализуемо, это был бы огромный коллапс, который мог бы привести к еще большим социальным потрясениям, учитывая, что... Вы знаете, я немножко в сторону уйду. Есть такое понятие, называю в английском языке luxury beliefs называется. Или как же это слово-то luxury? Вот это, богатые убеждения. Давайте назовем их так. Богатые убеждения. Это значит, что когда вы живете с определенным комфортом и не видите, не сталкиваетесь со всей остальной жизнью, у вас обнаруживается сетка убеждений, которая связана с тем, что вы никогда не были бедным, никогда, может быть, не болели, никогда не испытывали нужды. И очень часто в рассуждениях, в том числе вот в повестке осознания животных, мы встречаемся с тем, что можно назвать роскошными убеждениями. То есть это убеждения людей, которые никогда не голодали в своей жизни. И поэтому для них все это легко и просто. Помните Мария Антуанетта. Ну, если нет хлеба, давайте, есть же пирожные, правильно?
0: Пусть едят пирожные.
1: Да, пусть
0: моя мама, которая пережила войну и голод, очень любила вспоминать эти слова Марии Антуанетты. Да. В детстве я их слышал, буквально с детства. Да. Когда мы шли в булочную, мама эти слова часто очень повторяла.
1: Но моральный вопрос в действительности, он, конечно, непрост. Есть такая позиция, она называется сентиентизм. Угу. Это как раз тезис связи между сознанием и моральными обязательствами. И, как следует из нашего с вами обсуждения, угу. этот тезис, он все-таки должен быть ограничен. Дело в том, что изначально сознание, как вот термин, это термин искусственный. Угу. Он появился лишь в 17 веке благодаря Кэдварду и Джону Локу, и вот Евгений Логинов и Артем Беседин, угу. мои коллеги, они угу. проделали определенную работу в этом направлении. И изначально сознание связано с моральным статусом агента. Угу. Но чем дальше мы углублялись в вопрос исследования сознания, тем слабее становились связи не только сознания и разумных свойств личности, но и моральных тоже.
0: А можно ли сказать, что вот для нас сознание не потеряло свою связь с таким понятием, как совесть? Потому что ведь вообще по-английски это, наверное, одно слово.
1: Это, ну, тут учитывая, вы видите, что английское слово consciousness – искусственное mm-hmm. слово, с одной стороны, да. Mm-hmm. То есть я должен с вами согласиться, что связь с совестью есть, и более того, быть моральным агентом и быть mm-hmm. сознательным агентом – это устойчивая связь здравого смысла, которая прослеживается не только в западной европейской культуре.
0: А у животных может быть совесть? У животных может быть совесть?
1: У животных... недавно мне задавали этот mm-hmm. вопрос. Я думаю, что совесть в каком-то очень сниженном виде, mm-hmm. она есть у некоторых млекопитающих.
0: Вот. Но ведь собака, когда ее ругают, да. вот тапок она сгрызла, да, или стельки. Мне собака очень любит грызть стельки. Yeah. Она же чувствует свою вину, она забивается в угол, она боится, что ее накажут, побьют, да, то есть у нее есть память о том, что она сделала что-то непотребное.
1: Да, но здесь надо, как раз я думаю, что многие, наверное, ожидают разговора об отличии uh-huh, uh-huh. животных и человека. Я хотел бы отметить, что это не будет про uh-huh. антропоцентризм или uh-huh. какое-то избыточное возвеличивание человека. Я думаю, что это не сама цель нашего uh-huh. обсуждения. Но важно отметить, что люди, как сознательные существа, находятся в особых отношениях со временем. Вот что мы точно видим. То есть это не только большой выставленный палец или человеческая речь. А это связано с тем, что наша сознательная жизнь обеспечивает наличие именно у таких существ, как мы, наличие дистальных намерений. То есть, когда мы регулируем свое поведение, наши сознательные акты простирают свою власть не только в будущее на 5 секунд, что уже на самом деле огромное достижение, но на 10, на 30 секунд, на минуты, часы, дни, месяцы и года. И эти особые отношения с будущим человека, они являются уникальным. То есть ни одно другое животное в таких отношениях с будущим не находится. Даже если вы вспомните каких-нибудь белок, которые угу. прячут припасы, все-таки они их прячут не таким образом, чтобы потом они знают, где искать. Это угу. просто так устроено, что они потом находят угу. случайным угу. образом. То есть угу. это показано, что белки не настолько прагматичны. Угу. Но вот у человека сознание позволяет нам обладать особыми отношениями с будущим. И даже в целом отношения с будущим – это особое свойство сознательных существ. Когда сейчас слушатели, например, нас слышат, да? Звук же попадает сначала в ухо, и потом по нерву идет в аудиальной области коры головного мозга, угу. и потом что-то еще происходит, и вуаля, ощущения аудиальные. Угу, угу, они, вы слышите эту программу. Угу. Но это же какое-то время, верно?
0: Угу, угу.
1: А наш разговор воспринимается здесь и сейчас. Как возможно, чтобы, вот, Алексей Павлович, вы меня прямо сейчас слышали, почему нет разрыва во времени? Как так происходит? И это интересное свойство нашего сознания, что наше существование в одновременности возможно благодаря тому, что сознание наше, оно некоторым неуловимым даже для нас образом заскакивает немножко в будущее. Угу, и угу. мы всегда, все сознательные существа живут немного исходя из перспективы будущего, что обеспечивает одновременность существования в настоящем.
0: Да, иногда и много. У нас люди часто вообще в будущем живут. То есть они думают, что-то построить, а говорят, что уже построили. Вот, это вот. Нормально.
1: Надо вспоминать шумеров. У них думать про будущее, метафора была такая, это смотреть назад.
0: Ну, вот у нас недавно конференция была «Философия будущего». Ну, вот, вообще-то говоря, в чем-то даже это может быть такой травматический момент, когда человек слишком много забегает в будущее, потому что мы помним булгаковский «Мастер и Маргарита», да, немножко уже пролила масло там, или кирпич уже готовится отвалиться. То есть мы думаем о будущем, а на самом деле с нами может случиться так, что будущего-то этого вот конкретно с нами-то как раз и не будет, да. Вот. Но это не означает, что не нужно думать о будущем. Вот, то есть это тоже такое вот как бы свойство человека, да, не животного, думать о будущем. И, наверное, свойство, вот я спросил, может ли животное любить и может ли животное надеяться. Вот может ли животное надеяться?
1: Вот как раз если мы... Я поэтому и стал об этом говорить, потому что многие вещи, которые вы спрашивали о надежде и любви, они на самом деле в себе подразумевают отношения с будущим. И довольно пролонгированные отношения с будущим, такие сознательное удержание будущего. И в этом смысле, конечно, животные надеются вот в таком смысле не в состоянии. Это надо иметь в виду. И если вы позволите, вот еще хотел сказать пару вещей, что сейчас цель вот в исследованиях других сознаний, это животных, небиологических систем и некоторых людей, которые не являются нейротипическими здоровыми людьми. Она все-таки заключается в том, чтобы мы пришли к какой-то теории. То есть первый шаг сейчас мы увидели, что есть некоторое разнообразие сознательных существ. Насколько оно велико, это отдельный вопрос. Но мы увидели, что есть некоторое разнообразие. Но проблема, с другой стороны, заключается в том, что у нас нет, у нас бесконечное количество теорий сознания. То есть, если вы познакомитесь с этой темой, вы узнаете, что теорий очень много. И продвигаясь в вопросе других сознаний, мы, наша актуальная задача сейчас, вот моя и Артёма Беседина, то, что мы вместе, что пытаемся разрабатывать, это придумать методы того, чтобы какие-то тесты, эксперименты, индикаторы сознания, они могли служить инструментами, доказывающими наличие сознания.
2: «Философские ночи» на Радио Вера.
0: В эфире Радио Вера, программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. И наш сегодняшний гость – доцент философского факультета МГУ, сотрудник Центра исследований сознания при философском факультете МГУ Антон Кузнецов. Мы говорим сегодня о сознании животных, и вот Антон нам пообещал, что, может быть, скоро мы придем в аптеку, купим тест, да, вот такую полосочку, да, как мы иногда проверяем на ковид, мазок, и ты увидишь, есть у тебя сознание или, может быть, никакого сознания.
1: Вы знаете, есть, простите, что вас прервал, есть такая шутка, чем отличается зрелая теория от незрелой? Зрелая отличается тем, что у вас есть измерительные приборы. И вот зрелая теория сознания будет только тогда, когда будет сознание метр. Когда мы получим сознание метр, все, у нас есть зрелая теория сознания. Но пока такого сознания метра нет. И главная проблема здесь заключается в том, что... Я придумал такую метафору, что мы можем путать дым сознания с огнем сознания. Вот эти индикаторы в сознательной жизни, даже вот которые мы по другим людям устанавливаем, это все-таки дым от сознания, когда мы подозреваем, что за этим дымом скрывается какая-то сознательная активность. И проблема заключается в том, что очень часто дым сознания, вот эти индикаторы проявления сознательной жизни отождествляются с самим сознанием.
0: Но как и пел один известный рок-исполнитель, там, где нет пепла, нет огня. Да? То есть, вообще говоря, если дым, то, наверное, все-таки есть и то, что дымится.
1: Верно, но нам, да, но это не логический закон, скажем так. То есть может быть разная ситуация. И одна из задач, которая перед нами стоит, это чтобы понять, в каком случае вот этот дым, который мы видим, он связан с наличием огня. потому что это один из самых хрупких моментов и в области других сознаний, и в области исследований сознания, что отдельные ученые или философы, они увлекаются какой-то одной большой способностью и думают, что эта способность является сознанием, а потом оказывается, что это не так. И поэтому главная проблема здесь не только чтобы понять, какие животные, скорее всего, обладают сознанием или нет. А ответить, да, также на вопрос, когда мы отвечаем, какие животные обладают сознанием, то как это позволяет нам пролить свет на связь между индикатором, проявлением сознания, дымом сознания, на наличие огня. Как мы можем какие-то проявления сознательной жизни четко связать, четко сделать именно сознательными проявлениями. Понятно. Это большая проблема.
0: А вот вопрос, который, может быть, ну, не совсем по адресу, поскольку вы все-таки занимаетесь теорией сознания в таком вот ближе к нейрокогнитивным наукам ключе, но вот мы говорим о бессмертии души. Мы говорим, что человеческая душа, согласно христианскому учению, бессмертна. То есть она возникает, и она уже не умирает, и не переселяется никуда. Вот. У буддистов там есть переселение, в этом психоз Платона, а в христианстве наша душа раз и навсегда. А вот сознание, можем ли мы говорить о вот таком модусе сознания, как смертность, бессмертие? Или сознание – это что-то функциональное, и это какой-то вот акт, который совершается здесь и сейчас по отношению к прошлому, по отношению к будущему, но именно это такой модус операнди, который совершается во времени и религиозного измерения не имеет.
1: Это очень непростой вопрос. Я склонен ответить утвердительно на последнюю часть вашего предложения, что сознание само по себе, качество сознания, они не подвержены смерти, поскольку смерти подвержено то, что живет, то есть какое-то живое существо. И сознание само по себе живым существом не является. Это некоторое свойство живого существа. Но здесь дальше возникает интересная развилка. И она, кстати, связана с философом, который был у нас на факультете, который является православным философом, это Ричард Свинберн. И он как раз пытается доказать, что сознательные свойства, свойства сознательной жизни не могут проявляться без специфического носителя. То есть его аргумент строится на том, что физическая субстанция, физическая вещь, в целом, ни при каких обстоятельствах не может быть носителем сознательных свойств. Это просто невозможно. Но поскольку сознательные свойства есть, у них есть носитель. И если этот носитель не может быть физическим, значит, этот носитель не является физическим. И этот носитель является не физической субстанцией, то есть душой. И есть статья, она есть на русском языке, называется «Субстанциальный дуализм». Я думаю, что ее легко можно найти в интернете. И вот, дорогие слушатели, если вас интересует этот вопрос связи сознания с существованием души, как это можно доказывать, то можно обратиться к этому тексту.
0: Ну, как и другие книги Ричарда Свинберна переведены.
1: Да.
0: Есть ли Бог?
1: Да.
0: Книга по-русски.
1: Да, в данном случае просто я отсылаю к короткому жанру, но есть и жанр более длинный, естественно. И бессмертие в целом касается все-таки души. То есть если мы говорим о бессмертии в абсолютных значениях, потому что есть бессмертие в значении относительном.
0: Вот здесь как мы можем сделать следующий шаг и от души перейти к мировой душе, которую постулировал Шеллинг, да, и такой несколько католически ориентированный русский философ Петр Чаадаев писал, что все мы участники работы сознания, длящейся вечно. То есть для него сознание было не свойством отдельной человеческой души, а свойством человечества как некоего целого. То есть это такая, ну, трансценденталистская концепция сознания, да?
1: Ну, она в целом, может быть, она имеет и некоторые натуралистические изводы. И это мы можем видеть и в некоторых версиях русского космизма, и в
0: Не только русского.
1: Не только русского.
0: Тейяр де Шарден.
1: Да, да, да, да, да, да, да, да. И в целом в некотором усмотрении того, что история наших физических тел имеет один источник. То есть здесь уже мы можем где-то расходиться в том, каков этот источник, но совершенно точно, что источник этот является одним. И в каком-то смысле часто говорят, что вот сознание – это способ Вселенной осознать саму себя. В этом смысле, конечно, человек занимает уникальное место.
0: А почему, всякое, тут перехожу к другой теме, у панд детеныш родился, да, от московского зоопарка. Да. Почему так бывает, что вот народ, душа народа выбирает себе какой-нибудь тотем, какого-нибудь животного, какое-нибудь животное, вот, с которым она себя ассоциирует. Вот русский медведь, да, или китайская панда, вот, или египтяне там выбирали ибиса какого-нибудь, да, и индусы корову. Что они в сознании панды находят что-то близкое вот национальному сознанию китайца, условно говоря?
1: Я наблюдал за поведением панд и заключил, что все-таки их поведение не похоже на поведение, во всяком случае, тех китайцев, которых я знаю.
0: Вот. А где вы наблюдали за пандами?
1: У нас конференция проходила в Чэнду, это столица провинции Сычуань. Кстати, прямой перелет из многих, из Москвы точно есть, и, по-моему, из других городов России. Сам по себе уникальный город, надо сказать. Даже по китайским меркам. И там находят, там, во-первых, это единственное место на Земле, где в дикой природе встречаются гигантские панды. И, во-вторых, там находятся центры по разведению панд, и все панды, которые рождаются в мире... Во-первых, все панды в мире гигантские принадлежат китайскому правительству. То есть они только на аренде находятся. И даже если панды рожают кого-то, появляются детеныши панд, а все эти детеныши обязательным порядком возвращаются в Китай.
0: То есть это не наш детеныш?
1: Нет, нет, нет, нет. Они возвращаются в Китай.
0: У него уже гражданство китайское.
1: Да, да. Там, значит, с этими панденками работают. Там их взращивают, там что-то с ними, какие-то манипуляции производят. И в дальнейшем, если все сходится, панденка могут вернуть в аренду обратно. Но, опять же, это еще некоторый вопрос.
0: То есть там прошивают какую-то специальную китайской идеологию, с китайским сознанием.
1: Да, да. Вот. Ну и при этом это еще может быть инструментом некоторого политического наказывания. Недавно Китай отозвал панду из Японии, потому что там были недружественные шаги, и они сказали, ну, раз так, мы тогда панду
0: почему
1: у вас...
0: Почему мы медведей не отзываем? Это тоже...
1: Проблема в том, что...
0: монополию на медведи, бурых, по крайней мере.
1: Но у нас медведей очень много, вот в чем дело. И сейчас медведей много везде, это и Дальний Восток, это Сахалин, Приморье, Камчатка и Кавказ. Вот я думаю, что те, кто ездят на Красную Поляну, там уже просто в города выходят медведи. И лично я встречал медведя. Вот.
0: У нас в МГУ я только на территории недавно лисицу встретил. Правда, она была не в очень хорошем состоянии, драная такая достаточно.
1: Да. Но... Ну, на территории МГУ встречаются лисицы, совы и соколы. И вот мало кто знает, но есть соколы, которые живут в МГУ, у них есть специальное гнездо, за ними ухаживают, и в целом биоразнообразие кампуса Московского университета, оно превосходит ожидания людей, которые...
0: То есть не только котики.
1: Нет, нет, не только котики. И в целом, я думаю, что животный мир московского региона...
0: Ну, так вы про панд не закончили. Вот панды ведут себя по-другому. А вот как они себя ведут? То есть вот...
1: Они, ну, если в сравнении с... Сибариты, я бы так сказал, настоящие сибариты. Активность у них два раза в сутки. То есть, если вы приезжаете в Чэнду, и если вы пришли не в 7, не в 8 утра, то никого вы там не увидите. Вот, кроме если они, правда, не заснули на своих помостах, тогда вы видите спящих панд. А так даже они уходят, и все. Вот, панды настоящие такие сибариты. И поскольку, кстати, Чэнду – это место появления даосизма, то скорее вот у них такой даосский, я бы сказал, стиль жизни. То есть очень миросозерцательный. Вот так. Вот. Радостные, позитивные существа. Наверное, стоит брать с них пример.
0: Ну, все-таки вы оптимист относительно того, может ли быть решен вопрос о сознании. То есть сможем ли мы рано или поздно утверждать, да, у животных сознание есть, или нет, у животных сознания нет, или есть у конкретных животных, у панд, например.
1: Я думаю, что уже сейчас мы можем с уверенностью говорить о том, что просто аргументы слишком хорошие, и нет хороших аргументов против. В пользу того, что все млекопитающие и птицы обладают сознанием, это крайне неправдоподобно утверждать обратное. Но будет ли этот вопрос решен до конца? Сложно ответить, потому что это вопрос построения фундаментальной теории. А любые фундаментальные теории всегда обладают каким-то количеством конкурентов. Если у нас останется только одна теория сознания, это скорее будет говорить о том, что что-то произошло с научным институтом не то. Не может быть одной теории сознания, поскольку вопрос настолько сложен и настолько он затрагивает разные области, не только знания, но и ценности и мировоззрения, что здесь не может быть одной теории. Если мы останемся только с одной теорией сознания, это будет говорить о том, что наука пришла в упадок или произошли какие-то существенные и плохие общественные изменения.
0: Я благодарен вам, Антон, за этот разговор. Как говорится в псалме про наш мир, вся премудростью сотворил еси зело. То есть мир сотворен в красоте и в разнообразии, в том числе и в биоразнообразии. И эту книгу мы можем читать всю нашу жизнь, вне зависимости от того, философы мы, нейробиологи или представители каких-то других наук, или просто обыватели, которых иногда почему-то тянет пообщаться с животными, сводить детей в зоопарк в выходной день, или поехать на экоферму, или у себя дома подружиться с каким-нибудь пушистым существом и так полюбить его, что, как Бердяев потом скажет, я не хочу Царство Небесное без моего кота Мурри. Да, то есть вот даже в эсхатологии спасения это животное тоже видится нам каким-то важным и неотъемлемым элементом. И я вот вспоминаю, давно, правда, это уже было свое путешествие в Британь французскую, где потрясающие храмы, где моряки, Христос в виде капитана корабля во фресках. И возле храмов есть такое пространство, типа стойла, куда прихожане приводили свой скот, в том числе и крупный. Он не стоял на богослужении, но в конце священник выходил и благословлял животных. То есть это тоже было частью вот такой повседневной жизни бритонских
1: Благословляли
0: христиан.
1: И судили также.
0: Но об этом мы поговорим уже в следующих наших разговорах. А сейчас я напомню, что у нас в гостях был философ Антон Кузнецов. Спасибо и до новых встреч в эфире программы «Философские ночи».
1: Спасибо.
2: «Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
1: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
2: И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
3: Любовь долготерпит, милосердствует.
4: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
5: Не бесчинствует, не ищет своего.
6: Не раздражается, не мыслит зла.
7: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
1: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
3: Любовь никогда не перестает.
0: А теперь пребывают сии три.
5: Вера.
6: Надежда.
5: Любовь.
4: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Антуан де Сент-Экзюпери. «Цитадель». Читает Виктория Макарская.
1: «Цитадель». Глава 112. Значимы только усердие и рвение. Преодолевший горный поток, испекшийся под солнцем, подобно яблоку, ободравший руки о камни, копаясь в земле и глине, и нашедший за весь год один единственный чистой воды алмаз, счастлив. Несчастлив, издерган и вечно в претензии тот, кто на свои деньги способен купить целую пригоршню бриллиантов. Но что ему в них? Они тусклее стекляшек. Ибо не в вещах нуждаешься ты, в божестве.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Вы слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Анны Достоевской, супруги писателя Федора Достоевского. 1875 год. Помню, как весной 1875 года мы переезжали с зимней нашей квартиры в доме Леонтьева опять на дачу Гриббе. Сторож нашего дома, прощаясь, сказал: «Пуще всего мне жаль, что уезжает ваш барин». «Почему так?» – спросила я, зная, что муж не имел с ним сношений. «Да как же, барыня, чуть где ночью пожар, и зазвонят в соборе, барин уж тут как тут стучится в сторожку: «Вставай, дескать, где-то пожар». Так про меня даже пристав говорит: «Во всем городу нет никого исправнее, как сторож генерала Леонтьева. Чуть зазвонят, а он уж у ворот. А теперь как я буду? Как же мне барина не жалеть?» Придя домой, я передала мужу похвалу дворника. Он рассмеялся и сказал: «Ну вот, видишь, у меня есть достоинства, о которых я и сам не подозреваю». Голоса

Может быть, тот лес — любовь моя, или, может быть, когда умрешь,

Радио «Вера». Не говори, я капля в этом море. Моя печаль бессильна в общем горе. Моя любовь бесследно пропадет. Смирись душой, и мощь свою постигнешь. Поверь любви, и горы ты подвигнешь. И укротишь пучину бурных вод. Арсений Голенищев-Кутузов.

0: Радио «Вера». Часть речи.
1: Владимир Крупин. Отрывок из книги «Афон. Стояние в молитве». Кто расскажет о трудах ваших, блаженные отцы? Кто достойно воспоет подвиги ваши, непрестанную молитву, болезненное мученичество совести ради добродетелей, изнурение тела, трезвение ума?
2: Трезвение – христианская добродетель, которая заключается во внимательном отношении к своему внутреннему состоянию, в воздержании от греха, даже в мыслях. Оно достигается непрестанным обращением к Богу в молитвах. Трезвение – более обширное понятие, чем ставшее привычным слово «трезвость». Оно заключается не только в воздержании от употребления опьяняющих, дурманящих веществ, но и в хранении ясного взгляда на жизнь и, в первую очередь, на самого себя. Трезвение отличает здравая оценка своего духовного состояния, осознание своей немощи и надежда на божественную помощь. Трезвению противоположен горделивый самообман, упоение своими мнимыми достоинствами.
0: Часть

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Захарий Савельев.
1: Люди, недавно пришедшие в церковь, спрашивают, как спасаться, с чего начать. Спасает нас Господь по благодати. От нас требуется только вера и глубокое покаяние. Благодатью вы спасены через веру, говорит апостол Павел в послании к Ефесянам. Хочу поделиться с вами наставлением святителя Иоанна Златоуста. Все для спасения у нас есть. Главное этим пользоваться. Не ищите чего-то особого. Ходите в храм со страхом Божиим. Дело Божие, а Бог сделает твое.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Женщины царской семьи Романовых редко ограничивались одними только хозяйственными занятиями. Вдова Павла I, императрица Мария Федоровна, активно занималась общественной работой и видела в ней исполнение своего гражданского долга. Отличный организатор, она сумела создать самую крупную в империи сеть благотворительных организаций. Ее называли «Учреждение императрицы Марии». Ведомство оказывало бесплатную помощь детям, старикам, вдовам и инвалидам. Мария Федоровна сумела увлечь этим благим делом многих влиятельных людей. Сама она отдавала своей работе дни и ночи. «В отношении благотворительности императрицу можно было назвать ненасытную», вспоминала одна из фрейлин. При дворе Марию Федоровну звали матерью всех несчастных и неимущих. Она умела утешить плачущих, помогала всем нуждающимся. Придворные сначала объясняли неутомимую деятельность императрицы ее желанием славы, но вскоре поняли, что в благотворительности смысл жизни государыни. День, когда ей не удавалось сделать хотя бы одно доброе дело, Мария Федоровна считала прожитым зря. Она взяла под свое крыло два института для благородных девиц. Потом стала опекать училище для сирот и родильный дом. Вскоре к ним прибавились больницы для детей и приюты. Детям, оставшимся без родителей, Мария Федоровна уделяла особое внимание. Она сама была заботливой матерью и жалела сирот всем сердцем. А потому воспитательные дома для таких детей при императрице Марии стали благоустраиваться. Содержались они на личные средства государыни. Ее чрезвычайно расстраивала переполненность учреждений для сирот, и Мария Федоровна придумала способ разгрузить их. Часть воспитанников она стала отдавать в деревне благонадежным крестьянским семьям за хорошую плату. А узнав, что многих младенцев матери приносят в воспитательные дома, потому что не в силах прокормить, императрица выделила для содержания таких детей по 120 рублей в год, и семьи могли не расставаться со своими малышами. Государыня не ограничивалась одними идеями и указами. Она лично ездила инспектировать свои учебные заведения, причем появлялась, когда ее никто не ждал. Обходила комнаты воспитанников, обедала с ними, присутствовала на уроках и экзаменах. Для детей эти приезды были настоящим праздником. А однажды императрица, можно сказать, спасла 8-летнего ребенка. Девочка-сирота опасно заболела. Врачи не брались ее лечить. Государыня приехала и села у постели больной. Малышка, которая уже не могла говорить, услышав знакомый голос, открыла глаза. А Мария Федоровна, взглянув на нее, сказала: «Я убеждена, что этот ребенок выздоровеет, и еще так много жизни в его очах». И действительно, девочка скоро поправилась. Мария Федоровна постоянно увеличивала круг своих обязанностей. Она открыла одну из старейших и известных клиник Петербурга – Мариинскую больницу для бедных. Навещала пациентов, обеспечивала их деньгами. Помогала и вдовам, которым после смерти мужей было не на что жить. Для этих женщин Мария Федоровна строила так называемые вдовьи дома. На 50% все эти заведения финансировала сама государыня. Остальные суммы поступали от частных лиц, которые, вдохновившись кипучей энергией Марии Федоровны, жертвовали средства на дело помощи ближним. К началу XIX века в благотворительных учреждениях императрицы училось 10 тысяч девушек, а в больницах бесплатно лечилось 20 тысяч человек. Больше 40 заведений входило в ведомство императрицы Марии, а государыня все продолжала работать. Ее современники говорили, что за свою жизнь Мария Федоровна сделала больше, чем все европейские монархи вместе взятые. Но скромная императрица не похвалялась своими делами, и о многом стало известно только после ее ухода. В своем завещании Мария Федоровна благодарила всех, кто ей помогал, и писала о своем жизненном кредо. «Мы должны исполнять наши обязанности, соединяя все наши старания к сохранению детей, к возбуждению чувств материнских, к подаянию помощи и вдове, и сироте. Только тогда мы будем оказывать истинную любовь к ближним».
0: Имена, имена милосердия.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги путевых очерков писателя Бориса Зайцева «Афон», 1928 год. Священно-действенность – очень важная, яркая черта монашеской жизни. Входя к вам в комнату, монах всегда крестится на икону и кланяется ей. Встречая другого, если сам он иеромонах, то благословляет. Если встретил иеромонаха простой монах, подходит под благословение. Встречаясь с игуменом – земной поклон. Садясь за стол, непременно читает молитву. Это непривычно для мирянина. Но в монастыре вообще все непривычно, все особенное. Здесь люди делают то, что считают первостепенным. Монах как бы живет в Боге, ходит в нем. Естественно, его желание приобщить к Богу каждый шаг своей жизни, каждое, как будто будничное ее проявление. Поняв это, став на иную, высшую, чем наша ступень отношения к миру, мы не удивимся необычному для светского человека количеству крестных знамений, благословений, молитв. Здесь жизнь обращают в священную поэму. Голоса.

0: Радио «Вера».
1: Как хорошо ты, о море ночное! Здесь лучезарно, там сизо-темно. В лунном сиянии, словно живое, ходит и дышит, и блещет оно. На бесконечном, на вольном просторе блеск и движение, грохот и гром —

0: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Несколько дней на оленях по тундре. Столько приходится ехать иеромонаху Тихону Воробьеву, руководителю миссионерского отдела Якутской епархии, чтобы навестить отдаленные села Якутии. Из-за труднодоступности и плохих погодных условий такая поездка может растянуться на недели. И первое, о чем просят общины отца Тихона при встрече – помолиться об их оленях. Связь человека и животного для оленеводов – одна из главных. Поэтому во время миссионерских поездок представители Якутской епархии привозят им вакцины для животных. Уберечь стадо от инфекционных заболеваний – важная мера для кочевников. Оленей они используют как транспорт. Из шкур животных шьют одежду, а мясо употребляют в пищу. Помимо вакцин, отец Тихон привозит оленеводам продукты, одежду, лекарства и другие необходимые вещи. За прошедший год миссионерский отдел Якутской епархии подружился со многими стойбищами, то есть стоянками кочевников. Местные жители увидели, что церковь готова разделять их заботы. Они понимают, что главная поддержка, которую мы можем дать, все-таки духовная. Но люди должны видеть, что ты приехал не просто поддержать словами, а готов помочь делом, говорит помощница отца Тихона, монахиня Елизавета Синчукова. Из-за отдаленности вопрос снабжения для местных народов – один из ключевых. Сейчас социальному и миссионерскому отделу Якутской епархии нужны средства, чтобы купить 80 флаконов вакцины для оленей, запас круп и консервов на 50 человек, а также теплую одежду для детей и технические средства для кочевого образа жизни. Отвести гуманитарную помощь необходимо уже в июле, чтобы не попасть в паводки. Помочь собрать посылку доброты и внести лепту в ее доставку вы можете на платформе «Поможем» сайта miram.help. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Мученики доброй надежды, молите Бога о нас. Вы, похоронившие все надежды свои ради одной, вы, видевшие, как в прах обращаются надежды на земное, вы, на погребение земных надежд, видевшие слезы многие, вы, слышавшие исповеди о крушении земного и о зловонном пепелище его, вы, давшие распять себя за упование единственное, которое не обратится в прах, могилу и зловоние. Вам поклоняемся и молимся. Молите Богу о нас. Видел я ребенка, гнавшегося за птицей с яркими перьями и клювом золотистым. Догнал ребенок птицу, и когда поймал, клюнула его птица, и он заплакал. Сказал я тогда: «Таковы и вы, чада земные, и надежды ваши, и конец ваш таковым будет». Видел я другого ребенка, бежавшего за стайкой весенних бабочек, и когда уже был готов поймать одну, оставил ее и погнался за другой, показавшейся ему более красивой. Сказал я тогда: «Таковы и вы, чада земные, такова и погоня ваша за достижением желаемого. Воистину, погоня эта бесполезна и утомительна. Когда пробьет час смертный, не сможете вспомнить, зачем гнались, и войдете в мир иной с пустыми руками и смятенным сердцем. Сыновья неба тоже в утомительной погоне, но не в бесполезной. И когда встретят они смерть, без труда объяснят, к чему стремились, и войдут в иной мир с чистым сердцем и руками, полными даров. Орел поднебесный, завидев ягненка в поле, спускается с высоты и спрашивает воробьев, сидящих у ягненка на спине: «Видите ли ягненка?» «Нет», — отвечают они, — «не видим». Орлу подобны мученики доброй надежды. Издалека видят они пищу свою и устремляются к ней, в то время как находящиеся вблизи ходят по ней, не замечая. Длителен бег за доброй надеждой, но мужественный решается и бежит, отбрасывая надежды обманчивые, попирая их словно опавшую листву. Многие и многие препятствия преодолевает он, стремясь к своей надежде, и смерть, одно из них, и смерть преодолевает он. Мученики доброй надежды, стая голубей белых, хороводом вьющихся вокруг света небесного, молите Бога о нас.

0: тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Фёдор Достоевский. «Братья Карамазовы». Читает Андрей Кнышев.
1: «Братья Карамазовы». Часть первая, книга первая, глава пятая. Не чудеса склоняют реалиста к вере. Истинный реалист, если он неверующий, всегда найдет в себе силу и способность не поверить и чуду. А если чудо станет пред ним неотразимым фактом, то он скорее не поверит своим чувствам, чем допустит факт. Если же и допустит его, то допустит как факт естественный, но доселе лишь бывший ему неизвестным. В реалисте вера не от чуда рождается, а чудо от веры. Если реалист раз поверит, то он именно по реализму своему должен непременно допустить и чудо. Апостол Фома объявил, что не поверит, прежде чем не увидит, а когда увидел, сказал: «Господь мой и Бог мой».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из записных книжек писателя Антона Чехова. «Благодаря Евангелию я вышел из состояния прозябания и начал осознавать себя человеком. Право на это осознание я переносил и на других. Евангелие научило меня верить не только в Бога, но и в человека. Эта вера воспитывает в нас великодушные чувства и побуждает уважать и любить каждого человека. Каждого. А это важно».

чем счастье? В жизненном пути. Куда твой долг велит идти? Врагов не знать, преград не мерить. Любить, надеяться и верить. Аполлон Майков.

0: о ее ни с чем не сравнимой атмосфере. И вот теперь сам дышал воздухом земного удела Пресвятой Богородицы. Однако, несмотря на восторг, который охватил душу юноши с первых же шагов по священной Афонской земле, он чувствовал сильную усталость. Морской путь из далекой России на Святую Гору был неблизким и весьма утомительным. В душе Дмитрия боролись два желания – бросив дорожный саквояж, отправиться обозревать окрестности или опустить отяжелевшую голову на подушку, закрыть глаза и немедленно уснуть. Второе, похоже, брало верх над первым. Впрочем, Дмитрий себя за это не корил. Устал он действительно не на шутку, да и встретивший паломников на пристани монах-гостинник настоятельно советовал как следует отдохнуть и выспаться с дороги. И вот паломники приблизились к монастырским вратам. Неподалеку от них стояла часовня, в которой находилась главная святыня обители – Иверская икона Божьей Матери. Та самая, что несколько веков назад сама приплыла в огненном столпе по морю прямо к монастырскому берегу. С тех пор она и находится здесь, в часовне у ворот, и именуется «Вратарницей». Гостинник провел паломников на монастырский двор, а Дмитрий, отстав от всех, по-прежнему стоял перед часовней. Ему захотелось помолиться перед образом Пресвятой Владычицы. Оставив дорожный саквояж снаружи, молодой человек перекрестился и вошел в часовню. Его окутал полумрак, в котором мягким светом сияла Иверская икона в позолоченном окладе. Дмитрий опустился перед нею на колени и стал тихо молиться, перемежая молитву земными поклонами. Его душу переполняли необъяснимая радость и покой. Уходить из часовни совсем не хотелось, но тут Дмитрий вспомнил, что очень устал. Он поднялся на ноги, с поклоном вышел наружу и тут вдруг понял, что от его усталости не осталось и следа. Куда девалось головокружение, тяжесть в ногах? Дмитрий чувствовал себя таким бодрым, будто он не проделал многодневное морское путешествие, а славно отдохнул. Не будь он на Афоне, подобной перемене он, скорее всего, даже не придал бы значения. Но здесь, на Святой Горе, во всем открывался глубокий смысл. «Слава тебе, Господи, и Пресвятая Богородица!» – прошептал молодой человек. Спустя несколько лет Дмитрий вернулся на Святую Гору, только уже не паломником, а монахом. Он принял постриг с именем Денасий и поселился в русском Свято-Пантелеимоновом монастыре. Образованный, имеющий писательский талант монах стал автором нескольких известных на Афоне и за его пределами книг, одну из которых под названием «Записки русского инока Афонса о своем путешествии по святогорским обителям» высоко ценил император Николай II. Монахи, а также миряне, часто обращались к книгам отца Денасия, находя в них много душеполезного и утешительного. Писал отец Денасий и о том, как проходим мы мимо чудес Божиих, принимая их за мелочи или случайности, а между тем они достойны благоговейного трепета, как тот случай, что произошел с ним у Иверской иконы. Человек так привык к этим обыденным милостям Божиим, что не замечает их, говорил схимонах Денасий Юшков, и часто забывает за них поблагодарить Творца, Благодетеля и Промыслителя.
1: Мудрость Святой Горы и жизни афонских монахов. Старец Денасий Юшков.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает протоиерей Фёдор Бородин.
1: У людей, живущих не в монастыре, а в миру, часто возникают вопросы. Как правильно поститься, особенно у тех, кто только начинает воцерковляться? Что делать, если домашние не постятся, если работаешь без обеденного перерыва или допоздна, если далеко ехать до работы или одолевают немощи и болезни? Святые отцы оставили множество наставлений о посте. Здесь опасны обе крайности. Полное пренебрежение постом и чрезмерное рвение не по уму. Во всем важна мера. Хочу поделиться с вами словами святителя Игнатия Брянчанинова. Неумеренный пост, то есть продолжительное излишнее воздержание в пище, не одобряется святыми отцами. От безмерного воздержания и происходящего от него изнеможения человек делается неспособным к духовным подвигам, часто обращается к объедению, часто впадает в страсть, превозношение и гордости.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний схемонахини Игнатии Петровской. Для церковной жизни колоссально много сделал патриарх Алексий I, который своим благочестивым, необыкновенно красивым, необыкновенно духовным служением воспитал нас без слов. Он довольно редко говорил, но очень часто служил. И мы воспитаны были на этих службах. И мы все увеличивались и увеличивались в числе. Это было для того времени достаточно показательно, когда такой громадный собор, как Елоховский, до отказа наполнялся на патриаршей службе. Так что его служение — это была, конечно, историческая картина, историческое явление, которое очень повлияло на церковь. В его служении была красота, необыкновенная молитвенность. При этом он был довольно скромный, тихий в своих речах, в своих действиях. Голоса

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Имена, имена милосердия.
1: О принце Петре Альденбургском в XIX веке слагали легенды. Мало нашлось бы людей, которые за всю жизнь никому не причинили зла, а делали только добро. Петр Георгиевич был именно таким. Жил для других и справедливо считался самым крупным благотворителем своего времени. Петру, представителю немецкого рода герцогов Альденбургских и внуку императора Павла I, в юности прочили военную карьеру. Принц начал службу в Преображенском полку, но неожиданно для всех ушел в отставку. Причиной стал эмоциональный шок, который Петр получил, увидев, как солдаты его полка прогоняют сквозь строй женщину, избивая ее палками. Возмущенный Петр заявил, что в цивилизованном обществе ничего подобного быть не может, и написал прошение об отставке. С этого момента он стал заниматься исключительно благотворительной и воспитательной работой, за что его назвали просвещенным благотворителем. Случай с несчастной наказанной так перевернул душу Петра, что он решил изменить жизнь женщин в России. Принц захотел уравнять их в правах с мужчинами. Он считал, что женщины должны учиться и получать высшее образование. Этот проект стал настоящей революцией. Петр открыл первые женские гимназии, организовал высшие женские педагогические курсы и медицинские училища. В стране не было должности министра женского образования, но в узких кругах принца называли именно так. Образовательные учреждения вообще стали одной из главных забот Петра Георгиевича. Он взял под свою опеку сиротские дома и приюты. Их воспитанники получали не только образование, но и профессию. Принц был уверен, что детей нужно всесторонне готовить к жизни. Эта уверенность помогла потом тысячам сирот выбиться в люди. Кроме приютов, принц открыл начальные школы и ремесленные училища. Все учебные заведения Петр Георгиевич содержал на свои деньги. Он никогда не брал взяток и тратил свое миллионное состояние на простых незащищенных людей. Именно дело защиты прав неимущих чрезвычайно волновало принца. И начинать нужно было с кадров, честных, справедливых юристов. Петр Георгиевич продал свой дворец, чтобы на вырученные деньги основать училище правоведения, одно из самых престижных учебных заведений страны. Туда принимались только мальчики из родовитых семейств. Принц внушал им, что они должны быть верными, нелицемерными слугами Отечества, не имеющими права ронять честь училища. «Помни о цели, для которой ты в нем воспитывался», – завещал Петр Георгиевич. Про принца Альденбургского говорили, что он прирожденный педагог, но он оказался еще и гениальным администратором. Его стараниями об училище правоведения заботились члены царской семьи и лично императоры. До Петра Георгиевича в России работало всего 3 детские больницы, при том, что заболеваемость среди детей была очень высокой. И однажды принц решил отметить свой очередной юбилей не пышным застольем, а строительством новой клиники для детей всех сословий, в особенности бедных. 3 года возводилось здание с церковью и небольшой звонницей. Перед открытием клинику осветил митрополит Исидор, а возглавил ее известный педиатр Карл Раухфус. В этой больнице впервые в России появились детское хирургическое отделение и изолированный корпус для инфекционных больных. Впервые врачи надели белые халаты. Молодым медикам оплачивались квартиры и питание. Была даже открыта школа нянь. А чтобы дети на время болезни не прерывали учения, к ним приглашали педагогов. Очень скоро клинику признали образцовым учреждением. На Всемирной выставке в Париже ее наградили золотой медалью. Но лучшей наградой для Петра Альденбургского стало то, что больнице дали его имя. Знакомые Петра Георгиевича удивлялись, где он берет время для того, чтобы опекать больше 500 самых разных заведений. Еще удивлялись, зачем ему, человеку царских кровей, все это нужно. Ответ был очень простым. Принц считал своим долгом напоминать людям о сострадании к ближним, милосердии и благотворительности. Напоминать не словом, а делом.
0: Имена, имена милосердия.

0: знает, и боль, что скворчонком стучала в виски, стихает, стихает.
1: В эфире «Радио Вера». На спичечной коробке, смотри-ка, славный вид. Кораблик трехмачтовый, не двигаясь, бежит. Не разглядишь, а верно, команда есть на нем. И в тесном трюме, в бочках, изюм, корица, ром. И есть на нем, конечно, отважный капитан, который видел много непостижимых стран. И верно, есть матросик, что мастер песни петь и любит ночью звездной на небеса глядеть. И я в руке Господней здесь, на его земле, точь-в-точь, как тот матросик на

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Яркие богослужебные песнопения появлялись в православной церкви во все времена, в том числе и в совсем недавние. Примером является молитвословие, посвященное Божией Матери и названное «Огни Парфены», в переводе на русский язык «Святая Дева». Автором песнопения стал святой Нектарий Эгинский, живший на границе XIX и XX веков. Святой Нектарий был епископом Александрийской православной церкви. По ложному доносу его довольно рано отправили на покой. Впоследствии он скитался, жил в нищете. В таком печальном положении святой Нектарий находился до тех пор, пока не был отправлен для служения на остров Эгина, где вместе с простыми рабочими строил женский монастырь, а в перерывах писал молитвы, в которых прославлял Бога и Богородицу. Так и было составлено песнопение «Огни Парфены». Подробнее о его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Молитвословие «Огни Парфены» занимает промежуточное положение между церковным песнопением и народной песней. Таковой была задумка святого Нектария. Помогая рабочим в строительстве монастыря, он видел, как непростой труд облегчает пение. Святой Нектарий решил написать молитву, которую можно было бы исполнять не только в храме, но и во время житейских дел. «Огни Парфены» – довольно длинное песнопение, поэтому давайте разберем только первую его часть. «Мария, Дева Чистая, Пресвятая Богородица, радуйся, невеста неневестная, Царица, Мать и Деву, руно всепокрывающая, радуйся, невеста неневестная, превыше небесных сил нетварное сияние, радуйся, невеста неневестная, ликов девичьих радости и ангелов превысшая, радуйся, невеста неневестная, небес честная сила и свете паче всех светов, радуйся, невеста неневестная, честнейшая владычица всех небесных воинств, радуйся, невеста неневестная». Текст молитвословия не только прославляет чистоту и святость Девы Марии, но и перечисляет пророческие образы из Ветхого Завета, которые имеют отношение к Богородице. Например, Богоматерь именуется руном, в данном случае накидкой из овечьей шкуры. Этот образ отсылает нас к истории вождя древних евреев Гедеону. Он испытывал Бога, просил у него знака. И Господь сделал так, что накидка Гедеона, руно, лежавшее на земле, осталось сухой, хотя трава вокруг оказалась мокрой. Богоматерь получила святость от Господа, хотя мир вокруг нее был наполнен грехом.
2: Песнопение «Огни Парфены» не имеет четкого места в составе богослужения. Оно исполняется обычно в те моменты, когда допускается пение каких-либо дополнительных молитвословий, например, на литургии во время причащения священника в алтаре. Давайте послушаем молитвословие в исполнении Дивны Любоевич и хора «Мелоди».

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О милосердии, скупости и богатстве. Однажды богач решил взять своего маленького сына в деревню, чтобы показать, какими бедными бывают люди. Они провели день и ночь на ферме в кругу очень бедной семьи. Вернувшись домой, отец спросил сынишку, понравилось ли ему путешествие. «Было замечательно, папа», — сказал он. «И что тебе показала наша поездка?» «Я увидел, что у нас одна собака в доме, у них 4 пса. У нас есть бассейн в саду, а у них бухта, из которой видно бескрайнее море. Мы освещаем ночью свой сад лампочками, а им светят звезды». Отец от такого ответа лишился дара речи, а сын добавил: «Спасибо, папа, что показал мне, насколько богатыми могут быть люди».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Мученики великой любви, молите Бога о нас. Вы, познавшие любовь, которая сильнее смерти, молитесь любви о нас. Вы, счастливо миновавшие сети приходящей любви, подобной смытому дождем пятну краски на стене. Вы, проповедовавшие, что любовь таинственнее плоти и долговечнее звезд небесных. Любовью понимали вы деревья и камни, зверей в горах и рыб в воде. Ибо любовь вскрывает печати всех тайн, и все творения предстают в наготе перед любящим. Любовью исполняли вы пророков, отвечали всем религиям и покрывали все законы. Великие завоеватели, кто сильнее вас? Великие мудрецы, кто мудрее вас? Редчайшие сокровища, кто малочисленнее вас? Боги, видевшие себя в Боге и Бога в себе, имеющие честь выше ангельской, ибо ангелы ангелами стали без мученичества. Вам молимся и поклоняемся. Молите Богу о нас, чтобы и нам очиститься от призрачной любви, конец которой ненависть. Чтобы и нам увенчать веру нашу и надежду венцом, перед которым меркнет солнце. Чтобы и нам прозреть, познать и возрадоваться радостью ангельской. Чтобы и наша жизнь стала трисолнечным сиянием, подобным тому, от которого исходит сияние с тьмой несмешанное. Чтобы и мы открыли в себе Деву Вечную и Привечного Сына Девы и Духа Голубиня. Мученики любви великой, только страдание ваше меньше любви вашей. Земная любовь несет страдания больше, чем сама любовь. Вы же возлюбили то, что продолжительнее времени и шире пространства. Слыша о страданиях ваших, братья ваши смертные невероятными их мнят. Лишь от того, что за страданиями не способны видеть любви, смысла страданий. О, если бы смогли они проникнуть в любовь вашу, показались бы им безделицей страдания, так же, как ледяной дождь и порывы ветра безделица для матери, спешащей домой к ребенку своему. Тому, у кого есть цель больше мира, мир не причинит вреда. Тому, кто спешит к дому, что обширнее пространства, пространство не помеха. Того, кто стяжал любовь, превосходящую временное, время не поглотит и не раздавит. Сквозь все бури и ураганы ведет любовь избранников своих и влечет за собой. Мученики великой любви, молите Бога о нас».

0: слушаете радио «Вера». Фёдор Достоевский, «Братья Карамазовы». Читает Андрей Кнышев.
1: «Братья Карамазовы». Часть первая, книга вторая, глава третья. «Ничего не бойся, и никогда не бойся, и не тоскуй. Только бы покаяние не оскудевало в тебе, и все Бог простит. Да и греха такого нет, и не может быть на всей земле, какого бы не простил Господь воистину кающемуся. Да и совершить не может совсем такого греха великого человек, который бы истощил бесконечную Божию любовь. Али может быть такой грех, чтобы превысил Божию любовь? О покаянии лишь заботься, непрестанном, а боязнь отгони вовсе. Веруй, что Бог тебя любит так, как ты и не помышляешь о том, хотя бы со грехом твоим и во грехе твоем любит. А об одном кающемся больше радости в небе, чем о десяти праведных, сказано давно. Иди же и не бойся».

Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из писем святителя Луки Воина Ясенецкого сыну Михаилу. 1943 год. «Господь послал мне несказанную радость. После 16 лет мучительной тоски по церкви и молчания отверз Господь вновь уста мои. Открылась маленькая церковь в Николаевке, предместье Красноярска, а я назначен архиепископом красноярским. Первое богослужение сразу же очень улучшило мое нервное состояние, а неврастения была столь тяжелая, что невропатологи назначили мне полный отдых на 2 недели. Я его не начал и уверен, что обойдусь без него. Помни, Миша, мое монашество с его обетами, мой сан, мое служение Богу для меня величайшая святыня и первейший долг. А в служении Богу вся моя радость, вся моя жизнь, ибо глубока моя вера. Однако и врачебной, и научной работы я не намерен оставлять». Голос.

свете тихий, Боже правый, Ты не спошли свои лучи в покой таинственной оправы, алмазы сердца заточи. Измучен я немым страданием, не знаю, чем душа полна. Так пусть тобой, твоим сиянием, навек исполнится она. Владимир Полей.

0: монастыря в Курской губернии вбежал запыхавшийся сторож огорода. «Беда!» — громко кричал он. «Крестьянский скот на огород зашел! Разорение будет!» В эту минуту мимо проходил монах по имени Евгений. Услышав крики сторожа, он не мешкая побежал вместе с ним на огород. Там, неспешно прогуливаясь прямо по грядкам, стадо коров из близлежащего села жевало всходы будущего монастырского урожая. Евгений схватил первую попавшуюся хворостину и с помощью сторожа с большим трудом собрал коров и увел с огорода. Однако, понимая, что если оставить стадо где-нибудь поблизости, оно непременно вновь вернется на грядки, Евгений решил пригнать его на монастырский двор и запереть ворота. Кто-то из селян, увидев, как монах загоняет стадо в монастырь, поспешил сообщить об этом крестьянам. Через некоторое время в ворота обители уже стучали разгневанные хозяева коров. Евгений открыл ворота. Крестьяне со страшной бранью накинулись на него. «Кто это тебе дозволил с нашей скотиною управляться?» — возмущенно кричали они, едва не с кулаками набрасываясь на монаха. Евгений стоял, кротко опустив голову, и молча выслушивал обвинение в свой адрес. Он не пытался объяснить, что загнать стадо в обитель было единственным спасением для монастырского огорода. Не говорил крестьянам, что они сами во всем виноваты, потому что отпустили своих коров без присмотра. В ситуации, когда монах, по сути, сам мог обвинить своих же обвинителей, Евгений лишь проговорил: «Простите, братья, я виноват». Монах произнес эти слова, и внезапно наступила тишина. Крестьяне ожидали чего угодно: ответной брани, угроз, но только не этих тихих, смиренных слов. Они поразили их до глубины души. Недавние обвинители отца Евгения упали перед ним на колени и стали просить прощения. Евгений, смущенный и растерянный, умолял их подняться, уверяя, что никакой обиды на них не держит. С тех пор крестьяне стали внимательнее следить за своим стадом и часто заглядывали в монастырь навестить доброго монаха, как называли они Евгения. А он говорил: «Велика сила смирения, она и врагов делает друзьями».
1: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Монах Евгений Глинский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает протоиерей Фёдор Бородин.
1: Борьба с помыслами – это подвиг. Особенно тяжело бывает бороться против помыслов блудных, потому что эта борьба одновременно обнимает все наше существо – и душу, и тело. Поэтому и нужно всегда бодрствовать, чтобы блюсти свое сердце в чистоте. Особенно такие помыслы обуревают человека перед приобщением святых Христовых тайн. Враг в это время всячески старается осквернить нашу совесть. Хочу поделиться с вами наставлением преподобного Нила Сорского. Когда такие помыслы одолевают нас, нужно оживлять в себе страх Божий и припоминать, что от Бога ничто не может быть утаено, даже самые малейшие движения сердца нашего, и что за все это Господь будет судить нас и взыщет с нас.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний монахини Таисии Корцовой. 1911 год. Московская губерния. Село Лопасня. Сердечное материнское отношение ко мне, попечительнице Натальи Ивановны Гончаровой, на всю жизнь запало ко мне в душу. Да не только в мою, но, я думаю, во всякую, кому посчастливилось побывать под ее теплым крылышком. Более кроткого, любящего и сердечного человека трудно себе представить. Ее любили все, кто ее знал. Чистоты и незлобия, и обаятельности она была поразительной. Наталья Ивановна была по призванию педагогом. Начала она с того, что, будучи 8 лет, научила читать свою 5-летнюю сестру. А с 16 лет взяла на себя учительские обязанности в церковно-приходской школе. В Лопасне прихожане избрали ее попечительницей прихода, и любимым ее детищем была церковно-приходская школа, стоившая ей многих забот. Она ее расширила и перестроила. Характерен был для этой школы такой факт. Был там мальчик, ленивый, озорной, и чтобы его править своим влиянием, педагоги решили на всех экзаменах его проваливать, чтобы задержать его в школе. Наконец, когда по возрасту это стало невозможно, его выпустили, считая все свои усилия тщетными. Но оказалось иное. Выйдя из школы, мальчик не только совершенно изменился, но оценил весь положенный на него труд и стал преданным человеком своим воспитателям и своей школе.

0: эфире радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Каждый мужчина в своей жизни должен построить дом, посадить дерево и вырастить сына. Эта известная пословица на протяжении столетий четко формулирует мужскую программу «минимум». А вот слабой половине человечества столь конкретных указаний почему-то не было дано. И, может быть, поэтому женщина, как справедливо заметил поэт, и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет. Ей не нужно лишний раз напоминать о ее предназначении. Она поднимет на ноги несколько поколений собственных сыновей и дочерей и поможет другим ощутить счастье материнства. Агриппина Александровна Абрикосова была именно такой. Она родилась в семье известного московского купца Мусатова, владельца нескольких парфюмерных фабрик. С детства ее окружали изысканные ароматы духов, помады и пудры. Но Груша оставалась на удивление равнодушной к индустрии красоты и совсем не стремилась быть похожей на томных красавиц с рекламных плакатов фирмы своего отца. Она обладала врожденным благородством, естественной красотой и обаянием. Когда к ней посватался знаменитый король сладостей Алексей Иванович Абрикосов, владелец крупнейшего в России кондитерского производства, Груша ответила ему благосклонностью. Через год у супругов родился первый ребенок, потом еще и еще. Агриппина Александровна светилась от счастья. Вот оно, ее истинное призвание – быть матерью. Однако в глубине души Абрикосова понимала, матерями становятся не только женщины ее круга, которым Бог дал спокойную и обеспеченную жизнь. У многих нет денег на докторов, им некому обратиться за квалифицированным советом. По данным того времени, 98% женщин оставались при родах без помощи. К тому же Агриппина Александровна была искренне верующей православной христианкой и понимала, что раз ей дано счастье иметь много детей и растить их в достатке, она просто обязана помочь тем, у кого такого достатка нет. Абрикосова начала с того, что открыла при фабрике своего супруга детский сад, который могли бесплатно посещать дети рабочих. Алексей Иванович и сам был щедрым благотворителем. Он регулярно жертвовал крупные денежные суммы на поддержку приютов и ветеранских обществ. И когда, вслед за открытием детского сада, Агриппина Александровна поделилась с ним идеей создания родильного дома, супруг с энтузиазмом поддержал начинание. Так в Москве в 1889 году открылся бесплатный родильный приют и гинекологическая лечебница с постоянными кроватями Агриппины Александровны Абрикосовой. Агриппина Александровна привлекла туда самых опытных специалистов. Руководил роддомом ее зять, известный московский гинеколог профессор Александр Рахманов. Множество сложнейших операций провел там знаменитый врач Георгий Спиранский. Сама Абрикосова за свою жизнь родила 22 ребенка, последнего в 46 лет, рекордный в то время для роженицы возраст. Предчувствуя скорую кончину, она написала завещание, в котором оставляла на дело своей жизни 100 тысяч рублей, громадную по тем временам сумму. Абрикосова просила городские власти позаботиться о том, чтобы на эти деньги был открыт и обустроен новый большой родильный дом. Мечта покойной осуществилась в 1906 году. На Миусском поле появилось трехэтажное здание с выложенной мозаикой надписью «Городской родильный дом имени Агриппины Александровны Абрикосовой». На собственном примере Агриппина Абрикосова доказала, что счастье материнства – самое главное в жизни женщины. Особенно, если маму и малыша с первых минут окружают теплом, заботой и любовью.
0: Имена, имена милосердия.

0: Светлое радио.
1: Я стою перед иконой и без слов молюсь. Я молюсь тебе, Создатель, об одном прошу. Пусть пошлется мне страдание, дух к нему привык. Пусть меня забудут скоро все, кого люблю. Пусть забудут, пусть разлюбят. Только, Боже мой, посылай им чаще радость, счастье посылай. Если есть его на долю, у тебя мою, эту долю моим милым раздели, молю.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. В календаре Православной Церкви существует 12 великих двунадесятых праздников, 4 из которых посвящены Божией Матери, Деве Марии. Среди них праздник Благовещения. Он ежегодно отмечается Церковью 25 марта по старому стилю или 7 апреля по новому. Событие Благовещения является началом евангельской истории. Архангел Гавриил, явившись Деве Марии, возвестил, что ей предстоит родить Спасителя мира, Иисуса Христа. Мария со смирением приняла уготованную ей миссию и зачала Христа от Духа Святого, без мужского участия. Праздник Благовещения, несмотря на то, что выпадает практически всегда на Великий пост, наполнен не покаянными, а радостными, светлыми песнопениями. Все они пронизаны чувством надежды и ощущения начала принципиально нового этапа в истории человечества. Настоящим символом праздника является песнопение, названное по первым своим словам «Совет Привечный». О содержании этого молитвословия рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Песнопение «Совет Привечный» – это яркий пример византийской церковной поэзии, совмещающий в себе и красоту слога, и высоту богословской мысли. Автор молитвословия, имя его, к сожалению, нам неизвестно, на основании текста Евангелия от Луки описывает, с какими чувствами обращался к Деве Марии архангел Гавриил, возвещая ей о грядущей миссии. «Совет Привечный, открывая тебя от раковицы, Гавриил, предста, тебе лобзай и вещаю, радуйся, земле ненасеянная, радуйся, купино неопалимое, радуйся, глубино неудобозримое, радуйся, мости, к небесем приводяй, и лествица высокая, юж яков виде, радуйся, божественная стамна манны, радуйся, разрешение клятвы, радуйся, адамового звания, с тобою, Господь». Прозвучавший текст отсылает нас сразу к нескольким библейским образам, оказавшимся для Богородицы пророческими. Дева Мария именуется купиной неопалимой, горящим, но не сгорающим терновым кустом, в котором Бог явился Моисею. Вспоминает автор молитвословия и видение праотца Иакова, во сне увидевшего лестницу, соединяющую небо и землю. Сравнивается Богоматерь и с чашей, в которую древние иудеи собирали манну, чудесную пищу от Бога. Все перечисленные образы символизируют то, что Дева Мария по особому благоволению Бога выносила и родила Сына Божия, дала Ему человеческое естество, стала вместилищем неописуемой благодати.
2: Песнопение «Совет Привечный» исполняется на вечернем богослужении накануне Дня Благовещения. Во время пения этого молитвословия священник совершает кождение. Ароматный дым, исходящий от кадила и наполняющий храм, является символом божественной благодати, освящающей мир нашей жизни. Особым вместилищем благодати Господней стала Пресвятая Богородица, миссия которой была определена, как повествует текст песнопения, на Совете Божием перед началом всех времен. Давайте послушаем песнопение «Совет Привечный» в исполнении объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Московской Духовной Академии.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Ване 21 год, и у него есть ментальные нарушения. После окончания коррекционной школы Ваня стал посещать центр «Турмалин». Здесь помогают взрослым с разными особенностями здоровья. Организуют для них полезные занятия, обучают ремеслу, занимаются с ними творчеством. Поначалу Ване было непросто. Молодой человек быстро утомлялся и с трудом контролировал эмоции. Но специалисты центра «Турмалин» помогли ему адаптироваться и научили Ваню удерживать внимание. Постепенно он освоил правила поведения в центре, запомнил имена сотрудников. В центре действует несколько мастерских. Ваня трудится в столярной. Здесь он пилит и шкурит материал. Молодому человеку нравится видеть готовые изделия, в которые вложен его труд. Пока базовые действия даются Ване непросто, но рядом всегда есть опытные специалисты, которые поддерживают и помогают. Помимо мастерской, Ваня с удовольствием посещает музыкальные занятия центра. Особенно ему нравятся церковные песнопения. Они помогают молодому человеку снять напряжение и успокоиться. Из-за особенностей развития Ване невозможно найти рабочее место на рынке труда. В центре «Турмалин» Ваня занят в ремесленных мастерских в том темпе, который подходит именно ему. Он видит осязаемый результат своего труда и становится самостоятельнее. Чтобы центр «Турмалин» мог и дальше помогать особенным людям, поддержите его на сайте проекта. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.